Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

наша с ней основная задача — незастуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал.

Внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Москва. 94.8 FM.
1: Я сердце брошу на алтарь.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
4: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Про фитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Москва.
5: 94,8 FM.

на дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Поющее сердце столицы.

заслышав французскую речь, вспоминаю далекие годы. Я с французом дружил, не забыть наших встреч. Там, где Неман несет свои воды, там французские летчики в дождь и туман по врагу наносили удары. А советские парни в рядах партизан воевали в долине Луары. В небесах мы летали одни, мы теряли друзей боевых. Ну а тем, кому выпало жить, надо помнить о них и дружить.

и дружи. Что ты делаешь нынче, французский собрат? Где ты ходишь теперь, где летаешь? Не тебя ли окликал я? Бонжур, камарад! Отвечал ты мне, здравствуй, товарищ. Мы из фляги одной согревались зимой, охраняли друг друга в полете. А потом ты в Париж возвратился домой на подаренном мной самолете. В небесах мы летали одни, мы теряли друзей боевых. Ну а тем, кому выпало жить, надо помнить о них и дружить.

0: помнить о них и дружить. Я приеду в Париж, все дома обойду, под землей весь город объеду. Из Нормандии летчика там я найду. Мы продолжим былую беседу. Мы за правое дело дрались, комарад. Нам война ненавистна иная. Говорю я, будь счастлив, французский собрат, верность клятве своей сохраняй. В небесах мы летали одни, мы теряли друзей боевых. Ну а тем, кому выпало жить, надо помнить о них и дружить. Ла-ла-ра, ла-ла-ра, ла-ла-ра, ла-ла-ра. Ну а тем, кому выпало жить, надо помнить о них и дружить.
1: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 вечера.

0: программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Господи, Милин!
1: Я его
0: тоже
1: что?
0: Мне Милин!
1: Рекламирую!
0: Да думайте о своей стране!
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.

А ну-ка, шашки подвысь, мы все в полях родились, нас крестило в походах шрапнель. Пеленала шинель, да шальная метель, колыбельные песни нам пела. А ну-ка, шашки подвысь, мы все в полях родились, мы в полях родились.

позовет. Если пуля убьет, сын клинок подберет, и пощады не будет врагу. Наш командир, удалой, мы все пойдем за тобой, все пойдем.

А мы пришпорим коня и до победного дня будем вместе в едином строю. И отчизну свою, и родную семью защитим мы в смертельном бою. А ну-ка, шашки подрысь, мы все в полях родим.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: радиостанции «Говорит Москва».
1: А у нас во дворе есть девчонка одна. Среди шумных подруг неприметна она, никому из ребят неприметна.

меня, а при ней словно вдруг подменяют меня. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу.

0: Я слежу из окна и не знаю, зачем мне она так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 8:06.
2: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
0: Говорит Москва. 94,8.

Вы поверьте, звучали не хуже, чем джаз, мандолина, гитара и бас. Да-да, да-да, как джаз, мандолина, гитара и бас. Слушать их собирались соседки, прибегали мальчишки гурьбой. Даже дворник был гостем нередким со своей многолюдной семьей. Воробьи облепляли все ветки, сколько мог разместить старый вяз. Скажем прямо, имели успех среди масс, мандолина, гитара и бас. Да-да, успех среди масс,

0: смотрела с тоской на луну. И за нею следя вечерами, порешил тогда маленький Джак.
1: Что ж,
0: соседка влюбилась в кого-то из нас. Мандолин,
2: гитару
3: и джаз.
0: Кого, кого из нас?
2: Мандолин, гитару
3: и джаз.
0: И с тех пор для них стало законом каждый день перед тем, как играть, они взгляд поднимали к балкону. Без нее разве можно начать?
2: И завидуя каждому тону, что летел к ним тот сказочный час,
0: на балкон устремлялись все три пары глаз. Мандолин,
2: гитара
3: и джаз.
0: Да-да, да-да,
2: шесть глаз.
0: Мандолин,
2: гитара
3: и джаз.
0: Время шло, а друзья все не знали, кто соседкою выбран из них. Они спорили много, гадали, и могла же влюбиться в троих. Много спорили, мало

глаза не раз, мандолина, читала и раз. Дело в том, что соседка любила, а любила она всей душой. Краснофлотца соседа Данилу, что с похода вернулся домой, а друзья пока.

0: гитара.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Нажми, водитель, тормоз, наконец. Ты нас тиранил 3 часа подряд. Слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, когда-то здесь горланили купцы. Москву будила дымная заря, и над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, и над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, здесь бродит запад, гидов теребя. На метрополь колхозники глядят, как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд, как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд, вот дымный берег юности моей, и гавань встреч, и порт ночных утрат, вот перекресток 115 морей. Охотный ряд, вот перекресток 115 морей. Охотный ряд.
1: Есть что вспомнить. Родные песни.

0: скажу.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Говорит Москва». Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.

вот снова, год спустя, я пришел в этот парк. Все те же мимозы и те же качели, те же влюбленные гуляют, они по-прежнему счастливы.

Ты сказал, что завтра мы встретимся вновь. И больше.

Опять сегодня карнавал, веселый фейерверк, серпантин и гирлянды красивых цветов. Все вокруг как прежде, и только нет тебя. Всего один день прошедшего лета. Помнишь ли ты о нем? Я верю.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

0: Москва, нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: По воле рога так случилось, и лето нрав у нас таков. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была бы честь.

дитя влюбленных, такова, что русский взнос за счастье милый не кошелек, а голова. Но шпаги свист и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена.

Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет...

пусть морозы и пусть тревоги, пусть сугробы стоят крутые, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечный мерзлоты, ведь мы ребята, ведь

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы.

не дремлют, часы бессонные полночь бьют. Здесь под часами опять влюбленные встречи ждут.

звон полуночный плывет над крышами много лет. Старая башня немало слышала, да и нет.

Звезды нет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Время уводит, машины трещат.

башне часы бессонные полночь бьют. Вновь на свидание спешат влюбленные.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
2: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
2: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
2: Включите ваши приемники на полную мощность.
1: Каждое воскресенье после 8 вечера.
2: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

гуляли Ева и Адам, согласно точным данным. И как заученную роль Адам твердил: «О, Ева, я твой король, я твой король, а ты моя королева, я твой король, я твой король, а ты моя королева». Однажды Ева в летний зной

король, ты мой король, а я твоя королева. Ты мой король, ты мой король, а я твоя королева. Пришла и к нам любви пора, и мы твердим упрямо слова пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-прадеда Адама. Их даже в песенку порой

0: я твой король, я твой король, а ты моя королева.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Дымилась роща под горою, а вместе с ней горел закат.

незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».
1: Где он этот день и на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный за львой? Победный день, где он этот день? Я до него ползти готов, сквозь версты и метели. Где он этот день? Мне дотянуться до него через года. Где он этот день? Когда же к людям он придет? Придет на самом деле. Этот наступивший, этот самый заревой победный день. Над пожарищем кружит черный дым. Я когда-нибудь буду молодым. Научусь я когда-нибудь бродить с любимой до рассвета. Я хочу теперь только одного, одного хочу, больше ничего. Заклинаю тебя, приди скорей, приди, моя победа. Где он этот день и на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заребой? Победный.

0: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама.
2: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
5: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
6: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
5: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
7: 94,8 FM.

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Все у нас идет, как полагается. Все на надлежащем рубеже. И если первокурсники влюбляются, дипломанты женятся уже.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Котелок, а без него я был бы одинок. Хоть чаю в нем заваришь, хоть супу кашу сваришь, не на фронте лучше он дружок. Чтобы вышла пища вкусной, с ним не нужен кот и вкусной. Коль не вкусен суп или чаек, то не кок тому иною, а причиной тут иное. Но

день я крышка пляшет, заварил там Гитлер кашу, только расплевать он не сумел. Прихотел быть господином европейским властелином, но не вышел приз на мирок.

тот не пьет, не ест. На позиде надо старик кревет. Вот дела пошли какие, раз уже по 5 сотин, значит завтра сразу бухарел. Но куда же лучше драпать, на восток или на запад? Всюду ждет горячки пяток, Антонеску не придумать, и к тому же нечем думать, но говорит котело. И на фронте паника пошла, всюду немцам гибель подошла. Бритвы, чуя поражение, стали трусить, как

могла пуститься на утек. Но лишь только захотели, оглянуться не успели и попали в котелок. Гитлер там боится котелка, смертная грызет его тоска. Просто плитку можно смыться, но чтоб Гитлеру укрыться,

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
2: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
1: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: А вы говорите «мили».
4: Я его что?
3: Тоже мне «мили».
4: Рекламирую.
3: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда.

0: По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва, 94.8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

не лучше всех, не хуже всех, а просто он один из тех, кого встречаем мы не в песнях, а на улице. Ни одна статья в газете, ни одна строка в

парень петроградской стороны. Лишь в Петроградский свой район парнишка был влюблен, и всем он был готов сказать уверенно, что ничего прекрасней нет, чем строить.

хитро он ехал на метро. И вдруг в толпе увидел он нечаянно. Такая девушка прошла глазами, словно обожгла. Такими, что лишь песни.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: распахни подъезд мне двери. Я заехал на минутку.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
3: Повтор лучшего.
2: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова, это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе, в том числе и работу. Не первый год российский бизнес живет в режиме постоянной адаптации, высокая стоимость кредитов, осторожный потребительский спрос, дефицит кадров и другие факторы, включая турбулентность геополитическую, экономическую. Такой бег с препятствиями становится не только проверкой для устойчивости самой компании, но и для психики ее владельца. Ведь самое интересное начинается даже не в бухгалтерской отчетности, а в голове руководителя. Почему многие готовы годами вкладывать деньги в проект, который уже перестал быть жизнеспособным? Почему почти всегда закрытие бизнеса переживается как крах? Вот в каком случае это действительно провал, а в каком предпринимательская зрелость? И где граница между настойчивостью и саморазрушительным упрямством? Как пересобрать себя, свою профессиональную идентичность и в этот турбулентный момент не потерять отношения с близкими? Сегодня и будем обсуждать. Пишите ваши вопросы, советы, кто проходил подобные ситуации, может быть, много раз в жизни. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И не забывайте, что трансляцию нашу можно еще смотреть в видеоверсии, в Ютьюбе, ВКонтакте. Есть у нас, кстати, еще чат в Максе. Пишите, и будем сегодня отвечать. У нас в гостях Юлия Овчинникова, экзекьютив коуч, автор собственного метода глубинной супервизии бизнеса, автор книги «Архетипы предпринимателя». Юлия, здравствуйте.
5: Вероника, здравствуйте.
4: Юлия, ну вы уже лет 20, да, как раз в бизнесе, занимаетесь с руководителями.
5: Да, да.
4: Поэтому, наверное, вы подтвердите, что чаще всего от психологов мы слышим про успешный успех. Как сохранить бизнес, как мотивировать себя. А сегодня мы будем говорить, в общем-то, о закрытии бизнеса.
5: Ну да, на самом деле у нас вообще в обществе достаточно странное отношение к закрытию проектов.
4: Ну, если обычно думают, что это поражение.
5: Да, вот если человек открыл бизнес и через несколько лет его закрыл, так как-то принято говорить, что это какой-то провал. Но ведь мы достаточно спокойно относимся к тому, что мы меняем профессию, мы меняем место жительства, мы меняем круг общения, жизнь меняется, все меняется, и это абсолютно нормально. Поэтому бизнес, он уже, по сути дела, тоже живой процесс. Не каждый проект, не все отношения должны существовать вечно. Иногда закрытие – это вообще не поражение, а показатель того, что человек перестал держаться за прошлое и способен принимать взрослые решения.
4: Да, но при этом, знаете, это вот как тоже член семьи в каком-то смысле бизнес. Это то, что с тобой много лет, и почему так трудно признавать, что проект пора заканчивать?
5: Ну, на самом деле, потому что бизнес очень быстро перестает быть просто бизнесом. Вот вы правильно говорите, как член семьи, да? Он становится частью личности. Многие люди вообще говорят, это мой ребенок, мое детище, как я могу убить, как я могу расстаться, как я могу что-то прекратить. Но человек уже не говорит, у меня есть проект. Он говорит, ну, другими словами, но суть такая, я и есть этот проект. И тогда закрытие воспринимается не как завершение работы, а как вообще потеря части себя. Кроме того, ну, как бы в этот бизнес вложены там годы жизни, огромное количество денег, энергии, репутации, мечты. Возникает ощущение, я столько вложил, значит, я просто обязан продолжать.
4: Ну да, кто-то вообще отказывается, да, в том числе от создания семьи ради работы, потому что просто не хватает ни времени, ни сил, ни каких-то других ресурсов, потому что это все поглощает. И, ну и, конечно, огромное количество собственных потраченных ресурсов. То есть не только тех, которые ты мог бы потратить на что-то другое, но и которые ты физически потратил бессонной ночи и так далее. То есть мы за это держимся?
5: В психологии это называется ловушка невозвратных инвестиций.
4: Ой, как красиво.
5: Ну, красиво, некрасиво, но, может быть, достаточно, ну, как бы жестко с человеком обойтись, такая история. Чем больше сил, там, чем больше времени человек вложил, тем сложнее признать, принять, что первоначальная идея больше не работает. Хотя с точки здравого смысла, ну, если рассуждать, ну, прошлые вложения уже невозможно вернуть. Эмоциональные, энергетические, временные. И вопрос должен звучать иначе. Что было бы полезно, как бы, задавать в таких ситуациях, да? Если бы сегодня мне предложили войти в этот проект с нуля, я бы согласился. Ну и судя по тому, как я слышу от своих клиентов, очень часто честный, тяжелый ответ, но это ответ нет.
4: Угу. Ну, это, кстати, очень похоже, как люди вообще держатся за отношения в том числе. А это отношения с проектом, отношения с бизнесом. Вот эти невозвратные инвестиции очень сильно нас привязывают. Но ведь, как и в вопросах семейных, важно отличить временные трудности, да, от момента, когда все, пора отпускать совсем.
5: Конечно. И я обычно предлагаю смотреть на три уровня. Первый уровень – это экономический. А есть ли объективные признаки того, что ситуация может измениться? Есть ли спрос, рынок, стратегия выхода? В этом вопросе очень хорошо поговорить, там, проконсультироваться с экспертами различных, как бы, других бизнесов, такого же бизнеса. То есть, как бы, собрать такое...
4: Анамнез.
5: Да, анамнез, поле такое, поле мнений. Второй уровень – это управленческий. Осталось ли у команды идеи и ресурсы для изменений? Не выиграла ли команда окончательно? Это тоже очень болезненный вопрос. И третий уровень – это психологический. Есть ли у самого предпринимателя, у самого собственника этого бизнеса энергия двигаться дальше? И если человек устал после тяжелого периода, это одно. А если несколько лет живет в перманентном таком состоянии, я больше не хочу этим заниматься, но я все равно этим занимаюсь, но это уже совершенно другой сигнал.
4: Ну, у нас огромное количество эфиров есть про выгорание и эту самую усталость, в том числе один из советов – это уехать на 3 месяца. Mm-hmm. Если вдруг захочется снова вернуться с прежними силами на свое рабочее место, неважно, в найм или снова побыть владельцем бизнеса и руководителем, то, скорее всего, нужно возвращаться, и это просто выгорание. Но как раз как отличить вот усталость и... Повод ли усталость, и какая усталость? Повод ли закрывать бизнес?
5: Конечно, нет. А иногда человеку действительно нужен отдых, какое-то делегирование, там, пересборка роли, пересборка команды. Но есть другое выгорание. Когда человек больше не верит в то, что он делает. Когда проект перестал соответствовать его ценностям. Когда энергия уходит не на развитие, а на какое-то постоянное сопротивление самому себе. Тогда выгорание становится уже не проблемой, а таким мощным сигналом.
4: Мы привыкли в наших программах в том числе говорить о том, что тело – это не только инструмент, который мы, скажем так, используем, заставляем работать и как на загнанной лошади едем, но в том числе это и то, что нам помогает почувствовать самого себя. Бывает такое, что тело понимает все гораздо раньше, чем голова, чем мозг.
5: Да, на самом деле так всегда и бывает. Просто мы часто игнорируем эти знаки. Да? Человек говорит, я не понимаю, что со мной происходит. Но появляются бессонница, раздражительность, постоянная усталость. Близкие пытаются обратить на это внимание. И самое главное, человек перестает радоваться успехам. Ему все тяжелее принимать вообще решения, все тяжелее радоваться вообще даже там каким бы то ни было успехом. И иногда просто тело кричит о том, что человек живет не своей жизнью.
4: То есть нужно прислушиваться к своему физическому состоянию. Но Когда такая сильная усталость, когда тело, скажем так, дает сбой, не хочет идти на работу, постоянно болит голова, когда нужно отключить будильник, когда он вот разрывается, да, ты даже не можешь встать. Ну, понятно, что это сигнал, который не всегда связан только с медицинскими вопросами, хотя здесь в первую очередь нужно пойти к врачу и разобраться, но тем не менее. В этом состоянии очень сложно, скажем, включить осознанность, да, потому что на это тоже нужен ресурс.
5: Конечно.
4: Но тем не менее, нужна сила задать себе определенные вопросы. Вот какие вопросы могут помочь нам услышать суть?
5: Ну, вот основной ключевой вопрос, я еще раз, наверное, его повторю. Если бы бизнеса сегодня не было, захотела бы я его снова открыть. Также вопросы, которые такие как бы развивают рефлексию, да, к честным ответам приводят. Вижу ли я будущее этого проекта через 3-5 лет? Есть ли у меня желание развивать его? Или только есть обязанность поддерживать? Что как бы сильнее меня удерживает делать то, что я делаю, интерес или страх потери? Можно еще подумать о том, что если я закрою проект, что я на самом деле потеряю? Ну, вот, наверное, вот первый и последний вопрос, они такие прям максимально важны. То есть с того, что я наблюдаю, очень часто я вижу, что человек боится не столько финансовых потерь и ресурсных потерь, которые уже произошли, а именно удара по самооценке.
4: Потому что статус предпринимателя, он открывает многие двери, да? И вот бывает ли такое, что, скажем, решающим моментом закрывать бизнес или нет, остается именно статус?
5: На самом деле, да. Это очень-очень-очень часто. Я это вижу постоянно. Статус успешного человека, статус владельца компании, статус человека, который не проиграл. Иногда бизнес перестает уже давно приносить и радость, и прибыль, но помогает человеку отвечать на вопрос «кто я?». Поэтому и работа здесь, глубинная психология, часто связана не с бизнесом, а с идентичностью.
4: Ну, это, наверное, хотя вот скорее вопрос. У мужчин это чаще этот страх связан с потерей бизнеса? Именно, то есть гендерные есть различия?
5: Есть. Да, конечно, есть. А у мужчин чаще встречается болезненное отождествление себя с ролью добытчика. Ну, так устроено наше общество. Закрытие бизнеса воспринимается вообще как личная несостоятельность. На самом деле бизнес может не работать по сотне, по тысяче причин. Но мужчина начинает думать, не мой проект не удался, а я не удался. Ну, это очень опасная такая подмена, разрушающая.
4: Ну, вообще очень сложно дистанцироваться от своего дела, если ты в него много вложил, и главное, если ты вложил туда какие-то надежды, что будет вот так, как эта карта желаний, да?
5: Да-да.
4: Визуализация успешного успеха и так далее. Но вот какие признаки говорят о том, что, в общем-то, ну, ждать бессмысленно, как бы это жестоко ни звучало.
5: Ну, я бы насторожилась, а если человек несколько лет подряд живет в режиме надежды без действий. То есть надежда есть, а действий новых физических нет. А когда такие фразы звучат там очень часто в нарративе, да, повторяющиеся, еще немного потерпеть, там, а вот-вот рынок восстановится, а вот следующий сезон он точно все изменит. И при этом...
4: А кредитная задолженность копится и копится, да?
5: Да, кредитная задолженность копится
4: и
5: копится.
4: Ставка все выше и выше.
5: Совершенно верно.
4: Это ужасная боль, конечно, всех предпринимателей. Смешного здесь, ну, практически ничего нет.
5: Да, и при этом нет никаких новых стратегий. Нет экспериментов, нет движения. То есть, но мы же понимаем, да, что надежда сама по себе, она не является бизнес-моделью. Надежда нужна обязательно, но это не основа бизнеса.
4: Ну, здесь на самом деле для предпринимателя, вот у кого это в крови, все ведь понимают, что это не первый кризис, с которым предприниматели сталкиваются. И когда был переход из офлайна в онлайн, как не хотелось пересматривать стратегии, как не хотелось открывать сайты онлайн-продажи, разрабатывать приложения, потому что это дополнительные инвестиции, да? Но,
5: конечно.
4: Но, тем не менее, вот эти новые стратегии, вот о которых вы говорите, они появлялись. Хотя тоже, в общем, для тех, кто держался за офлайн до последнего, ну, в общем, это тоже было болезненно. И звучали фразы «рынок восстановится», еще чуть-чуть
5: да,
4: подождем.
5: Да, все выйдем и будем ходить, как раньше, в магазин, а сейчас мало кто делает это. Это же изменяет мир. Предприниматели – это люди, которые меняют мир для нас.
4: Да, но здесь вот еще очень важный момент, что помимо собственной... собственного ощущения и самооценки. Есть еще репутация, скажем, для внешнего круга. И у предпринимателя это тоже очень важный страх, который может останавливать от сворачивания своего проекта.
5: Да, это на самом деле один из таких самых интересных, я бы сказала, парадоксов предпринимательства. Вот ко мне, когда приходят собственники, которые думают о закрытии бизнеса, многие говорят, а как я потом людям в глаза посмотрю, а кто со мной будет потом работать, а кто мне даст деньги вообще на следующий проект, да. Но если посмотреть на то, как мыслят инвесторы, там, бизнес-ангелы, да, то картина совсем другая. Они оценивают не только проект. Нет, проект, разумеется, оценивают, да, но они оценивают человека. А если перед ними предприниматель, да, с горящими глазами, но с первым проектом, это одна история, да. А если человек уже запускал успешный бизнес, это безусловный плюс. Но что самое интересное, наличие закрытых проектов или неудачных проектов тоже может быть преимуществом.
4: То есть как ты справляешься с трудностями, да?
5: Совершенно верно. Предприниматель, который никогда не ошибался, это часто просто предприниматель, который еще недостаточно много пробовал. А человек, который прошел через кризис, через закрытие бизнеса, через долги, через увольнение сотрудников, через продажу квартир, собственно, иногда через очень тяжелые решения, и при этом сохранил способность действовать, он, ну, вызывает гораздо больше доверия. Он уже знает цену ошибки, он уже меньше живет в иллюзиях, лучше понимает риски, ну и вообще он знает, что делать, когда все идет не по плану.
4: Ну, то есть не просто повезло, да?
5: Да, совершенно верно. Человек сделал себя сам, сделал через вот такие вот тяжелые, сложные ситуации.
4: То есть неудача как актив?
5: Если человек ее осмыслил, то да. Вот, потому что, ну, как бы сами по себе ошибки, они никого не делают сильнее. Сильнее делает способность извлекать из них опыт, как бы это, ну, популярно не звучало, да. Можно, ну, как бы, по-разному можно обанкротиться, да. Один человек выйдет, после этого будет считать себя неудачником, а другой выйдет из закрытия бизнеса, из банкротства, из этой ситуации с пониманием рынка, с пониманием людей, пониманием своих ошибок и одновременно с этим своих сильных сторон. Снаружи события как будто бы одинаковые, да, один и другой обанкротились, разорились, закрылись, но внутренний результат совершенно другой, на уровне личности он совершенно другой.
4: И инвесторы будут смотреть не только на сам факт закрытия бизнеса, да?
5: Да, именно, совершенно верно.
4: А на выводы, которые были сделаны.
5: Да, потому что любой проект может не взлететь. Нет таких проектов, которые гарантированно взлетают. Такого не бывает, да? Может измениться рынок, могут измениться технологии, могут обстоятельства измениться, но гораздо важно другое. Способен ли человек учиться? Способен ли он признавать свои ошибки? Способен ли он вовремя менять стратегию, да, не идти по той траектории, которую наметил, несмотря на то, что вокруг происходят уже совершенно другие обстоятельства, да? Способен ли он, самое главное, вставать он после поражений?

0: закрытие бизнеса это не пятно в биографии предпринимателя, это его, ну, как сказать, это глава его профессионального образования. Если бы вот у нас были такие книги, да, в которых записаны все наши достижения и поражения, да, это была бы такая глава, за которую он заплатил своими собственными деньгами, временем, нервами и получил такой вот уникальный опыт, который невозможно ни в одной теории получить.
1: Ну, для сторителлинга это шикарная история. Все-таки, как человек с киношным образованием, должна сказать, что именно с низшей пиковой точки может начаться крутое кино, когда мы начинаем с неудачи, да, рассказывать. Uh-huh. И, в принципе, наверное, предприниматели, которых мы знаем, у них у всех были именно те, кого мы знаем, уважаем, кто на слуху и кто продолжает оставаться в строю, у них у всех были падения.
0: Конечно, конечно. Вот, например, вот мой однофамилец, да, Федоров Чинников, у него изначально был книжный бизнес, сеть книжных магазинов, которая развивалась, но там в кризис, по-моему, 2008 года с серьезными финансовыми трудностями они столкнулись, и в итоге практически он этот бизнес потерял и остался с долгами. Что делали бы многие на его месте? Пытались бы реанимировать этот бизнес. Ну, как бы это логично, я здесь все знаю, все умею, да. И вместо этого он начал все заново, совершенно, совершенно в противоположной другой сфере, да.
1: Пиццерии.
0: Пиццерии, совершенно верно, пиццерии, да, которые сейчас уже стали международной сетью. И кто знает, если бы он не пережил тогда этот кризис, была бы сейчас такая сеть такого масштаба, совершенно ничто не предвещало. Но и был опыт, который ему позволил переосмыслить и сила и личности справиться с поражением.
1: Ну, сейчас у книжных магазинов, скажем так, мягко сказать, не лучший период, поскольку продажи книг онлайн и, в частности, на маркетплейсах, это такой болезненный вопрос для владельцев магазинов, хотя они, конечно, тоже пытаются идти в онлайн-продажи, uh-huh. но у них высокие арендные ставки, и, опять же, они переосмысливают, даже владельцы книжных магазинов сейчас все равно, можно сказать, переоткрывают свой бизнес, переосмысляют, они uh-huh. добавляют туда и кафе, и какие-то коворкинги, и какие-то лекции, то есть сам книжный магазин, он становится, ну, какой-то новой сущностью. Угу. В этом смысле, даже оставаясь владельцем того же самого бизнеса, он все равно как-то развивается, и он иногда совершенно не похож на то, что было изначально.
0: Конечно, конечно. Вот идеи появляются после как бы столкновения с жестокой реальностью. Если человек с ней справляется, он как будто бы, ну, как бы он наполняется чем-то новым, он видит какие-то другие варианты. Пока не зациклен на чем-то одном, на том, что так важно, и то, что так надо спасти, он как бы смотрит в одну точку. А в случае, если он преодолевает этот как бы, порог, его горизонт расширяется.
1: Ну да, и это как раз то, что объединяет предпринимателей, чем бы они ни занимались, от книг, пиццерий до там, косметики, например.
0: Да, вот, наверное, про Андрея Трубникова, да?
1: Ну, в том числе, да.
0: Тоже вообще уникальный, на самом деле, как бы наш там, соотечественник, да, я его историю изучала. Тоже свой бизнес потерял, тоже очень болезненно, там, продажа алкоголя у него была, насколько я помню. Я читала, что он вынужден там был имущество продолжать, эмоционально был очень, ну, прям очень тяжело физически. Ну, однако же, косметический бренд тоже огромного масштаба создал. Поэтому мы часто восхищаемся людьми, которые не сдаются. Но редко замечаем, что почти все, ну, такие большие предприниматели, прошу прощения, еще умеют вовремя прощаться. Они, ну, как бы не путают верность своей цели с верностью конкретному проекту. Это разные вещи, да. Цель может остаться прежней, а проект, ну, закончился, может начаться другой. Ну, и часто, вот еще раз повторюсь, да, именно такие как бы переходы, такие кризисы открывают дорогу к следующему успеху.
1: Ну, и зарубежные примеры тоже, конечно, их, ну, мягко скажем, хватает, да?
0: Конечно.
1: Провалами.
0: Конечно. Ричард Брэнсон, всем известный, да, такой бунтарский предприниматель, мало кто помнит про проект, который вообще тоже обещал быть очень сильно значимым, там вообще конкурент Coca-Cola, это Virgin Cola. Но нет его, ничего, справился, и огромные как бы сейчас у него активы. И такие люди тоже как бы терпят неудачи.
1: Вот вы сказали, уровня. Что суть остается, суть быть предпринимателем, суть, скажем так, быть, ну, каким-то инноватором. И, ну, у каждого своя, да?
0: Да, у каждого своя. Здесь как бы мотивация у всех разная. Но все равно предприниматели – это те, кто предпринимают, создают нечто и показывают другим людям, что может быть так, и мы этим пользуемся.
1: Ну, в общем, успешные люди закрывают бизнес.
0: Да, да. То есть... Да. Это совершенно не поражение, это такова жизнь. Так отношения перестают быть актуальными, а, соответственно, и темы бизнеса, и обстоятельства.

0: обстоятельства, которые складываются вокруг, и конъюнктура рынка, и люди там, покупательская способность, все меняется. Но сила предпринимателя, сила его личности именно как бы преодолеть это и пойти дальше какими-то новыми идеями, новыми проектами, с рисками, с новыми.
1: Ну, в целом, это же, наверное, очень похоже и для людей, которые работают в найме, но по какой-то причине вынуждены, скажем, отойти от дел. Кому-то необходимо ухаживать за родственниками, у кого-то декрет, например, у женщины, да, или просто случилось какое-то увольнение. И вот эту, ну, паузу, да, можно использовать как ресурс, как время подумать. У предпринимателя все-таки чаще есть какая-то подушка.
0: Конечно, иначе с такими рисками это очень, особенно если семья, дети, конечно, это совершенно как бы отличная от найма деятельность, очень сильно отличная.
1: Я почему про паузу заговорила? Потому что прямо сейчас будут новости, мы их послушаем, опять же узнаем что-то из экономического рельефа. Может быть, кто-то в данный момент принимает решение закрыть бизнес или брать кредит для дальнейших инвестиций. Мы надеемся, что наш эфир поможет. Пишите ваши вопросы. СМС-портал +7 954 8 948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И не забывайте, что трансляцию нашу можно также смотреть в видеоверсии в Ютьюбе, ВКонтакте. И слушать не только по радио, опять же, в Ютьюбе, ВКонтакте. Можно еще на нас посмотреть.
2: Реклама. Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
2: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Внимание! Внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
6: Право знать. Говорит Москва.
5: Повтор лучшего. Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
1: Еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова и программа «Личные обстоятельства». И сегодня мы говорим о том, закрытие бизнеса – это провал или предпринимательская зрелость? Что делать тем, кто сейчас принимает это решение? Мы обсуждаем с психологом. У нас в гостях Юлия Овчинникова, экзекьютив-коуч, автор собственного метода глубинной супервизии бизнеса, автор книги «Архетипы предпринимателя». Юля, более 20 лет в управлении крупными компаниями. Еще раз приветствую. Напоминаю, что все наши зрители и слушатели могут спросить совета. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И не забывайте, что эфир наш можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в Ютьюбе, в Рутьюбе, ВКонтакте. И мы бережно относимся к предпринимателям, мы понимаем, сколько эти люди на самом деле взваливают на свои плечи и сейчас в ситуации ограничения трансграничных переводов, антироссийских санкций и других факторов турбулентности. Это те люди, благодаря которым есть товары, есть услуги, и, в общем-то, живет экономика, в том числе, конечно, потому что есть смекалка, есть азарт, есть желание рисковать, да, оно, конечно, не всегда оправдано, но тем не менее есть и другие факторы, например, высокая ключевая ставка, довольно жесткая денежно-кредитная политика, и в том числе рост издержек, такой осторожный предпринимательский спрос и так далее. И понятно, что предприниматели сейчас вот на этом распутье, закрывать или нет. Вот, Юля, как понять вот эту настойчивость, которая необходима предпринимателю, или, в общем, что-то, что разрушает его? Вот это слабоумие и отвага.
0: Ну, настойчивость, она помогает проходить кризисы, безусловно, да. А в то же время упрямство, я таким словом назову это, да, заставляет годами держаться за то, что давно уже закончилось. И главный вопрос здесь такой, который стоит себе задать, да, в такой ситуации. Я продолжаю бороться, потому что я вижу перспективу, или я продолжаю бороться, потому что мне страшно признать поражение? И это совершенно две разные мотивации.
1: Ну, вот... Разные мотивации, но есть мотивация, которая, скажем так, позитивная, да, а есть мотивация, которая, скажем, наоборот, от страха, угу. Да, то есть я от чего-то бегу или к чему-то, вот чего боятся предприниматели?
0: Ну, по моим наблюдениям, не истинно в последней инстанции, поделюсь только тем, что я вижу среди своих клиентов, да.
1: Сколько у вас часов, как раз, которые вы работали с предпринимателями?
0: Ну, уже больше 10 тысяч, да.
1: Больше 10 тысяч супервизий, да?
0: Супервизии меньше, я там не каждая сессия супервизируется, я говорю про количество часов сессии с клиентами, а супервизируется каждый пятый, либо там десятый, mm-hmm. в зависимости от того. Так вот, что я замечаю, да, очень часто предприниматели боятся не бедности, как это вот первое, что приходит на ум, да, они боятся стыда. Я слышу, когда они говорят, что скажут сотрудники, как я им в глаза посмотрю, что скажут родители, которые в меня верили, да, что скажут там коллеги по цеху, да. И многие, по факту, готовы еще несколько лет терять деньги, лишь бы не услышать, ну, что-то типа такое. Мы же говорили, что ничего не получится. И вот этот стыд, он заставляет как бы действовать дальше в том же русле, в которое, ну, уже пора признать, что надо что-то менять.
1: Ну, то есть я не просто так спросила про количество часов, потому что это такая большая выборка предпринимателей, с которыми вы разговаривали, и стыд – это самое частое, да?
0: Да, да.
1: Ну, это что же делать-то, как бы, ведь... Бывает и наоборот, когда предприниматель вроде бы хочет закрыть, а семья не дает.
0: Очень часто.
1: То есть, с одной стороны, бывает, что я сам боюсь, да, признаться в этом себе и своей семье, а бывает, что себе-то я уже признался, а семья не дает.
0: Да, это тоже очень часто, потому что таким образом как бы бизнес становится некой частью семейной системы. Ну, там, жена говорит своему супругу, да, мы столько лет с тобой в это вкладывали. Или, наоборот, там, муж говорит своей жене, да, как я теперь людям в глаза посмотрю. Родители напоминают, сколько сил, сколько денег было потрачено, особенно если они поддерживали на старте, да. И получается, что человек уже не столько управляет бизнесом, а он обслуживает ожидания окружающих.
1: И при этом окружающие, на самом деле, думают, что наоборот, они поддерживают и мотивируют.
0: Да.
1: И вот как понять, ты поддерживаешь и мотивируешь, или наоборот, ты уже тянешь человека не туда, я хотела бы вас спросить, вот как понять, что человек, которого мы поддерживаем, на самом деле для себя уже все решил, вот наш близкий человек uh-huh. уже принял решение, что все, нет. И мы своими, скажем так, стараниями, вот, подбадриваниями угу. его загоняем совершенно не в то направление.
0: Я бы обращала внимание, что этот человек перестает говорить о будущем. Он перестает придумывать новые идеи. Часто предприниматели – это те люди, которые генерят идеи. Они видят из воздуха, они что-то пытаются комбинировать. У них эти идеи часто кажутся фантастические. Какие-то из них остаются идеями, какие-то из них становятся новым чем-то. Да? Так вот, человек перестает это делать, он перестает мечтать. И вместо этого он постоянно вспоминает прошлое, и таким образом, можно сказать, что энергия уходит из будущего, из возможного будущего, из потенциального будущего, энергия уходит в воспоминания, ну, такой вот очень характерный признак, через такие маркеры можно было бы за своим близким понаблюдать.
1: Конечно, это болезненно, конечно, это часть жизни, И для кого-то бизнес это даже ближе, чем родные люди вокруг, потому что некогда было ни с кем общаться, некогда вступать даже в эту близость, когда ты все время решаешь какие-то антикризисные вопросы, да, которые каждый день новые и новые. Но, тем не менее, есть ли жизнь после закрытия бизнеса? Что говорят клиенты, которые вот приходят к вам и рассказывают о своей жизни после закрытия бизнеса?
0: Ну, на самом деле, как бы это ни звучало, да, практически все говорят одно и то же. Такие метафоры, там, знаете, мне какую-то плиту со спины сняли, вот прямо один за одним так говорят. Наконец-то я начала нормально спать, впервые за несколько лет я почувствовала чувство свободы, то есть как будто бы легкие раскрылись, как будто бы воздуха на самом деле больше. И что самое интересное, после какой-то небольшой, как правило, там, паузы, кому-то надо отлежаться, кому-то куда-то уехать, кому-то просто вообще с собой побыть, да, очень быстро приходит новая идея, появляется новая идея, и у человека расширяется видение, я уже говорила об этом, да, появляются варианты, о которых человек даже не мечтал, совершенно других бизнесов, совершенно других идей, он начинает их изучать, у него появляется интерес, у него появляется вот этот азарт предпринимательский, потому что огромное количество раньше уходило на внутреннюю борьбу, ну, с тем, что оказалось очевидным.
1: То есть лошадь сдохла, слезь.
0: Да.
1: Да? Есть другие виды транспорта.
0: Да, совершенно верно.
1: В конце концов, можно пойти пешком, да, это для здоровья полезно тоже.
0: Да, да, да.
1: Но, конечно, в этом нет, еще раз, в этом ничего смешного нет. Мы видим огромное количество и в соцсетях предпринимателей, которые рассказывают о своих трудностях, что они сейчас на распутье закрывать бизнес или нет, или как-то его переосмыслять. Но, как правило, это более молодые предприниматели, которые никогда еще не сталкивались с кризисами, а, напомню, в первой программе мы подробно говорили о том, что действительно успешные люди открывали и закрывали не один бизнес, конечно, а много раз падали и вставали, и в этом смысле как раз то, что вы сейчас сказали, что откроются новые какие-то возможности, горизонты, если вот эта предпринимательская жилка, если эта предпринимательская суть в тебе есть, не просто один раз повезло купить-продать, да, и вот получилось, а именно если ты хочешь создавать, то мы надеемся, по крайней мере, мы этим эфиром надеемся успокоить всех, кому приходится принимать вот это болезненное решение продать бизнес, в смысле закрыть бизнес или продать бизнес. Ведь продажа – это тоже такое расставание.
0: Да, да, это очень похожая история. Я встречала достаточное количество предпринимателей, которые могли выгодно продать компанию, но годами этого не делали. Ну, потому что, не потому что цена была плохой, а там, или что-то неподходящее условие, а потому что не могли себе ответить на такой вопрос, а кто я без этого бизнеса? И здесь мы, опять же, сталкиваемся не с финансовыми, там, не с обязательствами, не с идеями, а с идентичностью. Кто я без этого бизнеса?
1: Ну и вот я лично, я общаюсь с очень многими предпринимателями в силу того, что я все-таки бизнес-журналист в том числе, и многие, кто могли продать бизнес, не делали этого, потому что надеялись, что да, цена будет еще выше, а вдруг рынок восстановится, а вдруг дальше больше и так далее. И вот продать или закрыть бизнес, все равно это вопрос, а вдруг бизнес, вдруг рынок восстановится.
0: Ну да, страшно упустить возможность. Но это абсолютно как бы нормальный страх, мы все живые люди, да, но мы же понимаем, что нет гарантии, нет однозначной гарантии 100% никогда. Мы почему-то думаем, что решение продолжать, оно безопасно, а вот решение закрываться рискованно. На самом деле риск есть и в одну, и в другую сторону, да, можно закрыть перспективные проекты, потом очень сильно как бы сопереживать по этому поводу, а можно 5 лет держаться за бесперспективный. Вопрос не в том, как принять идеальное решение, а вопрос в том, как принять честное решение. И это может только человек сам для себя сказать.
1: Юля, вот нам пишут наши слушатели и зрители, что вот вы говорили про плиту, что, значит, она как будто бы ее сняли, да, вот эта легкость. Но многие ассоциируют бизнес как раз собственный с тем, что в нем больше свободы, чем работа в найме. Правда, мне кажется, учитывая огромное количество вот этих факторов турбулентности и неизвестности и экономические реалии, все-таки собственный бизнес гораздо более тяжелая штука. А если ты в найме, тебе хотя бы заплатят, ну, не знаю, какое-нибудь выходное пособие, если тебя уволят.
0: Здесь зависит от человека. Для кого-то предпринимательство вообще совершенно неподходящее, это абсолютно нормально. А для кого-то работа в найме, она невыносимая, и это тоже абсолютно нормально. То есть как бы все люди разные, кому что подходит. Если есть сомнения, конечно, пока не попробуешь, не узнаешь. Поэтому многие люди, которые работали в найме, мечтали быть предпринимателями, ушли, попробовали, ну, поняли, что это не мое, и это тоже не поражение.
1: И это не с 9 нормально. До 6, а это 24 на 7, точнее, 25 на 8.
0: Да, совершенно верно. Да.
1: И свободы, ну, по крайней мере, на начальных этапах точно меньше, пока это не отстроенный бизнес, который работает как-то сам, без тебя, а ты где-нибудь на Солнечных островах. Но, допустим, как только ты уехал на Солнечные острова, быстро появился какой-то другой владелец этого бизнеса.
0: Бывает такое.
1: Или бизнес закрылся, потому что ты перестал контролировать и держать руку на пульсе. В общем, все зависит от того, как... Человек сам выстраивает всю свою систему. Но есть ведь еще один страх. А если я больше ничего не умею? Вот не приходит это... А вдруг не придет вот эта вот идея, про которую вы говорите, какая-то следующая там и так далее? Да я вообще вот больше ничего не умею. Вот только тортики пеку, и все, например.
0: Вот на самом деле это одна из самых распространенных иллюзий. Вот прям не побоюсь этого слова. Иллюзий, которых я слышу от предпринимателей. Да? Человек смотрит на свой бизнес через призму продукта. Вот через призму тортиков. Да? Например, он говорит, там, я пеку тортики, там, или я парикмахер, или я, там, не знаю, владелец салона красоты. Но если посмотреть, любой вообще есть, можно поставить абсолютно любой бизнес, который вообще большой, мой, там, средний, малый. Но если посмотреть глубже, оказывается, что за там, некоторое количество лет, ну, условно, там, 5-10 лет до управления там, салоном красоты, он приобрел огромное, просто огромное количество других компетенций. Вот каждому полезно было бы сделать такой себе списочек, какие компетенции я приобрел, когда я решил заниматься своим бизнесом. Год я им занимаюсь, 3, 5, 10 лет, неважно. У каждого этот список есть, он, его не может не быть, да. Что научился человек, предположим, ну, я там перечисляю, что по памяти, да. А он умеет нанимать людей.
1: Рекрутмент. Ну, точно, каждый практически.
0: Конечно, управленец. Любой. Такой, первого же сотрудника человек начинает нанимать, как правило, сам предприниматель, да, потом уже...
1: Даже HR-руководителя, да,
0: конечно,
1: нанимает сам.
0: Да. А он умеет удерживать клиентов. Он совершал на эту тему ошибки, он научился их удерживать там, так или иначе. А он умеет работать с конфликтами, а он умеет выстраивать сервис, а он умеет считать деньги, а он умеет понимать бухгалтерскую отчетность, он понимает налоговую отчетность, потому что это его компания, да. А он умеет заниматься продвижением, каким бы то ни было, там, в зависимости от того, каким каналом, да. Он умеет организовывать некие процессы. То есть фактически он уже давно не парикмахер, да, он управленец, он предприниматель, он создатель систем. Но именно поэтому я часто клиентам, ну, как бы предлагаю не спрашивать, что я умею делать, а спрашивать, какие навыки я накопил за эти годы, за годы предпринимательства. И очень часто именно там, в этих навыках, скрывается некий следующий бизнес.
1: А, например, какой?
0: Ну, допустим, вот сейчас конкретно вам пример приведу. Вот представим человека, ну, не буду имя называть, разумеется, но имею в виду конкретного, да, который много лет работал финансистом в крупной инвестиционной компании. У него там хорошее образование. Потом он решил исполнить свою мечту и открыл ресторан. 5 лет он строил этот бизнес, строил ресторан, нанимал сотрудников.
1: Я знаю там такого медиа-менеджера тоже.
0: Вот, такие примеры можно посмотреть, есть везде. Там знакомые где-то почитать. Что он там за 5 лет, да, сотрудников нанимал, управленческий учет выстраивал, там систему мотивации с продуктами разбирался вообще, как работает ресторан, да. Потом решил ресторан продать, ресторан продать. Да, и на первый взгляд кажется, что бизнес, ну как бы человек потерял свой бизнес. Но если посмотреть глубже, на самом деле он приобрел ну, невероятно уникальный опыт. Да? Он одновременно понимает и финансы, и понимает специфику ресторанного бизнеса. И именно поэтому следующим шагом, надеюсь, у него станет компания, которая помогает ресторанам выстраивать финансовый учет. Там, контролировать прибыль, управлять цифрами, потому что он бог цифр, зная абсолютно как бы досконально на собственном опыте, там, кухня, все на свете, что касается сервиса ресторанного бизнеса. Вот, получается, что предыдущий бизнес не исчез, а он просто превратился в новую форму. И сейчас вот тут мой клиент, про который я говорю, он пробует, и надеюсь, у него все получится.
1: Да, мы когда готовились к этому эфиру, я просила, чтобы кто-то из клиентов разрешил рассказать свою историю. Да, спасибо, что поделились. Это действительно очень вдохновляюще. Ну, кстати, многие почему-то уходят в ресторанный бизнес. Надоедает работать с людьми, Юля?
0: Ну, почему? Ресторанный бизнес, это, знаете, как бы там, это у многих мечта. Это действительно мечта. Кто-то умеет хорошо готовить, кто-то сам очень любит ходить в рестораны и всегда видит какие-то ошибки. Но свой собственный бизнес и просто ходить любить рестораны – это две разные вещи.
1: Да-да, мы здесь должны предостеречь. Мы здесь должны предостеречь, что ресторанный бизнес очень романтизирован. Конечно. В фильмах, сериалах, да. И так далее. Но на самом деле это такая сложная история, потому что если ты закупил продукты больше, чем нужно, то у тебя потери, поскольку никто не съел именно эти блюда, и они просто пропали.
0: Да, если рядом открылся другой ресторан, то тоже все пропадет.
1: Ну, в общем, или да, рисков много, да, здесь. Но у нас сегодня эфир мотивировать, в общем-то, на открытие каких-то других проектов. А в случае, если вот... Чему я научился? Там, я парикмахер, я умею нанимать сотрудников и так далее, и так далее. А в случае, если вот человек думает, что он ничему не научился, и просто, скажем, ну, закрывая бизнес, он в таком тяжелом эмоциональном состоянии, говорит ли это о том, что надо сходить к специалисту, что так просто не, ну, не может быть, если бизнес долго функционирован успешно, а потом человеку на выходе кажется, что все, он больше ничего не может, все чернее черного и так далее, то, скорее всего, это...
0: Конечно, конечно.
1: Субъективное ощущение.
0: Абсолютно верно. Третье, посторонний взгляд, который не предвзято поможет, увидеть. Есть там классический коучинг, есть психоаналитический коучинг, которым я, работаю. Но все равно, мы со стороны помогаем человеку увидеть то, что не видит он. Делаются специальные практики, специальные... там списки, специальные технологии, не буду сейчас на это.
1: Самое простое,
0: тратить.
1: Это вот напиши 5 друзьям, в чем я хорош.
0: Это да, вот бизнеса. Тоже очень хорошо, да. То есть внешние люди увидят. Видят то, что не видим мы. То, что мы обесцениваем, то, что мы не можем разглядеть. Если разглядели, нам неловко об этом говорить. Но на самом деле список у любого человека, который хотя бы год занимался, каким бы то ни было там бизнесом частным, у него он однозначно расширился относительно предыдущего компетенции до того, как он этим начал заниматься.
1: То есть бизнес может закрыться, а ценность его останется.
0: Абсолютно верно, да. Предприниматели часто оценивают только материальные активы, то есть фокусируются только на деньгах. Там помещение, оборудование, там оборот, прибыль, но есть еще другой капитал. Хотя бы он не менее значимый. Это опыт, это связи, это репутация, это понимание рынка вообще, как там все устроено на вольных этих хлебах, да, умение принимать решения, способность собирать команду. И вот этот капитал после закрытия бизнеса, он никуда не денется. То есть он все, он уже интегрирован в личность, и человек уже стал совершенно другим, да. Но, на мой взгляд, это гораздо более ценные активы предпринимателей. Укрепление собственной личности.
1: То есть это повод вообще переосмыслить себя.
0: Да, совершенно верно. А иногда человеку кажется, что он потерял все. Потом мы начинаем разбирать его опыт за последние 5-10 лет. И вдруг выясняется, для самого клиента моего выясняется, что он стал совершенно другим человеком. Он стал более сильным, он стал более устойчивым, более опытным. И тогда вопрос меняется. Он задает себе вопрос не что я поменял, а что я приобрел за годы моего предпринимательства. И я, как я могу использовать этот опыт дальше. На мой взгляд, это один из самых важных вопросов после завершения любого проекта.
1: Да. К примеру, можно же просто консультировать. То есть если ты действительно хороший инженер, но по какой-то причине, например, закрылась там, компания инженерных услуг, но ты действительно хороший инженер, ты же можешь даже, если не нравится статус наемного сотрудника, но ты же можешь быть как внешним экспертом, да, компании и так далее. То есть вот...
0: Таких примеров я тоже знаю достаточно. Когда закрывали свой собственный бизнес, справлялись с утратой, это действительно утрата, с этим надо справиться. И я пока не решаюсь открывать что-то новое, я пойду попробую проконсультировать тем, что я умею. А умею, оказывается, гораздо больше, чем я мог представить. И из этих консультаций человек расширяет свой кругозор, он видит другие бизнесы, рождаются новые идеи своего бизнеса. А потом открывал свою собственную компанию, но уже другую совершенно. Если бы он такую деятельность не прошел, такой путь, он бы, возможно, не знала вообще о таком бизнесе, который ему вполне себе по силам оказался.
1: Вот я знаю одного руководителя, который владелец большого бизнеса, но еще больший бизнес позвал его, скажем так, в найм.
0: Угу.
1: И он на какое-то время туда ушел и, по сути, отстранился от своего бизнеса.
0: Угу.
1: Вот если, скажем, приходится идти в найм или приглашают идти в найм, тот пример, про который я рассказала, он, конечно, очень позитивный. Угу. Там действительно человек почерпнул огромное количество опыта, вернулся потом в свой бизнес, все это применил, и это тот опыт, который, можно только либо за очень большие деньги получить, угу. Поруководить еще большей компанией,
0: угу.
1: И внедрить уже в свою, и развивать, и масштабировать, и так далее. Ну, а в случае, если после кресла руководителя тебя там зовут на какую-то средненькую должность. Или приходится пойти, потому что, да, кредиты надо выплачивать, потому что семью надо кормить, а бизнес закончился, новые идеи пока не пришли. Или нужно брать новый кредит на новые идеи и так далее.
0: Это жизнь. Это нормально, что разные циклы. Нет никакой драмы. Когда мы поступаем первый раз в ВУЗ, нам кажется, что мы сейчас свою судьбу на всю оставшуюся жизнь решаем. Но мы же взрослые люди уже знаем, что это не так. Что первый ВУЗ это всего-навсего первый ВУЗ. Там бизнес это всего-навсего бизнес. Ни в коем случае не хочу обесценивать. Это определенный этап. Если из этапа собственного бизнеса надо вернуться, так полусложились обстоятельства, в найм, это тоже всего лишь этап. Какие дальше будут этапы, мы не знаем. Будут ли они по победам или не будут поражения, и во что это выльется, мы тоже не знаем. То есть речь не о том, чтобы плыть по течению, а речь о том, чтобы воспринимать обстоятельства, которые меняются, и пытаться из них получить то, что сейчас можно получить, а не впадать в отчаяние и в стенание о том, что было раньше, как хорошо.
1: Ну, кстати, очень многие водители такси рассказывают о том, как у них был свой бизнес или есть свой бизнес. Но, тем не менее, если ты кардинально меняешь вот свой статус. Из Василия Петровича на «Вась, кофе принеси».
0: Это тяжело. Разумеется, это тяжело, конечно. Я не говорю, что это легко, но бывает такое в жизни. Опять же, я бы подкреплялась историями, которые сейчас сходу, наверное, не смогу какую-то вспомнить. Людей, которые попадали, известных людей, которые попадали в такие ситуации.
1: У нас был эфир с вами, когда мы выбирали новую профессию уже в зрелом возрасте. И у вас, кстати, там был хороший пример про девушку, которая пошла в редакцию работать, в редакцию журнала. И сначала, да, она была стажером, а потом, в общем, довольно быстро набрала, быстрее, чем, скажем, ее ровесницы-стажеры. Ну, есть, кстати, фильм «Стажер».
0: Да, вот подкрепляться к такими историями, когда человек возвращается, казалось бы, с понижением статуса, а потом что-то в его жизни происходит. Таких историй очень много, просто надо смотреть, друзей спрашивать, знакомых спрашивать. Мы же как бы друг об друга жизнь познаем.
1: Вот у нас минутка остается, но если кто-то на распутье, вот кто сейчас действительно выбирает закрыть бизнес и что дальше делать?
0: Давайте я повторю тот вопрос, который я в самом начале, мне кажется, несколько раз его повторила, на который очень честно надо ответить, и, возможно, тогда ответ появится. Если бы этого бизнеса сегодня не существовало, захотел бы я его создать снова?
1: Именно этот бизнес. Не именно стать этот. Предпринимателем, именно да, почувствовать этот. Себя в статусе вот этого кресла, а именно этот бизнес. Вот, да. Например, эти тортики, да. Эти рыболовные удочки.
0: Совершенно верно, да.
1: То есть насколько оно сегодня здесь и сейчас актуально?
0: Да. Да. А потом уже там все остальные последующие вопросы. Хотел бы я быть предпринимателем, хотел бы я там развиваться, хотел бы я там пойти, наоборот, отдохнуть, и тоже все остальное. Вот главное, если речь идет о закрытии конкретного бизнеса, вот конкретно этот вопрос стоит ответить.
1: Да, и, возможно, да, придется переосмыслить, пересобрать или открыть что-то.
0: Да, такое. Совершенно верно.
1: Спасибо за этот разговор. Мы хотели бы поддержать всех, кто сейчас находится в стадии как раз принятия решения, что делать со своим бизнесом. Может быть, кто-то, наоборот, открывает свой бизнес и в какой-то момент столкнется с мыслью, не пора ли закрывать или открывать новый, или продавать дорого здесь и сейчас, или еще подождать. Спасибо. Юлия Овчинникова была у нас в гостях. Это программа «Личные обстоятельства». Меня зовут Вероника Романова. До встречи через неделю.
6: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
7: В Москве 9 часов, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Россия ночью нанесла групповые удары высокоточным оружием по объектам на Украине. Как заявили в Минобороны, поражена портовая инфраструктура в Одессе и Черноморске. Там хранились грузы военного назначения, морские суда и паром. Кроме того, расчет БПЛА «Герань» поразил газораспределительную станцию в Краматорске в ДНР. Объект использовался в интересах ВСУ. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают поражать объекты, которые обеспечивают энергией предприятия, обслуживающие ВПК. Успешное уничтожение цели подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени, говорится в сообщении Министерства обороны России. Средства ПВО сбили за ночь над регионами России 349 беспилотников. Силы противовоздушной обороны уничтожили украинские дроны с 23 часов субботы до 8 утра воскресенья. По данным Минобороны, БПЛА нейтрализовали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской, Смоленской, Ульяновской областей и Московского региона. Кроме того, беспилотники сбили над Краснодарским краем, полуостровом Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Умер бывший эмир Катара Хамад бен Халифа Аль-Тани. Отец нынешнего правителя страны скончался в возрасте 74 лет. Информация о его смерти появилась на странице канцелярии экс-главы государства в социальной сети X. Эмир-отец управлял страной 18 лет. Шейх считался основателем современного Катара. Хамад бен Халифа Аль-Тани продолжал пользоваться влиянием и любовью в государстве даже после передачи власти сыну. Центком заявили о завершении третьей волны ударов по Ирану. Как отметили в Центральном командовании вооруженных сил США, во время серии атак с начала недели поразили более 300 целей в Исламской Республике. Силы США уничтожили приблизительно 140 иранских военных целей точечными боеприпасами, запущенными с базирующихся на земле и в море истребителей, дронов и судов ВМС, уточнили в Центком. Среди целей этой волны ударов называются места хранения иранских ракет и БПЛА, склады боеприпасов, коммуникационные сети, береговые пункты наблюдения. Как добавили в Центком, атака совершена для того, чтобы снизить возможность Ирана атаковать коммерческие суда. Курс валют на выходные понедельник. Китайский юань стоит 11 рублей 30 копеек. Курс доллара, установленный Центробанком, 76 рублей 66 копеек. Курс евро до вторника 87 рублей 67 копеек. И о погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 18. Сегодня в городе облачно, дождь местами сильный. В отдельных районах прогремит гроза. Днем плюс 21-23 градуса. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Местами порывы до 15 метров. Атмосферное давление в воскресенье составляет 743 миллиметра ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
6: Внимание! Говорит Москва.
8: 94,8. Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
9: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
10: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
9: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости.
11: В это воскресенье тема программы «Традиционные ценности в нетрадиционном мире. Вызов или опора». В эфире психолог Андрей Грязнов. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Патологические семейные сценарии. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Говорит Москва. 94,8.
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

9:06 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 12 июля, в воскресенье. Меня зовут Георгий Бабаян.

координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм, говорит МСК, бот, звонки 7373-94-8, код 495. Также у нас идут трансляции, они идут у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. Евгений Варкунов, сегодняшний режиссер и звукорежиссер, и трансляция вообще всего-всего-всего.

0: Эдвард пишет: доброе утро, и немножечко улыбочек он насыпал, потому что он прекрасно понимает.
1: Маленько, всего две.
0: Да, если в течение эфира Георгий уснет, давайте отнесемся с пониманием, человек не спал до 6 утра. Да, это конечно, кошмар. Я вот уже Жене говорил, это ужасно было. Причем, я, знаешь, я был уверен, а я должен был, ладно, до 6. Я не спал, получается, до 7 утра практически, потому что до 6 это был бы хороший вариант. Это если бы Аргентина выиграла в основное время. Аргентина в основное время не выиграла. Я знал, что так произойдет. Я был к этому готов. Я был уверен, что они в основное время не победят. Придется смотреть еще это дополнительное время. Но всегда надо иметь в виду, что есть люди, которые сегодня не спали, чтобы посмотреть возвращение Конора Макгрегора. Да. В октагон. И вот эти люди, вот над ними мы смеемся, потому что он провел, я так понимаю, несколько секунд в октагоне, после чего ногу подвернул и проиграл техническим нокаутом. Это просто потрясающе. Вот это...
1: Это самое бесполезно проведенное время.
0: Вот это просто фантастика. Когда они, да, они ждали, причем он должен был тоже в 6 начать. Естественно, он в 6 не начал. 50 секунд, да, вот это великая просто история. Вот вас мне очень сильно жалко. А я этих людей знаю, они такие, все.
1: Есть такие, да?
0: Да, хорошо, что сейчас, типа, Аргентина играет, и я как раз тогда спать еще не буду, я потом сразу еще Конора с ходом буду посмотреть. Да. Вот, все, и там будет этот UFC, все дела. Я всем сказал, что Конор отлетит сразу. Ну, я не ожидал, что так, конечно, что его даже не бил никто, он просто ногу подвернул. Но они такие, типа, да не-не-не, я не разбираюсь, что...
1: Конор варвар.
0: Но это очевидно, что этот ирландский варвар, ну, должен был отлететь сегодня при любых раскладах, просто бабок поехал заработать, но... В итоге, конечно, ну, позорище конкретное словил.
1: Да, ну, денег-то, наверное, получил.
0: Денег точно абсолютно получил, да. Но как бы за это тоже уплачено было. То есть люди-то за все эти pay-per-view там заплатили, mm-hmm. за эти трансляции, все это было сделано. Ну, а я...
1: Макгрегор-скорострел, вот, пишет.
0: Да, еще какой, да. Ну, вот абсолютно точно не скорострелы сборной Аргентины. У них вообще какой-то прикол, они только на последних минутах матча, вот они оживают в последние 15 минут, да, и тогда начинают забивать голы. До этого... Особо, пацаны, вот прям вот, значит, мозг мне не делайте особо, сейчас еще времечко есть, мы пока здесь просто будем тупить около штрафной.
1: Мы походим, да.
0: Не, ну там еще был, конечно, нелепейший момент, я такого никогда в жизни не видел. Четвертьфинал чемпионата мира, значит, там типа у сборной Швейцарии желтую карточку получил, и в какой-то момент уже, по-моему, в другом тайме даже, во втором, он берет и в центре поля, в месте, где ничего вообще, ну, то есть никакой опасности нету, ничего, он нападающий при этом. Он берет и симулирует, причем симулирует так откровенно. Да, буквально так. То есть там не было касания, там, знаешь, игрок за метр от него был. В современном футболе.
1: Её просто длань божественная поразила.
0: И дали желтую карточку, то есть судья-то купился. И дали желтую карточку тому, который фалил, типа фалил. Да. И в итоге пошли эту желтую карточку смотреть на видеоповторах и увидели, что это была за дичь, и взяли его, удалили. Того, который симулировал. В четвертьфинале он просто команду подвел, он наставил ее на...
1: Нормально.
0: Практически на час, наверное, игры в меньшинстве. Собственно, они поэтому и проиграли. Месси уже перебил величие Марадоны. Месси, конечно, наверное, да, но я сегодня в майке Марадоны. Если что, поэтому не знаю, может быть, наверное, по-спортивному, конечно, да. Хотя, слушайте, подождите, Марадона был в финале чемпионата мира, следующий, сразу после того, как они выиграли, в 86-м они выиграли, в 90-м они проиграли в финале. Поэтому, наверное, если так сравнивать, то нет, тут еще надо хотя бы в финале оказаться, его выиграть, и вот тогда, да, тогда об этом и поговорим, о том, что он его величие перебил. Доброе утро, а вот зря мы ополчились против сборной США, оказывается, они играли сразу после двух команд, Боснии и Герцеговины, так у них в новостях было, ты видел эти новости?
1: Нет. Нет?
0: Американская, действительно, ну какой-то такой телевизор, типа, не Fox, там, не CNN, а что-то такое, вот слабее сильно, да, сидит и рассуждает как раз, что вот, получается, сборная Соединенных Штатов играла против сборной Боснии и Герцеговина. И, получается, сразу против двух команд играла сборная Соединенных Штатов Америки так-то. Но это москальская уже наука, география. Реутов ТВ, да, 100% только в жизни. Но это американцы, да. Им там прилетело за это, что, ну, типа, запрещено, видимо, школьное образование, там, ну, что, такие вещи.
1: Сразу против двух команд.
0: Зачем удалять? Я бы поставил его в ворота спиной, оставшиеся 20 игроков пробили бы по нему мячом, пишет Дмитрий Катков. Я думаю, что он даже если бы им не мячом, а плетками бы его били, он бы согласился на такое наказание. Но красная карточка — это в данном случае более жестокое было наказание. Так, это я все читал. Что я хотел обсудить? Я уже ничего не помню. Я честно говоря, я же не здесь. Я дома залип. Сплю, имейте в виду. Да, я вообще не тут, я не знаю, как я сейчас работаю. Я, как только эфир закончится, я прямо здесь, наверное, на диванчике прилягу. Хотя бы полчасика подремлю. Я, знаешь, я вчера, вместо того, чтобы отсыпаться и готовиться вот к этой ночной всей истории, естественно, я этого не делал. Потому что я что, лох, что ли? Отсыпаться? Нет, я был в кино.
1: Ничего себе.
0: Да, мы пошли с женой в кино.
1: И что ты там смотрел?
0: И мы пошли на фильм про Майкла Джексона.
1: А,
0: угу. Который называется «Майкл».
1: Странно, если бы он назывался бы, не знаю, Питер.
0: Кстати, не странно бы было, если бы он назывался Питер, потому что он же под Питера Пэна косил. Типа, это его любимый был персонаж. Поэтому да, ты тут попал.
1: Попал
0: прям, да, не в самое далекое имя. И вот у меня такие смешанные чувства. Я там, большой фанат Майкла Джексона.
1: Ну, он талантливый, безусловно.
0: Да, ну это мой просто самый любимый исполнитель вообще из всех, какие только могут быть.
1: Да,
0: это, кстати, одна из моих любимых песен.
1: Да, это хорошая песня.
0: Это «Smooth Criminal».
1: «Smooth Criminal».
0: Фильм оставил у меня такое двоякое впечатление. Саня, ты в порядке? В порядке, Саня? Слышал ты эту версию про Саню?
1: А вообще, Аню ели волки.
0: О, да, кстати.
1: Они или волки.
0: Ну, там что только не подставляют под это. Мне у комика одного нравилось, там, у него есть песня «Wanna be starting something». И там такой есть кусочек «Мама, просто». Такой, где просто билиберда. И комик говорит, а вы знаете, что он на самом деле говорит? И что-то он какие-то слова подставляет, которые типа «что-то там, I wanna, что-то там, I don't want to stop».
1: Да-да-да.
0: И весь зал такой, говорит, да, представляете, никто типа не... Все это время для всех это было типа сюрпризом, никто просто не мог посмотреть текст, а там же написано. Думали, что это какие-то то ли арабские напевы, то потом африканские какие-то были напевы. И все это оказалось чушь. И вот главный урок того, что я вам здесь хочу сказать, этот конь говорит, что не верьте никому, никогда не верьте никому, потому что то, что я сказал, это тоже абсолютная чушь. Это там вранье, не было этих слов, да. И все такие, да, типа, пошел ты. Ну, короче, фильм. И там его играет племянник, родной действительно его племянник. Невероятно на него похожий. Просто.
1: На черного или на белого?
0: На черного. Он там до того момента, как он окончательно побелел. Там до 88-го года фильм берет события.
1: Кислородные отбеливатели еще и не то делают.
0: Да. Значит, но племянник потрясающе похож, просто невероятно. Это прям шок-контент. То есть вот в отличие от всех этих байопиков, которые сейчас выходят, там про Фредди Меркури, там про Элтона Джона. Кстати говоря, когда была реклама, перед фильмом. Оказалось, что будет в байопик про Басту. Прям реально выходит про нашего
1: Баста. Баста и Майкл Джексон.
0: Да.
1: Ну, это просто...
0: Это вообще очень это странно. Это очень странно. Мне вообще кажется странным, когда выходят байопики про людей, которые живы.
1: Ну, это да, это странно.
0: Да, точно так же про Элтон Джон.
1: Элтон Джон.
0: Да, это было странно. И вот здесь как бы тоже странно.
1: Подожди, есть памятники артистам, которые еще живы.
0: Это очень странно.
1: Например, Александру Розенбауму.
0: Это вот
1: или,
0: кринж какой-то.
1: Или из Любе Расторгуеву.
0: Ну, тоже памятник есть.
1: В Люберцах.
0: Прикол. А, он из Люберец с родом, да? Ну, типа, когда в родных городах ставят, ну...
1: Ну, такое, да. Нормально.
0: Ну все равно, нет, это в моем понимании это неправильно. Мне кажется, что живым людям памятник ставить. Футболистам многим есть памятники там около стадионов.
1: Да.
0: Странно.
1: Я тоже видел.
0: Ну, значит, сейчас не про памятник. Я, в принципе, хочу про байопики, вот про эти.
1: Доброе утро, это они Безрукова не пробовали на роль Джексона. Племянник отдыхал. Ну,
0: кстати, может быть. Кстати, может быть, да.
1: Вот уроды, он мне сказал.
0: Племянник...
1: Но ты не в курсе.
0: Племянник, да.
1: Ты не в теме.
0: Вообще не знаю, о чем идет речь. Племянник потрясающе играл, просто фантастика, он двигается и просто похож, и голос делает. Ну, в общем, это шок-контент. В остальном, в моем понимании, достаточно поверхностный фильм с очень никакущей сценарной историей. Понятно, что байопик — это такой жанр, который заложник самого себя.
1: Ну, то есть, конечно,
0: там
1: да,
0: сильно не развернешься.
1: Ты же не придумаешь там лишние вещи.
0: Да, и тебе надо обязательно,
1: я не знаю,
0: еще фан-сервиса дать. То есть,
1: естественно, песни, безусловно.
0: Песни, чтобы все это было очень много.
1: А то, знаешь, будет так, что Майкла Джексона похищают инопланетяне.
0: Угу.
1: Или еще какая-нибудь вот такая дичь. На самом деле
0: это многое бы объяснило. На самом деле,
1: если... Или он рептилоид.
0: И это тоже бы многое объяснило, если бы это так было. Но там нет. Там все, значит, в этом смысле очень просто. И вот те же самые фильмы про группу Queen или про... даже про Элтона Джона, мне в этом смысле понравились больше. Потому что про Элтона Джона там вообще было. Там это вообще не классический байопик. Там очень много каких-то вот...
1: Отсылок, отхождений.
0: Ну да, там, знаешь, какая-то идет какие-то под глюками, как будто он вот там находится. То есть это, он нереалистично снят. Там очень много добавлено вот, какой-то художественной составляющей. Это что такое?
1: Это
0: кругу?
1: Нет, это как раз в
0: Люберах. Забауму.
1: В Люберах памятник, да. Это Маша агрегат.
0: Короче, про Элтона Джона он такой, немножечко с элементами какой-то фантастики, таких глюков снят. Мне в этом смысле, как кино. Именно он понравился больше. При этом он конкретный тоже мюзикл такой, все очень развлекающий. А здесь мне не хватило очень многих элементов. Но фильм собрал какие-то космические деньги.
1: Космические. Ну, это неудивительно. Слушай, да. Все, что связано с именем Майкла Джексона...
0: Да, это золотая будет, жила.
1: Да, это золотая жила.
0: Зарабатывай и зарабатывай.
1: Причем, мне кажется, даже каверы, которые делают на Майкла Джексона, ну, наверняка почти все выстреливают.
0: Ну, может быть. Ну,
1: помнишь, например, кавер на тот же Smooth Criminal, как же группа называлась? Такой...
0: Я знаю, что у группы Muse есть кавер на Billie Jean, точно,
1: да,
0: абсолютно.
1: Да,
0: и он
1: да.
0: Такой достаточно известный. Ну, бывают, да, каверы, которые выстреливают. Но я вот, я вышел, я как бы получил определенное удовольствие, там все, ну, понятно, вот, насколько похож, это действительно впечатляет. Я бы даже сказал, что, может быть, это и на Оскар
1: история. Это его клон.
0: История. Да, ну, это очень похоже.
1: Угу.
0: И главное, он двигался в жизни так, что никто никогда не мог двигаться так, как он. То есть, вот, ну, танцевать, как Майкл Джексон, никто из его подтанцовки никогда это не мог. Все, кто потом пытался как-то повторять за ним там движение, нет, я никогда не видел
1: величина,
0: людей,
1: безусловно.
0: Которые так двигались, а этот двигается очень приближенно к нему. Кадре. Угу. Понятно, что магия кино там тоже есть, грим, вот это все там правильно подводит глаза, чтобы это все было. Ну, слушайте, с другой стороны, это все равно так, чтобы быть настолько похожим, это круто. Может, даже на Оскар.
1: Ну, я думаю, похожим. Что там еще все-таки постановщик.
0: Постановщик, да, это круто сделано, прям мое почтение. Но в остальном я себя поймал на мысли, что, а как долго мы вообще будем жрать вот эти байопики? А не хватит ли с нас? В принципе, боёв.
1: А что тебя смущает?
0: Меня, вот я смутил две вещи. Вот я смотрел, когда эту рекламу, и потом смотрел сам фильм. Я понял, что два жанра, по факту, существует. Может быть, три. Один из этих трех жанров. Вообще помойный, всю жизнь был помойным жанром. Это ужастик. Это прям всегда фильм класса Б. Даже, и он, если выстреливает, он становится культовым. Но базово фильм класса Б.
1: Особенно «Чужой» первый.
0: Ну, «Чужой», а это ужастик? Мне не кажется, что это ужастик.
1: Ну, это не такой ужастик, который...
0: Я тебе вот про... вот нет, эти ужастики.
1: Ну, так...
0: Где кто-то... какая-то из тени вылезает какая-то, знаешь, такая поломатая баба, вот, звонок, улица Вязов, пятница 13-е,
1: вот такое. Мне нравится эта шутка, ты что, опять из телевизора вышла?
0: Вот, да, вот там ровно такой вот фильм, который, мне кажется, там просто всех злодеев, я даже не помню, называется как-то что-нибудь, типа, «Темное царство», ну, что-то такое, дурацкое название.
1: Ну, «Чужой», по факту, это тоже ужастик так-то.
0: Ну, наверное, исключение, подтверждающее правило. Понятно, что есть несколько. Хотя, Может быть, дело в том, что он культовый. Может, дело в том, что просто талантливый режиссер, Ридли Скотт, вещь, который... Ну, талантливый режиссер снял крутую вещь.
1: Да.
0: Да. А так вообще обычно класс Б. Ну, то есть вот эти фильмы, много рекламы этих фильмов. А потом идут, собственно, байопики вот эти вот, Майкл про Басту и сказки. Наши.
1: Да, ну, сказок сейчас дофига.
0: Сказки.
1: Сказок очень много.
0: Сколько можно? Я вот
1: ты,
0: это
1: ты смотрю. Уже не можешь сказки.
0: Да, да просто, ну прекратите уже снимать эти сказки. Я не понимаю, кто ну,
1: подожди,
0: целевая
1: подожди,
0: аудитория.
1: Они бабки делают.
0: Вот.
1: Мы будем делать бабки,
0: и
1: мы
0: байопики.
1: Будем делать бизнес.
0: И байопики делают бабки. Вот я поэтому и хочу узнать, а вот вы...
1: Не, ну так-то подожди, крупные франшизы типа Марвела тоже делают бабки. Они по миру-то собирают.
0: Собирают, да. Сейчас, кстати говоря, собираются снова собрать. У них тут Человек-паук выходит и...
1: 50-й там.
0: Да.
1: Он и... будет черный. Человек-паук Нуар. Я не знаю.
0: Человек-паук Нуар вот только вот, что, кстати говоря, вышел
1: да,
0: сериал,
1: да.
0: Да. С Николасом Кейджем.
1: Да, да, да.
0: Что самое интересное.
1: Он вернулся.
0: Да, он же мечтал. Он же должен был сыграть Человека-паука. Вот первый раз, когда был фильм, должен был Николас Кейдж.
1: Помнишь фильм «Без лица»?
0: Да.
1: Вот, это такой боевичок был.
0: Да, хороший.
1: Хороший, боевичок. Да. Вот представь, как Николас Кейдж делает вот это вот лицо из «Без лица». Да, да, да. Как Человек-паук.
0: Он такой. В «Человеке-пауке» в том, которого он должен был играть, там тоже кринжа много было, поэтому он бы лег туда. Человек-паук, еще какие-то «Мстители» должны выйти тоже в этом году, по-моему, в конце. Они собирают, это понятное дело. Хотя собирают меньше, чем собирали. Именно поэтому они возвращаются
1: «Трансформеры» первые собирали тоже.
0: Это давно было.
1: Давно было,
0: да. Это давно было.
1: Потом это все скатилось.
0: А сейчас вот байопики. А сколько сериалов у нас про «Ласковый май», про «Руки вверх», про «Комбинацию».
1: Да, да,
0: каждый
1: да.
0: Посмотрел...
1: Даже про «Короля и Шута» есть.
0: Причем про «Короля и Шута», наверное, самый популярный.
1: Ну, я не знаю.
0: Он самый популярный, да. Он... там несколько сезонов уже есть, он прям хорошо зашел. Спрос есть, Георгий, пишет Эдвард. Он же пишет, байопик про Марадону или Месси. Больше ждете? Я не знаю. Во-первых, байопики про Марадону есть и были, и так, 100%. Я помню, я смотрел, там, например, «Рука Бога» назывался он. Про Марадону, при жизни его снятый был фильм.
1: Он же не вратарь.
0: Вот именно, вот именно. Диего Армандо не вратарь, но рука у него бога.
1: Тогда нога должна была быть.
0: Ноги тоже.
1: Ноги бога.
0: Ноги тоже. Про него были, но я не жду, нет. Мне кажется, что я как раз вот сыт по горло этим жанром.
1: Байопиком?
0: Да.
1: Ты просто слишком много смотрел его.
0: Я как раз вообще немного его смотрел. Я вообще мало стал смотреть кино в последнее время.
1: А я вот
0: потому
1: захожу
0: что
1: в кинотеатр
0: не
1: и, ну, как бы там смотреть нечего.
0: Нечего, да.
1: Заходишь
0: ходишь, нечего
1: и
0: смотреть.
1: Думаешь, боже мой, что тут можно
0: я
1: смотреть?
0: Я недавно относительно был в кино, что-то вот просто подвернул. Мы хотели с женой как раз сходить на этот фильм. А оказалось, что он еще не вышел. Он вышел во всем мире, а у нас из-за какой-то премьеры отложили премьеру этого фильма, чтобы какие-то наши фильмы там прокатить.
1: Сказочки.
0: Получше, да. И, получается, весь мир уже смотрел. Я думал, что у нас тоже вышел. И мы собрались в кино, а оказалось, что его там нет. А уже как бы собрались. И мы пошли на другой фильм, который называется «Драма». Он в нашем переводе, по-моему, «Вот это драма». Я не знаю, зачем надо было добавлять.
1: О, как! Да. Там надо было дописать.
0: Да, да, да. Фу! Ой, ты ж, это драма. Ужасный фильм, просто кошмар. Мне супер не понравился с Паттинсоном и Зиндеей. И вот сейчас как бы второй раз. А до этого у меня был гигантский перерыв. Я долгое время не ходил в кино. И...

0: Не, ну вот я думаю, что никто не дублирует песни, конечно.
1: Нет, иногда так. Ну, почему песни переводят? Особенно в мюзиклах.
0: В мюзиклах, конечно. Не, да. Я имею в виду в фильме, но это был бы вообще бред. Прикинь, просто дать перепеть кому-нибудь песню Майкла Джексона. Это, конечно, дичь была бы.
1: Нужно... Вот все нам пишут уже не один человек про растление детей Майкла Джексона.
0: Ага.
1: Ну, и что? Что вы хотите? Меня одного смущает история с Джексоном и растлением детей. Дэвид вот пишет.
0: Ну, вас, может быть, смущает.
1: Нет.
0: История, там, знаете, Дэвид, в чем весь прикол? Что человек-то оправдан был. То есть по всем, по судебным делам он был оправдан. Ну, вас, может, смущает, как бы.
1: Нет, вопрос в реальности, мой. Ну, как бы, такое часто бывает, что раздувается журналистами разного рода. Или, ну...
0: Там и раздувается, да. И не раздувается. Это,
1: бывает и правда,
0: смущает, а бывает и смущает. Нет. Это, да. Честно говоря, я не его адвокат. Но, мне все равно.
1: Да, талант, музыкальный талант, это не умаляет его.
0: Не умаляет, абсолютно точно. Но сейчас не про Майкла Джексона конкретно, а про фильм и про жанр фильмов, которые снимают. Насколько вам хочется смотреть? И, может быть, давайте, а про кого бы вы еще посмотрели?
1: Байопик,
0: может быть, не сняли вот этот самый фильм про какого-то вашего персонажа?
1: Конечно, которого... я бы хотел про Сталина посмотреть.
0: Байопик про Сталина?
1: Ну, только настоящий, не вот, ну, без...
0: А такой тебе не понравится. Тебе как раз...
1: А вдруг он не понравится тебе?
0: Не, подожди, такой как раз тебе не надо смотреть.
1: А если ты... Ну, может быть, ты ошибаешься.
0: Мне любой понравится, наверное.
1: Вот.
0: Я иллюзий никаких не питаю на этот счет. А вот тебе...
1: Я тоже не питаю.
0: Настоящий не уверен, что надо. Байопик про Сталина. Да. Я прям трейлер этот, знаешь, что представляю? Он должен быть тоже такой, в стиле вот этих байопиков. Знаешь, такой, типа... Итак,
1: это тогда уже будет, вот зайдите, это «Жизнь Сталина».
0: Зайдите ко мне.
1: Какой-то экстремистский.
0: Бери, пожалуйста, и там. Это весной. У нас сейчас новости, потом продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 9:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Один человек погиб в результате атаки беспилотника в Сызрани. 3 человека, включая ребенка, пострадали, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. На данный момент они госпитализированы, вся возможная помощь будет оказана, написал глава региона в мессенджере Макс. Он уточнил, что в результате атаки украинских БПЛА есть повреждения в частных и многоквартирных домах, также зафиксированы разрушения на одном из промышленных предприятий региона. На месте работают оперативные службы области. Между тем, прокуратура открыла горячую линию в связи с атакой БПЛА на Сызрань. Ситуацию взял под личный контроль прокурор города Евгений Ирха. В Белгородской больнице умер раненый при атаке дрона подросток. Он скончался в детской областной клинической больнице. Об этом рассказали в оперативном штабе региона. 13-летний мальчик находился в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за него до последнего, но травмы оказались несовместимы с жизнью, говорится в сообщении оперштаба в мессенджере «Макс». Напомню, 11 июля дрон ВСУ атаковал ребенка, который катался на велосипеде. Мальчика со множественными осколочными ранениями лица и живота доставили в Грайвернскую ЦРБ. Срочное сообщение РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм скончался в США. Уточняется, что он болел. Добавлю, Линдси Грэм внесен в России в перечень террористов и экстремистов. На юге Германии запустили секретное производство дронов с искусственным интеллектом. Завод уже выпустил 1000 беспилотников с ИИ. БПЛА были использованы вооруженными силами Украины в боевых условиях. Завод принадлежит компании Helsing SE, пишет New York Times. Это крупнейший европейский стартап в области искусственного интеллекта. Производство, как уточняет издание, расположено в пригородном промышленном комплексе. Название компании на здании не упоминается из-за опасений диверсий. Газета отмечает, что на предприятии трудится около 100 человек. В случае угрозы его могут перенести в другое место в течение дня. Англия обыграла Норвегию и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. Матч прошел на стадионе в Майами и закончился со счетом 2-1. В команде Норвегии отличился Андреас Шельдеруб. В сборной Англии

0: оба гола забил Джуд Беллингем. Еще один гол, забитый командой Норвегии на 57-й минуте, был отменен. Ранее на мировом футбольном первенстве Аргентина обыграла Швейцарию и вышла в 1/2 финала. Встреча прошла на стадионе в Канзас-Сити. Основное время завершилось со счетом 1-1. В составе действующих чемпионов мира мяч забил Алексис МакАлистер. У швейцарцев отличился Дан Дойе. Дополнительное время сборная Аргентины выиграла благодаря голам Хулиана Альвареса и Лаутаро Мартинеса. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 18, сегодня в городе облачно, дождь местами сильный, в отдельных районах гроза, днем плюс 21-23 градуса. Ветер северный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
2: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
3: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио-Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Говорит Москва».

0: 9:36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 12 июля, воскресенье. Меня зовут Георгий Бабаян.
1: Ты проснулся, пробудился?
0: Не надо. Не надо. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москобот». Звонки 7373-94-8. Код 495. А также у нас идут видеотрансляции, они у нас идут во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Отвечает за это, за все наш звук и видео режиссер Евгений Варкунов.

0: Про Сталина нужно мюзикл снять, пишет Эдвард. Ужас.
1: На самом деле, можно было бы снять про то, как он Царицын брал. Там, на самом деле, очень интересная история.
0: У Сталина-то?
1: Конечно.
0: Да, понятное дело, что интересная. Но я не знаю, насколько это можно назвать байопиком, будет такой фильм про Сталина. И нет ли такого фильма? Ну, просто где только про Сталина. А тут еще знаешь, в чем проблема?
1: Про Сталина точно нет.
0: В один фильм не сможешь поместить все. Маловато будет.
1: Маловато. Сериал?
0: Сериал, да.
1: Слушай, если у нас будут снимать сериал про Сталина, получится...
0: Кстати, мюзикл реально можно.
1: Мюзикл?
0: Потому что про Пушкина-то вот недавно делали мюзикл.
1: Да.
0: Вот, надо точно так же и про Сталина. Реально можно. Супер кринжово будет. Но в этом что-то есть, знаешь?
1: Ты думаешь, что это будет настолько плохо, что даже
0: хорошо? Да. Метамодерного надо к этому подойти. То есть вот просто ужасно делать. Вот актера, который...
1: Это Бурунов, будет арт-хаус.
0: Бурунов должен Сталина играть.
1: Думаешь,
0: вот такая,
1: Бурунов?
0: Да. Вот чтобы супер был не похож. Пускай играет Бурунов. Или Петров. Причем без грима. Вообще не гримировать.
1: Причем, знаешь,
0: просто Петров.
1: Не тот Петров, который актер, а который с Башировым.
0: Нет, это я ничего, если что, не говорил. Это вообще был не я. Здоровье умершему Русофобу, пишет Миша Николаев. А, это про Линдси Грэма. Да, Линдси Лохан. Сегодня все. О, кстати, я так никогда не задумывался об этом. Но мы его называли Линдси Лохан, чтобы постоянно не говорить, что он экстремист-террорист, вот эту вот присказку. А вот, да, больше нету Линдси Грэма. Ну, что поделаешь, куда деваться.
1: Мы что, будем скучать, что
0: ли? Мы не будем скучать, это откровенно говоря. Ну, там мюзикл не получился, отстой. Это про Пушкина имеется в виду. Там не получился, да, там кринж. Но кому-то понравилось, честно говоря, я видел эти отзывы, кому-то этот кринж зашел, типа, классно, осовременили Пушкина. В моем понимании это был кошмар и ужас.
1: Я видел фильм, на который еще обзор Бэткомедиан делал, тоже про Пушкина, где он там переместился во времени. Не видел?
0: Нет, но звучит...
1: Так же кринжово, как и мюзикл про него.
0: Но это как этот, Линкольн, охотник на вампиров.
1: Да.
0: Вот можно...
1: Я тут недавно видел, то ли это нейросетью сгенерировано, то ли реально кто-то такое делает. Короче, трейлер, где Гагарин... Uh-huh. Типа фильм про Гагарина, как он там открывает какие-то там далеких инопланетян вселенных... Uh-huh.
0: Круто. Нет, что-то в этом есть. Я думаю, что в эту сторону шагнет шоу-бизнес. Вот этих больших персонажей уже, даже исторических, да, просто великих фигур, будут вот в такие странные, дурацкие ситуации
1: помещать.
0: Я бы не
1: называл Сталина персонажем.
0: Это уже персонаж. Это уже будет персонаж. Нет. Вот как только он начнет бороться с вампирами...
1: Это унизительно.
0: Как только он будет бороться с вампирами, он станет персонажем. Это уже будет какая-то мифологическая фигура, наделенная определенными качествами. Все эти качества знают. Вот как там у Человека-паука, он паутиной стреляет. Так вот, Сталин, он что? У него есть суперспособность, например, расстреливать и трубку курить. Вот какая-то такая чушь будет. И вот так вот будут, пускай вот Гагарин против... Ну да, Гагарин. А Гагарин что делает? Ну, Гагарин летает, понятное дело.
1: Конечно.
0: И улыбается вот красиво. Вот что-то, ну, как... Ты абсолютная чушь. Я вот сейчас метамодерновую вселенную выстраиваю. Никакого отношения к реальным Гагарину и Сталину
1: это
0: не имеет.
1: Как у Молнии Маквина, он там улыбается, у него такая...
0: Да, и это очень яркая штука. Просто слепит прям.
1: Да.
0: Сталин и боролся.
1: Гагарин против марсиан.
0: С международными вампирами.
1: Безусловно.
0: Шинзуризм, да. Ну, больше всего,
1: конечно...
0: Подожди,
1: сначала он своих...
0: С коммунистами победил. В основном, да.
1: Нет, с коммунистами... Нет, сначала он своих буржуев поборол вместе с Лениным.
0: Потом своих коммунистов он поборол. Ну,
1: которые, видимо, просто не до конца коммунисты оказались.
0: Конечно! Как раз эти были самые до конца коммунисты. Именно этих он... За это респект. За это вот прям... Но подожди, сейчас он доберется, когда до марсиан. Вот там будет бомба. Кстати, про марсиан тоже было. Вчера же американцы опубликовали пачку документов,
1: посвященных... Да, про 40 файлов.
0: Да, посвященные инопланетянам. Там есть какие-то чертежи от руки, как они зарисовывали эти корабли.
1: Была новость у нас вчера, я ржал просто. Типа, над заводом, где делают ядерные бомбы, или там просто обогащают уран, появилось типа...
0: В Техасе.
1: Да-да-да, появилось НЛО, которое два охранника преследовали на машине, и у него не было признаков двигательной установки.
0: Как по-американски это, да?
1: Это, знаешь, это просто шар залетел, просто обычный, я не знаю, метеозонд сверху. И двое просто дурачков начали его преследовать на машине.
0: Правильно, не обычный метеозонт, а это просто был обычный метеозонт. Все просто сам, ничего такого, просто сам.
1: Я думаю, что там даже не такого уровня.
0: Это же на пояснение выяснили.
1: Такого уровня они бы даже не показали. Они бы истребителем забивали.
0: Да, да, да. Так они и делали. «Осторожно, модерновая вселенная», пишет Миша Николаев. Вы Высоцкого в исполнении Безрукова помните, что еще может быть кринжовее? Ну, там был кринж в гриме. Там был кринж в гриме. В основном. В остальном-то что там было кринжового? Безруков-то потрясающий артист.
1: Гагарин должен быть похож чем-то на Тони Старка. Плейбой, миллиардер, филантроп.
0: Ну, он не миллиардер, нет, все равны же, понимаете, в этой вселенной. Вот, он не миллиардер, конечно. Да, но, да, плейбой.
1: Это, ну, так, и не плейбой, в Советском Союзе не было плейбоя.
0: Ну, конечно, он
1: был.
0: Ну,
1: филантроп только.
0: Ну, филантропом-то он вряд ли был. Зачем нужна филантропия, если ты в Советском Союзе? Здесь государство за это отвечает.
1: Да, я думаю, что нет, ты ошибаешься.
0: Насчет Пушкина, я думаю, что жена все же изменила ему, пишет 819-й. Сейчас подождите, разберемся с этим вопросом. Все-таки да, наверное, она все-таки ему изменила. Она потом вышла замуж еще раз за человека, который был в этой тусовке, возможно, принимал участие в травле Пушкина. Ну да, ну что получается, мы клеймим? Клеймим жену Пушкина, да? Грязная она получается, женщина. Сейчас мы разберемся. Наверное,
1: по-моему, все-таки... они немножко на вентилятор накидывают.
0: То, что в тусовке, да, они все в одной тусовке. Но про Пушкина есть лучшая теория. Круче этой теории ничего еще не было. Это про то, что он Дюма.
1: А, да-да-да.
0: И она складная. Она же, зараза, складная, эта теория, про то, что он Дюма.
1: Ну, если честно, выглядит это как немножко... Как будто надо шапочку из фольги надеть.
0: Угу. Но тот, кто ее придумал, ну, он большой молодец, потому что он многие вещи продумал в этой теории. И то, как там Дюмаш потом приезжал в Россию, он писал про декабристов, смотрел, типа, и это вот все уж больно хорошо ложилось, как будто он прям слишком знаком был там с процессами и похож. Типа, он же тоже чернявенький Дюма, у него же тоже там где-то негры в роду.
1: Нет, я это все видел, я читал эту историю.
0: Поэтому это хороший пример шизотеории.
1: Уверенный, продуманный,
0: да. Но мы еще раз про...
1: Не, есть еще шизотеория, как американцы на Луну не летали.
0: Не летали.
1: Только они летали.
0: Не, они летали. Да, нет, нацисты летали, они на обратной стороне.
1: Они вот там на обратной стороне трансформеры, это не
0: путай. Мы про байопики.
1: Осипов лучший артист.
0: Кому бы вы хотели, вот, например, Осипову, да, байопик про Осипова.
1: Не, Осипов сам недавно снимался.
0: «Постучись в мой кринж» назывался бы этот байопик, наверное.
1: Снизу постучали.
0: Да, или да, постучали снизу. А про кого бы хотели и почему? И хотели бы вообще в принципе? Или вас... про
1: Камалу Харрис. Вот,
0: этот жанр вам надоел, байопик? Пожалуй,
1: нацисты под Антарктидой.
0: Вот, кстати, там тоже, да. А так-то, на самом деле, вот здесь все были. Никаких выдумок, где все в Аргентине все были.
1: Но Антарктида, Аргентина, похоже.
0: Да, да. Фильм про Камалу Харрис, она там умеет в верблюда превращаться, но ее все равно не узнают, пишет Гермошлем. Но я понял, да, я с шизофильмами вас слишком затянул вот в этот трешачок.
1: Блин, так. Вот насчет трешачка, помнишь, был этот трейлер с Дэнни Трехо, где фильм про свиней был такой, ты не видел этот трейлер? Его так и не выпустили.
0: Дэнни Трехо знаю.
1: То ли «Пуля судьбы» она называлась.
0: Название такое... хорошее,
1: да,
0: название вот... уверенное. «Пуля судьбы».
1: Да, «Пуля справедливости», по-моему, называлась.
0: Еще лучше.
1: «Bullet of Justice».
0: Круто,
1: да.
0: Круто.
1: и там, там, короче, люди начали превращаться в свиней таких здоровых.
0: А, что-то помню такое. Ты помнишь?
1: Там был Дэнни Трехо, да, в этом трейлере. Но фильм так и не сняли, а я ждал, ждал этот фильм.
0: Ну, Дэнни Трехо известный этот актер Трэша. Он много где снялся. Так.
1: От заката до рассвета.
0: Человек в железной маске — это Петр Первый. Это у нас все про шизотеории. Где-то было сообщение... А, вот Елена пишет. Зачем вообще ходить на фильмы, которые есть в онлайн-кинотеатре? Деньги на ветер и время.
1: Но это не одно и то же. Ты же не сделаешь... Не посадишь звук. С собой, ну, звук, картинку, не посадишь с собой людей, которые будут чавкать
0: попкорном. Кстати, вот это меня вчера, знаешь, как раздражало.
1: Чем? Я... Звук, картинка?
0: А не, люди, не, люди. С попкорном. Люди, хорошие. Не с попкорном, они вот просто разговаривающие вокруг люди. Что-то вчера какая-то... Не очень много людей, справедливости ради, было. Пару рядов, наверное.
1: Кто бы сомневался.
0: Хотя это в Афимоле мы смотрели. То есть там большой, так или иначе, торговый центр. Людей в самом торговом центре много. Но, может быть, уже фильм на излете. Он давно уже в прокате. Может быть, это не показатель. Но болтали бесконечно, и это раздражало жутко. То есть это как раз, в моем понимании, минус кинотеатров. Но зачем смотреть, если можно смотреть в онлайн-кинотеатре? Ну, во-первых, не всегда можно смотреть в онлайн-кинотеатре.
1: Или сейчас в половине онлайн-кинотеатров нет всех фильмов.
0: Да, во-вторых, этот фильм вы сейчас не можете посмотреть в онлайн-кинотеатре.
1: Потому что он еще не вышел. Не вышел, да.
0: Вы можете посмотреть только пиратку, экранку. Ну, зачем смотреть экранку? В наше время, я не понимаю. Это, по-моему, просто себя не уважать.
1: Да лучше подождать.
0: Мне кажется, лучше подождать, да.
1: Если хочешь дома посмотреть.
0: Если уж не хочется идти в кино, да, действительно, подожди. Они выходят намного быстрее, чем выходили раньше. Да. Они выходят практически сразу после проката всех этих кинотеатров. Да. Все, и будет сразу хорошая версия. И смотрите в 4К, 8К, как хотите, на каких угодно языках, пожалуйста. А так, в принципе, наверное, незачем смотреть, честно говоря, в кино. Да даже
1: да не, ну, слушай,
0: нечего кино, в основном, нет, нет.
1: Там,
0: а не
1: там просто нечего. Кино, на самом деле, это своя атмосфера, своя, ну, свой шарм, звук другой, большой звук, большая картинка, особенно если какой-нибудь это был IMAX.
0: IMAX,
1: ну, да.
0: Ну, байопики в IMAX тупо, конечно, смотреть, блокбастер, вот Дюна сейчас выходит, там, третья часть. Ну,
1: Дюна хороший фильм.
0: Вот, Дюна в IMAX, наверное, смысл имеет, действительно. Да. Но...
1: Я вообще понял, что фильмы Дени Вильнёва мне...
0: Нравится, да. Ну есть визуально такой... человек снимать умеет.
1: Дело не только визуально. Но вот ты смотрел фильм «Прибытие»?
0: Вот ты напомни, считай, про что
1: это фильм когда такие дольки прилетели на планету, и там были восьминогие существа, которые разговаривали, генерируя такие символы.
0: Что-то очень знакомое. Сейчас подожди.
1: Фильм «Прибытие».
0: Сейчас я смотрю, что такое «Прибытие». Смотрим. Только главное, чтобы у меня звука не было. Что-то очень знакомое. Да, я смотрел. Да,
1: смотрел.
0: «Прибытие». Это Вильнёв тоже,
1: да? Да, Вильнёв. Да, тебе понравилось или нет?
0: Ну, и, честно, я, наверное, сейчас не могу сказать, понравилось мне или нет. Я точно помню, что смотрел, причем я смотрел это в кино. Будто лет 10 назад вышел.
1: Ну, наверное. Да, он уже не очень свежий.
0: Да, не помню. По-моему, страшный фильм.
1: Но он не очень, он страшный, он такой довольно психологически напряженный. Да. Ну, такая... Да, там переплетена личная история.
0: Вот ну, я смотрел, наверное, прямо на релизе, когда он вышел тогда, вот в 16-м году.
1: Это неплохой фильм.
0: Угу. Ну, наверное,
1: Дюна — это про группу Рыбина, да. Про запись группы Рыбина.
0: Это смешно. «Прибытие огонь», вот пишет Эдвард.
1: Ну, 2049 тоже Вильнёв снял. Ну, «Бегущий по лезвию» 2049.
0: Это понятное дело, да.
1: Дюна вот сейчас. Дюна очень неплоха визуально.
0: Кстати, если знать характер физики Дона Пушкина, и если за экранизацию байопика возьмется настоящий профессионал, то может получиться неплохой фильм. Наверное. Вот проблема этих всех байопиков еще в том, что они супер неправдивые. Они, это прям вообще такая сказка.
1: Вот на самом деле в этом есть проблема. Почему? Потому что настоящая жизнь... часто придумывает истории намного более интересные, конечно, чем придумывает сценарист.
0: Конечно.
1: Вот намного более интересные.
0: Вылизывать вот все не имеет никакого смысла. Наоборот, покажите, как оно есть.
1: Да.
0: Но чтобы всех как-то не обидеть, чтобы фанаты пошли, заплатили деньги. Здесь же Естественно, только ради денег это все сделано. Чтобы фанаты шли, получали бесконечное количество фан-сервиса. И...
1: фан-сервиса с байопика про Пушкина.
0: Вот с Пушкиным... Ну, подожди, слушай, я думаю, знаешь, сколько, во-первых, фанатов у Пушкина?
1: Не, у Пушкина, сколько безусловно,
0: сколько людей может много. Оскорбиться на что-то не то про Пушкина? Ну, сколько безусловно. Людей сейчас оскорбляются? Да. У Пушкин бесконечный типок. Вот он просто... Вот, ну, просто типсон, этот Пушкин. Он, на самом деле, ну, неадекват, так по факту.
1: Если смотрел фильм «Амадей»?
0: Будешь про Моцарта?
1: Да.
0: Нет.
1: Не смотри, посмотри.
0: Есть, получается, про Моцарта байопик.
1: Ну, это не совсем байопик, это, ну, это больше художественный фильм, но все равно
0: это. Ну, байопик — это художественный фильм.
1: Да, это хороший фильм «Амадей».
0: Ну, короче говоря...
1: Там просто показывается Моцарт, каким он там был, ну, вот реально там даже по вечеринкам гулял там везде, да.
0: Ну вот, Пушкин это в чистом виде такая история. Все бабки в карты проиграл. Да, ну, весь вот такой...
1: Моцарт про Амадея вот тоже.
0: Гуляка, кутежник. Ну, часто гении такой образ жизни ведут. И до сих пор вот это вроде как факты, все знают это про
1: чаще
0: Пушкина.
1: Чаще не фанаты, а родственники возмущаются.
0: Ну, я не знаю, что там с родственниками у Пушкина. Ну, да. У Джексона-то понятно, могут родственники возмущаться. У Пушкина вряд ли, но вот фанаты.
1: Мне кажется, если
0: за наше все-то литературное загрызут, вы что?
1: Племянник снимался у Джексона, ну, в фильме, вряд ли там родственники уже будут возмущаться.
0: Они не.
1: Ну, я думаю, что там уже все согласовано.
0: Конечно,
1: да.
0: Конечно. Здесь в этом смысле все стерильно. Причем не со всеми. У них там не семья, а просто табор этих Джексонов. Там некоторые. Ну, например, Дженнет Джексон. Тоже известная артистка, да, сестра его младшая. Ее нет в фильме вообще, нигде. Она не фигурирует там.
1: Ну, она просто сказала, ни разу не появляется.
0: Хочу. Да, она просто...
1: Меня с этим не связываете.
0: Ровно так она и сказала, и ровно поэтому ее в фильме просто нет. Ну, никак это не обыгрывается. Ну, нет и нету,
1: типа. Или сейчас, ну, это может повлиять на ее карьеру, например. Если
0: не, она демонстративно отстранилась от фильма.
1: Ну, такая...
0: Да, ей, типа, это не нужно было, и она ни на премьерах не была, нигде, то есть она особо ничего не льет, никакой грязи на фильм, но и нигде не участвует. Типа, братья там, из тех, которые живы, они там все участие какое-то принимали, денежку-то надо тоже с этого залутать, у них не так хорошо, как у Майкла Джексона было потом.
1: И как у Джексона, да,
0: у Джета Джексона. И у нее, да, у нее сильно получше, чем у них, поэтому она вот в это во все не лезла.
1: Залутать денежку.
0: Залутать, конечно, да.
1: Манны подкопить.
0: Так, библиотекарша...
1: Табор половой не договорился, он не с девятиэтажек пишет.
0: Библиотекарша ржавой отверткой затыкает. Это за Пушкина имеется, да. Пушкину слово не скажи против, каждого второго на дуэль звал. И это да. Ну, он чистый исполнитель. Рок-н-ролльщик такой своего времени. Отбитый на самом деле. Можно снять, наверное, про него и прикольно. Но многим, наверное, не понравится. Надо ли снимать так, чтобы многим не нравилось? Вот тоже, знаешь, снимать ради того, чтобы показать, как оно было на самом деле, при этом, если это, например, многим не понравится, какой смысл тогда это снимать? Ты же должен снять фильм, который, ну, конечно, понравится. Да, да, да. Тогда, наверное, и нет смысла снимать эти байопики.
1: Ну, тогда на него никто не придет, ты не отобьешь, и тебе больше денег никто на фильм не даст.
0: Да. Да. И ну, еще и тебя будут до бесконечности вспоминать как человека, который
1: снял вот это.
0: Который снял, да, вот и оскорбил нашего великого нашего писателя. Кинул декабристов, пишет Зурита. Ну, в какой-то степени и кинул декабристов тоже, да. Это тоже правда. И потом еще и на сторону власти переметнулся так-то. Кстати, вот, многие из наших нынешних оппозиционеров не любят его за это.
1: Пушкин был разведчиком Николая Первого.
0: Ну, разведчиком, конечно, разведчиком.
1: Штирлиц.
0: Хотя есть и такое мнение, что он изначально был заслан. Наверное, только не Николая Первого, а брата его изначально. Но это все... Я не знаю, я там не был.
1: Поп Япон.
0: Да, не могу нет, свечку не держал, не знаю. А библиотекарша затыкает ржавой отверткой 100%.
1: Ну зачем? 100%. У нее и нож есть, она наверняка обедает.
0: Она, я думаю, у нее и такой, как у тебя есть, и покруче. Библиотекарши люди страшные. Я думаю, у них есть все. Про Пушкина должен снять фильм Гай Ричи, только он сможет.
1: Художественный фильм.
0: Да, золотая цепь. А на дубе том. Ну, короче, что-то эти все байопики, надоели. Но это кризис, это все кризис кинематографа мировой. И у нас тоже этот кризис. Вот эти сказки, ну, просто уже невозможно. Причем эти сказки, я так понимаю, уже просто выдумываются новые сценарии, оригинальные. Не берутся за основу какие-то сказки, если реально существующие.
1: Раджа 2 от Cold Steel у нее. Но он в теме, короче.
0: Это про ножи, да?
1: Да.
0: Понятно. Страшные люди окружают меня. В кармане у нее и выкидуха. Вот Дмитрий Катков пишет. Библиотекарша точно. Не, с библиотекаршами. С очень такими тихими женщинами, которые как-то сидят себе, так особо не высовываются. С ними связываться точно нельзя. Эти по-любому зарежут. 100%. Если вдруг что, с ними не сдобровать. Пушкин говорил о своей связи с императором, у меня жена и дети, их кормить надо. Не, в моем понимании, связь императора с Пушкиным, это как раз плюс в его биографии.
1: А вот мюзикл «Брат», вот это сильно.
0: Не понял, что за мюзикл «Брат»?
1: Нет такого мюзикла. Но, видимо, Дмитрий Катков предлагает его снять. Мюзикл «Брат».
0: Не мюзикл ты мне.
1: Да-да.
0: Получается.
1: Нет, там будет это...
0: Это
1: почему? Не брат ты мне, гнида.
0: Это по какому произведению такой мюзикл? База какая-то есть или тоже оригинальное произведение?
1: Я не знаю, не знаю.
0: Я тоже что-то не пойму. Ну, поставят, пригласите. Вдруг найдется время, хотя вряд ли.
1: Почему? У нас уже снимали же «Брат 3»,
0: который не связан никак.
1: Не связан никак, да.
0: «Винни-Пух. Сказка», пишет аутсайдер. Что «Винни-Пух»? Фильм сейчас про «Винни-Пуха» будет выходить? Давайте, я прямо сейчас найду. Я запомнил, просто Безруков играл в фильме. И это какая-то сказка. Сейчас мы найдем, как она называется.
1: Кинотеатр ему «Винни-Пуха».
0: Безруков. Безруков, Безруков. А, вот, «Бригада».
1: «Бригада».
0: Нет, ладно. Так... Ну вот сразу уже прям раз, «Аленький цветочек», например, будет выходить. Ну, по-моему, нет, это не «Аленький цветочек» был. А, вот, «Чудо-Юдо»
1: называется.
0: Ну, получается, ладно, «Чудо-Юдо», в принципе, персонаж-то а-ля существующий.
1: Действительно.
0: Ну, я имею в виду не оригинально придуманный. Ну, вот, как вот «Чудо-Юдо». Типа сказка. Прям сказка-сказка. Вот знаешь, по всем канонам. Еще такая она.
1: Про Бабая надо снять.
0: С костюмами там. Вот.
1: Я понимаю, да. Понимаю. Это вот как «Бременские музыканты» да, у нас были.
0: Да, вот да, да. Вот
1: «Летучий оно. Корабль».
0: Он еще не вышел. То может быть и хороший фильм, я не знаю. Ну, просто само по себе количество. Тут состав там актерский крутой. Ну, просто само количество
1: сказка всех этих. «Сказка о Салтане» вот у нас недавно вышла.
0: Да-да-да. Сказки и байопики. Вот вам и весь современный кинематограф. У нас новости.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 10:01. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В США скончался сенатор Линдси Грэм. Как уточнили в офисе политика, он умер в возрасте 71 года, цитата, «после непродолжительной и внезапной болезни», конец цитаты. Республиканец стал скандально известен своими русофобскими высказываниями. Сенатор от штата Южная Каролина считался одним из главных ястребов Вашингтона. Он неоднократно призывал к жесткому давлению и санкциям против России. Его воинственная риторика была направлена также против Ирана и Китая. При этом законодатель последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля. Добавлю, Линдси Грэм внесен в Россию в список террористов и экстремистов. Один человек погиб в результате атаки беспилотников в Сызрани. 3 человека, включая ребенка, пострадали, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. На данный момент они госпитализированы, вся возможная помощь будет оказана, написал глава региона в мессенджере Макс. Он уточнил, что в результате атаки украинских БПЛА есть повреждения в частных и многоквартирных домах. Также зафиксировано разрушение на одном из промышленных предприятий региона. На местах работают оперативные службы области. Между тем, прокуратура открыла горячую линию в связи с атакой БПЛА на Сызрань. Ситуацию взял под личный контроль прокурор города Евгений Ирха. Венесуэла поблагодарила Россию за гуманитарную помощь. Груз доставили в страну после двух мощных землетрясений. От имени правительства Боливарианской республики мы благодарим Российскую Федерацию за солидарную поддержку жертв трагедии, вызванной землетрясениями 24 июня. Венесуэльский народ знает, что рассчитывает на солидарность России и ее правительства, написал глава МИДа Иван Хиль Пинто в своем телеграм-канале. Как отметил министр, гуманитарная помощь от России включает продукты и предметы первой необходимости. Власти Ирана призвали США соблюдать положение меморандума о взаимопонимании. Об этом заявил спикер парламента Мохаммад Багир Галибаф. «Эпоха односторонних сделок закончилась, мы же говорили, сдержи слово или поплатись. Реальность стучится в дверь», — написал политик в соцсети X. В публикации он приложил скриншот 5-го пункта меморандума о взаимопонимании. Спикер иранского парламента выделил положение, по которому после подписания документа Тегеран приложит все усилия для обеспечения безопасного и бесплатного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив в течение 60 дней. Ранее корпус стражи Исламской революции объявил о полном закрытии этого участка Персидского залива до прекращения вмешательства США в регионе. В СИР заявили, что поводом стал инцидент с судами, следовавшими по несанкционированному маршруту, одно из которых было поражено и остановлено, возложив ответственность за произошедшее на Вашингтон. После этого Центральное командование США сообщило о новых ударах по территории Ирана в ответ на атаку судна в Ормузском проливе. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 18, сегодня в городе облачно, дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, днем плюс 21-23 градуса, ветер северный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «История в школе. Что стоит за этим предметом?» В эфире заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат исторических наук Татьяна Мосичева. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
4: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Лилия Петрик. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
6: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
4: В программе «Про фитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

10:07 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 12 июля, воскресенье. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит Москобот. Звонки 7373-94-8. Код 495. Также у нас идут видеотрансляции, которые, актуальность которых повышается с каждой секундой. ВКонтакте, ВК-видео, YouTube и Рутюб. Подключайтесь, ответственный Евгений Варкунов.

0: спрашивают у нас, почему мы отключили радиотрансляцию, и что нас в эфире не слышно. Мы ничего не отключали. У нас, вот, судя по всему, какая-то авария где-то произошла. И
1: какая-то
0: это...
1: техническая, да, проблема.
0: Да, да, где-то что-то... Это не мы. Сейчас будут это стараться как-то починить, но, видимо, мы вещаем. Я не знаю теперь, куда мы вещаем, правда. Ну, точно у нас трансляция точно
1: есть. Три трансляции мы вещаем.
0: Да, и, а интернет-вещание у нас работает, как ты думаешь?
1: Не знаю, возможно. Вот. Но это не точно.
0: Давай-ка я сейчас попытаюсь проверить. Только сейчас надо один сервис выключить. А то с ним нормально, видимо, не заработает. А может, дело и не в этом. Ну-ка. Ну да, пожалуйста. Интернет-вещание есть. То есть у нас проблема только, видимо,
1: с радиоканалом.
0: С радио, да, с волной. Но будем надеяться, что сейчас коллеги, которые за это отвечают, по-быстренькому нас починят. А пока, ну, я не могу сказать, подключайтесь к нашим трансляциям и к интернету, потому что если вы не слышите нас, то вы не услышите моего призыва. А если вы слышите меня, значит, вы уже подключились.
1: В интернете вы есть. Вот,
0: в интернете есть, да, ну, интернете и записи есть, мы будем, да, так как, конечно, бы это, да, все остается. Поэтому... продолжаем. Здравствуйте, на сайте все работает, вас слышно, пишет 135-й. Ну да, я только что проверил, все действительно слышно на сайте. Значит, меня вчера поразила, значит, новость такая достаточно интересная. Я вообще никогда об этом не задумывался почему-то. А тут вот, так как эксперт начал об этом рассуждать, начал я тоже об этом думать. Значит, эксперт счел бесполезным предупреждение о риске азартных игр на сайтах организаторов этих самых азартных игр.
1: Бесполезно.
0: Да. Мера не способна повысить финансовую грамотность граждан. Необходимы брошюры.
1: Интересно, сколько ему занесли сайты?
0: Не, он говорит, что как бы нужны брошюры, нужно наоборот серьезнее работать. Конечно, нужно работать серьезней. Таким мнением он поделился...
1: Но в каждой брошюре должен быть QR-код, ведущий на сайт этих азартных игр.
0: Ну, я сейчас про это тоже сейчас скажу, значит. Вот, значит, в эфире с нашей радиостанцией эксперт, специалист по азартным играм и игорному бизнесу Дмитрий Слободкин, значит, выразил такое мнение. Он сказал, что то, что это повысит финансовую грамотность участников азартных игр, в целом вызывает большую улыбку. Дело в том, что если бы там распространялись какие-то брошюры, чтобы они рассказывали, почему и что происходит, нужно не просто декларировать, нужно говорить, что это игра, основанная на риске, что в основе игр лежит теория вероятности, что понятно, что можно выиграть, а можно и проиграть. То есть у нас...
1: Здесь это хорошо,
0: у кажется, нас люди, да, умные, они бы прочитали и все бы поняли, почему это говорится. Ну, это прямая речь, поэтому, да, тяжело немножечко эту цитату воспринимать. А просто декларировать — это совершенно бесполезное занятие. Опять людей ставят перед выбором, то ли будет, то ли не будет, то ли потеряют, то ли не потеряют. Значит, я вообще, в принципе, задумался на этот счет.
1: Подожди, можно мы тут немножко прервемся? Вот три радиоприемника в квартире и три интернет-площадки на телефоне, и нигде нет звука трансляции на «Говорит Москва».
0: Нет, почему? Я только что слушал.
1: Ты слушал только что.
0: Да,
1: может быть,
0: да,
1: сейчас переключили. Подожди, давай посмотрим
0: давай
1: на каких-нибудь трансляциях.
0: Ну, ты посмотри
1: пока.
0: Да,
1: я пока, да, ты продолжай.
0: Я, значит, о чем задумался в этой связи. На самом деле же у нас, давайте честно, большое количество стало вокруг нас всех этих азартных историй. И какие-то там нелегальные, типа онлайн-казино, я так понимаю, что они все в нелегальном пространстве функционируют, и вполне себе легальные там какие-нибудь ставки на спорт и прочая вот эта история. Помимо этого есть еще и альтернативное казино, типа там всяких компьютерных игр, в которых можно открывать паки, сундуки и прочую историю. Да, вот пишут, нет звука на YouTube и нету на Рутюбе, пишет Эдвард. Отрубил освещение FM, слушал автомобиль, другие станции работают, у нас тишина. Но это не мы. Слушаю вас по интернету, пишет 36-й, все в порядке.
1: А где вы слушаете по интернету?
0: Ну, видимо, в приложении или на сайте.
1: Нет, ну, давайте разберемся. А где 36-й, напишите, где вы нас слушаете.
0: А на YouTube, видишь, на Рутюбе.
1: Я вот сейчас слушаю на YouTube, нет звука.
0: Нету, да?
1: Нету.
0: Странно. Ну, давайте тогда я вам как вот покажу, наверное, да? Руками буду показывать. У нас теперь пантомима будет. В приложении он пишет.
1: Подожди.
0: Я тоже проверял в приложении.
1: От веселеньких хотят
0: да, что-то. Да, да, быть похожими хотят, быть похожими, что-то такое. В Кёльне пишет Хишаду, приложение норм работает. Ну, слава богу, в Кёльне все в порядке, Яндекс.Радио работает. Ну, видишь, в приложении и на сайте, значит, есть звук, почему-то в трансляциях нету. И на радио, и радиоволна, видимо, все. Спасибо, что помогаете нам понять. Вот через Алису сейчас слушаю, пишет Эдвард. Спасибо, что помогаете понять, где мы работаем, где не работаем. Мало мне было вот Аргентины до 6 с лишним утра. Тут надо было еще, чтобы звук пропал сейчас на эфире. Ну да, полный пакет. Хорошо, хоть Аргентина не вылетела, а то совсем было бы плохо. Трансляция запаздывает от голоса. Что это означает? Что значит она запаздывает, трансляция от голоса? Вы имеете в виду, что... А, ну вы смотрите картинку, а звук у вас идет из другого источника. Ну это логично, да, это понятное дело, что запаздывает. Они все немножечко по-разному с точки зрения времени работают. Это да. Миша Николаев пишет, что да, на Ютьюбе тоже нет звука. Ну чиним, чиним. Вон, видите, видите, Варкунов молчит. Я даже не знаю, где он куда-то пропал, он где-то здесь под столом пользует, пользует, говорит, ползает. Пытается как-то починить. Ну, сейчас надеюсь, что все починится. Посмотрите рекламу банков, вы поймете, что до финансовой грамотности населения очень далеко. Если преимущество банка является красивая карта с красивой картинкой, то это сильно. Да, вот именно вот эта формулировка «финансовая грамотность», она зацепила меня немножечко в этой новости. Потому что действительно, ну, мне кажется, что если дать кому-то брошюрку, в которой будет написано «казино», это не источник заработка. Букмекерские конторы – это не источник заработка, это такой вид развлечения. Ты можешь потратить там свои деньги, и, скорее всего, ты потратишь их впустую, эти деньги. Но заработать ты там не сможешь, скорее всего, железобетонно. И вот мы тебе расскажем, почему. Ну, мне кажется, что это вообще очевидная какая-то история со всеми этими брошюрами. Зачем нужны такие брошюры? Если человек этого не понимает базово, ну тогда что? Что мы вообще в принципе от него хотим? Да, да, вот тут пишет Варкунов, конечно, косячит, пишет Эдвард, косячит. Да нет, Варкунов здесь абсолютно ни при чем. Я-то не против, конечно, все на него, на него скинуть, но это не он. Это не в нем дело. Он, я думаю, сейчас все починит. Через приложение ровно и без лагов. Ну вот есть повод скачать нам наше приложение и слушать нас через него. Поэтому давайте занимайтесь. Поэтому какая финансовая грамотность вообще, о чем идет речь? О какой финансовой грамотности? Либо хотят люди, что, двигаешь меня? Ну, давай, двигай. Вот, еще поехал. Сейчас такими темпами вообще выгонят меня отсюда. Если есть склонность к этим, ко всем историям, типа казино, значит, есть. Если нету, значит, нету. По-другому, каким образом можно вообще, в принципе, человека настроить на какой-то другой лад? Ну вот вы вообще как считаете, нужно ли объяснять в наше время, когда гигантское количество существует всех этих азартных развлечений, наверное, правильно будет назвать это так, нужно ли стараться повысить именно финансовую грамотность населения и объяснить людям, что это развлечение, а не способ заработка. Или это бесполезно, все и так это на самом деле знают, но просто есть люди, которые не могут с собой ничего поделать, лудоманы так называемые, они люди зависимые, и во многом это может быть даже и болезнь. И здесь дело не в финансовой грамотности, а просто в том, что, ну вот, так себя они ведут. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8. Код 495. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Утро у нас.
2: Доброе утро, Георгий. Денис, 9-й.
0: Здравствуйте, Денис. Здравствуйте.
2: Вы знаете, я думаю, что вот так какие-то брошюрки с бубнежом, да, каким-то вот таким, да. Даже с графиками и диаграммами, не помогут. Знаете, что может вот действительно помочь? Это творческий подход. То есть, смотрите, реклама, все эта история, она яркая, эмоциональная и вообще не рассказывает про цифры. Она рассказывает про успешный успех, какие-то там красивую жизнь, ну и так далее. Да, вот такой вот. А вот если хотите отвадить от этого, снимите историю успеха и падения игрока конкретного. Или это может быть документальный фильм. Ну, талант, ну, хорошим режиссером снятый, да, вот, личные истории какие-то рассказывать. Вот вы сейчас, я сейчас прям вспомнил, нет, ну, понятно, что и там, и...
1: Вот
2: и,
1: тут вспоминается фильм «Реквием», конечно. «По мечте», помните такой фильм?
2: Вот что-то вроде, да, а я вспомнил какое-то выступление нашего стендапера, но не очень известно, какие-то отборочные туры, он рассказывал, что такое ставки на спорт, чем они заканчиваются, это тем, что ты в 5 утра сидишь в этой букмекерской конторе, смотришь матч женских гандбольных команд из Африки.
0: Да.
2: Да, и от его исхода зависит, поешь ты сегодня или нет.
0: Угу.
2: То есть вот какие-то так, такие вещи.
0: Так оно и
2: есть,
0: конечно.
2: Вот оно к этому всегда приходит. Ну, даже если когда-то срываешь. Самое страшное — это выиграть.
0: А понимаете, вот в этом фильме там же будет место, где выигрывают.
2: Обязательно.
0: Да. А вот.
2: А иначе не сработает.
0: А мне кажется, что как раз поэтому и не сработает, потому что они подумают, что ну я-то выигрываю.
2: Это реклама.
0: А дальше будет по-другому у меня.
2: Вы скажете, что это реклама, да. Надо показать глубину падения. Потому что, чтобы, да, чтобы была глубина, надо сначала подняться. Чем выше поднимешься, тем больнее падать. Вот через, я имею в виду, ну, нужно что-то художественное. Какие-то брошюрки. Ну, я не знаю, это откуда совет? Из 1875-го, там, я не знаю, брошюрки в казино раздавать. Ну, не знаю, ну, это как-то странно. Я думаю, вот в плане грамотности нет, а вот через эмоцию возможно.
0: Ну, ладно, хорошо, понял, спасибо. Через эмоцию. Ну, да, брошюры, это вообще...
1: Мне на самом деле нравится подход вот у нашего государства, когда игровые зоны у нас отделены, они находятся далеко, только в определенных районах. Вот это ну, вот.
0: Букмекерские конторы это не касается.
1: Ну, вот надо букмекерские конторы перевести туда же.
0: Хотя, с другой стороны,
1: сделать один вот азартный кластер, и пусть вот там находится все.
0: Ну, букмекерская контора, на самом деле, как будто честнее, чем казино.
1: Ну, не совсем. У тебя как? В любом случае, ну, смотри, казино... Это, я понимаю, есть, например, мошеннические казино, которые подкручивают, да?
0: Да.
1: Но на самом деле в казино ничего не надо подкручивать. Оно в любом случае приносит всегда прибыль казино.
0: Конечно.
1: Просто сама игра устроена так, что вероятность выигрыша казино намного выше.
0: И это случай. Да. То есть там это
1: везение. То есть там свои 20-30% казино всегда получает.
0: Конечно. И во
1: всегда.
0: Многом это исключительно только на везении. Ну, там не про все виды игр мы говорим. Ну,
1: например,
0: рулетка, например. А там вот эти самые ставки, тут же на самом деле от тебя зависит.
1: Ну, нет, от тебя ничего там не зависит. Ну, на кого бы ты ни поставил, в любом случае ты можешь выиграть и проиграть.
0: Ну да, но ты как
1: у
0: бы
1: тебя
0: сам
1: все равно
0: выбираешь,
1: доля везения у тебя. Ну, и в рулетке ты сам выбираешь. Ты на черное
0: стороны,
1: поставил или на красное поставил.
0: С другой стороны,
1: или на зеро все поставил.
0: Ну, в принципе, короче, одно и то же.
1: Да, одно и то же, одно и то же. Более того, есть те же букмекерские конторы. Вот у нас знакомый один поставил 1 000 000 рублей на выигрыш Трампа в первую его кампанию, когда никто не думал, что он победит вообще.
0: Ну, это какой-нибудь полимаркет, там вот эти вот
1: истории. Да. И в итоге он там были чуть ли не 3-1 у него коэффициенты, и он там выиграл в итоге. Но выигрыш ему потом выплачивали с очень большим трудом.
0: Почему?
1: Ну, не знаю, почему-то контора вот так. Вот. Поэтому помнишь 90-е годы, когда... Автоматы вот эти вот...
0: Да и в нулевых
1: да, это да, было. Да, в нулевых, да, стояли
0: конечно,
1: везде.
0: Конечно.
1: У меня у товарища мама вот такой болезнью заболела. В итоге она проиграла в эти автоматы кучу денег. Им пришлось продать квартиру, чтобы оплатить долги, переехать там в другое место, в район похуже.
0: А вот это...
1: И это вот лудомания,
0: а это как это, отвратительная, вот как отвадить, страшная вещь. Как отвадить? Это действительно отвратительная, страшная вещь.
1: Да.
0: Доводит до...
1: Это как наркомания.
0: А как сделать так, чтобы туда не... Ну, все же понимают, что наркотики – это плохо.
1: Да.
0: Но наркоманы есть.
1: Наркотики незаконны, понимаешь? У тебя есть за это ответственность. За лудоманию, ну, за людей, провоцирующих лудоманию.
0: Смотря какие наркотики.
1: Ну, есть, например...
0: Ну, типа, у тебя есть алкоголь, который многими приравнивается к наркотикам, да, на самом деле. Или, ну, или табак. Никотин, да, да, табак. И это вполне
1: легальная не, но история. Есть наркотики, которые мы не будем называть, тяжелые наркотики.
0: Не, ну, которых, понятно.
1: Да, очень сложно слезть, и от которых люди умирают еще быстрее. Есть еще и синтетические сейчас различные там вещества.
0: Давай, мы не будем перечислять все эти отвратительные наркотики. Я к тому, что есть и тоже вещи, которые вызывают зависимость, тоже вредные, но они легальные.
1: Есть, да. Но, я не знаю, там, здесь ты рискуешь потерять все. Вот в казино то реально ты можешь потерять все. Или в букмекерской конторе.
0: Мне кажется, что это просто настолько очевидная вещь.
1: Хотя есть вот, например, легальные, например, лото какой-нибудь. Там.
0: Это же тоже, по идее, казино.
1: Это тоже. Ну, вот, допустим, вот у нас каждый праздник, например, к Новому году продают вот это русское лото.
0: Барабанные палочки.
1: Да. Ну, так-то это тоже
0: чисто азартное казино, конечно.
1: Да.
0: С казино бороться бесполезно, так как сейчас все это контролирует правительство, вполне себе нормально. Да, это тоже, да, это все тоже казино, но оно хотя бы под контролем, лудоманов не остановит ничего.
1: Ну,
0: вот я, наверное, с Эдвардом согласен. Мне тоже
1: так,
0: кажется,
1: а Эдвард,
0: что
1: вы
0: это,
1: нас слышите теперь,
0: что
1: раз
0: так он пишете. Включил в Яндексе.
1: А, в Яндексе.
0: Да, интернет-радио работает. Не работают только трансляции и обычное радио. Интернет-радио работает. Это как с ветряными мельницами бороться,
1: ну,
0: с лудоманами. То есть все знают, это не про финансовую грамотность.
1: Ну, конечно,
0: это
1: нет,
0: типа
1: нет,
0: вообще
1: это не, финансовую...
0: это вообще не про грамотность,
1: это
0: база.
1: Да.
0: Типа, все знают, что...
1: Ну, это болезнь, казино... на самом деле,
0: нормальные
1: это психологическая
0: люди знают,
1: болезнь.
0: Что у казино не выиграть, на ставках ты заработать, на самом деле, деньги не можешь. То есть так или иначе, в минусе будешь, скорее всего, наркотики
1: если ты, если
0: это
1: на большую
0: вредно.
1: Дистанцию, то 100% ты будешь...
0: Конечно, да, наркотики это вредно.
1: Подожди, а у нас все еще есть финансовые... рынок,
0: который
1: тоже
0: самое, да.
1: Если ты вообще не в теме, ты точно там все проиграешь.
0: И которые,
1: и даже
0: наоборот,
1: если в теме,
0: продают
1: да.
0: тебе этот да. финансовый рынок да. через то, что как раз вот
1: через
0: здесь,
1: банки, например,
0: вот
1: продают.
0: Это,
1: да.
0: вот это финансовая грамотность.
1: Да,
0: то есть тебе новый вид казино
1: да.
0: для финансово грамотных придумали
1: да.
0: на самом деле.
1: Да.
0: Хотя по факту тоже казино.
1: Тоже
0: в чистом
1: казино.
0: Виде. И тут уже просто либо
1: а
0: тебе
1: еще, знаешь, а еще
0: нужно, либо не нужно это.
1: Мне нравится на финансовом рынке, ну как нравится в кавычках, история с фьючерсами. Это ты покупаешь не товар на финансовом рынке. Допустим, ты вот покупаешь фьючерсы на нефть. Ты покупаешь возможность купить нефть. Возможность купить нефть по какой-то определенной цене за какие-то деньги.
0: Просто
1: буквально
0: казино.
1: Воздух.
0: Да,
1: ты покупаешь
0: да.
1: буквально просто возможность, которую ты можешь и не реализовать, а деньги за нее ты уже заплатил.
0: А, да, и цена она может упасть,
1: да.
0: а ты купил повыше
1: да,
0: цене.
1: Да, да, да.
0: И
1: но
0: ты
1: так
0: на
1: фьючерсы
0: это
1: для этого
0: потерять.
1: И покупают, да.
0: Да, ну, как бы это просто...
1: Это просто
0: прямую,
1: возможность.
0: Прямую
1: да.
0: казино.
1: Да.
0: Это вообще
1: да.
0: без прикола
1: без,
0: казино, неприкрытое.
1: А там же у них еще в финансовых рынках там 5 этажей наслоения этих бумаг друг на друга, и ты, ну, просто это по факту такой же отъем денег, как
0: и
1: в казино.
0: И это продают как
1: да.
0: казино
1: как
0: финансовую грамотность.
1: Грамотность.
0: Да, как да. ту самую финансовую грамотность.
1: Да.
0: То есть вот и все, что нужно знать про финансовую грамотность
1: да.
0: на самом деле. Поэтому здесь я почему согласен с Эдвардом, что это вот либо у тебя есть эта предрасположенность, это болезнь, либо ты этим болеешь, а мне кажется, что все-таки вот что-то должно где-то у тебя быть такое, вот этот азарт, он должен
1: да.
0: быть врожденный. Либо
1: да.
0: нету. И это вообще не про брошюру. К сожалению.

0: Я весь из себя такой там, в футболе, и вокруг меня бесконечное количество людей, которые постоянно что-то куда-то ставят эти деньги. Мне это вообще просто не цепляет. Мне не надо, мне и так интересно смотреть футбол. Типа они там, вот, а так ты сделаешь интереснее. А мне деньги, так интересно.
1: Деньги и поднял бабла, конечно, стали же, другими
0: ты
1: дела.
0: Ты же типа шаришь, вот, да. Скажи, куда там, да. Чё, давай тоже. Нет, не надо, мне это просто не нужно. 36-й пишет, вы правильный человек. Это не про правильность. Мне просто неинтересно. Да. Да. Меня это просто никаким образом не торкает. Никаких
1: радио
0: включили, пишет 36-й радио. Неужели? Давайте, отчитывайтесь. Радио есть, нету?
1: Пишите, пишите.
0: Да, появился ли у нас звук. Эдвард пишет, что он нас слышит по интернет-радио, смотрит трансляцию, и там видно меня и твою руку в трансляции.
1: А в чат он куда-нибудь на YouTube пишет, на Рутюб.
0: Это как это, семейка Адамс.
1: Да, семейка Адамс, да-да-да.
0: Вещь, это что-то называлось, вот твоя рука. Ну, сейчас будем проверять, да, давайте, у нас сейчас будут новости, а вы нам пишите, вы эти новости слышите или не слышите. Ирина пишет, слушаем внимательно, спасибо, что починили. Пожалуйста, давайте новости.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 10:30, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Глава Пентагона назвал новые удары по Ирану расплатой за плохой выбор. Об этом Пит Хексет написал на своей странице в соцсети X. Американский министр войны прокомментировал начало третьей серии воздушных атак США. Ранее об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил. По данным журналиста портала Axios Барака Равида, целями стали радиолокационные станции, пункты хранения и запуска ракеты беспилотников, а также системы противовоздушной обороны. Корпус стражи исламской революции сообщал о предупредительных выстрелах по судну, которое пыталось пересечь Ормузский пролив по неразрешенному маршруту. Из-за инцидента этот участок Персидского залива закрыли до дальнейшего уведомления. В США скончался сенатор Линдси Грэм. Как уточнили в офисе политика, он умер в возрасте 71 года после непродолжительной и внезапной болезни. Республиканец стал скандально известен своими русофобскими высказываниями. Сенатор от штата Южная Каролина считался одним из главных ястребов Вашингтона. Он неоднократно призывал к жесткому давлению и санкциям против России. Его воинственная риторика была направлена также против Ирана и Китая. При этом законодатель последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля. Добавлю, Линдси Грэм внесен в России в список экстремистов и террористов. ЦИК принял документы от всех 11 выдвинувших кандидатов в Думу партий. Центр избирком получил материалы от Российской экологической партии «Зеленая». Эти сведения необходимы для заверения федерального списка кандидатов в депутаты и списка кандидатов по одномандатным округам. Ранее документы в комиссию подали все 5 парламентских партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также «Яблоко», «Партия пенсионеров», «Коммунисты России», «Родина» и «Партия прямой демократии». Представить документы для озверения списков партии могли до 18 часов 12 июля. После получения сведений ЦИК проверяет их и принимает решение заверить списки или отказать в этом. После заверения партии приступает к этапу регистрации списков. Все 11 политических объединений имеют льготу. Она позволяет участвовать в выборах депутатов Госдумы без сбора подписей избирателей. Напомню, голосование в этом году будет проходить в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Конор Макгрегор назвал адом свое состояние после поражения на турнире UFC. Ирландский боец утверждает, что перед боем с американцем Максом Холлоуэем у него не было никаких травм. «Моя голова словно прокладка двигателя, которая полностью вышла из строя. Она уничтожена. Я наносил удары ногами как в прыжке, так и приземляясь на протяжении всей подготовки, а также за кулисами перед боем. Это произошло внезапно. Я в полной темноте. Могу описать это только как ад», написал Макгрегор на своей странице в соцсети X. Напомню, ирландец проиграл техническим нокаутом из-за травмы ноги. В начале поединка он неудачно приземлился. Боец пытался подняться, но постоянно терял равновесие. Из-за этого судья был вынужден остановить бой. Глава UFC Дейна Уайт заявил, что у Конора Макгрегора подозревают разрыв передней крестообразной связки. О погоде в завершении выпуска. +19 сейчас в Москве. Сегодня в городе облачно. Дождь местами сильный.

0: В отдельных районах прогремит гроза, днем плюс 21-23 градуса. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
2: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
3: Я все знаю! Ты убил его!
2: Нет, Люк. Я...
4: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
3: Нет!
5: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
6: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать», говорит Москва.

10:37 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 12 июля, воскресенье. Меня зовут Георгий Бабаев.

0: Наш координат СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495.
1: Вот Артем пишет тебе. Смотрю,
0: нет, нет, нет. Этого не будет. Это Евгений Баркунов, который отвечает за наши трансляции и звук. Да, трансляции во ВКонтакте, ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Там, судя по всему, звука до сих пор нету. Зато на радио
1: есть. Пишите, если вы смотрите. И в приложении
0: есть, и на сайте есть. Да, и пишите, рассказывайте нам, что там со звуком. Процессы идут. Пытаемся наладить.

0: ББН сейчас уйдет спать на кушетку, а Оркунова дальше мучится с трансляцией. Пишет, да, да, так и будет. Люди, а вот Ирина пишет, что интересного пропустили в прошлой получасовке. Да, так, сейчас догоните, не переживайте. Про лудоманов разговариваем. А, Надежда пишет, что у нее уж аж паника началась какая-то от того, что просто до слез, от того, что звук пропал. Ну, не паникуйте, все в порядке. Все починим, все настроим. Все будет хорошо. Значит, люди тратят огромные деньги на сундуки и боксы в играх, не на гарантированное получение какого-либо айтема, а лишь за возможность его выпадения. Процент выпадения некоторых вещей достигает 0,01%. Многие даже не понимают, какое количество боксов нужно открыть для выигрыша при таком маленьком шансе. Ну, во-первых, про шанс-то им никто особо не рассказывает, про проценты. Может быть, если кто-то и написал бы, что там 0,01, да, тогда, может быть, как-то и поменьше было бы таких людей. Хотя тоже не факт. А так, ну, в чем разница между вот этими сундуками, боксами, паками и всем прочим, и одноруким бандитом? Буквально никакой разницы. Это то же самое. Один в один то же самое. Может быть, даже еще и меньше шансов у тебя на успех с этими боксами и всем прочим. Но люди с удовольствием это делают. И вот как ты это запретишь? Это вообще подается как просто компьютерная игра. У этой игры там обычно есть еще и другие тут уже целый консилиум чинит звук. Да, так и есть. У этой игры обычно есть какая-то основная функция, ну, типа какая-нибудь FIFA, да, вот ты там играешь в футбол. Она это тоже умеет делать. Виртуальный футбол. Ну и казино тоже есть немножечко. Так, это я уже читал. Георгий, почему нет вашего альтер-эго? Я либо потихонечку все-таки схожу с ума, либо вы за альтер-эго держите, может быть, Воркунова, а может быть, Осипова. Кто из них альтер-эго мое? Наверное, ты. Красное, красненькое альтер-эго такое, немножечко красноватое.
1: Красное, это значит быстрый и хороший.
0: Женщина торговала лотерейными билетами, в какой-то момент решила их всех украсть, ни одного билета не выиграла. Это какая-то жизненная история? Это Григорий Санкт-Петербурга.
1: Это какая-то байка.
0: Да. Сидел в ухе, ковырялся, и вдруг бац, и звук пропал. Еще Дмитрий. Вот тут можно перекрыться. Вот здесь я бы паниковал.
1: Карандашом
0: причем, да.
1: Отверткой.
0: Отверткой. Альтер-эго — это Осипов. А, ну Осипов, все, Осипов. Я задушил от альтер-эго. Я проработал эту травму, и нет ее.
1: Он просто не пробудился, не проснулся.
0: Не буду пробуждаться. Да. Георгий, смотрите, вы будете исходить из понимания, пишет Савелий, что ваш шанс проиграть 99%, а другой, что шанс на победу 1%, и он есть. Восприятие вероятности и матожидание у всех разное. Ну, это, получается, пессимист и оптимист, это вот эта история, про стакан наполовину пуст, стакан наполовину полон, один шанс на победу есть, 1%, хотя меньше, чем 1%, на самом деле, есть на победу, и этого человеку достаточно, ладно, хорошо, мне комфортно, я просто про то, что здесь, наверное, действительно самый правильный вариант, и в моем понимании государство движется у нас в этом именно направлении, это не победить, а возглавить. Победить это невозможно. Всегда будут люди, которые хотят играть на тотализаторе, всегда будут люди, которые хотят выигрывать деньги в карты, и будет это либо легальное и хоть как-то контролируемое, и еще будет получать от этого бюджет из налогов, либо это будет все подпольно, кто-то не пойми какие люди будут эту всю историю там крышевать, это все превратится в мафиозные движения и так далее и тому подобное. Действительно, наверное, лучше просто эту историю возглавить и контролировать. Мне кажется, что сейчас именно в этом направлении все и движется. Про честность в футболе и тотализатор. Был у меня приятель лудоман. Когда запретили игровые автоматы, он стал делать вот эти ставки. У него был друг, футболист из второй лиги, не премьер. Так он ему звонил и говорил, когда они будут сливать игру, чтобы тот ставил ставки. Нормально поднимали они на пару. Ну, такое, конечно, бывает, особенно в каких-то низших дивизионах. Ну, очень часто добираются в итоге до этих людей. И карьер больше нету, и дела заводят мошеннические на все подобное, на подобные истории. Поэтому. Не, ну, это в данном случае это схемка. Это не особо лудомания. Это схемка. Один говорит, что вот сдаем игру, второй на эту игру ставит, поднимает железобетонные деньги. Это не азарт. Совершенно. Второй пример. Этот же человек поставил какую-то, на какую-то прибалтийскую игру, тоже футбол, проигрался, а там был баскетбольный счет. Он офигел. А, то есть он ставил на футбол, а в итоге попал на баскетбол случайно. Ну, да, такое тоже может быть. Я люблю ходить, вот пишет Григорий из Санкт-Петербурга, в казино, в Сочи хожу, в Калининградской области хожу. Раньше в Братиславу ездили с друзьями на выходные играть в казино. Ну, я так понимаю, что у вас это, ну, типа, просто такой вид развлечения. Я как к виду развлечения отношусь нормально. Какая разница, как кто тратит на деньги на свое развлечение? Кому-то хочется потратить деньги для того, что вот вчера мы обсуждали, чтобы забраться на Эверест. Кому-то хочется потратить деньги для того, чтобы там, это большие деньги, подняться на Эверест. Кому-то хочется с парашютом прыгать, на серфинге кататься. Для того, чтобы покататься на серфинге, люди тратят тоже безумные деньги для того, чтобы поехать куда-то, где эти волны есть для серфинга. А кто-то хочет эти деньги, может быть, даже такую же сумму просто спустить в казино. Ну, и почему бы и нет? Если ему это принесет такое же количество удовольствия, я ничего против не имею. Другое дело, что иногда это не удовольствие, а в чистом виде зависимость. И люди не кайфуют с этого. Они просто хотят, им уже нужно отыграться, это уже просто необходимость. Георгий, вам просто повезло, что вы не азартные. А есть люди, которые не играют именно потому, что заводятся и знают это про себя. Вот как их опыт масштабировать? Люди, которые...
1: Ну, есть еще, на самом деле, психологический аспект. Вот ты проиграл, ты неудачник. А тебе надо стать уже нормальным человеком, понимаешь? Вот надо... Ты будешь отыгрываться, пока ты не выиграешь.
0: Да, да, это
1: пока тоже... не придешь в себя.
0: Это тоже интересная история.
1: Иначе ты, ну, просто лузер.
0: Как масштабировать опыт людей, которые знают, что они азартны про себя и контролируют?
1: Масштабировать себя. Опыт людей?
0: Ну да, ну вот ты знаешь,
1: что ты азартный. На всех азарт перенести.
0: Наоборот, вот ты знаешь, что ты азартный, но при этом у тебя хватает силы воли для того, чтобы не поддаваться этому соблазну. Вот как сделать так, чтобы другие азартные люди... тоже выработали в себе эту суперспособность не поддаваться.
1: Вот ну, Билл Гейтс же говорил, сделать? Чипирование.
0: Ну, получается, током бить. Если так упростить, да, получается, бить током. Ну, как вариант. В игре нужно вовремя менять вратаря внутри себя, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Но иногда в настоящей-то игре вовремя не меняют. Ну, вратаря, не знаю насчет вратаря, ну, может быть, вот вчера, хороший пример, мне кажется, подходит, он вчера сборная Норвегии, только на 70 какой-то минуте поменял главный тренер сборной Норвегии Сёрлута, двухметрового центр-форварда, который по какому-то недоразумению играл на фланге, вместо него вышел настоящий фланговый игрок, причем хороший фланговый игрок. И у Норвегии пошла игра. Но уже было поздно, потому что Сёрл к тому моменту уже запорол несколько откровенно, там, ну, не стопроцентных, ну, верняковых моментов, где надо было отдавать.
1: Вот пишет нам Миша Николаев. На ковидный чип дрова накатить от лудни.
0: Ну,
1: это вот, первый да. вариант. Второй вариант Зурита пишет. Не будет денег, не будет соблазнов. Изъять все деньги. Угу. Вот сразу же.
0: Ну, понятно. Да. Ну, будут играть тогда не на деньги, я вас удивлю.
1: Да, на что?
0: Да, если... Ну, на то все, что... Вот что есть, на то и будут.
1: Ну, как?
0: Ну, что-то там будет у тебя.
1: Трусы пойдешь проигрывать.
0: Конечно.
1: Дырявые.
0: Конечно. Если вдруг у вас не будет денег, если у вас все изымут, дырявые трусы в какой-то момент станут, во-первых, уже валютой. Да, они уже приобретут ценность. И будут играть вот на эти самые дырявые трусы, на корову будут играть.
1: Миша Николаев пишет, но мы не будем
0: это делать. Ну да, на это будут играть. А найдут на что сыграть. Всегда находится, когда нет денег.
1: На интерес, вот Григорий.
0: Да, этот интерес всегда в чем-то есть. Не корову ж проигрываешь. А может быть и корову.
1: Была такая песня, шел что-то с девицей парень влез, он имел к ней интерес.
0: А я думал, ты сейчас да. вот про то, что Миша Николаевич написал про эту а песню какие-то.
1: Одно и то же.
0: В репертуаре тех же людей, скорее всего, есть.
1: Кстати, по-моему, даже Расторгуев пел.
0: Программа «12 шагов», анонимные игроманы. Там как раз люди делятся опытом, у кого получается сдержать, как они это делают. А у нас это тоже, да, все, вот эти все 12 шагов, анонимные алкоголики, анонимные наркоманы. У нас тоже это распространенная штука.
1: Я просто ни к одной из этих групп не отношусь. Я
0: ну, понятно,
1: не
0: слава
1: имею
0: богу.
1: Экспертного мнения. Да.
0: Ну, просто мы знаем, что в Штатах этого много.
1: В Штатах этом, всего в... много.
0: В каждом втором фильме есть этот анонимный
1: алкоголик. В Штатах религий наркоман. Сколько?
0: То, ну, ты имеешь в виду всяких этих сект,
1: да,
0: зарегистрировал?
1: Да, да, да,
0: ну, это да.
1: Да. Хотя а у нас быть... тоже был бог Кузя.
0: А можно быть не азартным, как я, поднять с 1000 десяточку и вывести, пишет Нилс Майкл. Ну, вот вы как раз...
1: Но до этого потратить 100.
0: Вы провоцируете этих людей. Вы такой, ну я вот...
1: Он
0: я
1: просто
0: азартный,
1: байтит,
0: я просто
1: он,
0: раз
1: он забайтил просто.
0: Поднял с 1000 десяточку и погнали дальше, как бы все.
1: Да,
0: вывел
1: да.
0: денежку, да, и вам бы рекламировать все это добро.
1: Долларов. И вот, вот именно на том сайте, где, которым владельцы...
0: А, да. Осуждаем. Такой, да. Все это очень сильно осуждаем, если что. Ни во что не играйте, не просаживайте свои деньги. Это все... Там маленький шанс победить. Скорее всего, вы проиграете. Поэтому ну, не занимайтесь этим.
1: Шанс выиграть в лотерею, я не знаю, ниже, чем разбиться на самолете.
0: Изымешь деньги, почку проиграют, да. пишет Денис Дитя.
1: Да.
0: Но обязательно так и будет.
1: Да.
0: Трамп единственный человек на планете, который был владельцем казино и стал банкротом. Это было замечательное казино, самое лучшее казино. Вы просто не
1: он
0: поняли.
1: Он просто не, этот, не индейец.
0: Но, слушайте, он вот был банкротом, да? И что скажете сейчас? Как вам? Он же бизнесмен, он выкрутился. Не забываем, что он бизнесмен.
1: Сколько раз он закрывал там свои проекты?
0: Да, и вот сейчас...
1: Огромное количество.
0: Будем просто. Надеяться, что нынешний проект он тоже закроет.
1: Думаешь?
0: Соединенные Штаты Америки.
1: То-то-то-то-то.
0: Да. А можно быть Макгрегором? Два раза на полу упал и... 30 кака.
1: Это
0: что? Это 300 тысяч получается, да?
1: Кило тысяч. 30 миллионов, я не знаю.
0: Или 30 миллионов?
1: Да. Кило это тысяч?
0: Подожди,
1: ну, смотри, к это тысяч, и кило к это 30 миллионов, да.
0: Ну, получается, он сейчас... Что,
1: залутал.
0: Сейчас, он сейчас 30 миллионов долларов получил вот с этого боя.
1: Да. Так, где нравится. Можно поваляться?
0: Просто где он ногу, где он подвернул. Неужели? Неужели так много? Или это 3? Миллиона.
1: Нет, 30, это 30 миллионов. Ну, по крайней мере, он сколько, написал.
0: Я имею в виду, сколько он получил, да, я не сколько написал, я имею в виду, сколько он на самом деле получил. А шахматы, пишет Зурит. А что шахматы? Типа, азартная ли это игра, шахматы? Не, ну, наверное, любая игра азартная. Mm. Но кто-то играет в шахматы на деньги?
1: Я не знаю, такого вообще не видел.
0: Ну, мне кажется, что нет.
1: Мне почему? Кажется... В «Джентльменах удачи» играли. Помнишь, там он это, раздел в гостинице?
0: Ну, это «Джентльмены удачи».
1: Да.
0: Там моргалы выкинуть собирались.
1: Да. Ну... Шах-бокс.
0: Как будто шахматы...
1: Не, лучше шах-босс.
0: У шахмат такой... Я понимаю, в нарды. Например, в нарды, понятное дело, играют на деньги.
1: Но в шахматы... нарды на деньги только играют.
0: Да, но шахматы такой флёр, как будто у игры интеллектуальный. Там как будто деньги, это, знаешь, ну...
1: Второе.
0: Да это даже не второе, это ну, просто, ну, типа, это низкое. Чем, да, какие да. деньги? Мы здесь, мы же, это же битва умов. Деньги, это, да ладно, деньги. Какая разница, у кого сколько денег, вот, если ты его в интеллектуальной игре, в интеллектуальной битве победил. День, ты тоже не до денег.
1: 36-й вот тоже байтит, вот смотри. Мой друг Лудоман говорит, что живет только тогда, когда поставит ставку и идет игра. И все остальное время он думает об игре.
0: Это ужасно, ужасно.
1: Ну, это болезнь уже.
0: Да, это кажется. Кошмар. Не надо забывать, что Трамп не только успешный бизнесмен, но еще и блестящий дипломат. Да, это обязательно нужно. Это всегда нужно помнить. Ладно, он блестящий дипломат, он еще и супергений. Его, кстати говоря, как-то Путин назвал гением. Тоже помните об этом.
1: Евгений вот пишет, на самом деле, очень философскую мысль. В шахматах одна ошибка, и ты ошибся.
0: Ну, это да. Это правда. Если тебе плюют в спину, значит, ты первый, да. И у тебя, значит, спина оплеванная
1: еще. Джейсон Стэтхэм, конечно, рулит.
0: На все что угодно ставят деньги. Особенно поражает, когда ставят на события. Типа, кто станет президентом, кто когда умрет. Сейчас, кстати, была очень громкая история. Вот как раз на этом сайте, где можно делать ставки на события. Там была ставка на то, заплачет ли Криштиану Роналду в рамках чемпионата мира по футболу 2026 года.
1: Рука-лицо.
0: И они когда вылетели, он...
1: Он сам сделал эту ставку. Я уверяю тебя.
0: Он просто плакса, он постоянно плачет, когда вылетает, когда побеждает. Нет, ну
1: ты понимаешь, ты знаешь, что ты плакса, вылетаешь и делаешь ставку.
0: Да, можешь.
1: Сам можешь забайтить, спровоцировать.
0: Но он не совсем... Я думаю, что он прекрасно знал про эту ставку, про то, что это существует. И заплакал, там безумное количество денег люди поставили на это. И он... Вроде как заплакал.
1: Но не на пол.
0: Но слезы не показались, понимаешь, там, то есть видно, что у него мокрые глаза, так называемые, но вот не разрыдался. Обычно он рыдает прям, то есть там, и пошел скандал.
1: Ну, конечно.
0: Эта организация говорит, он не заплакал, а все говорят, как это не заплакал. И они в итоге продавили, они в итоге решили, что все-таки, окей, это считается, что он заплакал, да. Ну, это прям такая громкая достаточно история была. Заплакал на пол шишечки. Ну да, ну, деньги в итоге выплатили. Хотя, может, и не знаю.
1: Так, у нас
0: еще
1: и свет моргает теперь.
0: Что за день? Я, может, реально сплю. Самое обидное будет, если я все это время сплю, а аргентинцы проиграли. Проиграли, и я просыпаюсь, и дальше Швейцария прошла. Вот это будет прям совсем грустно. Ой, а Месси прям не плачет. Ну да, тоже плачет, но на него никто ставки не ставит, потому что то, что Криштиану Роналду заплачет, намного более вероятная история. Тут можно попробовать сыграть вот на этом человеческом азарте. Не трогайте Трампа, я его люблю, нехороших людей нужно любить, пишет Конь Огонь.
1: Где логика?
0: В раздевалке без камер бился в истерике за то, скорее всего, да. А я сейчас нейросети, у нас уже дефицит памяти, там вот это вот все, потому что на что тратят нейросети? На то, чтобы нейрослоп делать бесконечное количество, генерировать вонючих видео шизоидных. И вот, во-первых, у меня вся лента выглядит как мемы про Холланда. Про то, какой он викинг.
1: Они даже до меня добрались, да. А я как бы
0: да.
1: не в футболе.
0: Они действительно все поглощающие.
1: Просто,
0: да. Мемы про Холланда. И...
1: Где он это поворачивается? Это он поворачивается?
0: Да. Причем это же оригинальный там какой-то вьетнамский мужик сидит. Да. Они сделали Холланда туда, прикрепили. Да. Ну, и про него мемов бесконечное количество. Потом, значит, вторая категория — это мемы про диктатора Мбаппе. И третье...
1: Это Мбаппе, что-то с апартеидом связано.
0: Мбаппе — это футболист, это капитан сборной Франции. Он в какой-то момент завирусилась история, как он в день рождения одного из своих партнеров по команде, причем такого партнера, у которого имидж самого доброго человека в мировом футболе. Он прям вот... У него нету ни одной черной странички в его биографии. Он супер просто милаш. И у него был день рождения. Он был капитаном. И когда вышел Мбаппе на замену...
1: А он белый?
0: Нет, он черный.
1: Тогда почему ни одной черной странички?
0: Получается, все, да, черные, значит. Они там все черные. Это же сборная Франции. И он заставил у него забрать капитанскую повязку прям в день рождения, и завирусилось, что он, значит, диктатор. Его начали рисовать в диктаторской такой одежде, он на Саддама Хусейна такой похожий во всех этих мемах. Песню написали про то, что, значит, он диктатор. И это прям уже далеко зашло, уже они и сами над этим прикалываются, и тренер ему кланяется, и мемов наклепали бесконечное количество. И вот эти мемы у меня их на втором месте после, соответственно,
1: после Холланда.
0: Да. А на третьем месте это видео якобы из раздевалок, где, например, приходит Мбаппе-диктатор и говорит, как ты посмел не отдать мне пас, расстрел его, и там ведут кого-то на расстрел, и они достаточно такие реалистичные. Я даже жену подколол, я показал ей видеоролик, где типа Криштиану Роналду дерется с тренером в раздевалке за то, что он там посмел его заменить.
1: В форме гачи-мучи.
0: И она, нет, все... обычной форме, в том-то и дело. И она, ну так вот, я издалека, да, знаешь, я показывал. Да, да, да. И она такая, чего?
1: Да.
0: Чего произошло? Я говорю, прикинь, а там, знаешь, это еще все стилизовано, типа как будто кто-то из-под тишка вот так вот снимает. То есть, ну, понятно, продуманная, да, история. Да, да. Ага. И она купилась на это.
1: Так может и с Кокориным так было?
0: Но я думаю, что он, если бы вот было сейчас это все, он бы определенно точно говорил, что это нейросеть, да. Вот как важно оказаться в нужное время в нужном месте, да, и чтобы все совпало. Если не совпадает, то будет плохо.
1: В раздевалке осуждаю.
0: Казино и ставки — это жесть, прошел в свое время это, но вовремя остановился, пишет Владимир. Бросил пить, курить, играть, занимаюсь спортом, ловлю в нем здоровый адреналин и...
1: Правильно делаете, Владимир.
0: И он просил не называть имя. Ну, мы фамилию не называли. Или называли?
1: Нет.
0: Не называли. Ну, тогда
1: нет,
0: ладно.
1: Я не дочитал, да, Владимир. Называть. Надо было, да, сначала.
0: Сначала, если вы хотите, чтобы кто-то, чтобы мы не называли имя, пожалуйста, пишите сначала это. А то иногда, ну, можно...
1: Может быть, это Владимир Ильич.
0: Это был именно он. А, ну, и правда, куда Владимир Ильича это привело?
1: Да он до сих пор живее всех живых.
0: К вечной жизни, да, да, да. До сих пор лежит. До сих пор лежит. Так... О, и, пожалуйста, фотография, смотри. Нам прислали, вон, если ты вниз отмотаешь. А, у тебя нету, она есть, не отобразилась. Нет, нет, не это, нет. Вот, посмотри, я ее открыл. Ага. Вот эта фотография. Пожалуйста. Скоро идет мавзолей. И это было, и эту фотографию нам прислали до того, как мы с тобой разогнали историю, вот, про Ленина. Вообще. А это доказывает, что мы с вами все живем в матрице. Или, да, в моем сне. Пора мне в этом сне.
1: Я тогда сочувствую, если это твой сон.
0: Мне пора ложиться спать.
1: Хотя Осипова нет.
0: Во! Это точно сон. Это нереальность, да, это точно сон. Евгений Варкунов.
1: Георгий Бабаян.
0: Всем счастливо.
1: Пока.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 11 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Силы противовоздушной обороны уничтожили еще 5 дронов на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, написал глава города в своем канале в мессенджере «Макс». Всего с начала суток, по данным Собянина, средства ПВО сбили 26 украинских беспилотников на подлете к российской столице. Причиной смерти Линдси Грэма мог быть сердечный приступ. К дому американского сенатора на Капитолийском холме в Вашингтоне ночью выезжали экстренные службы. Эту информацию журналисты NBC обнаружили на записи полицейского радиообмена. По данным телеканала, вызов поступил из-за сообщений о сердечном приступе. В соцсетях появились фотографии, на которых видно, как врачи выносят человека из дома на носилках и передают его бригаде скорой помощи. На месте также находились полицейские и пожарные машины. Позднее в офисе сенатора сообщили о его смерти. Соболезнования в связи с его кончиной выразил Дональд Трамп. Сенатор Линдси Грэм, один из величайших людей и сенаторов, которых я когда-либо знал, умер. Он всегда работал и был настоящим американским патриотом. Нам будет очень не хватать его. Подробности и информация о церемонии последуют, как печально, написал американский президент в соцсети True Social. Республиканцу был 71 год, он представлял Южную Каролину в Сенате США с 2003 года. С января 25-го политик возглавлял бюджетный комитет Верхней палаты Конгресса. Сенатор был известен жесткой риторикой в адрес России, выступал за усиление санкций и поддерживал идею силового давления на Иран. Линдси Грэм, добавлю, внесен в Россию в список террористов и экстремистов. Глава Пентагона назвал новые удары по Ирану расплатой за плохой выбор. Об этом Пит Хексет написал на своей странице в соцсети X. Американский министр войны прокомментировал начало третьей серии воздушных атак США. Ранее об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил. По данным журналиста портала Axios Барака Равида, целями стали радиолокационные станции, пункты хранения и запуска ракет-беспилотников, а также системы противовоздушной обороны. Корпус стражи Исламской революции сообщал о предупредительных выстрелах по судну, которое пыталось пересечь Ормузский пролив по неразрешенному маршруту. Из-за инцидента этот участок Персидского залива закрыли до дальнейшего уведомления. Минпросвещения назвали неадекватным желание ребенка есть мармелад в виде червей. Это следует из письма министерства, направленного в регионы. Ведомство актуализировало методические рекомендации по регулированию вопросов, связанных с использованием цифровых технологий несовершеннолетними в зависимости от их возраста. Отметим существующее негативное влияние контента на пищевой выбор ребенка под влиянием рекламы или популярного контента. Так, нельзя назвать с точки зрения психоневролога адекватным желание ребенка отведать мармелад и другие лакомства в виде червей, крови и других абсолютно неприемлемых образов, продиктованных зарубежными видеороликами, например, в честь Хэллоуина и других подобных деструктивных явлений, говорится в документе. Курс валют на выходные понедельник. Китайский юань стоит 11 рублей 30 копеек. Курс доллара установлен ЦБ 76 рублей 66 копеек. Курс евро до вторника 87 рублей 67 копеек. Сейчас в Москве +19. Сегодня в городе облачно, дождь местами сильный, в отдельных районах гроза. Днем +21-23 градуса. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Местами порывы до 15 метров. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Москва.
4: 94.8 FM.
2: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
5: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Симптомы. Так, вялый, да, частый, ну, не всегда, и, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Говорит Москва». Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и снова, как всегда, по воскресеньям в 11 часов наш исторический пасьянс. Мы работаем в прямом эфире, наш телефон 8495-7373-948, смс-портал +7 925-888-88-948, телеграм для сообщений, говорит МСК-бот, нас можно не только слышать, нас можно видеть, телеграм-канал радио говорит МСК, ютуб-канал говорит Москва. ВКонтакте можно видеть, в Дзене можно читать, в общем, то есть найти нас вообще не проблема, и все. Так, у нас сегодня чрезвычайно будет интересная программа. Я приветствую наших, из серии «Дипломатическая дуэль», соответственно, гости наши постоянные, это Сергей Алексеевич Засорин, кандидат исторических наук, заместитель директора Центра регионального сотрудничества МПГУ. Вот, я уже все выучил.
0: Все отлично,
7: Сергей Алексеевич.
0: Вот. Спасибо, всем добрый день.
7: и Вячеслав Владиславович Черемухин, кандидат столичных. Дальше у меня хуже, да? Значит, преподаватель Университета дружбы народов, правильно? Да, имени Патриса Лумумбы. И вообще прекрасный историк, очень интересный собеседник. А сегодня мы решили поговорить о чрезвычайно важном вопросе, который будет историческим, совершенно историческим, но он имеет непосредственное отношение к современности, то есть тому, что происходит сейчас. Мы, наверное, о современности говорить не будем, но просто без того, что мы сейчас, о чем мы будем сейчас говорить, понять то, что сейчас творится, невозможно. А говорить мы будем условное название «Ближневосточный капкан». То есть как вот это все началось, так это до сих пор не закончилось. И судя по выступлениям нашего любимого Биби, это не закончится еще долго.
0: Да
7: вот,
0: уж. Да.
7: Вот поэтому вопрос. Мы сегодня обсудим вот эту дипломатическую дуэль, что в общем и целом, откуда вообще ноги растут, откуда, как все начиналось на Ближнем Востоке. Так, вот то, что мы имеем сейчас, но ведь это когда-то началось, правильно ведь, да?
0: Абсолютно, конечно. Значит, только если мы будем говорить от того момента, когда все началось, но нам не то, что два часа, нам два дня, может быть, и две недели.
7: Не, ну не как хватит. Из Египта выходили, мы,
0: нет, наверное, не будем. Про Моисея не будем вспоминать. Вы знаете что, и про Иисуса Навина тоже не будем. Я о другом хочу, от другого оттолкнуться. Все-таки, если мы с вами в нашем цикле прицепились в хорошем смысле слова к новейшему периоду истории, да, давайте посмотрим, наверное, как все это в начале века начиналось.
7: Да.
0: В этом узле противоречия. Поэтому мы не будем сейчас вспоминать, кто владел Палестиной и Иудеей, и откуда появилось вообще название Палестина. А, кстати, оно имело название Палестина Прима Терце, потому что и Сирия, и Ливан – это все Палестина.
7: Да. Сергей Алексеевич, и в плаще с кровавым подбоем,
0: значит,
7: выходил на террасу пятый прокуратор Иудеи всадник Понтия Пилат.
0: Это мы не будем. Уже не будем. Я хотел бы оттолкнуться, вы знаете, от идеи и, может быть, от ее носителя, которому не повезло в восприятии и наших ученых, и особенно наших пропагандистов. Всем известный якобы крестный отец сионизма Теодор Герцль, который на самом деле совсем не то предлагал, что потом ему будет навязано. Как мы воспринимаем его? Как представителя правых, сионистских, буржуазных кругов? Отнюдь. Он был утопический социалист.
7: О, даже так?
0: Да. И он написал перед самой своей смертью в 1904 году великолепный совершенно такой романтический роман, где он говорил о будущем евреев. Если вы там будете искать Израиль, не найдете. Ни в жизнь не найдете. Потому что Герцль вообще исходил из того, что евреи должны быть ассимилированы. Поскольку это не получается в Европе, потому что жгучий, совершенно вульгарный антисемитизм, их надо ассимилировать где-нибудь на других континентах. Но не в Израиле, упаси Господи, не на территории Палестины. Он предлагал, например, евреев переселить, вы сейчас не поверите, но это правда, в Уганду.
7: Господи!
0: Да, поскольку там издревле когда-то была небольшая сионистская, не сионистская, а иудейская община, вот, в Южную Америку он собирался их переселить. И мало ли еще куда... Ирония судьбы, но когда будет создан Израиль, то название Тель-Авив «Новая земля» – это взято из его книги. Но он не видел этого плана для евреев на этой территории. Причем мы же говорим о пасьянсе историческом.
7: Да.
0: Век не поверите, но его планы еврейской ассимиляции и переселения поддержал никто, а Уинстон Черчилль. Период между двумя мировыми войнами.
7: Ну, это вполне может быть.
0: Нет, Черчилля похоже. На Герцля в нашем восприятии...
7: Англичане вообще очень там активно поддерживали.
0: Вот здесь подавайте ближе к англичанам. Ну что, пришло дело к Первой мировой войне. Давайте посмотрим вот это вот злополучная и вечная неразрешаемая проблема с Палестиной. К началу 20 века, вот тогда, когда вот как раз Герцль сочинял свои все великолепные планы, на территории Палестины проживало, ну, где-то порядка неполные сотни тысяч евреев.
7: Немного.
0: А арабов было, извините, в 7 раз больше.
4: Поэтому, ну, какие же там действительно планы на историческую родину возвращаться. А был еще такой замечательный совершенно, это к вопросу о виртуозности и беспринципности британской дипломатии, лорд Бальфур, как известно, министр иностранных дел периода Первой мировой войны, который пообещал, если у турок удастся, а я напоминаю, что к этому времени, до 20-го года Палестина, она так уже называлась, фактически была колонией, подмандатной территорией, там перекрашивали как хотели для Османской империи.
7: Да-да-да, ну там все, весь Ближний
4: Восток. Потом ее англичане отхватили. Он обещал, закончится все нашей победой в Первой мировой, только вы нам помогите, пожалуйста. Не воюйте на стороне немцев, и турок тоже. И тогда Палестина будет еврейская. Ровным счетом то же самое.
7: А кого он призывал не воевать на стороне?
4: Евреев.
7: А они собирались?
4: Европейских.
7: Они
4: европейские, собирались? Чтобы в армии не вступали, упаси Господи, в какие-нибудь неправильные. А если вступали, только во французскую, а лучше британскую. Короче говоря, то же самое он обещал арабам.
7: То же самое. Да молодцы.
4: Чуть-чуть с небольшой паузой. В итоге, как известно, англичане не дали ни тем, ни другим ничего. Потому что, смотрите, какая штука получается. Ну вот как жилось евреям в Палестине, при турках и при англичанах? Конечно, при турках жилось лучше.
7: Да ладно.
4: Ей-богу. Потому что, во-первых, все еврейские общины были допущены, все синагоги были разрешены. Местные там всевозможные вот эти вот организации, общественные турками, не пресекались. Ну, только чтобы не лезли куда ни попадя. Англичане
7: установили. Ну, и налог.
4: Ну, да. Кстати говоря, еще один интересный момент. Вы знаете, что туркам очень понравилось у Герцля? Он предлагал, если уж переселяться туда, на Ближний Восток, эти территории выкупать.
7: А вот это хорошо.
4: Чтобы евреи европейские выкупили эту землю, и на ней тогда уже там что-то пытались сделать. А англичане все это пресекли. Угу. Поэтому жесточайший совершенно контроль, вот фактически с 20-го года, как они это получили под мандатную территорию, когда евреи начинали просить, конечно, не требовать просить, но все-таки, ну вот мы же давно к этому стремились, нам было обещано. Англичане виртуозно говорили, это не наш вопрос, это вопрос Лиги наций.
7: Ага, вот так вот.
4: Да. Вопрос о предоставлении какой-то автономии под мандатным территориям решается только Лига наций. Ну, мы с вами хорошо знаем, что Лига наций ничего не решала.
7: Да, мы говорили, у нас было целых, по-моему, две передачи.
4: Да. Поэтому это была такая хорошая, извините, отмазка. Но зато с началом Второй мировой войны англичане активно вербовали евреев палестинских в армию. И те даже умудрились повоевать немножко в Северной Африке против Роммеля. Они открыли абсолютно безграничную эмиграцию из Европы.
7: Но это еще до войны?
4: Уже по ходу войны.
7: По ходу войны.
4: С началом Холокоста. Угу. И теперь посмотрите на динамику, почувствуйте разницу. К окончанию Второй мировой войны, напоминаю, тогда там было что-то такое около 100 тысяч, теперь было 700 тысяч. Почувствуйте разницу. И к этому моменту, это мы сейчас подберемся все-таки к решению вопроса о территории как государстве, это было уже все равно не большинство, 1/3 всего населения региона. То есть 2/3 по-прежнему арабы, причем арабы не только палестинские, а арабы, которые из соседних стран, туда притекали в большом количестве. Ну и вот такая уже более ощутимая еврейская диаспора. Так что там, в общем-то, история достаточно... Еще один момент, о котором мы с вами сегодня чуть-чуть уже подзабыли, потому что когда мы сейчас доберемся все-таки до создания Израиля и до отношения к этому государству, вернее, два государства, да, в итоге почему одно, со стороны нашей и со стороны западной, а давайте мы вспомним о обсуждении еврейского вопроса уже в Советском Союзе после революции. Да, мы все знаем Биробиджан, 1934 год, создание еврейской области. А мы с вами не учитываем, что в 20-е годы очень активно прорабатывался вопрос о создании Крымской еврейской республики.
7: Да, это была, да, была
4: инициатива. И потом, кстати говоря, поскольку, ну, это понятное дело, что в поход, со временем созданный антифашистский комитет советских евреев активно поддерживал, за что Михоэлс и пострадал, поддерживала еще Полина Жемчужина, да, жена Молотова. И Молотов у нее пошел, как считал Сталин, на поводу, и потом Сталин однажды сказал: Молотов, Александр Михайлович, что-то я не пойму. Вы что, скрытый агент непонятного Израиля или возможный агент наших западных противников? В общем, в итоге, ну, свою жемчужину мы с вами представляем. Откуда, кстати, вот интересный момент, откуда вдруг появилась идея еврейской автономии в Крыму?
7: Это Каганович, по-моему, выдвинул.
4: Выдвигал Каганович, потом многие поддержали. Угу. Почему Крым? Почему евреи?
7: Ну, Крым хорошее место.
4: Да, место оно всегда хорошее. Просто давайте иметь в виду, что когда-то элитный курорт крымский, понятно для кого, превратился в народный, в народную здравницу. Огромное количество евреев среди врачебного и обслуживающего персонала. Вот типа, вот где же, как не в Крыму? Ага. Поэтому вот в итоге все пришло к окончанию Второй мировой войны, вот к этому клубку всевозможных непонятных интересов наших, американских, кстати говоря, европейских тоже, потому что вот тот самый Бальфур обещал еврейскую автономию, превращаясь в государстве, никому как иному, как барону Ротшильду.
7: Ну, понятно, кому он еще там...
4: Да, кому же еще, кто же еще клюнет на такие всякие фантастические идеи. Так мы пришли к окончанию войны.
8: Так, Владислав, я немножко дополню. Да. Ну, помимо того, что Герцль, ну, если, может, мы про него, и тут два момента еще хочу дополнить. Помимо того, что Герцль немножко менял свою позицию в течение времени, все-таки базовый, да, его является концепция 1896 года, в которой он сказал знаменитой своей книге «Еврейское государство», да, в которой он сказал, что для нас решение вот этого еврейского вопроса является национальным вопросом. Он уже тогда заговорил открыто, что евреи — это нация, чем он на самом деле многих даже из собственной диаспоры это, в общем-то, оттолкнул от себя, потому что они же тоже основывались, некоторые религиозные деятели еврейской миграции, что на статьях Талмуда, который запрещал им вообще возвращаться в Палестину, были такие. Но была масса евреев, которая, наоборот, поддержала Герцля. И вот с течением времени, вот даже вот да, 20-е, 30-е годы, с каждым разом действительно евреев становилось все больше. Но помимо того, что их становилось больше в самой Палестине, не менее важный вопрос, про который всегда почему-то забывают, это вопрос Иерусалима. Он на самом деле здесь едва ли является не краеугольным. Иерусалим — это уникальный город. И уникальный город, я бы сказал, такой город-государство на самом деле, потому что Иерусалим — это город трех священных религий, это, причем великих религий, это город, где очень неоднородное население, это город, который всегда был разделен на несколько частей, но в моменте 1920-х годов, например, пытались арабы, которые еще здесь доминировали, они попытались на самом деле еврейскую проблему решить. Причем решить интересным путем. Они хотели включить в состав управляющего совета города Иерусалим часть еврейской диаспоры, чтобы таким образом дать им слово и таким образом избежать собственного, скажем так, постепенного вытеснения из управления города. Но с течением времени эта история чуть-чуть менялась. И в какой-то момент в этом Иерусалиме, в соответствии с изменением самой структуры общества, стали доминировать уже, собственно говоря, сами евреи. И они поначалу предлагали арабам вступить в это объединение, но арабы сами отказались. Потом очень много и очень долго об этом жалели, потому что, как оказалось, они потеряли последние рычаги управления над городом и таким образом сами себя практически в ловушку-то, в общем-то, и поставили. Но было еще и другое важное, наверное, составляющая. Евреи не просто, да, вот как мы сейчас вот представление, да, просто взяли, приехали и поселились. Ну, было не совсем так. Они приезжали сюда и основывали здесь деревни, да, или поселения, либо скажем так, делали так, чтобы арабы сами уезжали из отдельных деревень, а они как бы ее наполняли собственным населением и меняли в связи с этим свое название. И деревня становилась неожиданно не арабской, а уже еврейской. И отсюда менялась вот эта сама структура общества. Причем евреи делали это, если в 20-30-е годы они делали это достаточно... Ну, я бы так выразился, мирными средствами, то чем дальше, тем больше вот этот напор еврейской диаспоры становился более такой свирепым. Они все больше и больше показывали свое недовольство и нежелание соседствовать вместе с арабами. Они показывали, что они не готовы вместе с арабами делить пространство, делить управление поселениями и многое-многое другое. То есть, на самом деле, арабы неожиданно стали чувствовать свое ущемление. То есть, они чувствовали, что как-то нас выселяют из тех территорий, которые мы контролируем, где мы живем на протяжении почти, ну, там, более тысячи лет. И это стало одной из причин вот того самого арабо-израильского конфликта, ну, в грубом, да, в там, совершенно другом виде, да, в другом качестве, который мы видим на протяжении вплоть до сегодняшнего дня. То есть, на самом деле, вот это вот... такой экспансионизм еврейской иммиграции на территорию Палестины сделал их самих, скажем так, не очень-то хорошими гостями. Они их представляли как гости, а на самом деле они сами себя гостями здесь не считали. И с другой стороны, это привело к тому, что накал настроений здесь проходил в том числе при активном, скажем так, покровительстве этой иммиграции со стороны европейских государств, прежде всего англичан. А с другой стороны, были здесь и масса тех евреев, здесь надо это забывать, которые прибыли сюда еще в конце 19 века и начале 20-го, в том числе из России. Надо помнить, что начиная с конца 19 века, евреи очень активно уезжали из России в самые разные страны мира. Будь то большая еврейская диаспора сформировалась из России в Соединенных Штатах, ну а потом... по окончанию гражданской войны, немалая часть этих евреев, они отправились на территорию Палестины, чем тоже пополняли вот эти новые еврейские
4: поселения. Да, но там не только, кстати, один момент, не только эмиграция рубежа веков, не только из Российской империи, из Австро-Венгерской.
7: Ну, из Германии.
4: Вообще, кстати, вопрос о Польше в этом контексте. Ну, вот сейчас вы не поверите, но факт остается фактом. Еще до начала открытого официального Холокоста, в тайных переговорах между Пилсудским и представителями Гитлера обсуждался вопрос о депортации еще до того, как появились все остальные
7: ужасающие вещи. А, это да, было странного-то. Да, да.
4: Как вы думаете, куда? Век не догадаюсь.
7: Ну, не на Мадагаскар же.
4: Как?
7: Не на Мадагаскар же?
4: На Мадагаскар.
7: Ну да.
4: Это самое интересное. Вот. Нет, я понимаю, что это из области научной фантастики. И еще я хочу добавить немножко вот по поводу судьбы Иерусалима. Вот, конечно, тогда арабы не сообразили. Потому что фактически к моменту уже создания новых государств было два Иерусалима. Был Восточный Иерусалим и Западный. Вот Западный Иерусалим – это вот самый муравейник всех про вся. А Восточный Иерусалим – это сугубо арабский, и они не лезли туда в основные, в общем-то, в историческую часть. Да, поэтому очень легко можно было потом взять, да и не вернуть. Промахнулись тогдашние арабы, палестинцы. Вот, так что вот такой вот действительно клубок противоречий. И вот здесь вопрос все-таки, давайте попробуем понять, кто придумал Израиль.
7: Да, вот это, кстати, очень интересный вопрос.
4: Кто придумал одно или два государства? Ну, давайте все-таки мы вернемся к нашей позиции.
7: Да, конечно.
4: Наша позиция была тогда твердая. Два отдельных государств. Об этом говорил, писал Сталин, об этом говорил тогда вон Громыко.
7: То есть это уже послевоенное.
4: Послевоенный период. И ничего другого. Вот сейчас мы доберемся до первого этого конфликта, первой войны 47-48 годов. Вы не поверите. Но евреям тогда помогал открыто Советский Союз. И Чехословакия по поручению Советского Союза. Авиацию они получали у чехов, танки получали у нас. Оружие стрелковое они получали, но то, которое англичане не бросили в свое время после Второй мировой войны, тоже у нас. А арабам помогали. Как вы думаете,
7: кто? Американцы, значит.
4: Конечно, американцы.
7: Ну, да. Если не мы, значит, американцы.
4: Ну, естественно, да. Третьего не дано. Вот, это к вопросу о том, что у Сталина было абсолютно твердое убеждение в том, что очень даже возможно и правильно сделать тогда Израиль союзником на Ближнем Востоке, что надо обязательно использовать всю еврейскую диаспору, всех мигрантов, и новых, и старых, которые оказались на этой территории, и, конечно, социализм. Вот тогда...
7: Нет,
4: вот
7: кибуц — это социализм, в
4: вот,
7: принципе.
4: Вот тогда все-таки... Нет, я понимаю, что Герц там много чего менял в своих взглядах, но вот его утопический социализм, как бы, в это время стал активно использоваться в Советском Союзе. Что вот она, новая версия социализма, но вот на этой...
7: Ну, немножко другая, немножко, но в принципе другая, сойдет.
4: Но в принципе все наше. Вот, поэтому в этом смысле еще один момент. Ну, вот как-то вот американцы-то что... Так легко у нас увели Израиль из-под носа, как говорится. А американцы не хотели создания еврейского государства вначале. Вы сейчас удивитесь.
7: Я уже удивился.
4: Элизабет Трумэн в это время уже нового американского президента дочь написала, что еврейские... Штерн была такая сионистская организация, такая радикальная на территории США, и потом из нее Цахал появится, тот самый знаменитый там уже в Израиле. Они письма с бомбочками присылали Рузвельту, извините, Трумэн.

0: отдали, ну, по сути своей, да, и предали арабов, они же воспринимали это как предательство, да, вот отсутствие этой возможности. А в этот момент произошла, наверное, самая главная вещь. Арабы реально с того момента, когда они не смогли создать единое арабское государство, они потеряли во многом, в принципе, доверие к западным странам, прежде всего, к Англии. Понятно, что отдельный расклад сил потом поменялся, да, отдельные страны арабские свои взгляды меняли, и многое, в общем-то, происходило, многое менялось. Но, в общем и целом, арабы перестали уже, скажем так, в чистом виде доверять западным странам, Англии прежде всего. Поэтому, когда вот эти моменты происходили, тут уже многое менялось. Мы об этом еще поговорим.
1: Да, да, мы, наверное, поговорим сейчас, мы прервемся на новости, рекламу, и потом вернемся и продолжим наш разговор. Мы уже подходим к созданию государства Израиля.
2: Ну да, подошли вплотную.
1: Да.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 11:30 в Москве, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Средства противовоздушной обороны уничтожили еще 3 летевших на Москву БПЛА. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, написал глава города в мессенджере Макс. Всего с начала воскресенья, по данным Собянина, силы ПВО нейтрализовали 29 украинских беспилотников на подлете к Москве. В Катаре объявили 4-дневный траур после смерти бывшего эмира. На всей территории страны сегодня будут приспущены государственные флаги в знак скорби по Хамаду бен Халифе аль-Тани. Кроме того, с 13 июля приостановят работы министерства, правительственные ведомства и другие госучреждения. Госслужащие вернутся к исполнению своих обязанностей 19 июля. Поминальная молитва по бывшему монарху пройдет сегодня вечером в мечети имама Мухаммеда бен Абдель Вахаба в Дохе. После этого экс-главу Катара похоронят на кладбище в Лусаиле. Шейх Хамад бен Халифа аль-Тани ушел из жизни в возрасте 74 лет. Он правил Катаром с 95 по 2013 год и добровольно отрекся от престола в пользу своего сына. Более 20 человек эвакуировали из зоны подтопления в Свердловском Ирбите. В пунктах временного размещения находится 30 местных жителей. Паводок в регионе начался из-за сильных дождей, сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области. В Ирбите потоплено 156 приусадебных участков, дороги на 18 участках и 5 перекрестках, а также подъездные пути и мост по улице Орджоникидзе, говорится в сообщении. На дежурстве находится круглосуточный пост с плавсредствами. По последним данным МЧС, всего на территории региона в результате паводка затоплено 23 жилых дома, 650 приусадебных участков, 9 низководных мостов и участок автомобильной дороги. Отсутствует автотранспортное сообщение с 20 населенными пунктами Свердловской области. ЕС призвал лишить Венецианскую биеннале денег из-за павильона России. Еврокомиссия рекомендовала Европейскому исполнительному агентству по образованию и культуре прекратить предоставление гранта в размере 2 миллионов евро. Это следует из тщательной оценки ответов участников биеннале, направленных на обоснование повторного открытия российского павильона. Культура в Европе, финансируемая за счет денег налогоплательщиков, должна продвигать и защищать демократические ценности, написала исполнительный вице-президент Еврокомиссии Хенна Виркунин на своей странице в соцсети X. Впервые с 22 года России разрешили открыть павильон в садах Джардини в Венеции, где проходит выставка. Решение вызвало критику правительства Италии и Евросоюза. В апреле Брюссель отменил субсидии для биеннале на 2 миллиона евро, а итальянские власти направили в Венецию инспекторов для проверки ситуации. Президент биеннале Пьетро Анджело Буттафуоко ранее заявлял, что венецианская выставка – это не суд, а сад мира. О погоде в завершении выпуска. Плюс 19 сейчас в Москве. Сегодня в городе облачно, дождь местами сильный. В отдельных районах гроза. Днем плюс 21-23 градуса. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Местами порывы до 15 метров. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов.

0: каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: А вы говорите «милит».
2: Я его что?
1: Тоже мне «милит».
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
0: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
3: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
3: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва.
0: Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
5: И снова здравствуйте, мы возвращаемся в студию, продолжаем наш разговор о событиях, которые происходили в середине века на Ближнем Востоке, и то, где завязался этот узел противоречий, который мы до сих пор не можем разрубить. Итак, мы остановились в конце прошлого нашего получаса, вот мы, наверное, подошли, да, к моменту создания государства Израиль. То есть вот кончилась война. Война кончилась. Как мы говорили, Сталин занял четкую позицию. Ну, Сталин, в смысле Советский Союз, естественно.
6: Ну да.
5: Так сказать, занял четкую позицию по поводу того, что создавать надо. А Соединенные Штаты, в общем, не очень эту идею поддержали. Но в целом консенсус был достигнут.
6: Ну, здесь немножко давайте уточним. Да. Дело в том, что Трумэн с самого начала выступал очень похоже на Сталина за создание двух государств. Но вот очень важный момент, мы его сегодня иногда не до конца объективно толкуем. Резолюция ООН 47-го года. С одной стороны, да, она провозглашала необходимость создания двух государств на территории Палестины.
5: Да, у нас не так давно, по-моему, в очередной раз мы ссылались на эту резолюцию.
6: Да, да, да, да. И еврейского, и арабского. Но есть один очень важный момент. Под давлением еврейского лобби и в Соединенных Штатах, которому не хотел, но пришлось прислушаться Трумэну, и под давлением еврейских кругов европейских стран, которые сидели там на Генассамблее, произошел фактически раздел территории Палестины. Типа, а вот на тебе, Боже, что мне не гоже для будущего палестинского государства. Причем не только в пользу Израиля. Не только в пользу. Вот сегодня, да, сектор Газа.
5: Да.
6: Вот тот самый несчастный, страшный. Это чья территория была тогда, в тот момент? Когда-то Палестина, а теперь Египет. А восточный берег реки Иордан? А восточный Иерусалим? То есть вот эти арабские соседние государства, ну, якобы защищая права арабов всех ближневосточных, просто растаскивали по кускам территорию того самого палестинского государства, которое намечалось к созданию. Ну, естественно, евреи тоже по этому поводу никак не ждали и не успокаивались. И Ашкелон, и Галилея, это все было притащено тогда в Израиль. И вот тогда, после 47-го года, собственно говоря, кто начал эту войну в 47-м, 48-м, 49-м году формально? Арабы.
5: Арабы, да?
6: Арабы. Лига арабских государств объединилась по принципу, а что нет Чего нет палестинского государства? ООН-то, в общем, так сказать, приняло решение.
5: Ну, вообще логично, между
2: прочим. Сейчас... Была резолюция-то на это направлена.
6: В общем, да, мы сейчас силой справедливость восстановим. Да. И вот те самые...
5: А кто не давал создать-то государство?
6: Израиль не давал создавать.
5: А не Израиль не давал.
2: Израиль не собирался.
6: И не собирался, это была красивая такая совершенно дымовая завеса.
5: А то есть, в принципе, Израиль предполагал перспективу, что вообще все территории Палестины...
6: Израиль предполагал, что то, что удастся, не удастся отобрать арабам соседним, вот как англичане делали мандатную территорию, вот будет тогда у Израиля мандатная территория для арабов на территории Палестины. Какая-нибудь условная автономия, никакого суверенного государства.
2: Да? Я даже дополню, израильтяне еще до того момента, как была провозглашена, в общем-то, резолюция ООН, которую они-то активно очень продвигали, я еврейское лобби очень активно поддерживаю эту резолюцию, это обсуждение. Араб-то наоборот, они отказались воспринимать вообще комиссию ООН хоть в каком-то виде, потому что они не воспринимали ее на каком-то легитимном уровне, вообще считали, что это орган власти, который вообще не имеет права решать судьбу Палестины и судьбу Ближнего Востока. По сути своей, решая судьбу Палестины, решалась судьба Ближнего Востока целиком, вот здесь не дать, не взять. Решалось два как минимум, да, почему так случилось? Причина, наверное, крылась в том, что арабы абсолютно не воспринимали то, что создается государство Израиль в таком масштабе, более того, непропорционально. В сущности говоря, количество арабов на территории Палестины все равно доминировало над еврейским населением. То есть, если евреев там было порядка 670 тысяч человек, то количество арабов было приблизительно в два раза больше. То есть, их было около
6: 2 миллиона.
2: Около 1,2, 1,3
6: миллиона. Больше, где-то 1,8.
2: Ну, по разным оценкам, но так или иначе было в два раза больше. И арабы в любом случае считали, что территория их. И согласиться на то, чтобы большую часть территории отошла бы Израилю, они никак не были готовы. Но израильское лобби делало другую вещь. И официальные лица вот этой израильской делегации и их многочисленные сторонники, они говорили о том, что они претендуют на всю территорию Палестины и без исключения. Причем, вот важный момент, риторический, они в своей идеологии, в своей пропаганде использовали не только формулировки того времени, они отсылали к временам библейским, они даже территории назвали библейскими названиями. И более того, они распространяли вот эти территории, предполагали расширение этих территорий, в том числе на территорию юга Ливана, почему, собственно говоря, они так борются за него активно вплоть до сегодняшнего дня.
5: А то есть потому это не выход... новые все вещи?
2: Не, они не новые, это идеи абсолютно старые, и собственно говоря, Герцль тоже когда-то говорил об этих территориях, и Бен-Гурион, собственно говоря, в момент обретения независимости тоже активно предполагал, что будет распространяться власть самого Израиля и на территории Южного Ливана, но там и другие как бы территориальные претензии тоже были. А тут как-то так не получалось. Не получалось, потому что арабы не хотели, и создавалась некая такая иллюзия. Сергей Алексеевич сказал, когда, по сути, такая война, да, против Израиля, такое коллективное давление началось, создавалась иллюзия, что арабы смогут объединиться все против Израиля.
5: Тем более их там арабов-то есть.
2: Тем более их много.
6: Тем более это было решение Лиги Арабских государств, да. Практически все арабские страны в этом участвовали, в разной степени, но все.
5: Там несколько десятков миллионов человек.
2: Была маленькая проблема. Арабы — это арабы, и они очень разные. Они не могли объединиться, они пытались как бы объединиться, и до сих пор полное есть такое мироощущение, что арабы способны объединиться, но вот сегодня арабы объединяются по совершенно другим причинам, а сегодня их объединение так или иначе выглядит более логично, как ни странно, но сейчас конфигурация сил на Ближнем Востоке очень сильно изменилась, а на тот момент арабы не были едины, и каждый смотрел на свои, скажем так, цели в этих конфликтах. Иорданцы смотрели на западный берег, причем смотрели совершенно конкретно, у них были совершенно конкретные претензии. Египтяне на тот момент еще до конца не самостоятельные, 47-й, 48-й, 49-й год, еще не до самостоятельных, чуть-чуть не хватало, там несколько лет не хватает для того, чтобы политика стала самостоятельной. Сирийцам вообще не до этого, сирийцы вообще погружены, они под французским контролем по сути своей, в Ливане происходит полная неразбериха, потому что Ливан это в принципе сложно, оттуда все пытались влезть, и никто эту проблему не мог решить до конца. Поэтому они все были очень разные, и у всех были разные интересы. Ну и еще как бы европейские интересы отсюда до конца не ушли. То есть Ближний Восток еще не был самостоятельным в чистом виде. А вот когда через несколько лет конфигурация резко изменилась, и когда Ближний Восток неожиданно стал самостоятельным, все стало совершенно.
6: На фоне Суэцкого кризиса?
2: Конечно.
6: Конечно.
5: Ну да. А у всех шейхов, у всех есть свои, и всяких этих султанов и эмиров, у них всех свои собственные интересы.
2: Конечно.
5: Которые не очень связаны с арабским миром, а со своими семьями.
2: Они зачастую никак не связаны, на самом деле, на тот момент. И более того, вот если мы сейчас будем, скажем так, уподоблять вот нынешних арабских шейхов, тем арабских шейхов, которые было тогда, это совершенно разные, скажем так, весовые категории, и сейчас они обладают важным качеством, они обладают огромным финансовым капиталом. На тот момент у арабских шейхов было мало всего. Вот тогда нефти по сути, не было. Да, и поэтому немножко, я говорю, центры силы были другие. И это очень важно. И внутренние противоречия, в том числе национальные, религиозные и другие, еще в странах не были, наверное, так ярки, как они станут впоследствии, особенно когда сюда придут уже такие социалистические элементы, социалистической диалоги с, скажем так, с попытками решения местных вопросов. Это тоже.
5: Ну, то есть Израиль решил решить вопрос, решил решить, плохо, да? Но, в общем, принял решение, что надо действовать силой.
6: Ну, не сразу, на самом деле, потому что, смотрите, что получилось. Все-таки давайте называть вещи своими именами. Начали военные действия, вот эти вот, как бы единые арабские силы. И вот они начали наступление на эти еврейские деревушки, которые, о которых уже говорил, где они начали их потихонечку отбирать. Израилю просто поначалу нечем было воевать.
5: А, то есть просто ничего.
6: Хотя, с другой стороны, давайте иметь в виду, что все-таки вот тогдашняя армия Израиля в этой вот первой войне, это совсем другое, чем вот эти вот непонятные, собранные до кучи арабские силы. Да. Потому что, давайте вспомним, не случайно в свое время их воткнули, извините, во Вторую мировую войну. Многие из тогдашних израильтян получили боевой опыт в Северной Африке, отчасти в Европе. Гораздо более серьезный, чем это было тогда. Откуда у арабов-то? Такие были тогда военные возможности. И плюс, конечно, все-таки вооружение. Давайте еще раз.
5: Наше
6: и чехословацкое, по нашего соизволения и прочее, и многое другое, что мы им тогда поставили. И вот тогда они перешли в контрнаступление. Плюс к этому начались вот эти вот просто разборки по ходу военных действий между отдельными арабскими государствами.
5: Центрального командования нет?
6: Нет, конечно, нет. И в итоге все-таки победа Израиля в этой войне. И еще один момент. Вот сейчас мы о цифрах здесь немножко спорили. Но вот есть такое арабское слово Цавха, по-моему, это вот исход по-арабски. Это то, что случилось с этими палестинцами. Потому что, ну, сколько их там проживало, то никто точно не установит к моменту вот этой вот войны. Но то, что где-то минимум полмиллиона, а может быть даже и, ну, до миллиона, вряд ли полмиллиона, может быть, там чуть повыше, разбежались по соседним арабским странам с этой территории, это факт. И вот тогда Израиль мог делать пока что все, что он считал с этой территории для себя нужным и возможным. Поэтому и никакого решения на этот счет ООН не последовало, и никакого осуждения Советом Безопасности не произошло.
5: Нет, да?
6: Нет. Как будто бы вот... Вот как будто бы это вот в рамках той линии, которая до этого дипломатической линии, которую избрала для себя ООН. Пока не развернулись события вокруг Суэца, но это уже совсем другая ситуация. Когда надо просто понять, у нас как это так получилось, что все развернулось наоборот. То есть западные государства в это время стали занимать позицию антиегипетскую, антиарабскую и произраильскую.
5: А мы потеряли свои позиции.
6: Мы потеряли Израиль, но стали приобретать все дальше и больше влияния в арабском мире.
5: Это наша была целенаправленная политика, или это мы ситуативно?
6: Ну, мне кажется, что если мы могли бы сохранить то, что мы хотели от Израиля, то, может быть, и не получилось бы так, как оно получилось. Но это была иллюзия, это была идиллия. Ну, как те же самые еврейские деловые круги, американские и европейские, нам позволили бы с Израилем делать то, что мы хотели? Нет,
5: Израиль без финансовых капиталов, еврейского финансового капитала Европы и Соединенных Штатов, он бы просто не выжил.
6: Просто не выжил бы, конечно.
2: Там... Ну, тут есть еще, да, да, еще один момент не менее важный. Изначально уже, когда когда начала меняться конфигурация сил, да, мы еще об этом сейчас поговорим, mm-hmm. очень важно. А, мало того, что изменились, скажем так, союзники у разных стран, появилась совершенно четкая целенаправленная, скажем так, политика отдельных государств, ну что там отдельных государств, Соединенных Штатов прям конкретно можно говорить, которая стала рассматривать Израиль как вот через призму, скажем так, своего присутствия на Ближнем Востоке. И вот здесь важно понимать одну вещь. Израиль всегда воспринимался американским, наверное, истеблишментом, всегда как, то, что мы сейчас называем уже на самом деле мифом, но в этот миф мы все очень, благодаря американцам, очень сильно все поверили, как единственная демократия Ближнего Востока.
5: Ой.
2: И эта угу. единственная демократия Ближнего Востока, она воспринималась как вот именно такой анклав, если угодно, таких западных ценностей в абсолютно чуждом, абсолютно неразвитом, абсолютно, скажем так...
5: Тоталитарном.
2: Ну, я бы не сказал слово-то авторитарным.
6: Авторитарном
2: Ближнем Востоке, которое, к тому же, не обладает достаточным уровнем развития, экономического потенциала и так далее. То есть вот здесь начало очень сильно все меняться, но американцы стали четко воспринимать и позиционировать эту главную демократию Ближнего Востока как центр, буквально в смысле такого... европейской цивилизации на Ближнем Востоке. В связи с этим израильтяне и стали себя вести на Ближнем Востоке так, как они себя стали вести. Да? То, о чем мы знаем вплоть до сегодняшнего дня, это не политика, скажем так, последних 30 лет, 20 лет, нет, ни в коем случае. Израильтяне позиционировали это все всегда одинаково.
5: И тем более там многие как раз из Европы-то и приехали.
2: Конечно.
5: Россия тоже Европа, между прочим.
2: Так, это так, к слову. Да. Достаточно сказать еще одну важную вещь. На протяжении многих десятилетий, вплоть до, кстати говоря, Бенемина Нетаньяху, коль скоро мы сегодня о нем заговорили, ни один премьер-министр Израиля не родился на территории Израиля. Биби был первый.
5: Ух ты!
2: Такой. И это тоже, кстати говоря, очень сильно показывает, каковы были связи вот этих вот руководителей Израиля с теми, в общем-то, своими ближайшими союзниками.
6: Ну, к слову сказать, и те, которые, я прошу прощения, приезжали, тоже как-то вот их надо было показать правильно для Израиля. Вот известная судьба Голды Мейер.
2: Да, да, Голда, да.
6: Спасенная нашими войсками чешская, еврейская чешская девочка, которая потом уехала в Израиль и стала там дочерью и матерью нации, она забыла о том, что она вообще была спасена русскими. Ну все, ушло в прошлом. Кстати, еще один момент. Вот мы говорим о том, что еврейская эмиграция в Израиль, она поддерживалась сразу после войны. Поддерживалось. И Сталин здесь занимал позицию достаточно такую, в общем-то, приветствовал. После смены ориентации Израиля...
5: А, значит, она сменилась, когда... Если вот так тут примерно, все-таки, давайте...
6: Когда изменилось, 52-й год.
5: 52-й, да?
6: Это вот репрессии против антифашистского еврейского комитета, дело Михоэлса.
5: Это ответ.
6: Это ответ. Это дело космополитов и прочее, прочее, и вот тогда просто уже не...
5: То есть это не причина, а последствия?
6: Следствие, конечно, следствие того, что вот заняли наши, в общем-то, ожидаемое место на Ближнем Востоке, и в частности, в политике Израиля, и все. И потом уже дальше не будет никогда таких, в общем-то, конструктивных отношений с Израилем, ну, до самого... Последнего времени, если считать, что они стали конструктивными. Ну, какое-то время, доберемся, может быть, до этого в конце перестройки.
5: Ну, да.
6: Вот, или там в начале ельцинского периода, а до этого все непримиримые
5: противники. Но, значит, Израиль стал очень быстро переориентироваться. Очень быстро.
6: Ну, в течение там несколько, до 5 лет, не более.
5: Сразу, да, перестроился он? И вот тогда уже он, то есть он стал изначально государством, то есть концепция государства во враждебном окружении.
6: Там еще один момент. Вот мы уже говорили о том, что без финансов Запад и Израиль бы не протянул.
5: Ну, да.
6: И переезжали в Израиль не только благоверные евреи, переезжали те или иные деловые круги, американские и отчасти европейские. Заводили свое дело в Израиле, размещали там, в общем, так сказать, капитал, инвестиции вкладывали. Поэтому, ну что, все, взгляд на Запад. Никакого союза с русскими. Поэтому это все быстро произошло, очень быстро. По крайней мере, к следующему конфликту 56-го года все уже было понятно. Кто где, кто с кем и кто на кого ориентируется.
5: А арабы смирились?
6: И да, и нет. Угу. Потому что если бы они смирились, они бы не стали выступать тогда. Насер не стал бы большим арабским патриотом.
5: Не, ну как? Понимаешь, можно как бы всегда на словах-то можно что хочешь говорить. Что и типа вот тут приехали, захватили, а вот чтоб серьезно.
6: А там не на словах. Не словах. Когда советский канал просто-напросто это самое присвоили себе. И вообще в резкую оппозицию по отношению. Но сначала все-таки не к американцам, англичанам и французам, а потом уже к Западу в целом. Поэтому это уже не слова. И наши промышленные объекты в Египте – это тоже не слова. И Хилуанская – это самая плотина, и металлургические комбинаты, и прочее, да, добыча ископаемых – это не слова.
5: Герой Советского Союза, вручение звезды.
6: Это уже дело, это уже реальное дело, которое не могло не закончиться вот этой вот второй войной, где все было совсем по-иному.
5: А какие наша дипломатия ставила цели, вот уже после этого, цели на Ближнем Востоке? То есть эта дипломатия уже, значит, наверное, не дипломатия Сталина, ну, 52-й год это уже, да? А, наверное, это уже вот дипломатия, ну, скажем так, начала хрущевской эпохи.
6: Ну, это та самая линия Хрущева на мирное существование, и вот что мы будем бороться с западными нашими врагами и противниками идеологически, экономически, но никак не воевать мы не имеем права. Вот это вот тогда, в общем-то, это экспансия. Это экономическая экспансия Советского Союза по возможности не только, кстати, арабский мир, совсем не только арабский мир, а новые отношения с Индией, новые отношения с, ну вот мы уже эту проблему обсуждали, с Юго-Восточной Азией, в конце концов, наша поддержка Вьетнама и других. Так что но нигде ведь формально, нигде мы не воевали более в этот период. Это вот та самая холодная война в ее таком классическом развитии, скажем так. Поэтому вот и здесь все, поставляли оружие, поставляли специалистов, и уже тогда, во время по нарастающей. Еще пока не очень серьезно во время конфликта 56-го года, а дальше по нарастающей. 67-й это серьезнее, 73-й еще серьезнее. Поэтому все, мосты сожжены.
5: Но арабский мир ставил своей целью уничтожение государства Израиль или все-таки нет?
2: Вот здесь важный момент, наверное, произошел в 1949 году. Mm-hmm. Вот это, наверное, самое важное, то, что с этого момента очень много начало меняться, потому что Насер просто так бы не появился, по сути своей. Герой войны, да, против Израиля, это, в общем-то, Насер. У него был такой момент, произошел он в 49-м году, это когда закончилась операция УДВА, которая по-другому получает название «Операция Факт», да, после которой начались мирные переговоры. Ну, по сути своей, это не мирные такие переговоры, а по сути своей, это вопросы об оккупации, по сути, территории, ряда территорий, которая предполагала, ну, по сути своей, ряд территорий, причем там была территория, по-моему, Негева, да, территория Ньева, она должна была, она предполагала, что с этого момента будет полностью Израиль контролировать территории на Палестине, но в той конфигурации, которая была на тот момент. Наср вошел в состав переговорной группы на острове Родос, и, которая предполагала, в общем-то, задокументировать этот факт и, по сути своей, положить окончание этой войне. Война-то закончилась. Унижение достигнуто на максимальном уровне, и в этот момент Ближний Восток начинает сыпаться, причем сыпаться в буквальном смысле этого слова. Буквально через некоторое время после этой, окончания этих переговоров произошел государственный переворот в Сирии. Свергают президента, который до этого момента, уже забыл, кстати говоря, его фамилия, Аззайм. А, да, Аззайм у него была фамилия, Хусни Аззайм, и в этот момент... как говорил, в общем-то, сам Насер, он об этом писал, да и многие современники тоже, происходит такое изменение в политике ряда стран по отношению к Израилю. Появляется, к этому моменту уже развивает свою деятельность, и появляется организация «Братья-мусульмане», с которым Насер поначалу думает заключить соглашение, но он с ним не соглашается. Идеологические причины. Насер националист, а они... радикалы, причем мусульманские радикалы. Причем, кстати говоря, своей деятельностью, в том числе ставящей своей целью тоже уничтожение государства. И здесь появляется целый ряд, наверное, государств, организаций, которые своей политикой предполагали борьбу против Израиля, причем борьбу до победного конца. И Насер здесь оказывается человеком, которым нужно менять конфигурацию на территории Египта.
5: Мы сейчас прервемся. Да, сейчас, ну вот эту мысль, значит, запомним, потому что нам ее нужно развить дальше. Так, мы сейчас прерываемся и вернемся через минут 5.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: В Москве 12 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Россети задействовали 200 бригад для восстановления электроснабжения в регионах. Энергетики устраняют последствия циклона в круглосуточном режиме. Мощный циклон с ливнями, грозовым фронтом, градом и порывами ветра до 25 метров в секунду обрушился на северо-западные и центральные регионы России. Непогода стала причиной локальных нарушений электроснабжения в Новгородской, Ленинградской, Тверской, Калужской и Тульской областях. Ураганный ветер выдирал с корнем многометровые деревья, сносил рекламные конструкции и крыши домов, которые падали на линии электропередачи и обрывали провода, рассказали в Россетях. Там отметили, что работы по восстановлению электроснабжения после разгула стихии ведутся также в Свердловской и Тюменской областях. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Тверской, Новгородской и Ленинградской областях. Там расчищают проезды к энергообъектам, убирают с проводов упавшие деревья и ветки, а также ремонтируют поврежденное стихией оборудование. Кроме того, остается сложная метеорологическая обстановка в Дагестане. Сильные и продолжительные дожди привели к повышению уровня воды в реках и водохранилищах республики и затоплению дорог. Средства противовоздушной обороны уничтожили еще 3 летевших на Москву БПЛА. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, написал глава города в своем канале в мессенджере «Макс». Всего с начала воскресенья, по данным Сергея Собянина, силы противовоздушной обороны нейтрализовали 29 украинских беспилотников на подлете к Москве. Женщина погибла после атаки ВСУ на автобусную остановку в Энергодаре. 4 мирных жителя получили травмы, сообщил мэр города Максим Пухов. Он написал в своем канале в Максе, что украинский дрон атаковал автобусную остановку на Комсомольской улице в 6 часов 40 минут. По его данным, 3 раненым помощь оказали амбулаторно, 4-го пострадавшего положили в больницу. Ранее беспилотник взорвался возле детского отделения медсанчасти в Энергодаре. Пострадавших нет, идет оценка ущерба. Иран нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе США Аль-Удейд в Катаре. Об атаке американского военного объекта сообщил корпус стражи Исламской революции. Там уточнили, что удары были нанесены по местам обслуживания и хранения самолетов, а также по командному пункту. Кроме того, иранские военные заявили о поражении американского судна в Ормузском проливе, которое следовало с нарушениями. В СИР подчеркнули, что атака была совершена в ответ на продолжающуюся агрессию со стороны армии США. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 20. Сегодня в городе облачно, дождь местами сильный. В отдельных районах гроза. Днем плюс 21-23 градуса. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Местами порывы до 15 метров. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
4: Внимание! Говорит Москва.
8: 94,8 FM.
9: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
10: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
9: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94,8 FM.
9: Как известно, история ничему не учит, она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
5: И снова здравствуйте, мы возвращаемся в студию. Владислав Вячеславович нам закончит мысль, но сначала мы послушаем звоночек, да? Давайте послушаем, коллеги, давайте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, слушаем вас. Ой. Алло, слушаем, что-то не хочет у меня. Не получается? Нет, что-то звоночек не получается у нас. Это самое, что-то в ухах гудит.
6: Ну, потом.
5: Связь что-то, да, связь что-то нет, самое. Связь что-то нет, самое не работает. Так, давайте тогда закончим мысль.
2: Так вот, возникает, да, возникает такая сложная конфигурация сил на Ближнем Востоке, и по сути своей, да, возникают несколько организаций, которые ставят своей целью так или иначе ликвидацию вот этой израильской угрозы, ну и опять же, да, возвращение Нассера, как он и сам потом говорил, да и источники это подтверждают, в Египет, в общем-то, спровоцировало то, что Египет начинает уверенно, скажем так, переходить на совершенно другую сторону. Очень трудно была внутренняя политика в этот момент у местного правительства, и, по сути своей, она не могла справиться ни с исламской, ни с такой вот исламистской, я бы сказал, угрозой, которая исходила от братьев-мусульман, которая у нас на сегодняшний момент, да, я забыл, наверное, упомянуть, что это организация, которая запрещена на
5: Российской
2: Федерации как террористическая. И важно подчеркнуть, что Нассер пытался сначала найти союзников с ними, потом попытался найти союзников среди других, скажем так, групп, но настроения были таковы, что, в общем-то, местные Египетские националисты были недовольны местным правительством, были недовольны действием короля Фарука I, который вел себя, скажем так, очень экстравагантно, это был крайне экстравагантный король. А, да, главная любовь его жизни была еда. Очень много еды, очень много вкусной еды, поэтому у него были в связи с этим огромные проблемы с сердцем и сердечной недостаточностью, и много-много чего другое. Поэтому, да, если фотографии Фарука I возьмем, это король, который занимает большую часть фотографии. Не потому, что его любили так снять, а потому, что он правда такой был. От этого никуда было не деться. И авторитетом король переставал пользоваться, а та организация «Свободные офицеры», которая так или иначе уже существовала в Египте, она отстаивала идеи независимого курса Египта, национализации Суэцкого канала, ну и, скажем так, изгнания британского влияния с территории Египта. Это и привело к тому государственному перевороту, который так или иначе состоялся в Египте. Он был закономерен. Поначалу только Египет вышел из соглашения с англичанами о Суэцком канале 1936 года соглашения. В 1951 году он вышел. Ну, а потом это все пошло само по себе. И уже в 1952 году прошла революции в Египте, в результате чего к власти приходят свободные офицеры, и, в общем-то, Насер становится, ну, фактически становится главой страны. Ну, точнее, там были изменения в лицах, так ну, или понятно. Иначе менялись правительства, да и маленький король в течение одного года продолжал править страной, но сути это не меняло. Так,
5: то есть, дайте я попробую еще раз все-таки вопрос получить. Сейчас. Так, да, давайте. Алло, слушаем вас. О, здрасте, получилось, смотрите, соединился у нас, да.
11: Уважаемые гости, спасибо за приглашенных историков, Вась. Я бы хотел задать два вопросика. Вы знаете, в 73-м году вышел фильм «Тайна и явная», профильный фильм, в том числе и по этой теме, который сейчас в современных аналогах, в том числе и российских, обвиняется в том, что он псевдодокументальный, пропагандистский, и это заказ ЦК КПСС, и на основе архивных и кинодокументальных данных КГБ СССР. Вот если вы смотрели этот фильм Бориса Карпова, дадите ли вы, уважаемые историки, рецензию данному фильму? Он вполне такой полнометражный и больше там полутора часов. И второй вопрос. Вы знаете, 3 года назад наши, в том числе и профильные политологи, удивлялись, почему Египет и Иордания, например, не дают прибежище палестинцам, которые, независимо от возрастных критериев, для Израиля все террористы. Вопрос короткий. Существует ли келейная, либо латентная какая-то концепция, доктрина, стратегии Израиля с незапамятных времен, еще, вернее, с того времени, как он образовался, расширить свои границы от Нила до Евфрата?
5: Спасибо. Спасибо. Интересно. Я фильм не смотрел, скажу честно.
12: Я смотрел давным-давно и не очень помню, но примерно представляю я, тайное становится явным, но речь идет, видимо, все-таки о деятельности израильской разведки.
2: Да.
12: Первый черед, не только, к слову сказать, в арабских странах, еще один момент, между прочим, мы с вами совсем забыли упомянуть. Вот начиная с Первой войны, да, палестинцы побежали в соседние арабские страны, потому что Израиль их выкуривал, вытеснял. Но евреи из арабских стран все переехали в Израиль. Практически. Ну, кроме тех, которые там, знаете ли, там это самое. Потому что в это время в Израиле начинается градация населения страны. И ашкеназы — это одно. Сефарды – это евреи, которые когда-то исторически селились на территории Ближнего Востока и Передней Азии. Большая часть из них происходит в это время взаимные этнические чистки, фактически. Они все-таки переезжают в Израиль. Но часть осталась.
2: Да.
12: Да. И вот как раз через них-то в это время и строится деятельность тогда израильских спецслужб. И, кстати, на территории Советского Союза, ну, я не хочу сказать, я не соглашусь с оценкой современной о том, что это вот чисто пропагандистские тогда вещи, вот эти книжки, кстати, «Осторожно, сионизм», в это время появившиеся у нас в стране, там немало было реальных фактов. Потому что Израиль работал, очень серьезно работал с соседним арабским окружением, с Восточной Европой. Мы можем с вами опять-таки здесь вспоминать о том, каким... А кто такой был Иржи Пеликан в Чехословакии, извините?
6: реформист или сионист. И то, и другое одновременно во время событий 68-го года. Поэтому работали они и серьезно работали в это время на распространение своего влияния идеологического, политического, в общем-то, и экономического тоже. Что касается... Второй вопрос был по поводу... Почему арабы, да, отвернулись от...
5: Палестинцев.
6: Извините, а с самого начала, когда они территории себе присваивали, они не предали палестинцев?
5: Нет, ну вопрос территории – это территории. А вот вопрос миграции. То есть вопрос в том, что там что, существуют определенные этнические различия?
2: Ну, тут надо помнить одну важный, да, момент. Самая большая группа палестинцев, которая проживает не на территории Палестины, а проживает на территории Иордании на сегодняшний момент. И там это, в общем-то, вносит определенные коррективы в правительство, в общем-то, и в существующую конфигурацию сил на территории Иордании. Это раз. Второе, ну, не хочу сказать, чтобы полностью там египтяне отказывались их принимать. Да, действительно, египтяне на сегодняшний день стараются не принимать палестинцев на своей территории.
5: Да, да, да.
2: Это правда, не дают им гуманитарную помощь, но не дают палестинцев переезжать. Но здесь в том числе целенаправленная политика нынешнего, в общем-то, правительства Египта. Она, кстати говоря, не появилась на пустом месте. Она вот как раз началась, в общем-то, с того момента, о котором мы только что говорили, с момента 50-х годов, поэтому здесь мы еще это обсудим. Вот. А, в общем-то, к вопросу о том, что Сергей Алексеевич сказал по поводу еврейской-то миграции, еврейской диаспоры. Самая крупная на сегодняшний день диаспора евреев находится на территории Тегерана. Это было бы не странно. И поэтому, когда недавно, в течение, во время последней вот этой второй войны, израильтяне нарочно совершенно били по ракетами по центру Тегерана, как раз там, где находится диаспора, они не сделали ничего нового, чем делали на протяжении последних 20-30 лет. Что всегда делали израильтяне во время этих налетов? Кстати, в разные страны, вот здесь, что вот Сергей Алексеевич, вот здесь полностью поддержу. Они всегда били по территории своей диаспоры, чтобы таким образом показать, что вот смотрите, вы не в безопасности. И таким образом приезжайте к нам, возвращайтесь.
6: Правда, у нас тоже нет безопасности.
2: Но мы так или иначе, мы вместе, да, мы объединимся. Вместе. Вот тегеранские евреи, кстати говоря, сейчас это вообще не помню, что
5: вот
2: это было.
5: Как раз я тогда вот хочу вам вот вопрос задать. Я просто вот на тот вопрос, который задавали, вот вы ответили, а я все-таки, мне кажется, вот наш слушатель хотел получить вот другой ответ. То есть, вот вы правильно сказали, да, что вот и лагеря палестинских беженцев, и в Иордании они... И не помню, только в Иордании, там, по-моему, в Ливане еще.
2: Да, да, да.
5: Ливан, да. Вопрос-то, вот насколько мне показалось, я могу ошибаться, наш слушатель задавал вот какой вопрос. Типа, скажите, коллеги, а чё они не ассимилировались-то за такое хреново количество лет? Они же приехали, все арабы, все мусульмане, все, в общем, братья. Так приехал ты, условно, в Иорданию, ну и там через во втором поколении ты не в лагере уже будешь жить, и там не за Хизбаллу, да, будешь, или за что там, а будешь ты нормальным иорданцем или там египтянином.
2: А вот тут надо понимать, наверное, вот эту
5: вот. Я не понимаю, да, вот, да.
2: Государственную концепцию, которая существует на территории разных стран на Ближнем Востоке.
5: Да.
2: Палестинцы чувствуют себя палестинцами, где бы они ни были, у них совершенно конкретная идентичность. Они боятся ее терять. Они не хотят ее терять, поэтому они как раз против этих попыток, вот она, скажем так, выступают. Они прекрасно помнят свое... Вот здесь надо отдать должное исторической памяти, кстати говоря, палестинцев. У них очень хорошая историческая память. Они помнят, откуда они. Они помнят, где они жили. Они помнят, где их корни. И они очень, скажем так, очень остро реагируют на любые попытки... скажем так, ассимиляции палестинцев в любом другом государстве. Очень остро. И это создает дополнительные сложности. И арабские СМИ сейчас очень... Те арабские СМИ, которые готовы об этом писать, они об этом пишут, что на территории Иордании сейчас это очень большая проблема для нынешнего правительства.
5: Вот,
2: они
5: не, понятно,
2: они да, с да. этим сопротивляются. Это при том, что
5: понятно.
2: Супруга нынешнего короля Иордании, она сама палестинка. Он этим браком в том числе не только он влюбился, он действительно влюбился, у них прекрасные отношения. Но... это еще и, скажем так, гармония национальных отношений в Иордании. В Иордании тоже все не очень просто. И в том числе благодаря вот этому палестинскому.
5: Вот, спасибо. Вот это хорошо. Ну, сейчас, здесь... сейчас еще один звоночек.
6: Давайте послушаем. Давайте, давайте.
5: Алло, слушаем вас.
13: Алло.
5: Да-да.
13: Алло. Первым вашей передаче кто-то из участников сказал, что советские войска спасли Голду Мейер в Чехословакии от немцев, освободили. И что с ней потом, с Голду Мейер, стало? Каким образом она попала в Израиль потом?
5: А, спасибо. Ну, так она же эмигрировала, насколько я помню, да?
6: Ну, дело в том, что она... Ну,
5: кратенько только, Сергей.
6: Да, конечно. Да, да. Она была спасена во время освобождения Праги. Когда на самом деле вот те, те евреи чешские, которые еще пока не успели попасть в концлагеря, вот они были спасены нашими войсками фактически. После войны, да, она уехала, эмигрировала в Израиль вместе с семьей, она получила образование уже в Израиле. Нет, она начинала учиться как раз, по-моему, в Карловом университете, потом завершила его
5: она
6: там в Израиле.
5: Она же потом стала послом в Советском Союзе, по-моему.
6: Она была послом.
5: Достаточно быстро после войны, по-моему, при Иосифе Виссарионовиче еще
6: была. Ну, где-то первые послевоенные годы. Ну, а потом уже премьер-министр Израиля. Да. Так что, нет, вот ее судьба как раз типична для тех евреев, которые еще выжили от Холокоста и которые жизнью обязаны нашим войскам освободить.
5: Ну да, да. Прошу прощения, тогда мы вас перебили перед звонком.
6: Вот здесь вопрос о том, почему палестинцы — это не иорданцы, и не египтяне, и не ливанцы, и так далее. Ну, понятное дело, что этническое родство есть. Религиозное единство есть, клановые различия сохраняются. Вот это вот действительно малая родина и основная родина Палестины для местных арабов. И еще, ну, мы сейчас видим, как сегодня фактически в роли заложника оказались сегодня ливанцы. Потому что Хезболла, конечно, это серьезная организация, ну, мне так думается, что значительная часть населения Ливана сегодня против действий Хезболлы, потому что все это отражается на них, на их безопасности, на их интересах, на их здоровье. Я уж не говорю про Саудовскую Аравию и Эмираты, потому что сегодня там вообще, по большому счету, большие-большие противоречия испытывает население. Поэтому палестинцы всегда были особыми арабами.
5: Ну, тогда давайте вопрос уже выйдем, отойдем от палестинцев. Вопрос просто вот в чем. Мы как раз вот дошли, да, до войны,
6: 56-го года? 56-го года,
5: да. Когда в июле прозвучал приказ, да, распрощался Мойша Шнерзон с женой и отправился на службу прямо в сектор ГАЗ. Да, значит, вопрос-то вот какой. Сейчас мы об этом поговорим, но вот не кажется ли вам, что, начиная примерно с этой войны, вот именно с этой войны, в общем и целом мир, не только Израиль, не только окружающий арабский мир, но и вообще весь мир, в том числе мы, в том числе Соединенные Штаты, все, попали в некий такой ближневосточный капкан. То есть, вот, одеваться уже некуда. То есть, вариантов выхода-то из кризиса нет и до сих пор. Или это я немножко перегибаю палку?
6: Ну, давайте мы вот все-таки от чего толкнемся. Я хочу продолжить мысль Саудисовича о том, что метался тогда, не мог определиться Насер в момент прихода к власти, как относиться к палестинцам. В конечном счете, когда офицеры во главе с ним взяли власть, они поддерживали неофициально вот эти партизанские группы палестинцев, которые в это время пытались вести борьбу против оккупационного, как они считали, еврейского, израильского режима. И в конечном счете, ну, это подвело его к решению о Суэце, да?
5: Ну, да.
6: Национализация Суэцкого канала. Вот мы говорим, это сразу резко настроило против Египта, настроило, ну, не Соединенные Штаты, а в первый черед Англию и Францию.
5: Ну, конечно, ты их канал.
6: А ударило-то не Англию и Францию, это мир, ну, да, а Израиль в первую очередь. Израиль, по сути дела, это была попытка задушить экономический Израиль. И вот тогда, кстати говоря, вот это спорные территории, Синайский полуостров и сектор Газа, ведь египтяне его отобрали у Израиля на время. О том, правда, будет решение ООН под нашим давлением, а возвращение этой территории Египта, но это будет уже, насколько я помню, в конце 50-х годов. Поэтому это вот фактически, вот это вот закрепление новой расстановки. Мы с арабами, Запад с Израилем. И никаких, вот хороший вопрос, можно ли было, да нельзя было договориться с этого момента.
5: То есть все уже, все.
6: Все, все. Линии проведены, акценты расставлены. Поэтому, ну что, нам отказаться от наших интересов, Западу отказаться от их интересов. А как по-другому найти тогда компромисс в этом вот вечном клубке противоречий ближневосточном? И так оно и будет.
5: А вот в результате, как на ваше, опять-таки, ваша точка зрения, это Запад оказался в заложниках у Израиля или Израиль в заложниках у Запада?
2: Ощущение, что и так,
5: ага,
2: на самом деле, потому что, скажем так, как бы это попроще объяснить. На протяжении даже вот первых лет существования, ну, прям так вот даже вот первая война, да, про которую мы говорим, Израиль, опять же, да, вот я продолжаю свою мысль о том, что Израиль воспринимался здесь как главная демократия, да, Ближнего Востока, но и одновременно Израиль воспринимал себя во враждебном окружении, да, вот то, о чем мы говорили. Но при этом Израиль никогда не пытался и не пытается вплоть до сегодняшнего дня, это главная его проблема, и это очень сильно отражается на его политике, он никогда не пытался понять Ближний Восток, он даже тогда не пытался его понять, он не пытался в него встроиться, да, он не пытался выстроить какие-то коммуникативные связи с местными правительствами, получить как бы признание именно как государство, которое готово равноправно с кем-то взаимодействовать. Израиль воспринимал Ближний Восток как место, где он может сформировать свое собственное, скажем так, свою собственную идентичность, опираясь на Талмуд, опираясь на библейские тексты и много-много другое, опираясь на библейскую традицию. То есть он не воспринимал Ближний Восток как равного себе, он воспринимал Ближний Восток всегда как... он смотрел на него сверху.
5: То есть мессианская идея
2: такая. Во многом да. И вот эта мессианская идея, она пронизывала и пронизывает всю политику Израиля. Это в том числе объясняет, почему, собственно говоря, у них сейчас абсолютно, они не понимают, что происходит. Они не понимают, что происходит сейчас. Абсолютно, потому что у них концепция рухнула. Концепция того, как взаимодействовать с другими странами, она рушится на глазах, и они этого действительно, они не понимают этого. Это первый момент.
6: Ну, то ощущение нескончаемого тупика.
2: Куда? Да, вот сейчас у меня ощущение абсолютно нескончаемого тупика, в который они сами себя загнали на самом деле. Но более того, их союзники, ну, прежде всего, Соединенные Штаты, они тоже чувствуют, ну, они и чувствовали, а сегодня они особенно, на самом деле, это чувствуют, что их Израиль и еврейское лобби в Штатах, их сделали настолько привязанными к Израилю, что сейчас переориентироваться на другие страны они уже фактически не могут. Они на самом деле ощущение, что им хочется, но как будто они больше не могут. И Израиль таким образом, с одной стороны, стал заложником вот этой вот политики Соединенных Штатов в регионе, а с другой стороны, сами израильтяне сделали американцев заложниками
5: собственной политики. Ну да, вот это у меня тоже такое все
2: сказалось. И они этого хотели, да, то есть они этого добивались. И вот то, к чему мы сейчас, грубо говоря, пришли на сегодняшний день, это то, что американцы, ну, особенно последний месяц, наверное, они как будто бы активно и в заявлениях лидеров, в заявлениях Трампа это чувствуется, что они бы уже бы не против бы оставить Израиль с его собственными проблемами здесь, на Ближнем Востоке, одного. Но одновременно, полноценно, пока они этого сделать тоже
5: не могут.
2: Поэтому Израиль сейчас и Америка сейчас пожинают плоды той политики, которая формировалась здесь десятилетиями. И, ну, собственно говоря, с 40-х, с 50-х годов уж точно.
5: Ну да, вот война вот эта вот как раз. То есть Израиль выступил, соответственно, вернемся теперь к войне, да? То есть Израиль выступил, скажем так, представителем западного мира. Ну, все, канал отбирать.
6: Ну да, но вот все-таки чуть-чуть, если вернуться к вопросу, кто заложник, кукловод, Мне вспоминается один эпизод. Ну, все мы знаем фигуру, зловещую фигуру Джорджа Сороса. Открытое общество, глубинная Америка и так далее. Мне в свое время доводилось быть в Центральноевропейском университете, стажироваться, который Сорос создал. Не только для Венгрии, не только для Восточной Европы, а для всего мира, и в том числе бывшего Советского Союза. Я спрашивал венгров. Сорос это что? Это Венгрия? Или это еврейское лобби? Что мне говорили венгры, патриоты венгерские? Это не венгр.
5: Нет, да, не венгр.
6: Но без него у нас не будет нормальных отношений с Америкой, поэтому приходится терпеть.
5: Ух ты.
6: И поэтому и Сороса приходится терпеть, и Рокфеллера приходится терпеть, и этого, как его называют, господи, Ротшильда приходилось терпеть, и прочее, прочее, прочее. Там непонятно, кто кого в этой ситуации за собой тянет. На самом деле, вот если говорить, да, еврейское лобби, глубинная Америка, вот, наверное, кто сегодня имеет преимущество в распределении интересов. А к этому прилагается и израильская верхушка политическая, и американская власть, та, другая, пятая, десятая. И иногда не очень, вот как сегодня, кто кого подставляет.
5: Ну да.
6: Нетаньяху, Трампа или наоборот. Да непонятно, они оба здесь выступают в роли заложников ситуации. Поэтому, наверное, так оно сложилось, и трудно представить себе, что оно может развиваться по-другому.
5: Ну да, то есть, в общем, тупик получается. Ну как тупик, вы сказали, да, тупик.
2: Нет, тупик определенный.
5: Тупик определенный.
2: Из которого реально на сегодняшний день очень трудно найти.

0: Аккуратно.
1: На протяжении, и при этом забывая о том, что в Иране действует фетва того, покойного Аятоллы, о том, что запрещено изготавливать вообще ядерное оружие. И а Нетаньяху это проводил как политику активно.
0: Ну да. Так, сейчас
1: к чему привело.
0: Да, сейчас прервемся на новости, и потом у нас еще полчаса.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 12:30 в Москве, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Минобороны сообщили об уничтожении за сутки 585 беспилотников над регионами России. Средства ПВО сбили 11 управляемых авиабомб. Потери вооруженных сил Украины в результате действий наших группировок войск составили 1465 военных. По данным оборонного ведомства, поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Кроме того, нанесены удары по местам хранения беспилотников дальнего действия, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах. В Москве из-за непогоды упали 50 деревьев, 11 из них обрушились на автомобили, сообщает департамент природопользования столицы. Городские службы продолжают фиксировать последствия разгула стихии в субботу. Большая часть поваленных деревьев – это американский клен, его хрупкая древесина и поверхностные корни не выдерживают непогоду. По данным ведомства, в центре Москвы, в Верхнем Сусальном переулке, крупное дерево упало на пустую спортивную площадку. Обошлось без жертв. Специалисты уже ликвидировали последствия. Ливни, гроза и град обрушились на Москву 11 июля. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, дожди будут лить в столичном регионе до середины следующей недели. В департаменте природопользования призвали москвичей и гостей города быть внимательными. Во время ливней и ветра не укрываться под деревьями и не парковать под ними автомобили. Вина за нарушение меморандума США и Ирана может лечь на Джей Ди Венса. Вице-президент Соединенных Штатов выступает центральным участником переговоров Вашингтона с Тегераном. Именно он рискует больше всех. Этот меморандум о взаимопонимании, судя по всему, обернется провалом, и ответственность за него ляжет на Венс. На Венса, цитирует политику одного из бывших чиновников Белого дома. По словам источника издания, нарушение положений документа было неизбежным. В нем не отражены ключевые моменты. Условия прекращения огня в Ливане и контроль над Ормузским проливом. В свою очередь, другой чиновник сообщил политику, что Джей Ди Венс изначально сомневался в готовности Ирана выполнить условия сделки США. Это помогло ему в итоге укрепить свои политические позиции. В России начнут маркировать частные клиники и магазины. Новая система позволит посетителям быстро проверить надежность организации. В ходе эксперимента на входе в медучреждение появятся специальные наклейки с QR-кодом. При проверке будут учитываться наличие действующей лицензии, регистрация в системе «Честный знак», а также операции с лекарственными препаратами за последние месяцы. Об этом в интервью РИА Новости рассказал председатель Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин. По его словам, аналогичный механизм тестируется и в торговле. Эксперимент уже проводится в 40 магазинах Москвы. Наличие маркировки должно стать для покупателей подтверждением того, что организация соответствует установленным требованиям и заслуживает доверия. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 20, завтра в городе облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. Ночью 14-16, тепла, днем плюс 20-22, ветер северный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 18 метров. Атмосферное давление в понедельник составит 739 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8.
4: Реклама. Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
5: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
4: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
6: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
7: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам.

0: регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
0: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Детский мозг». В эфире врач-невролог высшей категории, доктор медицинских наук Ирина Преображенская. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Традиционные ценности в нетрадиционном мире. Вызов или опора». В эфире психолог Андрей Грязнов. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
0: Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
3: И снова здравствуйте. Мы у нас последние полчаса в нашем историческом пасьянсе. Сейчас мы поговорим, наверное, все-таки такой вопрос попробуем обсудить. Дело все в том, что все же у нас же дипломатическая дуэль. И то есть нас больше все-таки интересует наша страна, да, то есть наша позиция в вот этом всем ближневосточном бесконечном кризисе. То есть мы вообще извлекли уроки из вот шестидневной войны, потому что вот, в общем, поражение-то было... Ну, серьезно.
4: Ну, давайте, может, мы все-таки, наверное, сначала попытаемся объяснить, как мы дошли до жизни.
3: Да, такой. Да, давайте, да, конечно.
4: И как мы довели наших арабских союзников до такой ситуации страшной. А, у меня такое ощущение, что мы здесь запутались сами в своей внешней политической доктрине и линии. Потому что, ну, давайте вернемся к Никите Сергеевичу Хрущеву, который там со всеми. Воевать ни с кем не будем, будем примиряться, будем и будем побеждать в идеологии и в экономическом соревновании. У меня такое ощущение, что мы расслабились в это время по отношению к нашим арабским союзникам. Ну что, ну там действительно после, ну вроде как, ведь чем закончилась формально вторая война, да, Суэцкая, условно? Ну, мы вернули Египту все, что попытался Израиль отобрать. И Синай, и Газу.
3: Ну, да.
4: И Суэцкий канал ненационализированный остался за Египтом. То есть, получается, ну, фактически, наша взяла. И вот, наверное, показалось,
3: Суэц
4: что
3: наш.
4: Так оно и будет. Так оно теперь и будет. И в это время, ну, Цахал в это время стал очень активно в Израиле, уже там это самое, как спрут распространяться. Палестинские партизаны наносили удары по тем или иным объектам военных. Ну, вроде все хорошо, все спокойно. Но когда? И был контингент. И был контингент наш в это время, постоянно находился. По крайней мере, в этих трех странах, которые потом в шестидневной войне пострадают и в Египте, и в Сирии, и Иордании. Но он был условный, он был символический. И когда Израилю за эти шесть дней, 5 июня начали, и не полную неделю, разбомбили, разбили в пух и прах, в том числе и в те армии, которым помогали наши советники, и вот эти огромные территории себе тогда присоединили, и долгое время, относительно долгое время ими владело. Ну что? Вот здесь как раз, на мой взгляд, первое проявление того, как работала тогда, не названная таким образом никем никогда, но доктрина Брежнева. Mm-hmm. Вот то, что мы получили, мы уступать не можем никому. Это не только события в Чехословакии в 68-м году. Это не только доведение, мы об этом уже говорили до конца победной для нас, для Вьетнама и для нас войны там против американцев. Это в том числе закрепление и усиление наших позиций на Ближнем Востоке. 50 тысяч наших военнослужащих появилось.
3: 50 тысяч? Это в качестве инструкторов или...
4: Это инструкторы. Это инструкторы постоянно, это создание одного военного... У них же не было никакой авиации во время шестидневной войны. Так, символически. У них не было танковых частей. У них не было нормальной артиллерии. А вот теперь это все создается. Mm-hmm. Это потом в 73-м году проявится. До этого надо было еще дожить и постараться. А здесь мы извлекли уроки. Не будет никакого, вообще говоря, умиротворения, пока за Израилем не стоят вот эти самые силы, о которых мы с вами сегодня уже вспоминали. Поэтому это были, я не знаю, для кого, это были более такие, так сказать, серьезные уроки для арабских стран или для нашей внешней политики,
3: для нашей, мы дипломатии. Мировой игрок.
4: Но то, что арабы потеряли, и так понятно. Все эти извечные спорные территории и Газу. И Синай, и Восточный Иерусалим, и западный берег реки Иордан, все вот эти три основных, в общем, так сказать, причем, а что делал Израиль? Они ведь формально очень умело поступили. Они накрывали те территории, забирали те территории, откуда палестинские партизаны нападали на израильские объекты. Вот мы хотим обеспечить свою безопасность. Мы хотим создать, вот как сегодня очень актуально звучит, буферную зону, зону безопасности. И вот оттуда к нам шли, вот теперь это будет наше. Поэтому тяжелейшая ситуация, очень тяжелая ситуация как раз этой шестидневной войны, вот, причем это еще и дальнейшее усиление разброда и внутренних противоречий в арабском мире. Лига арабских государств фактически признала свою бесполезность, несостоятельность. Все попытки создания каких-нибудь конфедераций между арабскими странами, типа Объединенная Арабская Республика, кто с кем объединился, теперь даже и вспоминать-то, как говорится,
3: неудобно.
4: Неудобно. Поэтому это действительно, вот это действительно, по крайней мере, вторая половина 60-х годов, это апофеоз. Израильской полиции, политики на Дальнем Востоке.
3: На Ближнем.
4: Вот, и наше, в общем-то, такое вот время потрясений и время уроков серьезных.
5: К вопросу об этой Объединенной Арабской Республике. Мы же когда-то попытались ее спасти.
3: Да, пытались.
5: Наш в какой-то момент, да, в том числе, почему у нас в какой-то момент между Хрущевым и Насером накалились в какой-то момент отношения, потому что Хрущев попросил деликатно разрешить деятельность коммунистической партии в Объединенной Арабской Республике. Насер заявил в ответ нашему первому секретарю, что это дело внутреннее дело государства. Скандал как бы замяли, потому что в этот момент...
3: Ну, осадочек остался.
5: Осадочек остался, конечно, да, но в этот момент было очень важно уже для Насера, в том числе, сохранить, да, вот эту вот объединенную вот эту республику, хотя она выглядела крайне карикатурно, мягко скажем, это очень мягко говоря, потому что Египет объединяется с Сирией, это уже странно, да, это была очень странная конфедерация во всех отношениях, вот, а... Это так или иначе, это зачем пытались сохранить? Для того, чтобы к моменту шестидневной войны, а все прекрасно понимают, что так или иначе будет конфликт, и он будет достаточно серьезен, чтобы было, скажем так, два центра силы, которые могут давлеть над, вот, в общем-то, Израилем. Но не получилось сохранить, это было закономерно, слишком разные страны объединяются. А вот к моменту уже шестидневной войны стало очевидно, что слишком... скажем так, тяжело, и вот, кстати говоря, того самого единства пресловутого арабского мира против Израиля, которое так нарочито пытались достичь, все-таки не достигли. И это в том числе заставило нашу советскую политику пересмотреть, в том числе, подходы к тому, что вообще такое Ближний Восток, и как с кем тут налаживать отношения, и главное, как налаживать. Mm-hmm. Вот тоже очень сильно повлияло. Mm-hmm.
3: Так, ну давайте еще вопросик послушаем, да. Да, слушаем.
6: Да, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Алло.
3: Да-да.
6: Скажите, пожалуйста, почему все эти прогрессивные арабские режимы, социалистические, Насара, Сирии, Хафез Асад, не Хафез до него, и в Судане, и в Ливии, почему они все преследовали коммунистов вплоть до расстрелов и пыток?
3: Ага, спасибо. Это вот как раз то, что вы говорили, mm-hmm. Сергей Алексеевич. То есть, когда, так сказать, а они социалистические были? Это я так, на всякий случай.
4: Они были националистические, в первую очередь. Ну, если помягче, так патриотические. Но они были антиимпериалистические, да.
3: Ну да.
4: Конечно. Но это вовсе не значит, что они собирались, как мы когда-то от них ожидали, что построить социализм по нашему рецепту, по нашему образцу.
3: Ну да, так сказать, это не совсем так.
4: А что, это только с арабскими странами происходило? А урок Индонезии нас с вами не учит тому, как можно сначала добиваться независимости, а потом уничтожать коммунистов, которые мешают этой независимости, ситуация конфликта Сухарта-Сукарно. А это не единственный случай в тех или иных регионах земного шара. Поэтому, ну, извините, пожалуйста, а арабская, ливийская арабская джамахирия, это не социализм вроде по-арабски? А какое отношение имеет к нашим моделям социализма?
3: А никакого совершенно, а вот да.
4: Поэтому это разные вещи. Это разные вещи совершенно. Коммунисты мешали, об этом мы уже с вами говорили,
3: конечно,
4: сегодня.
3: Да.
4: Активно мешали. Так же, как временами мешали фундаменталисты исламские. Вот, поэтому пытались избавляться...
3: Да, это при том, что была исламская, там везде были исламские,
4: ну, конечно,
3: государства.
4: Но от коммунистов легче избавиться, чем от братьев-мусульман или от Хизбуллы, например, от той же самой. Поэтому нет, они, им не нужны были агенты влияния Советского Союза в виде тамошних коммунистов. Поэтому они легко от них избавлялись. Нелегко... Но без особых колебаний, без особых сомнений.
3: Ну, и в общем, значит, в результате, в том числе нашей политики, в общем и целом, после шестидневной войны установился определенный баланс сил или не установился?
4: Его не было.
3: Не было,
4: потому,
3: да?
4: Потому что, конечно, арабские страны жаждали реванша.
3: Ага.
4: Что потом в 73-м году... Да? Ну, как можно было смириться?
5: 73-й год, в общем-то, из-за этого и произошел. Mm-hmm. Да, это важно. Но был еще момент такой, наверное, важный. С одной стороны, баланс сил не было. Не было его, наверное, еще по одной причине. Еще раз, арабский мир, он очень сложный, многогранный. А вот то, что, скажем так, те территории, которые оккупировал Израиль, это стало спорными территориями, одни голландские высоты, о них стоит, да, особенно, наверное, долго говорить. Да, они стали настолько камнем преткновения в достижении баланса, что, скажем так, достичь баланса, наверное, было и невозможно. С одной стороны, у нас Насар, который проигрывает шестидневную войну, и приходящий на место него, на место президента Египта Садат, он ставит своей целью восстановить, скажем так, величие Египта, взять реванш над Израилем, к чему в конечном итоге приводит к 1973 году, да? К новой войне, которая оказалась войной судного дня, и которая, в общем-то, также завершилась не тем, чем очень так хотелось на самом деле. Садат никогда не хотел признавать Израиль, и это одна из причин, почему он не хотел никогда садить за стол переговоров с Голдой Мейер, mm-hmm. который в тот момент стал премьер-министром. Но ему на это пришлось пойти, так или иначе. Это первое. Второе, да, у нас есть проблемы на севере, я имею в виду Израиля, это проблема голландских высот, а это уже юрисдикция Сирии. Mm-hmm. И здесь у нас возникает другая проблема взаимоотношения Израиля и Сирии. А это проблема, которая уже вылилась впоследствии потом в... правление уже семейства Асад, да, на территории Сирии, и взаимоотношения, которые не были возможно установить на равных никогда между Сирией и между Израилем. Это другая как бы проблема. Также, опять же, Израиль никогда не забывал о том, что это, о чем мы уже говорили, и здесь опять это повторилось, о том, что Израиль очень хотел установить контроль над Южным Ливаном, и это опять не получалось. А он очень этого хотел и хочет вплоть до сегодняшнего дня. Причина очень простая. В даже первоначальных проектах создания Израиля Южный Ливан является частью Израиля.
3: А, то есть вот тогда, когда еще по планам,
5: еще
3: да?
5: еще когда проекты только создавались, уже на тот момент Южный Ливан рассматривался как часть Израиля.
3: Ливан же небольшой, территория. То это небольшой, но... Южный на... отрезать, там что останется-то?
4: Ну, зато какой лакомый.
5: Зато какой сложный. И лакомый, и сложный, и интересный. И на самом деле очень многогранный, очень раздираемый противоречиями, который... постоянно живет в условиях возможной новой гражданской войны, по всяком случае, последние вот, там, годы, там, последние 5-6 лет. Но гражданская война, которая, до которой, слава богу, так и не докатились, кстати говоря, не в последнюю очередь благодаря Хизбалле, как ни странно. Про это еще тоже поговорим, потому что Хизбалла, к слову сказать, если уж мы говорим о Ливане, она и создавалась как противодействие Израилю на территории Ливана. И поэтому она является одним из таких, как ни странно, столпов современного Ливана, хотя и при этом авторитет официального правительства, ну, мягко скажем, не самый высокий на территории Ливана. В том числе из-за невозможности вооруженных сил Ливана защитить государственную границу. В том числе, чем занимается Хизбалла во многом на сегодняшний день. И это создает определенные, скажем так, сложности. А эти сложности появились ровно тогда. Потому что Хизбалла никогда бы не появилась, если бы Израиль не очень бы не хотел втянуться в гражданскую войну в Ливане уже впоследствии. Вот, поэтому, скажем так, баланса сил не получалось. Не получалось, потому что Израиль много чего хотел, а арабские страны, каждый по-своему, пытались защититься от вот этой вот, скажем так, агрессии и не хотели отдавать те территории, которые Израиль очень хотел заполучить. И здесь и появились и факторы Иордании, которая боролась за западный берег, и который стал... И в этот момент, да, правительство Иордании тоже себя очень странно, мягко скажем так, ведет. Оно не вступает. Оно должно бы вступить открыто в войну, но как-то оно так вступает, что непонятно, к чему приводит это вступление в войну. Вот, поэтому оно тоже выжидает до последнего времени этих войн. Поэтому вот 73-й год, здесь война судного дня стала во многом, ну, кроме того, скажем так, поворотной в целом вот в политике на протяжении, и она определила последствия на протяжении вплоть до сегодняшнего.
3: А, до сегодняшнего, то есть да, это вот
4: конечно.
3: Там,
4: конечно. И здесь еще один момент, давайте вспомним.
3: Иран... Ведь арабский мир потерпел поражение в войне судного дня.
5: В том как бы и дело. Это предопределило
4: они не
5: политику.
4: То, чтобы... Они вынуждены были пойти на подчинение
3: Израилю. Так, они не добились, чего хотели.
5: Они вынуждены были, в том числе Египет был вынужден признать Израиль. То, чего вообще было для Египта в тот момент недопустимо.
4: Они не получили реванш, к которому они стремились. Да. И еще давайте один момент учитывать, обязательно иранский фактор. Вот когда мы говорим о том, что ну никак не получалось арабского единства, и сегодня его нет, и невозможно оно по определению. Вот эти все разрозненные, децентрализованные, ну террористические, как считают их в Израиле, можно спорить о том, кто здесь больше террорист, и Хизбалла, и Хамас, и прочее. Кто мог их в свое время интегрировать? Только Израиль после 79-го года. А до 79-го года во всех этих предыдущих конфликтах. Ну что, Иран мог это сделать. Иран был в военном смысле нейтрален. А до свержения шахского режима самые ближайшие экономические отношения конструктивные с Израилем. Поэтому вот здесь, если бы в истории так не бывает, если бы в Иране события произошли бы раньше, вот чем эта исламская революция известная, может быть, и ситуация на Ближнем Востоке повернулась бы по-другому в своем развитии. Но случилось так, как случилось. Вот, поэтому вот, это уже отдельный разговор, наверное, мы к этому придем в следующий раз, как выстраивались отношения между арабскими странами и Израилем на фоне вот этого иранского отдельного фактора после 79-го года, но это была совершенно другая ситуация, тамошняя ближневосточная геополитика.
3: Но ведь в войне судного дня, насколько я помню, если не ошибаюсь, западные страны фактически вступили в войну.
4: Они направили то, что мы до этого направили арабам. Значительное количество советников, технику без ограничений и так далее. Да, это так.
3: Там, кстати, там условно говоря, самолетами управляли
4: летчики
3: стран НАТО.
4: Ну да.
5: Там кто кого не поддерживал, ведь если так разобраться, то есть мы открыто, в общем-то, ну во многом открыто, наверное, да, потому что мы тоже предоставили своих летчиков, не только летчиков,
3: тоже, да,
5: и технику были, да? В том числе, да, мы активно поддержали, в общем-то, и Египет, и Сирию, да, то есть те страны, которые пытались взять реванш, а с другой стороны тоже активно, то есть Соединенные Штаты там очень активно поддерживали, в общем-то, Израиль в этой войне, да и что говорить, на тот момент, да, поскольку еще исламская революция не произошла, Иран активно поддержал Израиль в войне судного дня, то есть тоже, то есть,
4: Но они не участвовали в военных действиях, но в общем, делали поставки для израильской армии, поэтому все так.
5: Да, поэтому было много. Но в той войне действительно она закончилась не так, как хотелось бы. Реванш не был достигнут, и, наверное, на протяжении следующих там 5-6 лет, да, выстраивалась новая конфигурация сил. А вот революция в Иране в значительной степени преобразила Ближний Восток, потому что с этого момента вся политика Израиля была на Ближнем Востоке. Во многом была направлена на решение двух проблем. Первое – это решение палестинской проблемы, которую они так все пытались решить, и все что-то никак не решат, хотя каждый раз заявляют о том, что мы всех победили. А с другой стороны, это привело к другому, к появлению фактора в виде Ирана, и вот этой вот борьбы с так называемой осью сопротивления, которая начала формироваться на территории Ближнего Востока. То есть это Иран и его союзники. В том числе союзником Ирана, активным близким союзником Ирана стал, собственно говоря, стала Сирия, которая активно поддерживала, конечно же, и партия Баас на территории Ближнего Востока, которая тоже имела свои...
4: Ливия на определенном этапе.
5: Ирак, безусловно, потому что без него тут тоже никуда. Появляется у нас и, собственно говоря...
3: Как-то для многих плохо закончилось
5: очень все. Много. Очень для многих очень плохо. Ну, собственно говоря, на этом фоне, да, у нас появляется гражданская война в Ливане.
3: В этот момент
5: появляется Хизбалла. Она не просто так появляется. И многое-много что другое. То есть, на самом деле, вот после 79-го года, война судного дня открыла перспективы, революция в Иране эти перспективы еще более углубила, я бы так даже сказал. И мир, Ближний Восток очень сильно изменился. Но, опять же, он, вот здесь, наверное, надо вот этим, мне кажется, этой фразой надо прям зафиналить эту мысль о том, что все равно... вернулись к тому, с чего начинали в начале 20 века. Вот как ни странно.
3: То есть
5: вот вернулись к той проблеме, которая для многих арабов была главной. А как же все-таки сделать так, чтобы, скажем так, Израиль поставить на место на Ближнем Востоке? И пока единственная страна, у которой это плюс-минус получается, это страна, которая сейчас воспринимается некоторыми, как именно в арабском мире, особенно как герой. Это Иран, конечно. Но вот без 79-го года, да, и, наверное, не было того, что было. Хотя ситуация после 79-го года на Ближнем Востоке очень сильно изменилась.
3: Ну,
5: и здесь, конечно, и фактор турецкий надо учитывать, и советскую политику, а впоследствии уже и российскую политику в 90-е годы, и в нулевые годы. А он тоже очень сильно трансформировалась. И здесь, конечно... Скажем так, это отдельный большущий разговор, вот события исламской
3: революции. Ну да, это естественно, конечно. Потому что это... Тем более, что ООН, по-моему, вообще никакой роли не стала играть в этом всем.
4: Не только в этом случае.
3: В этом случае. Да, конечно. Ну, у нас уже вообще осталось, наверное, там пара-тройка, 10 секунд. Никто не хочет какую-нибудь сказать такую точку в нашем обсуждении.
4: Ой, да здесь точки нет и не будет.
3: А многоточие тогда.
4: А многоточие, да, оно постоянное.
3: Нет, просто мы уже вот после этого переходим уже на современность, а современность — это уже политология. Мы же ищем только исторические корни проблемы и пытаемся дать эту информацию нашим слушателям, чтобы они могли понять, что сейчас происходит, основываясь на историческом базисе. А как бы комментировать то, что сейчас происходит, ну, чем мы...
4: Нет, не сейчас, а вот все-таки, наверное, я бы предложил в следующий раз поговорить о том, что стало меняться после исламской революции в Иране.
3: А, ну, давайте...
4: И в отношениях между не только Израиль и Иран, и арабские страны, наш взгляд на эти вещи, и западные те или иные, в общем, так сказать, всякие действия.
3: Хорошо, давайте тогда до новых встреч. Спасибо большое, Сергей Алексеевич, спасибо.
4: Спасибо всем слушателям.
3: Спасибо вам.
4: Доброго дня.
3: До свидания.
4: До свидания.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: В Москве 13 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Минобороны сообщили об уничтожении за сутки 585 беспилотников над российскими регионами. Средства противовоздушной обороны сбили 11 управляемых авиабомб. Потери вооруженных сил Украины в результате действий наших группировок войск составили 1465 военных. По данным оборонного ведомства, поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Кроме того, нанесены удары по местам хранения беспилотников дальнего действия, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах. Мари Ле Пен назвала сохранение нынешнего курса Франции настоящим риском. По словам главы фракции ультраправой партии «Национальное объединение», политические оппоненты будут избегать этого обсуждения, потому что им больше нечего сказать. Это стратегия ухода от сути. Они будут всеми силами уводить разговор, потому что их единственный проект — продолжать как прежде. А я глубоко убеждена в одном. Настоящий риск сегодня для Франции – это как раз продолжать как прежде, заявила Ле Пен в интервью французским изданиям. Политик отметила, что будет вести демократическую кампанию, сосредоточенную на жизни французов, их безопасности, покупательной способности и возрождении страны. По словам политика, она пройдет под лозунгом «Возрождение» и будет сфокусирована на промышленности, здравоохранении, образовании, безопасности и суверенитете. В Москве из-за непогоды упали 50 деревьев. 11 из них рухнули на автомобиле, сообщает департамент природопользования столицы. Городские службы продолжают фиксировать последствия разгула стихии в субботу. Большая часть поваленных деревьев – это американский клен. Его хрупкая древесина и поверхностные корни не выдерживают непогоду. По данным ведомства, в центре Москвы в Верхнем Сусальном переулке крупное дерево упало на пустую спортплощадку. Обошлось без жертв. Специалисты уже ликвидировали последствия. Ливни, гроза и град обрушились на Москву 11 июля. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, дожди будут лить в столичном регионе до середины следующей недели. Из Москвы запустили автобусный маршрут в Ереван. Прямые рейсы до столицы Армении будут отправляться каждый четверг с международного автовокзала Красногвардейский. По словам заммэра Максима Лексутова, купить билеты на рейс можно онлайн в мобильном приложении «Метро Москвы». Нужно выбрать специальную вкладку «Междугородние автобусы». Отмечу, взрослый билет на автобус из Москвы в Ереван стоит 10 тысяч рублей, цена детского – 5 тысяч. Время в пути составит чуть больше суток. Отправление в 19 часов 15 минут, прибытие в столицу Армении на следующий день в 19:34. Курс валют на выходные понедельник. Китайский юань стоит 11 рублей 30 копеек. Курс доллара, установленный Центробанком, 76 рублей 66 копеек. Курс евро до вторника 87 рублей 67 копеек. И о погоде. В Москве сейчас плюс 20. Завтра в городе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, местами сильный. В отдельных районах гроза. Ночью 14-16 тепла. Днем плюс 20-22. Ветер северный 5-10 метров в секунду. При грозе порывы до 18 метров. Атмосферное давление в понедельник составит 739 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
9: Дамы и господа, заводите свои моторы!
8: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
9: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
8: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Добрый день. В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издания об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель «Мела». В гостях у меня сегодня Татьяна Анатольевна Мосичева. Добрый день, Татьяна Анатольевна. Заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат исторических наук, и это, кажется, спойлер к нашей теме, учитель истории и обществознания школы 1517 Московской школы. И, как вы понимаете, вряд ли бы мы позвали учителя истории и обществознания обсуждать проблемы физики, химии, как мы часто обсуждаем предметы, которые считаются сложными. Поговорим мы сегодня об истории в школе. Было много новостей. Меняются учебники, меняются программы, меняются количество часов, появляются даже новые как экзамены в 9 классе. У родителей было очень много вопросов, которые они адресовали Мелу, связанные с этим. В общем, поговорим об этом, обо всем сегодня. Ну, и я немножечко еще, и тут, наверное, это не будет ни уничижительно, ни пренебрежительно. Вот, да, когда мы говорим в эфирах о, естественно, научных предметах, о математике отдельно, мы всегда говорим сложные предметы, вздыхаем уважительно. Когда мы говорим про историю в бытовом ключе, часто люди говорят: ой, ну история, такой скучный школьный предмет, я прозевал все свои школьные уроки. Почему я говорю, что это не прозвучит пренебрежительно? Потому что я по образованию историк, на исторический факультет я пошла осознанно, с большой любовью, и до сих пор очень люблю историю, хотя уже давно не занимаюсь ни наукой, ни чем-то связанным, например, с преподаванием истории, хотя в дипломе, да, у меня записано, что я имею право. Но я сломалась на первой практике, на этом личное интро закончено. Я, наверное, попрошу вот первое, что сделать, парировать вот эту историю про скучность.
11: Ну, позвольте с вами не согласиться. История очень интересная, увлекательная. Пример живой. И это путешествие по векам, если его построить, помочь ученику это правильно сделать, то я думаю, что это увлекательно.
10: Я всегда говорю, что история, как у нас тут в эфире однажды был музыковед, один очень известный музыковед, и я его просила объяснить простыми словами, зачем в музыкальных школах сольфеджио. Он говорит: ну, это способ понять гармонию мира. Вот я всегда, когда меня спрашивают, я говорю: история – это тоже способ понять и гармонию, и дисгармонию мира, и многие другие закономерности. Да. Теперь, да, к тем самым базовым новостям, то, что напугало родителей, что теперь... Ну, как будто бы, вот если посмотреть все слепленные между собой сюжеты в медиа, возникло ощущение, что истории станет очень много. Прям вот пришли дети в 5 класс, и у них теперь истории чуть ли не каждый день. По факту мы знаем, что увеличено количество часов, насколько я помню, в 5-7 классах.
11: Или... Три часа.
10: До 3 часов в неделю. Вот,
11: да.
10: И что... По факту, значит, это увеличение часов, потому что мы так вот говорим, 1 час, 2, 3. Журналистский вопрос всегда: много это или мало? Вот 3 часа, много это или мало? Я понимаю, что для историка всегда мало, но исходя из нужд школьной программы и методик, например, преподавания, педагогической работы в целом,
11: Когда часов на историю становится больше, естественно, учителю приходится серьезно свою работу перестраивать. Что дает большое количество часов учителю? Да, это возможность погружения в тему, разбираться в причинно-следственных связях каких-то, осмысливать исторические версии, больше времени уделять анализу источников. Учитель начинает использовать какие-то дискуссионные форматы, естественно, проектную исследовательскую деятельность и выделяет время для повторения обобщения. У нас появляются все время новые курсы. Ну, например, вот история нашего края или введение в новейшую историю России. И вот с этого года это духовная, нравственная культура России. Значит, нам логично нужно встраиваться в общий курс, и это тоже время, это тоже поиск каких-то
12: и
11: новых...
12: И это все включили тоже в часы истории, да?
11: Да, вот это три часа как раз и включают в себя вот это все. Ага. Больше времени, это значит, мы должны как-то формировать метапредметные навыки ребят, да, то есть вот эти вот, как это называется, учебные универсальные действия, это опять работа с картами, это сравнение курсов зарубежной истории и отечественной истории, это умение аргументировать свою позицию. Больше возможностей применять дифференцированный метод. Вы понимаете, что очень многие дети...
12: А что это? Мне кажется, многие не поймут.
11: Ну, дети очень... Ну, разноуровневое задание, работа с одаренными детьми, ну, или тем, кому какие-то темы дают сложнее. Поэтому нужно разрабатывать новые критерии. То есть это не просто вот фиксировать знания фактов, но и как дети умеют анализировать, аргументировать, работать в команде. То есть это совершенно новые критерии оценки их работы. Ну и, конечно же, учитель, ему тоже нужны новые компетенции, мы тоже учимся. Поэтому для нас, коллег, вот моих каждый год 3-4 курса повышения квалификации – это нормальное явление. Современные методики, их нужно тоже изучать.
12: Интересно, часто слышу, тоже в таких бытовых замечаниях, но в том числе бытовых замечаниях педагогов, не в эфирах, не где-то еще, что, например, вот современные дети не умеют вообще аргументировать, им вообще сложно дается вот какой-то такой устный нарратив, который еще и логически выстроен, а в истории такого, ну, достаточно много, и письменно, и устно, вот если ты действительно серьезно работаешь с какой-то темой, с каким-то источником, и тебя, в общем, требует достаточно такого аналитического подхода. Вот этому всему тоже должен учить учитель истории?
11: Ну, конечно же, у нас есть сложные даты, вот сложные какие-то темы, которые вызывают затруднения. Например, запоминание фактов. Фактов истории огромное количество, вы знаете, да, и объем информации огромный. Это деятели, это названия, какие-то события, термины, имена. Работа с хронологией. Вот когда спрашиваешь детей, что больше всего пугает, это даты. Поэтому нужно, конечно, понимать, что без хронологии, ну, истории, по сути, нет, да, и вот это умение выстраивать хронологическую сетку, даты между собой, определять причинно-следственные связи, это тоже нелегко. Причинно-следственные связи, вот мы в них опять упираемся, то есть не только констатация факта, а умение разбираться, почему это произошло событие, к чему оно приведет. То есть дается это тоже не всем.
12: Вот мне кажется, да, это даже некоторые взрослые сложно выстраивают такую последовательность.
11: Конечно,
12: глубокую.
11: Тем более есть такие темы вот, в 20 веке, которые делать очень сложно. Терминология. Очень много терминов специфических, которые не просто требуют заучивания, а умения понимать, и как его применять в контексте каком-то, это тоже очень сложно. Ну, высший пилотаж – работа с исторической картой. Нужно ее внимательно читать, нужно изучать, нужно знать легенду, стрелки, огромное количество городов, которые не обозначены, только кружочки. Ну, это все очень сложно, конечно. И история культуры. Такой блок, очень большой такой блок, и очень
12: который,
11: такой
12: кстати,
11: узкий проскакивает. Блок. Он проскакивает, и он совершенно в учебниках-то дан без какого-то глубокого раскрытия и связи с другими сферами, но, тем не менее, деталей там очень много, вы понимаете, стили, памятники, люди, города где-то построены, там тоже очень много деталей, которые, ну, и на экзаменах в том числе нужно знать.
12: Я помню, что когда я последний раз, ну, я стараюсь крайне редко заниматься своим ребенком школьными предметами, потому что, ну, как я уже сказала, я очень плохой педагог, а по отношению к собственным детям еще хуже, чем к другим, наверное. Но мы с ним как раз изучали, у него в школе, да, они проходили реформацию, И ему казалось, что это все такое вообще скучное, непонятное, унылое. И мы начали с того, что я вытащила откуда-то там с пыльной полки трехтомник «Истории искусств Дмитриева», и мы просто с ним смотрели, как выглядели эти люди в реформацию, в разную, как выглядели те самые кальвинисты, угу. которые кажутся совсем унылыми и бестелесными угу. в учебнике. И это очень помогло, но при этом я понимаю, что ну, в школе сложно так много внимания уделить каждой теме, вытащить те самые трехтомники и так далее. Mm-hmm. Но мы часто говорим, и вот вы упомянули, у нас есть два таких столпа всего, что как мы сейчас упаковываем наши многие идеи про школьную работу, метапредметные навыки мы развиваем у детей mm-hmm. и проектный подход. Mm-hmm. С метапредметными навыками более-менее родители уже понимают, что такое, но вот проектный подход... Mm-hmm. У каждого, вот сколько бы я ни спрашивала педагогов, я каждый раз слышу свою версию.
13: Что-то новое. Ну,
12: что-то наверное, новое, нормально. Интересное. Вот относительно истории, что такое проектный подход? У меня в голове есть там свой образ, но мне очень интересно, как, угу. каков ваш.
13: Ну, вообще, это замечательный такой способ, который помогает не просто заучивать исторический материал, а вот именно работать с материалом, анализировать и делать историю живой, как бы связывать ее с настоящим. И здесь мы не просто учителя, которые сообщают информацию, мы своего рода тьюторы, консультанты, которые помогают детям этот материал находить. Проекты бывают разные абсолютно. Информационные, исследовательские, практикоориентированные, метапредметные. Ну, я скажу некоторые названия, которые мы применяем вот в нашей школе или я конкретно. Ну, вот, например, роль личности в истории «Мои предки в событиях XX века». «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи». «История шелка в Древнем Китае». Ну, разные такие темы, называю с разных классов. И, конечно, эти проекты позволяют ребятам очень много приобрести, опять же, навыков и умений вот этих. Мы опять выходим на эти метапредметные умения, потому что любой наш предмет, ну, с историей много связано предметов, да, и литература, и языки, поэтому вот это как раз та связка, которая помогает детям сделать историю более живой, найти материалы из разных источников, что это может быть? Это могут быть тексты, карты, интервью, это какие-то артефакты, которые находят они или сами создают, например, да. В пятом классе мы создаем, например, палку-капалку. Опа. Мне приносят ребята, и вот это вот к ней привязан камень, то есть они должны представить визуально, что, чем работали. Мы составляем меню древнего человека, что они кушали и так далее. То есть, ну, вот это все очень интересно им понимать. И вот этот конкретный продукт, который они создают, это вот презентация, это может быть плакат, макет, инсценировка, буклет, мини-статья там, или вот какой-то предмет, это интересно. И, конечно же, безусловно, мы активно используем цифровые инструменты, они, дети работают с этими инструментами. Это, безусловно, МЭШ, наша московская электронная школа, это Google, это Яндекс. Дети учатся работать, это тоже помогает им в постижении истории.
12: А, не смогу здесь не повторить фразу, которую слышала на последнем родительском собрании своего ребенка от как раз учителя истории. Я никогда не даю детям тесты из МЭШ, потому что я знаю, чем это заканчивается. Ученик А выполняет тест, который хорошо знает историю. Ученик Б, который дружит с учеником А, заходит к ученику А и говорит: «Дай, пожалуйста, скриншоты». А дальше в чате класса выкладывают эти скриншоты, и что я получаю в итоге? Я получаю детей, которые идеально как будто бы прошли материал. Вот этот подводный камень, это сейчас не упрек в сторону МЭШ, я всегда думаю, как педагогу проходить этот подводный камень. Ну, потому что понятно, что дети все равно будут делать эти скриншоты, все равно они нас... Всегда будут чуть-чуть обманывать нас и систему, особенно систему домашних заданий, которые бывают объемными, сложными mm-hmm. по разным предметам, и хочется как-то сделать их попроще и покороче.
13: Ну вот как раз этот метод, он и позволяет сделать живую, интересную работу, увидеть их в действии, да. Ну вот я в своей практике скажу, да, что мы делаем. Пятые, шестые классы, мы берем творческие ролевые мини-проекты. Ну, дети еще недостаточно могут строить какую-то гипотезу, это делать. Потом мы идем дальше. Информационные, это 6, 7, 9 класс, это информационные исследовательские проекты. Причины смуты версии историков. Здесь уже нужно немножечко
12: поискать,
13: напрячься немножко. Ну и 10-11, конечно, уже исследовательские, с гипотезой, источниками, когда они уже смотрят на историю 20 века, мы как раз проходим, там уже, конечно, много версий разных и разных событий, которые нужно уже как-то почитать о них, да, найти какие-то новые подходы современные, либо какие-то старые найти. Очень люблю театрализованные постановки. Вот у меня всегда в пятом классе, это, когда мы проходим Древнюю Грецию, это суд над Сократом. Это распределение ролей, да, это продумывание костюмов, это танцы, которые они используют, и
12: а
13: девочки, и мальчики.
12: Прям?
13: Ну, там в основном мужчины, конечно, должны участвовать, да, в греческом театре, в основном мальчики. Девочки танцуют, девочки рассказывают о театре, то есть каждому роль найдется. Весь класс задействован, очень нравится, и всегда масса фотографий, и родители очень довольны всегда. Если мы идем дальше, то суд над историческим деятелем, вот тоже это такая в практику мою вошло, это где-то 6-7 класс, суд над Иваном Грозным. Тут сторона обвинения, тут, безусловно, защита, свидетели, судьи, продукт от решения суда. Ну, тоже позволяет глубже проникнуть в эпоху. Да, но здесь помогать приходится, безусловно, нацеливать на какие-то там источники, которые дадут материал. Историческая газета тоже практикует такое. То есть группа делится, опять же, на какие-то... Ну, мы создаем какую-то рубрику, это может быть хроника событий, это может быть интервью, это карикатура, это мнение эксперта, вот и в итоге страничка газеты. Ну, например, «Эпоха Петра» мы берем всегда, потому что там интересно, живо, и как-то детям нравится такая форма. Кроме того, турниры эрудитов, исторические викторины игры, уроки мужества, то есть, ну, множество всяческих форм деятельности, которую мы активно используем, и они, конечно, не тесты. Понятно,
12: ну,
13: что
12: да,
13: они
12: здесь
13: немножко по-другому.
12: Скриншотить.
13: Здесь другие, да, здесь другие критерии оценки немножечко нам приходится продумывать, чтобы оценить вот роль, вклад каждого из них, да, потому что это не сделанное там из 10-10 или из 10-8. Но здесь другая уже критериальная база, которую тоже надо продумать.
12: Ну вот да, я задумалась, как вот, что здесь оценка, как бы оценка и отметка, они становятся более сложными по своей структуре, потому что, ну, это явно не базовый процентаж от пройденных вопросов.
13: Да.
12: А есть какие-то вот, хотела спросить, какие в истории есть простые и сложные темы, но сначала спрошу, есть ли темы, вот, вот вы сейчас рассказали прям, ну, много про, начиная с малышей. Мне нравится, когда называют пятачками детей, которые приходят в этот класс, не знаю, почему-то смешное, трогательное название, мне кажется. И до самых старших есть что-то, что прямо любят, вот вызывает энтузиазм, какие-то, может быть, времена, эпохи, что больше всего откликается детям?
13: Конечно, ну вот та же эпоха Петра, эпоха Екатерины, 19 век, интересное событие, многие яркие события и много конкретных преобразований, имен, которые легко запоминаются. История Древней Руси, Древнего мира, Египет, Греция, Рим тоже обычно легче, потому что объем еще небольшой, и много событий интересных, и мифы Древней Греции, там, и различные герои вот эти мифические, тоже это все интересно. Культурные темы, как ни странно, тоже дети любят, потому что это визуальная информация, и, безусловно, когда показываешь, дети восхищаются, как строили предки, как они это делали, вот из дерева, из камня. Вот это тоже очень интересно. Но, безусловно, любая из этих тем, она содержит детали. Главное в этих деталях не запутаться. Имена, время создания, силы. То есть в любой теме, как наряду с простыми какими-то вопросами,
12: ну, да,
13: есть и сложные. Есть очень сложные темы. К сложным темам можно отнести, например, периоды с запутанными причинно-следственными связями. Это, конечно, 20 век. Это революция, это гражданская война. Здесь не то, что понять, тут нужно знать контекст. То есть откуда это событие, какие у него предпосылки, да, к чему эти события привели. И школьникам бывает очень трудно эту цепочку выстроить. Вот причины, следствия, очень сложно. Есть дискуссионные сюжеты, ну, например, та же роль Ивана Грозного и его реформы, цена реформ, да. Исторический выбор Александра Невского, то есть воевать с монголами, не воевать. Вот. То есть здесь нужно анализировать, аргументировать. Это, конечно, сложно. Есть социально-экономические темы. тоже сложная, да, вот это все, то есть больше экономики. Даже петровские реформы, когда мы доходим до экономики, это уже сложнее, чем просто образ Петра, например, изучать. Есть военная тематика, да, тоже очень много деталей. Например, Великая Отечественная война, там, вы знаете, имена, операции.
12: Мне кажется, да, это то, на чем ломаются даже самые сильные обилия дат. И тут как раз нужно еще и очень, ну, не знаю, меня спасало всегда просто, что у меня была хорошая визуальная память на карты как раз, и я могла себе все визуализировать. А если вот такого навыка нет, мне кажется, это безумно сложно. Но при этом, мне кажется, в целом внешнеполитические темы даются сложновато, потому что, например, вот как раз я наблюдала, как вроде бы правление Екатерины, пока была внутренняя политика, у меня дома все было спокойно, а как только началась внешняя, пошли какие-то брожения, бурчания, и, ну, а дальше хула на историю, что сколько можно, я уже не могу, как мне это все надоело, как во всем этом разобраться.
13: Да, ну, конечно, внешняя политика, да, тут много деталей, договоры, войны,
12: названия,
13: союзы, полководцы, очень
12: что,
13: много
12: кому
13: деталей.
12: Перешло?
13: Да, территория.
12: Потому что все очень динамично меняется.
13: Вы знаете, без карты это нельзя, то есть нужна обязательно карта, в пример, ну, вот.
12: Кстати, вот я, с одной стороны, роль карты неоспорима. Я помню, что когда я училась в школе, у нас были и обычные карты, и у нас, как ни странно, были контурные карты по истории.
13: Атласы, да.
12: Сейчас
13: все
12: остается так, конечно, же, да?
13: Конечно, конечно.
12: Просто я наблюдаю, что, например, вот, ну, конкретно в нашей школе больше работают просто с карты, с базовой, да. Иногда что-то на ней там дозаполняют, но как таковой работы с контурной картой нет. И обычно родителей очень раздражает работа с контурной картой. Вот как бы вы пояснили, зачем мы это делаем? Ну, помимо того, что без этого ты не поймешь, не запомнишь и так далее.
13: Ну, все осталось, да, то есть у нас продается атлас, внутри уже контурные карты. В самом учебнике тоже у нас есть, в конце учебника, карты, как правило,
12: да.
13: Карты есть, такие ключевые, они тоже есть. Ну, вот мы говорим о том, что мы изучаем зарубежную историю, потом изучаем российскую историю. А как вот эту синхронизацию провести, да, вот как провести? Потому что мы же участвовали в очень многих европейских войнах. Значит, нужно было показать, какие территории отошли к России, где Россия выигрывала. Все нужно это показать, да. То есть вот карты, экономическая тематика тоже с картой. Путешественники, новые территории присоединения тоже с картой. То есть никак не обойтись без нее нигде. В любой абсолютной теме, даже культура, когда мы сейчас, например, называем, а где расположен этот памятник? И мы должны найти город и назвать его, где этот памятник расположен. То есть карта никуда. Но нужно знать легенду, нужно внимательно с ней работать. Штриховочки, карты, вот эти стрелочки, там их до 5 стрелочек, да, и нужно в них разобраться.
12: Да, я, кстати, вот если меня сейчас сходу попросить поработать с картой, я уже не вспомню, как и что обозначается, мне придется вернуться шагов на 10 назад, мне кажется. Но при этом, например, тоже такой вопрос, какой-то всегда спорный. Вот вроде бы все ученик выучил, а задали карту, да, заполнить контур, а он не заполнил. Это причина понижать оценку, как вам кажется? Или, ну, раз он все знает, то зачем еще вот эта контурная карта? Я сейчас привожу
13: такой базовый сказать,
12: аргумент
13: родителя. Да, здесь сложно сказать, потому что здесь, ну, должны какие-то причины быть, почему человек не сделал. Если он предупреждает заранее, то почему ну, ему снижать оценку? Возможно, была какая-то веская причина, и он ее сделает. То есть здесь, наверное, так нужно поступить. Но есть некоторые темы, где вот понимание дополняется этой картой, поэтому чтобы человек представил себе эпоху или вот что там происходит в том или ином периоде, ну, карта здесь нужна. У нас география есть карта, у нас история с картами. Больше карт у нас нигде нет.
12: Ну да. Кстати, вернусь немножко к проектам. А бывает так, что ребята сами приходят и предлагают какой-то проект, ну вот кто-то...
13: Да, да.
12: А можете привести примеры, какие предлагали? У нас как раз минутка просто как до новостей. Какие бывали темы?
13: Ну, вот если мы изучаем 5-6 класс, то детей, конечно, интересует школа, да, допустим. Вот один день из жизни там египетского мальчика, ну, школьника, допустим, да, или это Месопотамия, да, вот это вот такие детали, которые в учебниках есть, но они такие очень маленькие, и там трудно получить представление. Есть картинка, вот, даже мы задаем проект работы с картинкой, то есть они должны, это, опять же, визуально развиваются навыки, когда они должны все в этой картинке узнать, да, на чем писали, как сидели, кто показан на первом плане, кто на последнем там плане, да, чтобы ребенок вот прямо сразу, потому что у нас есть картинка в истории на экзамене, чтобы вот это вот все было. Ну, ребята, конечно, очень любят культурные темы. Я задаю темы в любом классе, и в пятом, и в одиннадцатом. Конечно, в одиннадцатом они предлагают каких-то политических деятелей, допустим, изучая зарубежную историю XX века, там Муссолини, Гитлер, мы тоже это все должны знать.
14: Ну и сейчас мы идем на короткие новости, и сразу после этого продолжим, поговорим уже про, да, поговорим о всеобщей истории.

0: у обеих ранения ног, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Глава региона уточнил, что в селе Крупец Рыльского района беспилотник атаковал местную жительницу, когда она возвращалась домой. У нее минно-взрывная травма и закрытый перелом лодыжки. Также атакован город Рыльск. В результате ранена 41-летняя женщина. У нее серьезное множественное осколочное ранение ног. Пострадавшим оказали первую помощь. Их доставят в Курскую областную больницу. Марин Ле Пен назвала сохранение нынешнего курса Франции настоящим риском. По словам главы фракции ультраправой партии «Национальное объединение», политические оппоненты будут избегать этого обсуждения, потому что им больше нечего сказать. Это стратегия ухода от сути. Они будут всеми силами уводить разговор, потому что их единственный проект – продолжать как прежде. А я глубоко убеждена в одном – настоящий риск сегодня для Франции – это как раз продолжать как прежде, заявила Ле Пен в интервью местным изданиям. Политика отметила, что будет вести демократическую кампанию, сосредоточенную на жизни французов, их безопасности, покупательной способности и возрождении страны. По словам Марин Ле Пен, она пройдет под лозунгом «Возрождение» и будет сфокусирована на промышленности, медицине, образовании, безопасности и суверенитете. Президент ФИФА допустил расширение чемпионата мира до 64 сборных. Вопрос об увеличении количества команд рассмотрят руководящие органы федерации после завершения мирового первенства. Джанни Инфантино назвал переход от 32 к 48 сборным огромным успехом. Нынешний чемпионат мира в США, Канаде и Мексике стал первым с таким числом участников. По мнению президента Международной федерации футбола, вечно доминирующие Европа и Южная Америка должны подвинуться. Весь мир должен иметь возможность мечтать о чемпионате мира, заявил Инфантино в интервью изданию Blue Sport. Официальное обсуждение новой реформы планируют начать сразу после 19 июля, когда определится победитель нынешнего чемпионата мира. Автобусный прямой маршрут в Ереван запустили из Москвы. Рейсы до столицы Армении будут отправляться каждый четверг с международного автовокзала «Красногвардейский». По словам заммэра Максима Лексутова, купить билеты можно онлайн в мобильном приложении «Метро Москвы» в специальной вкладке «Междугородние автобусы». Сегодня с автовокзалов Москвы доступны более 170 междугородних и международных маршрутов. «Красногвардейский» – один из ключевых транспортных узлов на юге столицы, откуда пассажиры могут отправиться по востребованным направлениям, заявил Лексутов в интервью ТАСС. Добавлю, взрослый билет на автобус из Москвы в Ереван стоит 10 тысяч рублей, цена детского 5 тысяч. Время в пути составит чуть больше суток, отправление в 19 часов 15 минут. Прибытие в столицу Армении на следующий день в 19:34. О погоде в завершении выпуска. Плюс 20 сейчас в Москве, завтра облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, ночью 14-16 тепла, днем плюс 20-22, ветер северный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 18 метров. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор».
3: Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издания об образовании и воспитании детей «МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель «МЕЛа». А в гостях у меня по-прежнему Татьяна Анатольевна Мосичева. Добрый день еще раз.
4: Добрый день.
3: Заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат исторических наук, учитель истории обществознания школы 15-17. И обсуждаем мы сегодня историю в школе, что стоит за этим предметом, какой он сейчас в школе, каким он может быть, какие есть варианты, как сделать его более интересным для тех, кому вдруг стало скучновато.

0: поговорили уже про проектный подход, потому что, да, часто возникают вопросы, что такое проекты в рамках истории. И сейчас как раз перейду к теме, которая меня живо волнует. Я не очень... Мне кажется, исторически всегда так было устроено, исторически в истории. Наши работы с детьми в школе, что у нас были курсы всеобщей истории и курс российской истории. При этом часто я вижу, это уже не наблюдение за моим ребенком, а даже я наблюдаю за своими молодыми сотрудниками. Они у меня, многие сдают историю на ЕГЭ, потому что поступают в вузы, которые требуют как раз ЕГЭ по истории, что несмотря на... Но это не исторические вузы. Что несмотря на то, что они вроде бы историю-то неплохо знают, у них в голове не произошло вот этого соединения.
1: Uh-huh.
0: И ты спрашиваешь... Как ты думаешь, а вот, ну, не знаю, а что же было в России, когда во Франции Мария Антуанетта якобы что-то там говорила про пирожные, все такие, оп, а что же там было в России? Кто... И начинается вот этот вот перебор в голове. Стыки происходят, когда происходят как раз те самые войны, когда происходят большие какие-то геополитические изменения, и ты понимаешь, что да, действительно, вот здесь были там, не знаю, там Австро-Венгрия, Россия, Балканы, и более-менее вроде все складывается, но когда мы говорим о общем течении времени, этой смычки не происходит. Вот как это победить? Ну, потому что в учебниках это тоже не особо побеждается. Вот я специально полистала перед эфиром учебник 8 класса базовый. Ну, там у тебя есть вкрапление. А в это время в Европе было то-то. Все, поехали дальше. И ты так оп, оп. Но из этого тоже не собирается картинка, не собирается вот этот великий исторический таймлайн.
1: В школе курсы истории России и всеобщая история идут параллельно. Они как бы разведены. Мы изучаем в разное время, иногда разные авторы, чуть больше часов на российскую историю, меньше на всеобщую историю. Ну и понятно, что из-за этого у школьников такая вот складывается фрагментарная картина. Они видят события в одной стране, но не понимают, как они вписываются в общий ход мировой истории. Поэтому необходимо показывать, наверное, взаимосвязь этих процессов. Ну, например, мы изучаем, опять же, эпоху Петра. Я вот очень часто к ней обращаюсь. Мы смотрим, какой европейский опыт он использовал в проведении своих реформ. В зарубежной истории мы изучаем эпоху Просвещения и смотрим, а как эти процессы отражались в нашей истории. Конечно, взаимосвязь нужна. Работа с понятиями, есть проходные понятия, которые есть и там, например, модернизация, секуляризация, революция, промышленный переворот. То есть надо понять, как они проявлялись в истории России, как они проявлялись в странах Запада, в чем особенности. Ну, это позволяет увидеть не набор фактов там и там, а какие-то общие закономерности. Ну, историческая карта, опять же, мы никуда без нее. Это очень мощный инструмент, как менялись границы государства, где проходили ключевые сражения, как осваивались территории. Это позволяет соединить какие-то локальные события, такую в общую, единую пространственную картину. Работа с источниками, как одно и то же событие показывает. Вот наши, допустим, летописцы русские изображали события в Орде или в Европе. А как иностранные путешественники показывали жизнь в России. Тоже интересно. Возможность проектного метода. Вот опять же, я прихожу к нему. То есть мы говорим, хорошо, современники Иван IV, Елизавета I. Деятельность Александра I на фоне наполеоновских войн. Вот это как раз те проекты, которые позволяют соединить вот эти два курса в какое-то единое целое. Современные УМК... Это наши учебно-методические комплексы, они уже есть, там содержатся синхронизированные главы, какие-то специальные комментарии, которые помогают нам понять и сделать какие-то акценты. С 15-го года вот в российском школьном образовании произошел переход на линейную систему изучения предмета. Это означает, что каждый период мы изучаем один раз в строгой хронологической последовательности. И на новых уровнях мы не повторяемся. Но синхронизация, она остается важной, тем не менее, да? И мы должны показать, опираясь на наш историко-культурный стандарт, что Россия, история России – это неотъемлемая часть мирового исторического процесса. Мы стараемся это делать.
0: Ну, это очень приятно слышать, потому что, да, вот глядя на учебники, у тебя создается прям вот такое со стороны ощущение оторванности, начиная от формата и заканчивая тем, как... А теперь откладываем учебник по всеобщей истории и переходим к истории России. И даже вот в этом самом каком-то обороте всегда есть ощущение, что как будто бы вот, да, та всеобщая, а это история России. Хотя, ну, нет, с точки зрения терминов-то все понятно, но восприятие этого немножечко какое-то такое получается, да, с изъяном уже. Старшие классы. А вот кто те ребята, кто выбирает ЕГЭ по истории, как вам кажется? И где вообще сейчас заложено, вот, когда мы говорим про... Ну, вот мы часто слышим самых разных уровней наших управляющих образования, что мы сейчас делаем акцент на профильное образование, особенно старшие классы. Мы прекрасно понимаем, что у нас есть математический класс, инженерный класс, но исторического класса в списках у нас нет. Вот где...
1: Гуманитарный.
0: Да, в какие ветви встроена история?
1: Ну, понятно, что если курс истории 2 часа, 3 часа только 5 и 7 классы, то гуманитарные они большее количество часов дают, и там уже, конечно, истории уделяется больше внимания для подготовки к экзамену. Ну, и даже в рамках двух часов мы тоже даем ребятам всю ту программу, которая необходима им для сдачи экзамена.
0: Базу, да.
1: Вот. Ну, я соглашусь с вами и скажу, что это один из самых сложных экзаменов, да, потому что это не набор, опять же, дат, фамилий, событий. Это целая система, где каждый элемент связан абсолютно...
0: Я не прошла ЕГЭ по истории. Да. Я открыла демо-версию и сломалась. То есть я даже физически не прошла до конца. Я почувствовала себя немножко униженной, как кандидат исторических наук, и решила не продолжать.
1: Ну, и мы тоже сдаем экзамен. Я уже 3 раза сдавала ЕГЭ по истории, потому что мы таким образом должны как бы почувствовать... А как дети сдают его, поэтому у нас периодически мы сдаем экзамен, все учителя.
0: И как успехи?
1: Хорошо. 100 баллов тоже был, да.
0: Но при этом вот если запросить статистику, да, по сдаче ЕГЭ по истории, всегда есть такие какие-то обороты вот в общих материалах, которые попадаются, которые встретятся родителям, когда они только начнут искать информацию по этому вопросу, где-то в интернете, в базовых поисковиках, что ЕГЭ по истории такое вот... Это, да, с одной стороны, сложный экзамен, с другой стороны, там и баллов-то много вроде бы не надо, поэтому давайте выбирайте...
1: И формул нет.
0: И
1: да?
0: формул нет. В общем, за год реально подготовиться, чтобы сдать на вполне себе приличный балл. Не на 100, конечно, но там сколько... 50-60 точно получится. Как вам кажется, вот это вот... отвечает реальности или все-таки не совсем?
1: Ну, скажу, что это очень объемный материал от эпохи Рюрика до современности. Это 6 больших блоков, каждый из которых – это огромный пласт знаний, который нужно понимать, а не заучить. Ну, понимаете, да? Вот выучить это очень трудно. Большинство вопросов, конечно же, российские, но есть и вопросы зарубежной истории. Что помимо учебников? Атласы, справочники, онлайн-курсы, видеолекции, документальные фильмы. Но это все только тогда, когда освоен базовый объем материала. То тогда можно уже каким-то образом его дополнять. 12 заданий с кратким ответом, 9 с развернутым, минимум 42 первичных балла. Ну, это просто
0: мой.
1: Так звучит балл,
0: это...
1: да? На самом деле это же... Каждый балл он вмещает в себя массу точного знания фактов, умения работать с источниками, способности выявлять связи.
0: Непросто. А у вас же были ступальники по истории?
1: Ну, в этом году.
0: Да. Поздравляю. Спасибо. Это вообще мне сказали, что в этом году получить 100 баллов по истории было практически нереально. Ну, это мне сказали не историки, а те тоже, кто сдавал историю, и я не могу здесь претендовать на какую-либо объективность. Вот 100-бальник по истории – это все-таки человек, которому очень интересна история, которого очень
1: сильно... Вот с этого нужно начать. Ему было интересно это начинать, и Ну, я могу сказать, что он поставил себе такую задачу, выучил, и каждый день он приходил ко мне с вопросом: Татьяна, ну, спросите меня что-нибудь. Ну, сегодняшний день, спросите что-нибудь. То есть он пытался показать, что движение идет, он не стоит на месте, но он показывал волю свою. Я видела, что с каждым днем он показывал свою волю, как он осваивает этот материал.
0: А куда он собирается поступать, вы знаете?
1: Ну, что-то связанное с политологией.
0: А, то есть я история, знаю, здесь да. был запрос такой на историю. Да, я подумала, что-то... вдруг это будущий историк, прямо тоже такой сформировавшийся.
1: У
0: уже.
1: Меня есть и историки, которые закончили исторический факультет МГУ, которые сейчас работают уже на телевидении, то есть у меня выпускники уже есть.
0: А, хочется что-то пошутить про выпускников исторического факультета. Мне очень нравятся всегда карьерные траектории людей, которых выпускает наш факультет.
1: На самом деле, на разных направлениях работают выпускники исторического факультета.
0: Да, на самых разных, но меня один раз спросили, почему у нас в медиа как раз работает такое огромное количество историков, потому что, ну, я не буду скрывать, там, не знаю, руководители пиар-служб крупнейших государственных коммерческих компаний, там работают мои однокурсники. Мои однокурсники работают главными редакторами ведущих российских медиа. Я говорю, что просто на историческом факультете тебя заставляют научиться думать, и после этого, да, ты можешь стать главным редактором экономической службы агентства «Интерфакс» и работать уже с цифрами, новостями и данными не хуже, чем люди, которые получали, казалось бы, профильное журналистское или экономическое образование. Более того, у нас фора. Как у нас был анекдот, что те, кто сдал экзамен господину Немировскому по древнему миру на историческом факультете, те смогут дальше уже пережить все, что угодно. Привет господину Немировскому. Не будем вспоминать, как мы все плакали. А вот этот новый экзамен, потому что я попыталась понять, что это за формат. Я прочла достаточно много публичных высказываний, опять же, наших руководителей образовательного сегмента, где говорили, что это, ну, что вот у нас есть, например, итоговое собеседование, да, в 9 классе, что это будет... Как будто бы тоже собеседование, только с историческим моментом.
1: Пока информации мало. То есть только единственное, что, да, мы получим информационный материал где-то конец августа, и там будем уже четко представлять, что он собой представляет, вот
0: как,
1: экзамен.
0: То есть мы все примерно
1: собеседование, собеседование, да. Пока вот сказать что-то больше не могу.
0: А кого он коснется вот...
1: следующих.
0: Уже следующих. Да, то есть да. Вот те дети, которые сейчас идут в 9 класс, для них там не будет вот этого сюрприза в виде...
1: Через год.
0: Ну что, друзья, вот это важный нюанс, так что родители бывших 8-классников выдыхают, а родители будущих 8-классников, наверное, задумываются немножко о том, что история станет частью реальности в 9 классе, даже если этого не очень хочется. А есть ли какое-то вот, ну вот, когда вы работаете с ребятами, которые готовятся сдавать историю, опять же, вот я понимаю, что повторюсь про простые и сложные темы, но, возможно, какие-то типы заданий. Например, я наблюдала тоже, как дети проходят олимпиаду по истории. Ну, и у меня было ощущение, что какие-то олимпиадные задания действительно им даются немножечко сложнее, чем все остальное. Есть ли такое в экзамене, что вызывает затруднения, как обычно? Вот математика, там, 15-я, 18-я, 35-я, это вот такие-то задачи. В истории что там закопано?
1: Ну, во-первых, хочу сказать, что олимпиады по истории и ЕГЭ по истории – это совершенно разные форматы, да. Поэтому здесь трудно как-то мне говорить. Я вот больше склоняюсь к экзамену. Ну, здесь я опять же повторяю, здесь даты.
0: То есть только даты.
1: Первое, второе задание – это даты. Я сразу буду говорить, что можно сделать, вот, каким образом можно улучшить свою деятельность в этом направлении. Нужно создавать что-то подобное хронологическим лентам с кратким описанием событий, участников, причинно-следственных связей. Есть задания с личностями, это 5, 6, 7. Карточки, где написано, кто он, годы правления, годы жизни, и какие дела, реформы, особенности этого исторического деятеля и так далее. Работа с картой. Это вообще отдельное искусство. 4 задания. Здесь обидно терять баллы. Здесь нужно все изучить. Рисовать самому. Вот я понимаю, вот, друзья, что все не художники, но тем не менее там красота не требуется, там просто важно понять, ну, как направление, да, шло, а куда, а какие города, стрелки, линии, штриховка, все это изучить, и тогда, наверное, будет легче воспринимать материал. Культура, визуализация, больше смотреть. Там ведь что у нас спрашивают? И монеты, и марки, и портреты, и картины, и фильмы, и все, портреты художников, портреты писателей. Все нужно визуализировать, все нужно знать, представлять, и тогда легче пойдет. И я уже упоминала сегодня Великая Отечественная война. Это вообще отдельный блок, который спрашивается в 5-6 заданиях ЕГЭ.
0: Ох-ох-ох-ох-ох, тут я задумалась. О чем-то своем личном, наверное.
1: Это только первая часть. Я вам пока только первую часть сказала. Есть еще вторая, там тоже 4 задания, которые очень непростые, и где вот как раз нужны эти причинно-следственные связи, умение синхронизировать события из зарубежной истории, отечественной истории, критерии сравнения, сравнивать, например, правление Петра и Петра в сравнении эпохи Екатерины. Это тоже очень сложно. Терминологию знать, нужно указать родовую принадлежность, видовые отличия. Если какой-то один признак не указан, то баллы не засчитываются. Это задание 18, 19, 20, 21.
0: И ко всему этому готовит школа?
1: Тренировка. Больше тренируйтесь. Это может быть как самостоятельная работа, так и школа. Приобретайте полезные навыки, решайте варианты, выявляйте детали, вникайте в эти детали, ищите какие-то сложные вот повороты в истории, учитесь всему, и тогда все получится.
0: Почему я просто вспомнила про Олимпиады? Я не помню, это задание Олимпиады этого года или прошлого. Там была... как раз, ну, супер неочевидная картина, и нужно было по определенным признакам соотнести ее с определенной эпохой и объяснить, что за судилище и какого рода происходит на этой картине. И вот это задание вызвало очень много сложностей, потому что, ну, прямо скажем, это произведение искусства было не из разряда известных и тех, которые находятся на глазах. И, естественно, после этого было разбирательство, что все-таки для кого у нас Олимпиада по истории, для детей, которые посещают углубленный исторический кружок, где готовят тебя прямо вот к Олимпиаде с ее всеми коллизиями и неожиданностями. Или, как мы часто говорим, что Олимпиада у нас для всех школьников, чтобы попробовать свои силы. И я всегда за то, чтобы пробовать свои силы, я всегда за то, чтобы минимизировать детское разочарование. Потому что проба сил – это одно, а выполнение задания, которое сильно находится на много ступенек выше, чем каждый конкретный ребенок, оно может быть и демотивирующим. Ну, хорошо, что я не работаю в системе образования.
1: Это поэтому... отличие Олимпиады, да, она подразумевает все-таки специальную подготовку. Они просто попробуют свои силы, для этого надо подготовиться.
0: А вот если все-таки вот к вам подходит девятиклассник и говорит: Татьяна Анатольевна, я решил сдавать историю. И вот с его плечами уже вот вся наша линейно пройденная история, ну, почти вся, сложные периоды еще ведь впереди, правильно?
1: 20 век.
0: 20 век как раз у нас приходится, да, на 10-11 класс, когда многие дети, как мы знаем, как раз, ну, увлечены больше и заняты больше подготовкой к ЕГЭ, чем прохождением программы. И у него есть вот эти 2 года. Что бы вы ему посоветовали? Повторять? Или повторять за год? Или сфокусироваться на... попробовать найти свои эти самые слабые места? Ну, как у всех у нас есть любимые эпохи и не очень любимые, любимые правители и те, кто вообще не нравится. Вот какой бы был базовый совет такому ученику?
1: Ну, я сказала бы ему, чтобы он очень вовремя подошел, потому что как раз на историю 2 года – это тот минимум, мне кажется, когда можно ее освоить. Потому что за год, за полгода, когда иногда дети вот так у них неожиданно...
0: загорелись. Всё,
1: да, загорелись, и они... это сложно. Тут нужно действительно какую-то иметь волю и желание, и какие-то навыки для того, чтобы это осилить. Ну, я скажу ему, на чем. Я предложу ему книги, какие нужно. И обязательно это атласы, обязательно нужно купить. Это обязательно нужно послушать видеолекции какие-то, да. на что обратить внимание, на какие темы, сегодня мы уже их вспоминали,
0: да,
1: это самая сложная тема.
0: Сложные.
1: Конечно, вот эта вот триада, что произошло, где произошло, и с кем это произошло, и каким последствиям.
0: И
1: чтобы любое событие, да, почему, оно вот укладывалось в эту. Если он умеет вот эту цепочку создавать, тогда и дальше можно идти выяснять, а каким последствиям привело, как это отразилось, там, допустим, если будет вопрос в зарубежной истории, тогда будет уже легче воспринимать.
0: А у вас есть любимый период? Или просто период, о котором больше всего нравится, с которым больше всего нравится работать, например, на уроках с ребятами?
1: Да, вообще трудно сказать. Как-то я уже так достаточно давно, более 30 лет работаю, поэтому как-то любой период, он такой интересный. Но мне очень нравится и 18 век с эпохой Петра и Екатерины, и 19 век тоже очень интересный. Древняя Русь. Тут сложно сказать. Хотя диссертацию писала по 20 веку, но, тем не менее, 20 век – это тоже интересно преподавать, потому что дети современные, они очень любознательные. Они вот спрашивают, задают вопросы, особенно там, где события имеют версии разные, да, вот, точки зрения. Пытаются найти, подсказать даже где-то. Они иногда вот интересуются каким-то вопросом. И где-то, может быть, больше нас даже знают, ну, учитывая современные какие-то тенденции. Да? Вот поэтому это интересно с ними вместе учиться.
0: А многие педагоги как раз говорят, что вот дети пытаются перехватить какую-то инициативу, потому что действительно, ну, если у ребенка есть интерес, современный там интернет дает ему возможность очень быстро прогрызть.
1: Да,
0: неважно,
1: да.
0: Не обсуждаем сейчас качество, но прогрызть тему быстренько, вот так вот, как будто бы до основания. Вот приходят такие, спорят, доказывают.
1: Да, да, я всегда говорю о том, что есть много точек зрения, поэтому вот у тебя одна только лишь. Нужно разные источники посмотреть, а потом уже делать какой-то вывод, потому что по одному какому-то, и потом какому источнику, ему надо доверять. У нас есть такое в истории атрибуция источника, да, кем он создан, когда он создан.
0: Ну, самое критическое,
1: да,
0: мышление во многом.
1: Да, критическое мышление, поэтому вот это что? Это может быть какая-то семинутная такая, знаете ли, новость, которая абсолютно не имеет под собой никаких выводов.
0: Да, популярное слово «факт-чек», оно тоже очень во многом отсылает к тому, как учат истории, как потом учат на историческом факультете. Там так легко не пробежишь со своей версией событий, если ты не смог ее правильно обосновать. А есть ли что-то, возможно, что вы советуете, например, почитать из внешкольной литературы, или это не очень рабочий метод?
1: На лето всегда предлагаются такие списки, они не очень большие, но, тем не менее, 5-й, 6-й, 7-й, там дети читающие, и просто подходят ребята в течение года.
0: Да?
1: А что можно еще почитать вот здесь, вот по этой теме, по этому человеку? Обсуждаем, предлагаем, поэтому... Нет, есть, живет это еще, библиотеки всегда в каждой школе есть, и, конечно, дети предпочитают иной формат,
0: ну,
1: но,
0: да,
1: тем не менее, книги всегда востребованы.
0: Ну, и тоже у нас опять снова одна минутка до конца. Наверное, попрошу тоже какое-то такое наставление тем, кто выберет историю, но уже не с точки зрения фактической, да, когда начинать и что, а, возможно, больше эмоциональное, потому что, ну, мы знаем, что когда ты готовишься к экзамену, есть моменты, когда хочется все это бросить, когда все эти даты уже тебя начинают задавливать. И я помню, когда готовишься к большим, сложным, длинным экзаменам, тебе в какой-то момент, ну, ты думаешь, все, я никогда в жизни это не запомню. Просто я заваливаюсь, а потом раз, вроде бы сдаешь. Ну, вот как пройти через такие моменты, что бы вы посоветовали ребятам?
1: Ну, наверное, нужно как-то воспринимать историю как живой процесс. Искать какие-то интересные детали, представлять те персонажи, которых мы изучаем, вот они на картинках, в учебниках, ну, как живых людей, может быть, их поступки тогда многие будут понятны, да? Вот, то есть всегда пытаться сделать живой, интересный, запоминающуюся историю, тогда она полюбится всем, потому что путешествовать через века – это очень интересно.
0: Спасибо большое. И спасибо всем, кто нас слушал. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 2 часа дня в Москве. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Вооруженные силы России поразили сухогруз в порту Черноморск Одесской области. Судно было уничтожено с применением двух дронов «Камикадзе» «Герань-4 Сикер». Как сообщили в Минобороны, удары были нанесены для снижения возможностей по транспортировке вооружения и военной техники в Черноморской операционной зоне. Также был поражен «Сейнер», переоборудованный для спуска без экипажных катеров и патрульного катера. Кроме того, вооруженные силы России нанесли удары по парому в порту Черноморск. 42,5 тысячи человек остались без света в Ленинградской области. В регионе ликвидируют последствия мощного грозового фронта с ураганным ветром, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Я, как житель Ленобласти, тоже столкнулся со стихией. Впервые сам увидел, что молния ударила так, что обесточили половину дома, сказал глава региона. По его словам, подачу электричества восстановили 20 тысячам жителей. Основные силы брошены на Гатчинские, Кингисеппские, Лужские и Ломоносовские районы. Восстановление идет по этапу. Сначала подключают линии на 110 кВ распределительной сети, а затем конечных потребителей. На местах работают 108 бригад компании Россети Ленэнерго и около 120 единиц техники. МИД Кувейта назвал атаки Ирана на территорию страны опасной эскалацией. Удары военных Исламской Республики по американским базам усугубляют напряженность и нестабильность на Ближнем Востоке. Эти нападения отражают постоянный и неоднократный враждебный подход и представляют собой серьезное нарушение суверенитета Кувейта, отметило ведомство в соцсети X. В Министерстве иностранных дел назвали атаки Тегерана нарушением международного права. В МИДе подчеркнули, что Кувейт оставляет за собой полное право принимать любые необходимые меры для защиты своей безопасности в соответствии с международным правом и уставом ООН. Напомню, в воскресенье вооруженные силы Ирана в ответ на удары США провели серию атак с применением ракет и БПЛА на американские объекты в Иордании, Кувейте, Бахрейне, Катаре и Омане. В Кувейте иранские военные атаковали с помощью дронов зенитные ракетные комплексы «Патриот», склад боеприпасов и военный радар. В России начнут маркировать частные клиники и магазины. Новая система позволит посетителям быстро проверить надежность организации. В ходе эксперимента на входе в медучреждение появятся специальные наклейки с QR-кодом. При проверке будут учитываться наличие действующей лицензии, регистрации в системе «Честный знак», а также операции с лекарственными препаратами за последние месяцы. Об этом в интервью РИА Новости рассказал председатель Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин. По его словам, аналогичный механизм тестируется и в торговле. Эксперимент уже проводится в 40 магазинах Москвы. Наличие маркировки должно стать для покупателей подтверждением того, что организация соответствует установленным требованиям и заслуживает доверия. О погоде в завершении выпуска. Плюс 21 сейчас в Москве. Завтра облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный. В отдельных районах гроза. Ночью 14-16 тепла. Днем плюс 20-22. Ветер северный 5-10 метров в секунду. При грозе порывы до 18 метров. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск 2 раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол,
6: Голливуд.
7: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
9: Марин, ну куда ты опять собралась?
10: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
11: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
9: Рассказываем по пятницам после 12.
11: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play.
2: Говорит Москва.
13: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
7: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Это медицинский форум, в студии Натальи Троицкой. Здравствуйте. Мы уже готовимся к Всемирному дню мозга, который скоро будет. И сегодня поговорим об особенности развития детского мозга. У нас в студии врач-невролог высшей категории, детский невролог Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья, доктор медицинских наук Центра мозга и нейротехнологий Ирина Сергеевна Преображенская. Здравствуйте, Ирина Сергеевна.
15: Добрый день.
14: Уже перед эфиром мы ушли в рассуждение интересное по поводу нейропластичности мозга. Вы мне даже сказали, что я растерялась, до какого времени, да, вопрос развивается детский
15: когда
14: мозг.
15: Когда человек перестает быть ребенком.
14: Да. Нет такого.
15: Мы с вами выяснили, что никогда.
14: Да, ну давайте поговорим тогда, как вообще развивается детский мозг, как он формируется. Вы-то знаете малышей вдоль и поперек от нуля, ну, плюс один день, хорошо, да, и до бесконечности. Мы уже поняли, что детский мозг у нас и у взрослых людей.
15: Формироваться, на самом деле, детский мозг начинает до того, как человек родился. Вот, потому что ребенок у нас появляется на свет уже с примерно формированным мозгом. Там есть связи необходимые для того, чтобы он дышал, поддерживал кровяное давление, сердцебиение и так далее. Да? Вот. И есть формирование самого древнего и нужного нам механизма, как это ни парадоксально, это эмоции. Ну, то есть ребенок развивается, появляется на свет с относительно развитым способностью к пониманию эмоций, к эмоциональному реагированию, и дальше это у него встраивается в основу всего вообще. Да? То есть тогда, когда мы рождаем малыша, вот, разговаривать с ним, демонстрировать ему эмоции, петь, держать его на ручках и прочее, все это очень важно, потому что через это дальше формируется развитие всей нервной системы в целом. Вот. И тогда, когда ребенок появляется на свет, у него на самом деле идут фантастические процессы. Вот тогда, когда разные отделы мозга начинают связываться между собой, это называется нейросвязность. И вообще говоря, мозг ребенка, он даже нейрохимически другой по сравнению с мозгом взрослого. Например, там есть белки, которых нет в мозге взрослого, там есть рецепторы, которых нет в мозге взрослого. Они нужны для того, чтобы вот первая там архитектура построилась, вот, а потом уже они за ненадобностью исчезают. И вот сейчас мы с вами сидим, беседуем, у нас работают другие белки, да, соответственно, значит, не те, которые будут работать у малыша. Вот, то есть различия в фундаментальные вот, в способности к связи, в самом объеме связи, да, в работах отдельных частях мозга, в белковом составе, в нейрохимии, ну, то есть примерно во всем.
6: Как интересно. Mm. А вот ведь мозг ребенка развивается каждый день, мы уже помним, каждую секунду. Без сна, без отдыха.
15: Во сне тоже.
6: Тоже?
15: Во сне тоже.
6: Никакого отдыха.
15: То есть поразительная вещь на самом деле заключается в том, что вот если мы будем сравнивать нас, когда мы спим, мы перерабатываем то, что мы освоили в течение дня. А ребенок тогда, когда спит, он же, если это новорожденный ребенок, он спит большую часть времени. Да? Вот. И все время, пока он спит, он формирует в своем мозге новые навыки. Это поразительная вещь на самом деле, да, то есть ему не нужно что-то видеть, слышать, обонять, осязать, там, двигаться, там, на что-то смотреть для того, чтобы формировать новые навыки, потому что у него мозг в процессе сна бесконечно сам себя создает. Да, то есть это вот уникальная вещь. Поэтому да, каждую минуту, каждый день, и во сне тоже, и в бодрствовании, и любым образом это всегда происходит.
6: Ирина Сергеевна, а какие периоды считаются самыми важными у ребенка в развитии мозга?
15: Ну, во-первых, до родов.
6: Жизнь. Да.
15: До родов максимально важно, потому что закладывается строение мозга как такового.
6: Это какие месяцы у нас создания? Ребенка внутри мамы.
15: Первое, ну, вообще мозг начинает создаваться вот прям с самого начала, да, тогда, когда нервная трубка начинает закладываться, и мозг начинает дифференцироваться на белое и на серое вещество. Вот важный период это 20 недель развития, да, тогда мы видим вот грубо архитектура мозга правильно развилась или нет. Да? И затем все, что от 20 до 40 недель, это максимально важно, потому что нервные клетки, сюрприз, начинают переезжать. Да? Соответственно, значит, они сначала находятся близко к желудочку мозга, а потом они начинают мигрировать и создают кору. И вот, собственно, переезжают они все вот эти 20 недель. Вот. И от того, как они переедут, да, в каком объеме они переедут, будет зависеть дальше очень много, потому что дальше эти нервные клетки будут приобретать специализацию, развиваться, и, в общем, они должны быть там, где надо, и в том количестве, в котором надо. Да? То есть все, что касается беременности, ну, там, от 20 недель до 40, это важно для того, чтобы мозг у нас был изначально правильно заложен. Uh-huh. Да? Потом у нас есть определенные возрастные рамки, вот, в которых мы должны понимать, созрело все так, как надо, либо нет. Да? Значит, это год жизни. Вот, к этому моменту у нас есть четкая норма, которую мы ждем от ребенка. Вот, он должен у нас ходить без поддержки. Да? Вот, там, на самом деле, по рамкам Всемирной организации здравоохранения, там еще там, плюс-минус несколько месяцев дается. Да? Значит, ну, такой вот считается стандарт год. Да? Вот. К этому моменту он должен понимать, что речь вообще что-то значит. Да? Вот. То есть тогда, когда с ним разговаривают, он должен эмоционально реагировать. Да? То есть он в 4-6 месяцев должен начать гулить. Вот. А в году он должен начать слога подражать. Это вот то, что зачастую родители путают с первыми словами, да, тогда, когда ребенок начинает говорить мама, мама, мама, ба-ба-ба-ба, да, значит, это чаще всего не первые слова, но попытка ответить слогами на речь родителей. Да, вот. Указательный жест, да, вот обязательно должен быть. И должно быть понимание запрета, да, то есть тогда, когда мы говорим ребенку нет, он там не должен, естественно, ходить по струнке и делать все прям четко как надо, да, вот. Но он должен понимать, что нет, это нет, да, значит, он при этом там может захохотать, убежать куда-то, да, там, или там смотреть, там, да, наоборот, там брать это что-то, там, угу, смотреть на нашу реакцию, да, но при этом мы должны понимать, что вот понимание, да, вот, вот этого существует, вот. Это первый важный момент. 2 года. Вот. Полное понимание обращенной речи. То есть мы можем ребенку сказать: пойди в другую комнату, возьми оттуда мячик, там синий мячик, например, да, и принеси его мне, мы пойдем с ним гулять, и он полностью поймет и сделает это. Да? То есть не там на уровне каких-то там простых бытовых инструкций, а прям вот полное понимание обращенной речи. Да? Значит, дальше 3 года. Супер важный момент, потому что в этот момент, во-первых, уже должна быть собственная фразовая речь. Да, вот. Должен быть контроль гашка, вот. Должно быть выделение ведущей руки, да, то есть ребенок у нас определяется, правша он или левша. Вот. должно быть формирование простых бытовых навыков, то есть должен полностью раздеваться, частично одеваться, есть с ложкой, вилкой, пить из чашки, да, соответственно, значит, и иметь понимание о том, что попу надо вытирать, да, вот. Важная вещь, на самом
6: конечно,
15: деле.
6: Конечно, да. Значит, вот потом
15: очень, будет формироваться, да, для всего остального. А к этому же моменту важнейший кризис, вот, который на самом деле... очень важно проживать правильно, называется он кризис 3 лет.
6: Да. Да.
15: Вот. Да. И, ага, вот это понимание того, что он отдельный. То есть если раньше он считал себя чем-то связанным с мамой, да, вот, на самом деле не обязательно с мамой, иногда бывает и с папой, да, вот, но суть в том, что он не выделяет себя как отдельное тело. Вот. Начиная с 3 лет, он выделяет себя чисто физически, как отдельную личность. Да? Значит, и вот с этого момента начинает формироваться очень важная вещь, которая называется граница личности, и которая потом будет применяться человеком всю жизнь вообще. Да? Вот. То есть очень часто в такой момент дети настаивают, чтобы их не трогали без разрешения, да? Вот. Чтобы их там не брали на руки, если они не хотят, да? Вот. Чтобы их не кормили насильно. Они начинают отказываться от еды, там, настаивать на том, что они контролируют горшок сами там, и прочее все. И очень важно прожить это правильно, потому что в такой ситуации человек будет понимать, когда вырастет, что его тело принадлежит ему, и, вот, и его запрет на прикосновение, да, вот, он абсолютный, и никто не может входить в его зону, так скажем. Да?
6: Uh-huh.
15: То есть, вот, оттуда же вот. Это детское правило там, для девочек, трусиков, да, и лифчика там, и тому подобное. Да? То есть в этой ситуации нам надо вот, спрашивать у ребенка, можно я тебя возьму за руку? Вот, можно, как вот странно звучит, да, да, вроде ему 3 года, да, вот, а можно я возьму тебя на руки? Да, можно я тебя покормлю, если я хочу его покормить, там, ну и тому подобные вещи, да, вот это то, что. Иначе будут потом психологические проблемы во взрослом возрасте.
6: Вот, да, так. Там... Кто-то не, об этом не задумывается, да, это очень важно.
15: Да,
6: момент.
15: Это очень важно. Вот в 5 лет еще один кризис, называется кризис 5 лет, да, тогда, когда вот этот человек, который понял, что он физически отдельное тело, да, значит, он начинает понимать, что эмоционально он тоже отдельное тело, да, значит, что у него есть эмоциональные границы, да, вот что у него есть эмоции, они как-то называются, да, у него там страх, тревога, грусть, злость, там прочее все, да, вот. И он их испытывает, да, вот, и он начинает использовать родителей как тренажер, да, вот, для того, чтобы понять, где он эмоционально заканчивается. Да, это вот те самые дети, которые, там, не знаю, в лифте спрашивают соседей, да, там, тетя, там, сколько тебе лет, да, там, а да, почему ты такая старая, еще не умерла, да, вот там, или там,
6: да,
15: подобное.
6: Мама с папой в это время закрывает вот так глаза.
15: Да.
6: Разве так можно?
15: Конечно, да. А это проблема в том, что он проверяет, он на самом деле не знает, что можно, что нельзя, вот, и он проверяет, вот, что можно, вот, что нельзя. И в этой ситуации, опять же, важно этот кризис прожить хорошо, потому что тогда, когда мы объясняем ребенку, что его эмоции важны, вот, что его границы важны, вот, но при этом наши границы тоже существуют, и наши эмоции также важны, да, значит, мы формируем вот это вот гибкое взаимодействие между людьми, да, вот, которое потом называется социальным эмоциональным интеллектом. Он потом будет всю жизнь это использовать, тогда, когда пойдет в школу, когда пойдет на работу, там везде, везде, везде. То есть вот если этот момент мы пройдем правильно, то у нас будет социально успешный человек, который будет понимать, как гибко перестраиваться, да, вот в тех или иных условиях. Да, вот.
6: Uh-huh.
15: Ну и последний момент, это, конечно, 13 лет, да, тогда, когда подростковый кризис, да, когда вот эта вот физически отдельная эмоционально независимая личность, да, соответственно, значит, начинает пытаться применить себя в социуме, да, вот, и все свои навыки использовать уже отдельно, автономно от родителей. Вот, и это же гормональная перестройка мозга, да, вот, поэтому в этот момент всякие неприятные болезни дебютируют, да, например, психические расстройства, да, часто дебютируют в возрасте 13-15 лет, да, вот, и нам тоже важно этот кризис, получается, с вами пройти правильно.
6: Ох, как интересно.
15: Со всеми нашими детьми.
6: Ну вот прошли сейчас идеальные моменты, но ведь у нас много детей с задержками абсолютно разными, да,
15: конечно,
6: задержка психоречевого, речевого развития и много других состояний.
15: Конечно.
6: И почему их сейчас, на самом деле, стало намного больше?
15: Хороший вопрос,
6: да,
15: на который, на самом деле, окончательного ответа нет. Есть две точки зрения. Первая точка зрения, что улучшилась диагностика. Поэтому, например, у нас увеличилось количество детей расстройства спектра аутизма, да, то есть они раньше всегда были, вроде как, да, но их никто не видел.
6: Да. Да,
15: сейчас они начинают появляться. Вот. Но еще есть вторая точка зрения, что какие-то дополнительные виды жизни, да, вот что-то вот в нашей жизни, что мы повседневно используем, оно увеличивает риск задержек. Да, вот. И, скорее всего, обе эти точки зрения правильные, вот, потому что, ну, действительно, диагностик стал лучше, это объективный факт, да, значит, то, что мы не видели, мы видим сейчас. Вот. Но, например, последние публикации, которые идут по детям с нарушением нейросвязанности, да, вот все то, что там касается дислексии, дисграфии,
6: СДВГ,
15: да, да, там, дизлалии там, и тому подобное, расстройство спектра аутизма, да, современной классификации называется расстройство нейросвязанности. Да, значит, что такое расстройство? Или расстройство нейроразвития, да, что такое нейросвязанность? Да, это тогда, когда у нас вроде бы количество нервных клеток достаточно, да, вот, но при этом они связаны между собой недостаточно либо неправильно. Да, вот это, собственно, называется расстройство нейросвязанности. И вот последние работы, которые идут, они показывают, что действительно на вот очень тонкие процессы, которые обеспечивают связь нервных клеток между собой, могут оказывать влияние самые разные факторы. Да? Вот, например, да, вот всеми сейчас активно используемые, изучаемые микробиоты, да, вот, дизиммунные там, расстройства со стороны кишечника, там, нарушение всасывания, неупотребление необходимого количества пищевых продуктов, как вот у детей спектр бывает с пищевой избирательностью.
6: Да.
15: Да, вот. Либо иммунное воспаление, вот, которое само по себе ни к чему привести не может. А вот если у ребенка есть, например, ген, не проявившие себя патологически, да, вот это вот воспаление, оно может этот ген запустить, у человека запустится патология, да, то есть, наверное, и то, и другое вот, имеет значение, да, потому что сейчас вот это, вот это называется эпигенетика, да, и вот этим вот эпигенетическим моментом им большое значение придается в развитии всяких детских болезней.
6: Угу.
15: То есть, видимо, мы в нашей жизни что-то делаем не так, как хотим, как надо. Да?
6: Да.
15: Обращаем внимание не на те вещи, на которые должны.
6: Ну или теряемся, потому что столько информации, только в последнее время появилось столько информации.
15: Конечно,
6: на самом деле. Свободно,
15: конечно.
6: Про тот же аутизм, какие-то другие.
15: Конечно.
6: СДВГ раньше про это особо не говорили.
15: Даже
6: не было диагностики такой диагнозов.
15: Я даже больше того вам скажу. И сейчас про это не особо говорят, потому что абсолютное большинство детей с СДВГ, которые ко мне приходят, вот, в школе называют распущенными хулиганами. Вот,
6: и не знают, как справиться ни мама, ни учителя, и жалуются на это.
15: Хотя они не распущенные хулиганы, а дети с СДВГ. Да?
6: Да.
15: Вот, и к ним надо просто иметь правильный подход для того, чтобы с ними общаться. Да? Конечно, то есть количество информации сейчас возрастает в разы на самом деле, причем такой хорошей, качественной информации, что приятно, становится больше. Да? То есть не вот каких-то там около...
6: Околонаучных
15: сказок, да, а нормальной информации научной становится намного больше, конечно.
6: То есть вот за последние, если взять 10, 15, 20 лет, в принципе, эти диагнозы и были, просто они как-то не отсвечивались.
15: Конечно.
6: Они не диагностировались особо.
15: Конечно.
6: И эти дети выросли во взрослые с особенностями.
15: Конечно.
6: Просто я же понимаю, что каждый человек, у него какая-то своя особенность жизни. То есть просто это когда-то не диагностированные... Тот же СДВГ, да?
15: Конечно.
6: Или там расстройство аутического спектра какой-то легкий, да? Ведь их же много. Есть тяжелый, тут понятно, аутизм, когда. Либо совсем легкий. То есть какие-то свои особенности поведения. Человек с особенностью, ну, он есть. Он живет и все хорошо.
15: Безусловно.
6: Да.
15: То есть тогда, когда человек с СДВГ вырастает, ребенок, он же не перестает быть человеком с СДВГ.
6: Конечно.
15: Он остается таким же человеком с СДВГ. Да? Вот, либо...
6: Когда сейчас модно это даже стало.
15: Да, и многие находят у себя
6: да,
15: СДВГ.
6: Да, что, о, СДВГ, смотрите. И причем это уже, знаете, даже до такой степени, что это даже становится как-то круто, что я могу много чего. Смотрите, у СДВГ у него есть и плюсы, и минусы. А плюсы-то какие? То есть до такой степени. жизни?
15: Плюсы есть.
6: Так.
15: Конечно. Плюсы есть, безусловно. Это плюс называется гиперфиксация.
6: Да.
15: А, например, тогда, когда человек с СДВГ очень сильно на чем-то заморочится, да, он может заморочиться настолько, насколько и другой человек без СДВГ не сможет. Да, и, соответственно, он может знать там об интересующем его объекте больше, или, например, если он будет заниматься спортом, добиться лучших успехов, да, вот, и зачастую там родители детей с СДВГ говорят о том, что у него там не может быть СДВГ, потому что он там знает там условно там про динозавров, да, вот. Только сколько я не знаю про динозавров, и ученые не знают про динозавров, да, а он прочитал там про них все и знает, соответственно, значит, там на уровне серьезных академиков. Вот
6: да.
15: Это вот это гиперфиксация, как бы, да. Но есть и обратная сторона медали, да, вот, заключающаяся в исполнительной дисфункции, да, а это импульсивность принятия решений, да, вот, склонность к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий, да, вот, к аварии, вот, склонность к разводам, да, вот, склонность к частому смену работы, да, значит, люди имеют сложность там с тем, чтобы задержаться в одном и том же коллективе.
6: Слушайте, а у нас зумеры это в основном вот такие быстро выгораемые, сейчас говорят поколение молодое, они что, много СДВГшников, что ли, там? Но они очень, на самом деле, быстро меняют работу.
15: Я думаю, там не только такие
6: моменты. То есть там есть инфантилизм и избалованность какая-то.
15: Ну, конечно, много раз. То есть прям чтобы говорить о том, чтобы у нас все зумеры с СДВГ, это, то есть, в общем, во всем есть плюсы и минусы. То есть тот же самый там человек спектр, я потрясающую историю, медицинские наблюдения, читала серьезные такие большие исследования, касающиеся взрослых высокофункциональных людей спектра, у которых не поставили спектр рано, да, да. Вот, а потом проанализировали, к чему это может привести. И выяснилась вещь поразительная и отчасти очень грустная. Например, то, что каждая четвертая девочка с расстройством пищевого поведения находится в спектре высокофункциональном.
6: Ух ты, да, как!
15: Что насилие в семье, сексуальное насилие, да, вот у девочек с высокофункциональным спектром встречается чаще, чем у каждой второй. Вот, ввиду того, что они не могут оценить, я имею в виду взрослых девочек, да, они не девушек и женщин, да, вот, ввиду того, что они не могут оценить риски, да, вот, из-за проблем с развитием эмоционального интеллекта, они зачастую поддерживают вот эти сложные токсические, абьюзерские, да, там, взаимоотношения, да, и процент насилия, да, соответственно, в такой ситуации сумасшедший, да, то есть если мы говорим о том, что мы хотим, чтобы взрослый человек жил счастливо, да, то вот на раннем детском возрасте, конечно, диагностировать это и помогать, это максимально важная история, да, потому что вроде как звучит хорошо, да, что там у меня там расстройство спектра аутизма, да, там синдром Аспергера, я не такой, как все, да, вот, но на самом деле риски-то огромные.
6: Угу. Вот у нас, если сейчас, понятно, родители слушают и понимают, да, что если есть какая-то проблема, как правило, уже родители сейчас очень продвинуты и обращаются к неврологам, психологам, нейропсихологам, психиатрам и прочее. Но вот взрослые уже дети, да, в институте учатся, и родители понимают, что есть какая-то проблема. В таком возрасте, например, мы уже поняли, что нейропластичность, мозг развивается до 30 лет, да? Если обратиться, например, в более старшем возрасте за помощью, она, ну, поможет вообще на самом деле?
15: Да.
6: Какое вот сейчас, я не знаю, во-первых, СДВГ, расстройство аутического спектра, какое лечение сейчас вообще существует, мне интересно даже?
15: Ну, во-первых, мы можем, если мы будем говорить о человеке спектра аутизма, вот, мы можем его научить распознаванию эмоций и социальному взаимодействию, как учат иностранному языку. То есть у нас не будет изначально, да, этот навык сформирован в том объеме, в котором это нужно, да, но мы можем это сделать научением, да, и, например, есть там нейропсихологические методики, которые мы можем в такой ситуации применять. Это тест распознавания эмоций, да, на слух, на зрение, тест распознавания лиц, да, вот, отработка причинно-следственных взаимоотношений, да, вот, по роликом, да, соответственно, значит, по... На самом деле, даже если мы там с ребенком будем начинать, да хоть там с банального мультфильма, который смотрит ребенок, да, значит, вот если это ребенок говорящий, да, вот мы можем уже на этом этапе начинать с ним отрабатывать, да, вот эти социальные взаимоотношения, причинно-следственные связи, да, там распознавание эмоций, там и так далее, да. Соответственно, мы можем эту сферу жизни развить, да, вот. А без лекарств, да, вот, потому что, к сожалению, да, той таблетки, которые я там делала бы там всех умными, еще не создали, да.
6: Нет, конечно.
15: Вот, а вот когнитивной активностью вполне можем.
6: Прекрасно. Ирина Сергеевна, мы сейчас уходим на новости, узнаем, что в стране и мире происходит. После этого вернемся и продолжим говорить про наш мозг.
16: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 14:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Силы

0: Крем также вошел в группу сенаторов, которые достигли соглашения с Белым домом по законопроекту об усилении экономического давления на Россию. 10 июля сенатор-республиканец встречался с Владимиром Зеленским в Киеве. Сегодня стало известно о его смерти. Политику был 71 год. Причиной смерти мог стать сердечный приступ. Добавлю, Линдси Грэм внесен в Россию в список террористов и экстремистов. Вина за нарушение меморандума США и Ирана может лечь на Джей Ди Венса. Вице-президент Соединенных Штатов выступает центральным участником переговоров Вашингтона с Тегераном. Именно он рискует больше всех этот меморандум о взаимопонимании. Судя по всему, обернется провалом, и ответственность за него ляжет на Венса, цитирует политику одного из бывших чиновников Белого дома. По словам источника издания, нарушение положений документа было неизбежным. В нем не отражены ключевые моменты. Условия прекращения огня в Ливане и контроль над Ормузским проливом. В свою очередь, другой чиновник сообщил политику, что Джей Ди Венс изначально сомневался в готовности Ирана выполнить условия сделки с США. Это помогло ему укрепить свои политические позиции. Президент ФИФА допустил расширение чемпионата мира до 64 сборных. Вопрос об увеличении количества команд рассмотрят руководящие органы федерации после завершения мирового первенства. Джанни Инфантино назвал переход от 32 к 48 сборным огромным успехом. Нынешний чемпионат мира в США, Канаде и Мексике стал первым с таким числом участников. По мнению президента Международной федерации футбола, вечно доминирующие Европа и Южная Америка должны подвинуться. «Весь мир должен иметь возможность мечтать о чемпионате мира», заявил Инфантино в интервью изданию Blue Sport. Официальное обсуждение новой реформы планируют начать сразу после 19 июля, когда определится победитель нынешнего чемпионата мира. О погоде в завершении выпуска. Плюс 20 сейчас в Москве. Завтра облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. Ночью 14-16, тепла, днем плюс 20-22, ветер северный 5-10 метров в секунду. При грозе порывы до 18 метров. Атмосферное давление в понедельник составит 739 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
2: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
6: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
4: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
2: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
0: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
3: Мы заранее отмечаем Всемирный день мозга в эфире, дорогие друзья. Напомню, у нас в гостях врач-невролог высшей категории, детский невролог Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья, доктор медицинских наук Ирина Сергеевна Преображенская. Это Центр мозга и нейротехнологии ФМБА у нас в гостях. Ирина Сергеевна, очень интересно мы говорим. Уже поняли, что тут уже, конечно, детский мозг и взрослый мозг. Мы поняли, что это вообще разные категории жизни и разные мозги, да, разные устройства, разное развитие. Но, тем не менее, до 30 лет он формируется. Это у мальчиков, да?
4: У мальчиков. Пытаются так. Да. Девочек чуть пораньше.
3: Так, хорошо.
4: На самом деле нормы-то пересматриваются постоянно. Да. Может быть, скоро мы какие-то новые данные увидим, да, о том, что мозг у нас продолжает развиваться и является незрелым в еще более позднем возрасте, да, поэтому, ну вот пока так.
3: То есть девочки, они созревают, все говорят, раньше, чем мальчики. Почему? Почему женский организм, женский мозг другой? Получается так?
4: Ой, такой... Смотрите как, если... Да. Я сейчас страшную, наверное, вещь скажу, да, вот, но вообще у мальчиков позднее созревают передний отдел мозга, да, значит, вот, которые называются...
3: Мальчики, не ругайтесь, да, вот, да, мужчины.
4: Да, я понимаю, что сейчас много мужчин и мам мальчиков испытали легкий шок. Ну, это научный факт, и пока необъяснимый, почему это происходит. Возможно, это связано с тем, что в развитии девочки очень сильную роль играет уровень кортизола, в том числе, да, вот, который поднимается в процессе полового развития довольно-таки высоко. Да, вот, поднимается довольно-таки высоко в последних триместрах беременности, да, вот, и невероятно высоко в менопаузу. Да, вот, поэтому девочка имеет довольно настороженную и развитую лимбическую систему, да, значит, кортизол у нас связан с частью мозга, которая называется миндалина, да, вот, а миндалина, она, ну, во-первых, так, если грубо упрощать, да, она за все хорошее, точнее, за все плохое против всего хорошего, да, то есть за там выделение опасности, да, вот, она связана напрямую с структурой, которая называется гиппокамп. А гиппокамп, он отвечает за память. Да? Вот. И вот эта вот связка, да, вот, она довольно активно вот, зависит от кортизола в уровне, да, поэтому, соответственно, девочка, да, вот, там, начиная там, с 10 даже, наверное, лет, да, до 13, она получает активную нагрузку, да, значит, созреванием лимбических систем. Вот, и, видимо, такая вот эмоциональная сенситивность заставляет ее взрослеть раньше.
3: Вот тогда, как интересно, а?
4: Очень.
3: Ирина Сергеевна, вы знаете, у меня такой вопрос по поводу раннего развития. Я знаю, что лет так, ну, 7, 8, 10 назад это было бум просто раннего развития. То есть ребенка с года полутора, что бы там знал, не умел, просто уже и в него, просто, я по-другому сказать, втюхивали всевозможную информацию, всевозможные развивающие кружки, 100 миллионов языков прямо вот на уровне ребенка на русском еще, он ни на каком не говорит языке. Ну, сейчас он будет знать несколько, и так далее, там подумать. Сейчас вроде как подуспокоилось.
4: Вы скажете, сейчас тоже есть.
3: Есть, да?
4: Конечно.
3: Вообще, это хорошо или это плохо? Отстаньте от ребенка, дайте ему развиваться, потом он уже сам постепенно выдохнет и начнет заниматься. Потому что какие-то исследования читала, что в более взрослом возрасте ребенок уже ничего не хочет. Его все достали уже просто этим развитием.
4: Смотрите, как, ну, это по меньшей мере бесполезно, вот, а по большей мере даже чуть-чуть вредно, да, почему? Потому что, вот мы как раз до эфира с вами разговаривали, да, что для того, чтобы у нас мозг развивался вообще хорошо, да, и так, даже не то, что развивался, а функционировал хорошо, да, значит, у нас должно быть с вами время на интеллектуальную нагрузку, да, вот, должно быть время на физическую активность, вот, без спорта и без физической активности мозг не работает, да, вот такая вот парадоксальная история. Но это факт, да, значит, у нас для нормального интеллектуального развития должно быть достаточный объем физической работы, да, и физической активности. Должно быть время на креативность, то есть на фантазии, да, вот, должно быть время на игру обязательно, да, вот, и должно быть время на ничего, да, соответственно, значит, это тогда, когда мы сидим, ничего не делаем, да, это вот то время, которое остро там родителями воспринимается как период, когда ребенок там ничем не занят, а надо его там во что-то загрузить, да, вот. Если у нас пропадает вот это время на ничего, вот, то мозг начинает испытывать трудности с усвоением информации и с развитием вообще. Да? Поэтому у нас ребенок должен ходить в спортивные секции, да, вот, должен учиться, да, вот, должен играть, вот, должен просто отдыхать, да, вот, и должен ходить созерцать мир, да, там, не знаю, если это ребенок там, ну, хоть там в возрасте до 12 лет, да, вот, он должен смотреть на листья, подбирать камушки, там, пытаться строить что-то из веток, да, соответственно, значит, там, придумывать там новые назначения предметам, которые он видит и тому подобное, потому что без этого развития нормального просто не получится, да, и если мы без конца грузим ребенка чистой интеллектуальной активностью, вообще это плохо.
3: Угу. Вот так вот. То есть ребенку нужно просто ничего не делать, чтобы мозг развивался, потому что там такие бурные процессы на самом деле идут, про которые мы даже не понимаем, не знаем.
4: Конечно, я даже больше того скажу, нам с вами тоже это нужно.
3: Ах, как хорошо, Ирина Сергеевна. Слушайте, по поводу компьютеров и гаджетов. Ну, это самый частый вопрос, потому что родители переживают. Мы сейчас как раз с вами обсуждали этот момент, что с утра до вечера вообще никому не полезно никакие дела. Даже книгочтение и то не надо. Нет, расслабление должно быть отдых. По поводу компьютеров. Что там? Если ребенок на самом деле, вот сейчас, тем более летние каникулы, он сидит за этим компьютером, у него игры, стратегии и прочее, и отдых лишь иногда сходить покушать. Это же, ну, наверное, не очень хорошо.
4: Не очень.
3: А что в это время делает мозг?
4: Мозг устает. Если вообще мы будем постоянно заниматься чем-то, наш мозг будет уставать. Да? Вот я на самом деле... Сейчас, наверное, очень неожиданную вещь скажу для многих родителей, потому что к нам на прием в Центр когнитивных заболеваний ФМБА часто приходят родители с детьми, которые считают основную проблему развития детей, это компьютер, да, или гаджет.
3: Да?
4: То есть вот он все время сидит там в игре, он сидит там, его там невозможно оттуда вытащить, вы закрыли телефон там на родительский контроль, он его взломал, продолжает там сидеть, и вся вот его беда, с которой мы пришли к вам, связана с... проблемами с гаджетами, да, значит, вот, вот скажите ему, да, вот, чтобы он больше не сидел в гаджетах, да, да, значит, вот, он резко, значит, перестанет в них сидеть, да, значит, и начнет там развиваться совершенно по-другому, да. А проблема заключается в том, что очень часто у нас ребенок, особенно если это не маленький ребенок, да, а ребенок ну, от 10, от 9 даже, наверное, да, то есть младший, там, да, средний, тем более старший школьник, тогда, когда он начинает что-то делать в компьютере, играть в какую-то игру, скорее всего, у него есть какая-то проблема, которую он компенсирует. Да? Вот, например, вот, если у нас ребенок уходит в шутеры, да, вот, то, скорее всего, у него есть какая-то проблема с границами, с проживанием эмоций. Да? Вот. У него есть агрессия, которую он сливает в такой игре. Да? Вот. Причем зачастую, да, это вот такая проблемная вещь, да, и вот тогда, когда там родители приходят, говорят, что вот он агрессивный, да, значит, у него проблемы в школе, он сидит там, играет там в какой-нибудь условный Counter-Strike или стендов, да, значит, вот, и эта история связана вот, из-за этого он такой, да.
3: Да,
4: вот.
3: Да.
4: На самом деле логика совершенно обратная, да, он выбирает игру, вот, потому что таким образом он компенсируется. Да, вот, у взрослых и у детей, да, работает вот этот вот механизм бегства, да, в какое-то виртуальное пространство, да, в котором он или нужнее, или успешнее, или он может там проявить какую-то эмоцию, которую он не может проявить в социуме. И это очень важная история, на которую надо обращать внимание, во что ваш ребенок играет, вот, куда он уходит, да, потому что очень часто родители приходят. И они не могут мне рассказать, чем занят их ребенок, тогда, когда он сидит и играет в компьютере. Это очень неправильно. Вот, потому что тогда, когда там, не знаю, вы же не оставите ребенка на улице, да, соответственно,
3: нет, конечно, да,
4: там,
3: да,
4: чтобы
3: да,
4: там
3: да.
4: он у вас как-то там в социуме выживал, да, и вот там не объяснив ему, там, что переходить там дорогу надо на зеленый, да, что есть люди, которые могут быть социально опасны и прочее все. Да, вот, соответственно, в компьютерных играх, в интернет-социуме тоже очень важно смотреть, чем занимается ваш ребенок, да, потому что он там не просто так, да, он там реализует те проблемы и те страхи, и те моменты там сложности коммуникации, которые ему не удается за пределами интернета, да, поэтому знать, чем занят ребенок, важно, да, вот. И часто это действительно механизм компенсации, да, вот. И если мы хотим, чтобы у нас ребенок вылез из компьютерной игры, да, вот, ему не запретить над компьютерную игру, а понять, почему он туда залез,
3: да,
4: да, вот, и работать с той причиной, да, вот, на которой, собственно, все это дело вызвал. Вот. Но если, как вот вы говорите, да, значит, лето делать нечего, и он у нас туда проснулся в 11, да, там поел, ушел, да, вот, и в 2 часа ночи оттуда вышел, да, вот, то ничего хорошего не будет вообще, да, вот, потому что он ушел в какой-то один вид активности, да, значит, у него нет физической нагрузки, да, вот, его мозг устал, вот, он не двигался все это время, да, вот, он не отдыхал, у него не было времени на креатив, конечно, для мозга не будет ничего хорошего, да, то есть как у нас очень хорошая цитата, да, которая мне нравится, да, там Авиценна, да, что все есть яд и все есть лекарство, да, вот, соответственно, если мы будем бесконечно с вами потреблять информацию, вот, бегать там по 30 километров каждый день там без остановки, да, соответственно, значит, там, не знаю, сидеть без остановки в компьютере, это не будет полезно.
3: Конечно.
4: Вот, вот как-то так.
3: То есть нужно обязательно развивать все абсолютно. И физическую активность.
4: Конечно, конечно. То есть, если мы хотим, чтобы у нас ребенок рос здоровым, успешным, умным, эмоционально сбалансированным, у него должно быть время на спорт, на книги, на учебу, на отдых, да, на собственный креатив, да, на какие-то свои собственные фантазии, да, и вот, на ту же компьютерную игру, почему нет, да, и вот, но никакая из этих частей жизни не должна поглощать его целиком. Вот, потому что вот, поглощение нас чем-то целиком называется зависимостью.
3: Да, да? И вот. Потом это уже есть заболевание, действительно.
4: Конечно, конечно, так и есть.
3: Посмотришь иногда страшные ролики на самом деле. И прям вот, слушайте, а вот все же родители мечтают, чтобы ребенок был мегауспешным в школе, в институте, т.д., т.п., УГЭ, все эти такие пугательные слова на самом деле для
4: сейчас
3: родителей, для школьников.
4: Сейчас больше, да,
3: конечно.
4: Потому что сейчас страшный стресс, потому что да, по результатам УГЭ мы поступаем
3: да,
4: конкурентно в 10 класс, да, и сейчас вот буквально недавно же прошли вот эти вот сезонные УГЭ, и это же сумасшедший
3: стресс был. Вот как тут ребенка поддержать? Потому что тут, ну, эмоционально, наверное, больше будет вопрос. И родители. Родители-то понятно, они уже, наверное, многие на антидепрессантах сидят, к сожалению. Уже психиатры выписали. И на самом деле сейчас новости, это не секрет. Первое место во всем мире занимает как раз психоэмоциональное состояние. Уж сердечно-сосудистую, что на втором месте. И количество антидепрессантов зашкаливает. А тут еще тут стресс, и там стресс, и здесь стресс. Как тут ребенка поддержать? Потому что, конечно же, у нас приходил тут главный детский психиатр, тоже говорил, что, к сожалению, количество каких-то серьезных ситуаций психоэмоциональных у детей, срывов и вообще страшных вещей зашкаливает. Вот как раз потому что ребенок, казалось бы, только формируется, да, подросток, мы сказали, тут столько всяких реакций, гормональный, психоэмоциональный, деятельность активная, и тут еще столько всего со всех сторон давит.
4: А поддержать, чтобы что?
3: Чтобы не случился какой-то...
4: Чтобы он у нас раз... вырос отличником,
3: да,
4: или чтобы
3: только...
4: он был счастливым ребенком.
3: Чтобы он был счастливым ребенком. Потому что отличники, я понимаю, это родительская больше ситуация, да, то, что я не смог, этот сможет мой ребенок. Нет. Мы уже, слава богу, об этом постоянно говорят, что, знаете, родители дорогие, это его жизнь, не ваша. Главное, чтобы ребенок был счастливым. Вот тут, наверное, больше совет родителям будет. Как его успокоить? Потому что есть тревожные... Сейчас очень много тревожных детей, как и тревожных родителей. И вроде особо и не давишь на ребенка, но начинаются головные боли бесконечные. Какие-то слезы, стрессы, страдания у парней, у девчонок, молодых подростков. Тут как?
4: Ну, смотрите, да. Во-первых, очень важный момент, которого нету в школах почти нигде. Вот, и который приводит... к сумасшедшему стрессу среди детей и среди родителей. А, вообще, на самом деле, тогда, когда дети идут в школу, как это ни странно звучит, они почти все хотят учиться. Да? То есть ребенка, который в 7 лет не хотел бы учиться, ну, это, в общем, редкость на самом деле. Да? Они очень ждут, что они пойдут в школу, да, что у них будет вот этот вот первый там, учебный день, да, там учительница, парты, там, тому подобные вещи. Вот. И негатив к учебе он формируется позже намного. Поэтому первое, что нам надо сделать в отношении абсолютно всех детей, да, здоровых детей и детей с СДВГ и кого угодно еще, да, вот, это объяснить им, что они имеют право на ошибку. Вот, что ошибаться не страшно, да, потому что с чем чаще всего вот детский невролог сталкивается в отношении детской тревожности, да, это тогда, когда вот этот мальчик или девочка пошел в школу и написал там что-то первое, заштриховал там первую клеточку, да, там, или там что-то там еще сделал, да, им объяснили, что надо было отступить две строчки сверху, да, и
3: все эти моменты.
4: И 10 клеточек справа, да, и что если он это не сделал, то он совершенно не готов к школе. Такая формулировка тоже бывает, да, что ваш ребенок не готов к школе, да, там говорит учитель родителю, и рядом с ним находится вот этот ребенок, да, который там еще 2 дня назад на самом деле там очень хотел в эту школу идти, да, вот, а тут оказывается, что он плохой, да, вот, что он неправильный, да, что он не справился вот с этим вот совсем, да, и что эта история конечная, фатальная, и вариантов поправить это просто нет, да, потому что вот эти 10 клеточек, да, он не так отступил, да. Вот, это возмутительно неверно. Вот, потому что, во-первых, первое, что мы должны объяснить ребенку в школе, что если он ошибся, ничего страшного в этом нет, да, вот, что вообще все ошибаются, да, вот, и взрослые, и дети, и кто угодно, да, вот, что если он ошибся, но он понял, вот, это нормально, потому что потом он исправится, и он приобретет новый навык, да, и, соответственно, вот эта вот история, да, которую мы должны в обязательном порядке с ребенком обсудить. Да, вот. И вторая история, вот, что, которая тоже очень часто случается и которая бывает вот основой для развития детской тревожности. Да. Тогда, когда вот эта беседа учитель плюс родитель, да, на самом деле же это два важных для ребенка взрослых. А ребенок, он зависимое существо, да, значит, он не может без взрослых, он зависит от взрослого мнения, да, и физически до определенного возраста зависит от взрослого. Вот. И тогда, когда учитель говорит родителю, что ваш ребенок не такой, вот, а родитель, вспоминая свою детскую травму, начинает оправдываться, да, и говорит, да, мы исправимся, простите нас, да, вот мы дома позанимаемся, мы сделаем там вот эти клеточки, да, мы там напишем, мы будем сидеть в прописях, у нас все будет хорошо. Ребенок слышит от родителя подтверждение тому, что он неправильный, вот, и его дважды предают, да, соответственно, значит, вот, то есть его родитель, вместо того, чтобы его защитить, он принимает точку зрения учителя, да, вот, и вот это вот основа формирования детской тревожности на самом деле, да, и вот, и дальнейшее неуспешности в школе, то есть такого не должно быть ни от учителей, ни от родителей, да, если хочется что-то учителю обсудить с родителем, надо это делать за пределами ребенка, да, вот. И вообще роль учителя все-таки не наказывают за ошибки, да, вот, а объясняют, что ошибки они учат. Да?
3: Да.
4: Это вот если мы говорим про обычных здоровых детей. Да?
3: А что... если детки с особенностями?
4: Вот, а если это детки с особенностями, то, во-первых, надо выявить, что это детки с особенностями, да, вот, не ждать, что эти особенности исправятся сами. Вот, вовремя прийти к врачу на диагностику, вот, и начать реабилитацию, да, потому что, например, там, я не знаю, там в том же там, центре когнитивного здоровья, да, там центр мозга ФМБА, у нас возможности сумасшедшие, да, значит, возможности лучшие, чем в большинстве клиник мира. Вот, я не преувеличиваю вообще ни разу, да, значит, вот я человек, который давно работает в неврологии, и мне есть с чем сравнить, да, и это клиника, которая обладает сумасшедшими возможностями для реабилитации и сумасшедшими возможностями для диагностики. Да? Например, у нас есть ПЭТ-МРТ, да? Вот. У нас есть VR. Вот. Мы можем такого вот ребенка с СДВГ, да, соответственно, значит, на платформе Балансири вот, тренировать в VR, да, что увеличит его внимание, право-лево координацию, что у таких детей страдает там, и тому подобное. Да? Вот. У нас есть компьютерные методы реабилитации нейропсихологические, которые во всем мире, да, соответственно, сейчас приняты. У нас есть транскраниальная магнитная стимуляция постоянным током, да, значит, что сейчас считается уровень доказательности А для лечения тех же детей с СДВГ, да, да. Вот, и для улучшения связности у детей спектра. Да, вот. А у нас есть 128-канальный ЭЭГ-аппарат, да, значит, который может вообще вот эту связность оценить, да, и посмотреть, какие отделы мозга как вообще связаны друг с другом, да, причем в динамике до исследования, там, до лечения и после лечения. Да, вот. И, собственно, затягивать-то и не надо, да, вот, надо начинать работать, и во многих ситуациях получается улучшить, на самом деле, то есть это не так уж все грустно и безнадежно, да. Да, и получается зачастую изменить качество жизни и детей, и их семей, и родителей к лучшему.
3: Вот так вот, главное верить в ребенка своего.
4: Всегда.
3: Потому что вот это самая большая ошибка, когда родители складывают лапки и говорят, ну все, значит, ну что ж, ничего там не получится, не вырастет, будет со мной, ну что ж, нет, нет, нет. Сейчас столько всего происходит в мире, просто про это нужно знать, узнавать, читать, спрашивать, приходить и заниматься. Потому что мы сейчас говорим про инклюзивность, да, в школе, иногда учителя, опять же, да, ребенок с СДВГ сдаются, ребенка по-другому сказать, футболит из другого класса, с одного, с другого, из школы, с одной на другую перекидывают.
4: И родители сдаются.
3: И родители сдаются, говорят, ну вот он у меня такой, ну вот он у меня такой. Но работать можно.
4: Конечно.
3: Можно, и ребенку помочь нужно, потому что тут надо помогать, а не говорить, ну вот такой, ну чего.
4: Я даже больше того скажу, да, я не только как невролог, да, но как многодетная мама, вот, и мама, один из моих детей страдает расстройством спектра аутизма, да, я эту знаю проблему и как врач, и как мама, а вот, и мамам с стороны вот своего и медицинского, и материнского опыта, вот, я очень хочу сказать, что никогда не надо сдаваться, да, и вот наши дети потрясающие, вот, они заслуживают всего самого лучшего, да, и вот, и это возможно на самом деле, да, но есть очень важный момент, который мы должны понимать, что если мы закрываем глаза на проблему, вот, то мы теряем время для оказания помощи.
3: Да.
4: Это очень часто, например, бывает у детей с расстройством спектра аутизма, да, тогда, когда родители боятся признать, что их дети ненормотипичные. Да, вот, тогда, когда они ходят к врачам в ожидании того, что какой-нибудь доктор скажет им, что на самом деле ребенок нормотипичный. Да, вот, или приходят с запросом о том, что сделайте из моего ненормотипичного ребенка нормотипичного. Да, вот. На самом деле, вот, дети спектра, они поразительные, да, у них есть там свои уникальные возможности, которых нет ни у кого, да, вот, например, у них нет способности вранья, да.
3: Да.
4: Важно просто вовремя понять, вот, что нужна помощь, вот, и все получится.
3: Спасибо большое, Ирина Сергеевна, за такие слова. Эфир наш заканчивается. Благодарю от всей души. Врач-невролог высшей категории, детский невролог Центра когнитивной и психоэмоционального здоровья ФМБА, доктор медицинских наук Ирина Сергеевна Преображенская была вместе с нами. Спасибо.
4: Спасибо.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 15 часов. Одна минута. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Силы ПВО нейтрализовали еще 3 дрона на подлете к Москве. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, написал он в своем канале на платформе «Макс». Всего с начала суток, по данным главы города, средства противовоздушной обороны уничтожили 39 летящих на Москву беспилотников. Владимир Зеленский заявил о необходимости заменить действующее правительство Украины. Глава государства намерен отправить в отставку премьер-министра Юлию Свириденко. Мы обсудили детали, определили, что для изменений требуется обновление кабинета министров. Я поблагодарил Юлию за четкую, стабильную и эффективную работу на посту премьер-министра, за годы результативной работы в команде Украины и предложил возглавить новое значимое направление, написал Зеленский в своем телеграм-канале. Кроме того, украинский лидер сообщил о намерении сменить руководство правоохранительных органов страны. Вашингтон усомнился в планах Ирана убить Дональда Трампа. Власти США не сочли убедительными полученные от Израиля разведданные о возможном намерении совершить покушение на главу Белого дома. Эту угрозу посчитали не полностью правдоподобной, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. Собеседники газеты обеспокоены, что Израиль делится разведданными, чтобы прежде всего повлиять на принятие американцами решения возобновить войну с Ираном. По их словам, один разведматериал может дать лишь фрагментарное понимание происходящего. Как пишет издание, в Тегеране в курсе, что покушение на Трампа приведет к более решительному военному ответу. При этом информация о планах Ирана убить президента США стала все же достаточным основанием, чтобы он покинул саммит НАТО в Турции не на новом самолете, а на прежнем борте Air Force One. Губернатор Забайкалья заявил о решении проблемы дефицита топлива в крае. Ситуацию удалось переломить, поставки нефтепродуктов увеличены. Об этом сообщил Александр Осипов. По его словам, работа в этом направлении велась практически круглые сутки. Постоянно были на связи с правительством России, нефтяными компаниями, владельцами АЗС, железной дорогой. Заместитель председателя правительства Александр Новак оперативно провел совещание, по итогам которого были усилены поставки топлива в Забайкальский край, написал Осипов в своем канале на платформе «Макс». Напомню, на прошлой неделе президент Владимир Путин собрал совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Губернатор Забайкалья выступил с докладом и рассказал о ситуации с поставками топлива в регион. Он также предложил создавать в России сеть малых НПЗ. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 20, завтра в городе облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный. В отдельных районах прогремит гроза. Ночью 14-16 тепла, днем плюс 20-22, ветер северный 5-10 метров в секунду. При грозе порывы до 18 метров. Атмосферное давление в понедельник составит 739 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Москва.
6: 94,8 FM.
7: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
8: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
7: Авторская программа Романа Бабаяна.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.
7: Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя –
6: Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Добрый день, уважаемые зрители. Мы с вами сегодня поговорим о внешней политике Ивана Грозного. Продолжим нашу беседу о времени его царствования. И сегодня, вот в этом нашем ролике, будет разговор о взаимоотношениях между московским государством Ивана Грозного и осколками бывшей Золотой Орды, всевозможными ханствами, которые возникали на территории бывших ордынских владений. Да? То есть будем говорить про то, как Иван Грозный Казань брал, Астрахань брал, а про то, как он Шпака брал, говорить не будем, потому что Шпака он не брал. Если мы посмотрим на карту, то мы увидим, что большая территория Золотой Орды к середине 15 века раскалывается на несколько крупных государств, из которых ближайшими соседями Московской Руси были Казанское ханство, Астраханское ханство, Сибирское ханство, и особенно, конечно, серьезным противником стало Крымское ханство, расположившееся в Северном Причерноморье и на Крымском полуострове. Вот эти вот остатки Золотой Орды, в общем-то, гораздо менее могущественные, чем Орда в период своего расцвета, тем не менее, все равно представляли достаточно большую угрозу для московского государства в силу того, что основой их была, конечно, набеговая экономика. И казанские татары, и сибирские татары, и особенно татары крымские, регулярно ходили в набеги на русские рубежи с главной целью захватить людей в плен и потом продать на неволящих рынках. Это называлось ясырь или ясырь. Русских людей захватывали, причем захватывали достаточно больших количествах. По разным подсчетам историков, от 10 до 18-19% русского населения за 15-16 века оказались в рабстве. Первое, на что обращает внимание Иван Грозный, это, конечно, ханство Казанское. Самый ближний сосед для Руси, Казанское ханство, еще при деде Ивана IV, Иване III Великом, было пристальным объектом русского внимания. Иван III, дед Ивана Грозного, ходил по на Казани, даже брал ее, но не присоединил к московскому государству, ограничившись тем, что посадил на престол в Казанском ханстве лояльного к Московской Руси царевича. И вот с этого момента внутри Казанского ханства начинается такая собственная борьба, где сталкиваются две партии. Первая партия ориентировалась на Москву, а вот вторая партия ориентировалась на ханство Крымское и стоящее за спиной Крымского ханства Османскую империю. Вообще надо сказать, что вот это Османский фактор в эпоху Ивана Грозного, турецкий фактор, играл очень большую роль. Почему? Дело в том, что Османская империя в 16 веке находится на пике своего могущества. Это великолепный век Османской империи, Золотой век. И ее влияние распространяется на очень большие территории и в Африке, и в Азии, и в Европе. Османский султан провозгласил себя халифом, то есть правителем всех мусульман, вне зависимости от того, в какой стране они находятся. И естественно, что мусульманские ханства, осколки Золотой Орды, рассматривались османами как зона своего влияния. Еще в середине 15 века под османский вассалитет попало Крымское ханство. Крымские ханы признали себя вассалами османского султана, и дальше османские правители были намерены точно так же поступить с ханством Астраханским, с ханством Казанским, возможно, с ханством Сибирским, достаточно далеко распространив свое влияние. Если бы эти планы реализовались, то православная Московская Русь оказалась бы в таком очень серьезном полукольце, когда и с юга, и с востока их окружали бы вассалы Османской империи, турки были бы вот буквально на границах ближайшего московского, ближайшего Подмосковья. Естественно, допустить такое Иван Грозный не мог. Кроме того, мы с вами помним, что Иван Грозный объявил себя царем не просто так, намекая на то, что царский титул дает ему право претендовать на золотоордынское наследство, в том числе и территории. Еще одной важной причиной того, что казанскую проблему надо было решать, было то, что Казанское ханство перекрывало Волжский торговый путь. Река Волга, в верховьях которой находились московские земли, по большей части протекала по землям татарским. Казанское ханство, Ногайская Орда, Астраханское ханство. Но Волга была для Московской Руси очень важным торговым путем. Это, по сути, был основной Великий Волжский торговый путь, по которому Московская Русь могла контактировать со странами Востока. С Ираном, Персией, через него с Индией. Для московского государства, которое не имело своих серебряных рудников и, соответственно, из собственного сырья не могла печатать серебряную монету, контакты с Востоком, откуда поступало серебро, были очень и очень важны. Естественно, что неоднократно случались инциденты, когда казанские правители или астраханские правители, по территориям которых проходил Волжский торговый путь, просто перекрывали его, устанавливали такое своеобразное эмбарго, а то и просто грабили проходящие русские купеческие суда или те суда, которые шли вверх по Волге в сторону Москвы. Эту проблему нужно было решать, Волгу надо было брать под контроль. Это сегодня мы с вами говорим, что Волга — это русская река, тогда Волга никакая не русская река, река татарская. И вот еще с Ивана III, как я уже сказал, московские князья пытаются решить вот эту вот самую проблему с Волжским торговым путем. Иван Грозный совершал походы на Казань несколько раз. Первый поход в 1547-48 году закончился неудачей. Второй поход 49-50 года тоже не привел к взятию Казани. И некоторые историки считают, что именно вот неудачи этих казанских походов привели к той военной реформе, созданию стрелецкого войска, созданию уложения о службе, о которой мы говорили с вами на прошлой лекции, в прошлом ролике. Так или иначе, Иван Грозный, как мужчина настойчивый, два раза попробовал, не получилось, он пробует третий раз. В 1552 году московское войско снова идет на Казань. Наши летописи сообщают, что Иван Грозный для этого похода собрал огромное войско в 150 тысяч человек. Вместе с войском идет весь большой наряд московского государя, то есть его артиллерия, около 150 орудий разного калибра. Конечно, такая численность, скорее всего, преувеличена. Собрать 150-тысячное войско вряд ли Иван Грозный мог. Но, тем не менее, видимо, военные силы были достаточно существенны. Казань, где в это время восторжествовала прокрымская и проосманская партия, естественно, сопротивляться готовилась. Готовилась сопротивляться серьезно и надеялась на помощь из Крыма. К казанскому походу 1552 года Иван IV готовится очень серьезно. Для русского войска необходимы опорные пункты поближе к территории противника. Именно поэтому строится очень любопытная крепость Свияжск на берегу реки Свияги, неподалеку от Казани. Эту крепость построили из бревен деревянных на русской территории. Потом аккуратно все бревна пронумеровали. Крепость аккуратно разобрали, погрузили на суда и под видом леса отправили вниз по Волге, якобы это были торговые пути. В удобном месте корабли пристали к берегу, бревна быстренько с них сгрузили на берег, быстро выстроили крепость по имеющимся планам. И в один прекрасный момент кочующие по приволжским степям татары обнаружили, что на их территории стоит русская деревянная крепость, в которой стоит русский гарнизон стрелецкий. И вот эта Свияжская крепость стала опорным пунктом для казанского похода 1552 года. Иван Грозный подходу подошел очень серьезно, он сам его возглавил. Русское войско вели лучшие воеводы того времени, Михаил Воротынский, Андрей Курбский. Часть русских войск была отправлена на юг для того, чтобы прикрыть Москву с юга от возможного набега крымского хана. И действительно, крымский хан Девлет-Гирей с войском отправляется на Москву, надеясь отвлечь Ивана Грозного от Казани. Но под Тулой войско Девлет-Гирея было остановлено, и в результате войско Ивана Грозного смогло спокойно заниматься Казанью, не опасаясь удара во фланг. Казанцы сопротивлялись отчаянно. 2 октября 1552 года происходит решительный штурм и взятие Казани. К штурму готовились тоже серьезно. Были проведены подкопы под стены были заложены мины. В результате взрыва часть казанских стен обрушилась. Русская артиллерия долго вела огонь по укреплениям Казани, и в конце концов проломы, сделанные в стенах, бросились русские воины. В тяжелых уличных боях сопротивление казанского гарнизона было сломлено, и Иван Грозный, как победитель, въезжает в Казань. Территория казанского ханства тут же была присоединена к московскому государству, и сразу же, чтобы закрепить Казань за Москвой, Иван Грозный начинает расселение на казанских землях русских помещиков, выдавая поместья для русских дворян на вот этих новоприобретенных территориях. По возвращении из Казани в Москве Иван Грозный дает распоряжение построить собор красоты невиданной. И такой собор был построен. Его построили русские архитекторы Барма и Постник. Назывался он собор Покрова Богородицы, что на Рву, находился на Красной площади за стенами Московского Кремля, неподалеку от того рва, который окружал тогда стены кремлевские. Сегодня этот собор стоит там же, мы его знаем под названием собора Василия Блаженного. Но вот официально у него название все-таки было другое. Собор Покрова Богородицы, что на Рву. Строили его достаточно долго, с 1555 до 1561 года. И легенда гласит о том, что Иван Грозный, как полагается любому кровавому тирану, проявил свой тиранический характер, повелев обоих архитекторов, Барму и Постника, ослепить, чтобы больше никогда в жизни подобной красоты построить не могли, и заключить в тюрьму, где их и уморили. Это одна из многочисленных черных легенд про Ивана Грозного. Сегодняшние исторические исследования дают любопытные факты о том, что, скорее всего, Барма и постник — это не два разных человека, да, а один архитектор Барма Яковлев по прозванию постник, ну, потому что, видимо, был весьма религиозен и много любил поститься. И существует свидетельство, что и после того, как был построен собор Василия Блаженного, постник Яковлев еще строил каменные сооружения на Руси, так что, скорее всего, не ослеплен он не был и не умучен в застенках кровавого Ивана Грозного тоже не был. Впрочем, поскольку мы все знаем, что Иван Грозный — это страшный тиран, да, в легенду эту охотно верят, даже ее регулярно повторяют. Следующее, после Казани, в целях Ивана Грозного присутствовало Астраханское ханство. Астраханское ханство лежит в низовьях Волги, на берегах Каспийского моря, и чтобы взять под контроль все течение Волги, Иван Грозный начинает дипломатические игры с Астраханью. Вообще, на самом деле, взаимоотношения с Астраханью велись еще задолго до Астраханского похода. Еще в 1533 году между Астраханским ханом и московским государем был заключен союзный договор. А после присоединения Казани в 1554 году войско Ивана Грозного спускается вниз по Волге и движется в сторону Астрахани. Астрахань не оказывает сопротивления и принимает в качестве своего правителя дервиша Али, человека, выбранного Грозным в качестве правителя Астрахани. Дервиш Али становится астраханским правителем. Астрахань признает себя вассалом Москвы. Однако крымское и османское влияние в Астрахани было достаточно сильным. В конце концов, дервиш Али попадает под это крымское влияние. Крымские ханы обещают ему и свою помощь, и помощь османского султана. И это дает основание дервишу Али разорвать вассальные отношения с московским ханством, объявив, что подданным московского царя он больше не является. Иван Грозный снова собирает войско и в 1556 году движется на Астрахань. Прекрасно понимая силу московского войска, дервиш Али не собирается героически сопротивляться, бежит, скрываясь на территории Крыма. А Астрахань мирным путем, без штурма, присоединяется к России. Таким образом, в 1552 году была присоединена Казань, в 1556 году Астрахань. В 1557 году признали российское подданство татары Ногайской Орды, которая кочевала в Приволжских степях между Казанским и Астраханским ханствами. Правда, надо сказать, что Ногайская Орда, в этом смысле ногайские ханы были крайне непостоянны, они регулярно то признавали подданство Москвы, то от него отказывались, совершали какие-то набеги. Очень трудно отказаться от старых привычек. Но, тем не менее, Иван Грозный достаточно успешно вот в 50-х годах сумел все течение реки Волги поставить под свой контроль. В приволжские города поставлены гарнизоны московских стрельцов, приволжские территории раздаются в качестве поместий московским боярам, Волга становится по-настоящему русской рекой. Это не решило проблем с крымским ханством. Присоединив Астрахань, московские государи вышли напрямую на границу с Крымом, и крымскую проблему надо как-то решать, но вот здесь, как я уже говорил, серьезно осложнялось всю ситуацию то, что крымское ханство было не самостоятельно. Еще в царствовании Ивана III в 1478 году крымское ханство признает себя вассалом Османской империи, а на южном берегу Крыма, в южно-крымских городах, типа Кафы, Феодосии или Судака, высаживаются турецкие гарнизоны. Форпостом Османской империи становится крепость Азов в устье реки Дон. Таким образом, завоевание крымского ханства, конечно, Иван Грозный приветствовал бы всеми руками и, наверное, с удовольствием бы его совершил, если бы не понимал, что это приведет к серьезной войне с Османской империей. Скорее всего, взвесив все за и против, Иван IV с Османской империей, находившейся, как я уже сказал, на пике могущества, воевать просто не решился. Поэтому с Крымом ведется такая вялотекущая война, которая не ставит своей целью покорение, собственно, Крыма и присоединение крымского ханства, а скорее ставит своей целью огородиться от регулярных набегов крымцев. Поскольку крымцы регулярно, каждым летом, ходили в набеги на Россию за ясырем, за пленниками, которые потом продавали на османских невольничьих рынках, то Иван Грозный решает создать систему пограничных укреплений. Еще раньше, в более ранние времена, московские князья, чтобы оградиться от набегов степняков, строили так называемые засечные черты. И вот Иван Грозный дает распоряжение в 50-х, 60-х годах 16 века строить большую засечную черту, которая должна была прикрыть южные границы московского государства от набегов крымцев. Эта засечная черта представляла собой серьезную систему оборонительных укреплений. Это были и города, в которые были поставлены стрелецкие и казацкие гарнизоны. На лесных дорогах устраивались засеки из поваленных деревьев. Между лесными массивами или между крупными крепостями ставились частоколы. Ставились небольшие крепости, острожки, укрепленные городки, в которые тоже ставились небольшие гарнизоны. Конечно, цель этой засечной черты была не просто отразить нашествие крымцев, а скорее дать время собрать войско и предупредить вовремя великого московского князя и царя о том, что крымский хан, который, если опять же вспомнить замечательный фильм «Иван Васильевич меняет профессию», как известно, собака, крымский хан, опять идет походом на Москву. В общем, на засечной черте располагалась засечная стража из городовых и станичных казаков, из стрелецких гарнизонов. И вот эти вот засечные черты должны были прикрывать, и на самом деле реально прикрывали московские земли от крымских набегов. Дальше, в связи с продвижением русского государства на юг, шаг за шагом, в течение 16-17 века засечная черта будет тоже двигаться все южнее и южнее. Московские правители будут строить все новые и новые засечные черты, отгораживаясь от опасных набегов крымских татар. Мы можем сегодня на рисунках, реконструкциях увидеть, как выглядела эта засечная черта. Но, скорее всего, тут, конечно, есть определенные доли художников фантазии, художников, которые эти реконструкции создавали. Когда мы с вами в следующий раз будем говорить про Ливонскую войну, к теме Крыма мы еще обязательно вернемся. Ну а пока что давайте отправимся далеко на восток, где находится еще один осколок Золотой Орды, Сибирское ханство, располагавшееся на больших просторах от Урала до озера Байкал. И очень интересное с экономической точки зрения, потому что богатые сибирские леса, богаты в первую очередь, не нефтью и газом, которые тогда, в общем-то, никого не интересовали, а пушниной. Пушной мех, высоко ценившийся по всему миру и в странах Востока, и в Европе, конечно же, представлял большой интерес для любых правителей. В Сибирском ханстве шла своя внутренняя борьба, где боролись две династии. Одна династия местных правителей хантыйского или мансийского происхождения, а другая династия – это правители из татарского рода чингизидов. И вот здесь Москва, выстраивая свои дипломатические отношения с Сибирским ханством, естественно, поддерживала антитатарскую партию. Как результат, в 1555 году сибирские ханы признают российское подданство и соглашаются выплачивать ясак. Ясак – это и есть та самая дань пушным зверям, пушниной, которые местные сибирские племена хантов и манси платили тем правителям, которым подчинялись. Сейчас этот ясак потек в Москву. Ответственным за сбор ясака Иван Грозный назначил купеческую семью Строгановых, которые получили от Ивана Грозного земли в районе каменного пояса или просто камня, как тогда называли Уральские горы. И вот тут во владениях Строгановых строятся русские острожки, отсюда ведется торговля с Сибирью. Но в Сибирском ханстве происходит переворот в середине 60-х годов 16 века. Власть там захватывает чингизид Кучум, который ориентируется ни на какую, ни на Москву, у которого достаточно плотные связи с Османской империей и с мусульманскими государствами Средней Азии. В конце концов, в 1571, по другим данным, в 1572 году хан Кучум разрывает отношения с Россией, отказывает в выплате дани. Более того, пользуясь тем, что в это время идет Ливонская война, и основные силы русского войска заняты на Ливонском театре военных действий, пользуясь тем, что в 1571-1572 годах огромные силы крымского хана совершают серьезное нашествие на Россию. В 1571 году крымский хан Девлет-Гирей даже сжег Москву. Вот пользуясь тем, что России явно не до Сибири, хан Кучум посылает своих военачальников грабить русские владения за камнем, то есть грабить русское Приуралье. Строгованы на это не отреагировать не могли. Но также они не могли и рассчитывать на царскую помощь. Ивану Грозному было совершенно не до этого. В результате купцы Строгановы решают обратиться за помощью к вольным людям, волжским казакам. В течение XVI века на пограничных окраинах Руси возникает любопытное явление – русское казачество. Большое количество достаточно лихих людей уходили на окраины, либо скрываясь от государственного преследования за какие-то совершенные преступления, либо уходя от усиливавшейся крепостной зависимости. Вот эти казаки селились на южных границах Руси, на границах со степью, занимались, в общем-то, абсолютно беззаконными грабежами, причем зачастую грабили не только татар, но и русских, и поэтому регулярно попадали в царскую немилость. И вот этих-то лихих людей, волжских казаков, под руководством атаманов Ермака Тимофеевича и Ивана Кольцо, нанимают купцы Строгановы для совершения вояжа в Сибирь для усмирения хана Кучума. По сути дела, отряд Ермака Тимофеевича – это была такая частная военная компания, которую наняли для решения экономических проблем. Мне вообще представляется поход Ермака в Сибирь такой, знаете, операцией из 90-х годов 20 века, когда две корпорации делят тот или иной рынок. С одной стороны, хан Кучум желает получать пушную дань с сибирских племен. С другой стороны, купцы Строгановы тоже хотят получить эту дань. В общем, две крыши столкнулись за передел зон влияния, и отряд Ермака, снаряженный и вооруженный купцами Строгановы, около 800 казаков, по уральским и сибирским рекам на предоставленных купцами стругах отправляется покорять Сибирь. Цель, в общем-то, проста. Ясак, пушнину должны получать русские, а не какой-то там Кучу. Поход Ермака в Сибирь не касался всей Сибири. У нас иногда существует такое представление, что великий воин Ермак покорил всю Сибирь вплоть до Дальнего Востока, чуть ли не до Хабаровска. Нет, конечно. Сибирское ханство – это только западная часть Сибири, и поход Ермака – это присоединение к московскому государству только западной Сибири. Поход длится несколько лет, с 1581 по 1585 год. Основные военные столкновения пришлись на 1582 год, когда войска Ермака вторгаются, собственно говоря, в основные владения сибирского ханства, когда казачьи отряды подходят к его столице, городу Кашлыку. Город Кашлык располагается сегодня неподалеку от города Тобольск, на слиянии Тобола и Иртыша. Вот там, в 1582 году, под Кашлыком происходит крупное сражение, в котором большую роль сыграл огненный бой, которым были вооружены казаки. Вооруженные пищалями и даже небольшими пушками, фальконетами, казаки сумели справиться с численно превосходящим татарским войском Кучума, которое огнестрельного оружия не имело, скорее всего. Кучум разбит, столица Сибири взята, и Ермак устанавливает дань для сибирских племен, которая теперь идет в Москву. В следующие годы Ермак, совершая походы в отдаленные части Сибири, снова по рекам, облагая данью тамошние народы, строя многочисленные остроги на сибирских реках, небольшие деревянные крепости, которые стали опорными пунктами русских. Начинается русская колонизация Сибири, но было понятно, что без государственной помощи на одном частном интересе Сибирь не удержать. Поэтому, покорив Сибирь, получив Ясак, Ермак Тимофеевич отправляет посольство к Ивану Грозному, которое сообщает московскому царю: так и так, мол, царь-батюшка, мы тут немножко Сибирь взяли, прими, пожалуйста, под свою руку, а то сами не удержим. Иван Грозный, получив царский подарок в виде сибирских соболей и царский подарок в виде сибирского ханства, отказываться от него не стал, и вскоре в Сибири появляются не только частные казаческие отряды, но и посланные государем стрельцы. Впоследствии сам Грозный и последующие правители Федор Иоаннович, Борис Годунов будут регулярно посылать стрелецкие отряды во главе с воеводами в Сибирь, основывая там русские города и распространяя на Сибирь русское владычество. Так в 1586 году будет основана Тюмень, в 1587 году неподалеку от столицы сибирского ханства будет основан город Тобольск. Однако Хан Кучум и его татары не прекратили сопротивление. Против русских велась очень серьезная, длительная партизанская война. Сам казак Ермак Тимофеевич в 1585 году стал жертвой этой самой партизанской войны во время одной из своих экспедиций. Расположившись на берегу Иртыша, отряд Ермака был атакован Кучумом, татарскими воинами, атакован неожиданно, и Ермак Тимофеевич, согласно легенде, погиб, пытаясь спастись в водах Иртыша. Подаренная Иваном Грозным царская кольчуга утянула его на дно. Продолжали татары сопротивляться до того момента, пока в 1598 году Кучум не умирает, после чего можно говорить, что Западная Сибирь, Сибирское ханство, окончательно было присоединено к Москве. Таким образом, если мы с вами посмотрим на карту, мы увидим, что восточная политика Ивана Грозного была достаточно успешной, и Иван Грозный почти в два раза увеличил территорию русского государства, присоединив Казанское ханство, Астраханское, Сибирское и раздвинув восточные границы нашей страны достаточно далеко. Но не такой успешной была западная и южная политика Ивана Грозного, о чем мы с вами будем говорить на следующей лекции. Следующая лекция у нас будет посвящена знаменитой Ливонской войне, самой длинной войне в истории России.

0: Под запрет попали торговые и рыболовные суда, а также частные катера и гидроциклы, сообщили в Министерстве транспорта страны. Решение принято после серии ракетных ударов Ирана по объектам в Персидском заливе. Мера действует до особого распоряжения. Ранее корпус стражи Исламской революции атаковал американскую авиабазу Аль-Удейд на территории Катара и закрыл Ормузский пролив. В Дохе сообщили, что при перехвате иранских ракет обломки упали на жилые кварталы. Страдали 3 человека, в том числе ребенок. Атака Тегерана стала ответом на массированный ночной удар США, в ходе которого военные поразили 140 объектов на территории Ирана. В России меняют стандарты для скорой помощи. С 1 сентября вступает в силу новый профессиональный стандарт для врачей. Теперь они смогут оказывать помощь вне медицинских организаций в чрезвычайных ситуациях. По новым нормам специалист скорой обязан не только оказать экстренную помощь и доставить пациента в больницу, но и оперативно принимать сложные клинические решения, оценивать состояние пострадавшего, определять тактику и маршрут госпитализации, а также действовать согласно актуальным клиническим рекомендациям. Об этом РИА Новости рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. Власти Москвы утвердили даты празднования Дня города. Столица отметит свой 879-й день рождения 5 и 6 сентября. Распоряжение подписал мэр Сергей Собянин. По традиции праздничные площадки откроют в историческом центре, парках, а также в жилых районах. Москва празднует День города ежегодно в первые или вторые выходные сентября, а масштабные торжества стали традицией с конца 80-х годов прошлого века. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 19. Идет сильный дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
1: Двенадцать веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. История России с Алексеем Гончаровым.
3: Мы с вами начинаем очередную лекцию, посвященную истории России в эпоху Ивана Грозного. Главная тема сегодняшней лекции у нас с вами – Ливонская война. Ливонская война, которая длилась с 1558 по 1583 год, сегодня в учебниках истории зачастую подается как некое такое единое событие длительностью 25 лет. Ну и действительно, эта вот война, пожалуй, если ее считать одной единой целой войной, самая длинная в истории России. Но по сути дела, это была не одна война, а целая серия военных конфликтов, войн, которые перемежались перемириями. Противники в этой войне у России множились, начали воевать с одним противником, потом добавились другие, третьи. В общем, рассматривать Ливонскую войну можно как единое событие, но помнить про то, что все-таки это была цепь военных конфликтов, которые слились в одну единую войну. Сегодня говорят, что Ливонская война это одна из самых длинных войн в истории России, а некоторые называют ее самой длинной войной 25 лет, но если посмотреть на историю России более пристально, то можно найти более длинную войну, войну Кавказскую, которую Россия в 19 веке вела против горских племен Кавказа. Там она длилась около 50 лет. Мы же поговорим о Ливонской войне. В чем причина? Для того, чтобы понять причину Ливонской войны, надо посмотреть на карту. На северо-западных рубежах России располагались территории Ливонского ордена, который правильнее было бы называть Ливонским ландмайстерством Тевтонского ордена или Ливонской конфедерации. Когда-то эти земли были частью единого Тевтонского ордена, созданного еще в эпоху крестовых походов. Когда-то с этим противником пришлось воевать князю Александру Невскому. Новгородцы с Ливонским орденом воевали на протяжении очень долгого времени, в 13, 14, 15 веках. Далее проблемы с Ливонским орденом.

0: были и у московских правителей, создавших централизованное государство. Иван III с Ливонским орденом воевал. Теперь пришла пора воевать с Ливонским орденом Ивану Грозному. Территория Ливонского ордена – территория нынешней Прибалтики, территория Латвии, территория Эстонии. Территория, в общем-то, не богатая природными ресурсами. Земли там, прямо скажем, бедные, и больших урожаев там ждать не приходится. Но с экономической точки зрения Ливония имеет просто фантастическую значимость. Эта значимость заключается в том, что тот, кто контролирует Прибалтику, тот контролирует торговлю Восточной Европы с Европой Западной. Через Прибалтику по устьям рек Западная Двина, Нарова, Нева проходили торговые пути, которые вели через Московское государство далее на восток, и по этим рекам русские купцы могли отправлять свои товары в Европу, а европейские купцы могли привозить свои товары в Россию. Но через посредничество немцев, через посредничество ливонцев, которые взяли под контроль вот эти вот самые речные выходы в Балтийское море. Ревель, Рига, Нарва, эти города по сути дела стали таким препоном, забором для свободной торговли московского государства с Европой. А поскольку, в общем-то, отношение к растущему московскому государству в Европе, и особенно в Германии, было настороженное, московское государство рассматривалось как потенциальный враг, ну и вообще какие-то дикие люди из каких-то там степей, наверняка татары. Вот. Естественно, что давать свободный выход к Балтийскому морю никто в Москве не собирался. По сути дела, Ливония, Ливонская конфедерация, в конце 15-го, начале 16 века установила настоящую экономическую блокаду, такие своеобразные санкции, которые были введены против Москвы. К этому времени уже стало понятно, что без европейских технологий, 15-16 век в Европе — это настоящий технологический взрыв, без этих европейских технологий российскому государству не прожить. Мы начинаем отставать от Европы, в первую очередь отставать в отношении военном и в отношении военно-морском, поэтому контакты с Европой нам крайне нужны. И Иван III, и Василий III, и Иван IV регулярно обращаются в Европу, пытаясь привлечь в Россию щедрыми денежными посулами европейских специалистов. И неоднократно бывали случаи, когда эти самые европейские специалисты, которые отправлялись на работу в Россию, задерживались ливонскими немецкими войсковыми властями и просто не допускались. Ливония не была заинтересована в том, чтобы Россия получила европейские технологии, в первую очередь военные, и всячески этому препятствовала. Кроме того, чисто экономически торговать через ливонские города России было невыгодно. Русские купцы не могли напрямую продавать свои товары купцам из Британии, из Франции, из Голландии, из Северной Германии. Мы были вынуждены продавать их ливонским купцам, а те уже перепродавали их дальше в Европу, получая на этой перепродаже немаленькие барыши. А поскольку торговать мы были вынуждены через ливонские города, то ливонские власти устанавливали те самые цены на русские товары, которые для них были выгодны. Неудивительно, что у Ивана Грозного, человека, в общем-то, с серьезным государственным мышлением, было понимание: надо выходить самостоятельно на берега Балтийского моря для того, чтобы торговать с Европой напрямую. Так, например, в 1557 году Иван Грозный повелел построить в устье реки Наровы, неподалеку от русской крепости Ивангород, в самом устье, гавань для того, чтобы принимать европейские суда. И тут же, как эта гавань была построена, это вызвало резкое негодование со стороны ливонцев, проживавших в Нарве, на другом берегу Наровы, которые всячески стали ставить препоны, не пропускать русские корабли в эту гавань, и даже несколько раз устраивали провокации, обстреливая с нарвских стен русские корабли, которые шли по реке к этой самой гавани. В общем, выход к берегам Балтийского моря для России был стратегически важен. Правда, некоторые сегодня историки говорят, что Иван Грозный не ставил себе целью серьезную большую глобальную войну за выход к морю. Однако, все-таки, мне кажется, что цель получить гавань на Балтии у Ивана Грозного стояла. Надо сказать, что эту идею воевать в Ливонии разделяли далеко не все российские элиты того времени. Для русского боярства, для русской аристократии, да и для большей части дворян, война в Ливонии большого интереса не представляла, потому что жили они в первую очередь за счет своих земельных владений. И вот эти земельные владения для наших бояр были гораздо более интересны, чем какая-то там торговля, которую ведут худородные купчишки непонятного происхождения. Поэтому пусть лучше уж великий князь и царь московский воюет на другом, на южном направлении. Будем воевать с Крымом, будем продвигаться на юг, где богатые черноземы, где можно получить за службу царю неплохие поместья и вотчины и значительно подняться в экономическом смысле. То есть война с Ливонией, по сути дела, для Ивана Грозного означало некий конфликт с большей частью тогдашних российских элит. И неудивительно, что именно во время Ливонской войны, как идею которой многие из наших князей и бояр не поддерживали, Ивану Грозному придется устроить массовый антибоярский террор в формате опричнины. Поводом к войне стал отказ ливонцев выплачивать так называемую Юрьеву дань. Русский город Юрьев в Прибалтике основал еще Ярослав Мудрый. Тогда этот город был центром русского влияния в Прибалтике. А именно туда стекалась вся дань, которую из прибалтийских племен собирали киевские князья. Но с появлением там немцев из Тевтонского ордена и ордена меченосцев, город Юрьев попал в немецкую зависимость. Он был захвачен немцами и переименован в город Герб. В русских летописях его продолжали называть Юрьев. И неоднократно в договорах между Ливонским орденом и Новгородом устанавливалось, что ливонцы, владея русским городом Юрьевым, должны Новгороду какую-то дань платить. По договору 1503 года, который завершил русско-ливонскую войну в царствовании Ивана III, Ливонский орден обязался платить ежегодную дань московскому государству за владение этим городом Юрьевым, но дань не платить. Более того, когда Иван Грозный намекнул, что хорошо бы уже за 50 лет деньги-то вернуть, скопилась немаленькая сумма, вы должны, расплатитесь, пожалуйста. Ливонцы оказались это делать, и вот здесь Иван Грозный воспринял отказ как повод к началу Ливонской войны. Воевать изначально с крупными европейскими державами, Швецией, Данией, Великим княжеством Литовским и Польшей, Грозный не планировал. Первые боевые действия и вообще первый этап Ливонской войны – это война, собственно, против Ливонской конфедерации. Против войск Ливонского ордена, против войск Дербского, Рижского, Эзиского, епископов, то есть, собственно, война с Ливонией. С 1558 по 1561 год – первый этап этой войны, который ознаменуется славными победами русского оружия. Русские рейды в Ливонию, где вместе с русскими войсками шли вассальные для московского государства татарские отряды, были достаточно успешны. В течение буквально первого-второго года войны были захвачены такие крупные пункты в Ливонии, как Нарва, Герб, Мариенбург. И фактически к 1559 году, на второй год войны, Ливонская конфедерация оказалась на пороге полного и окончательного краха. В 1558 году была взята Нарва, и вот здесь вот сразу же, как только Нарва была взята, Иван Грозный повелел принимать там европейские корабли, чтобы торговать не через немцев, а с европейцами напрямую. Это лишний раз доказывает то, что Иван Грозный понимал значение Прибалтики и был заинтересован именно в получении прибалтийских портов. Ливонский орден разгромлен. Надо было, наверное, добивать. Брать Ревель, брать Ригу, окончательно присоединять Ливонию. Но с подачи своих ближних людей, в первую очередь членов избранной рады, протопопа Сильвестра и боярина и окольничего Алексея Дашева, Иван Грозный в 1559 году заключает перемирие с Литвой. Перемирие с Ливонским орденом, с Ливонией. Позиция Сильвестра и Адашева, в общем-то, неудивительна. Они, как представители боярской верхушки, в этой войне совершенно не заинтересованы. Они выступали за то, чтобы Россия вела свою экспансию в южном, крымском направлении. Они выступали за войну с Крымом, за присоединение плодородных земель на юге. Перемирие заключено. И вот здесь руководство Ливонского ордена в лице великого магистра Герхарда Кетлера принимает стратегическое решение. Ливония должна перейти под власть великого княжества Литовского. Наши геополитические партнеры и соседи того времени, Дания, Швеция, Ливония, Литва, Великое княжество Литовское, Польша, прекрасно понимали экономические и торговые выгоды вот этой самой Ливонии. И отдавать это Москве за просто так они, конечно, не пожелали. Перемирие 1559 года было заключено и под давлением этих стран тоже, которые считали, что захват Ливонии русскими ущемляет их экономические интересы и грозили вступлением в войну. Так или иначе, перемирие заключено, а ливонский магистр заключает договор с великим князем литовским и королем Польши Сигизмундом II, которого русские летописи будут называть Круль Жигмунд, о том, что Ливонский орден переходит под владение Великого княжества Литовского. Часть ливонских земель досталась Швеции, в первую очередь город Ревель. Часть ливонских земель, в первую очередь остров Эйзель, достался Дании. Ливония оказалась разделена между государствами Восточной Европы без участия московского государства. И теперь уже Ивану Грозному, чтобы Ливонию присоединить, надо было воевать совершенно новыми врагами. Второй этап войны с 1561 года по 1583 мы воюем против настоящей европейской коалиции. Мы воюем против Великого княжества Литовского. Впоследствии к нему присоединится королевство Польша. Нам придется воевать с королевством шведским. У нас будут военные конфликты с королевством датским, хотя она, в общем-то, из-за своих постоянных конфликтов со Швецией скорее была естественным союзником России. Так или иначе, Швеция и польско-литовское государство стали нашими новыми и очень серьезными врагами. Это вам не хилый полуразваливающийся Ливонский орден громить, это воевать с серьезными государствами. Однако, те реформы, которые провел в начале своего царствования Иван Грозный, дали свой эффект, и московское государство к 60-м годам 16 века тоже было государством весьма неслабым. Ярким примером силы московского государства служит знаменитый Полоцкий поход 1560-1563 года. Когда, начав войну с Великим княжеством Литовским, Иван Грозный собирает огромное войско. По русским летописям численность этого войска называют и в 80, и в 100 тысяч человек, по европейским источникам и до 150 тысяч человек. Современные историки говорят, что численность была от 30 до 40 тысяч человек, но все равно для Европы это была просто тьма тьмущая. И вот это вот войско Ивана Грозного, по сути дела, все военные силы московского государства, обрушивается на Великое княжество Литовское, и старый русский город Полоцк в 1563 году взят войсками Ивана Грозного. Великое княжество Литовское на грани поражения, и вот здесь происходят странные события уже внутри самой России, которые, во-первых, остановят активные наступательные действия московского государства, а во-вторых, приведут к учреждению опричнин. В 1564 году на сторону ливонцев переходит один из главных воевод русского войска в этой войне, ближайший друг Ивана Грозного, князь Андрей Купский, герой Казанского взятия, герой Полоцкого взятия, человек, в руках которого была вся агентурная сеть русского царя в Ливонии, темной ночью бежит под покровительство литовского великого князя и польского короля, сдает ему все наши военные планы, сдает ему всю нашу агентуру на территории противника. Измена князя Купского, произошедшая в 1564 году, некоторыми историками, например, Русланом Скрынниковым, рассматривается как главная причина тех военных поражений, которые потом начались. Купский сам лично будет возглавлять литовские войска, которые будут ходить набегами на русскую территорию. С подачи Купского русская армия потерпит поражение в сражении на реке Уле, которое по-другому называется сражение при Чашниках. Начнутся русские неудачи, а внутри страны Иван Грозный будет бороться с боярской изменой, введя опричное правление. Таким образом, ситуация начинает складываться постепенно, шаг за шагом, не в нашу пользу. Очень большую роль в Ливонской войне сыграли события, которые с ней напрямую не связаны. Это постоянные боевые действия против Крыма. Крымское ханство ни на секунду во время Ливонской войны не останавливало свое давление на Россию. 25 лет Ливонской войны, из них только 3 года не были отмечены крупными, серьезными походами крымских ханов на южные рубежи России. Более того, к концу 60-х годов к этим военным действиям против Москвы крымские ханы подтягивают еще и Османскую Турцию. В 1569 году начнется московско-турецкий конфликт, который будет первой из серии многочисленных русско-турецких войн, которые так любят на сон грядущий, чтобы лучше заснуть, пересчитывать наши историки. 1569 год. Турецко-крымское войско, выдвинувшись из Азова, двигается на Астрахань. Поход турецкого войска на Астрахань оказался неудачным. Крепость Астраханская туркам не сдалась. Турки начали осаду, но не смогли прокопать канал между Доном и Волгой и подвести на галерах осадные орудия. Вскоре начались дожди, осень, потом наступает зима, морозы, в войске болезни, и в конце концов турецкая армия от Астрахани вынуждена отступить. Астраханское ханство остается в составе России. Но крымский хан Девлет-Гирей не успокаивается. Через 2 года, в 1571 году, войско крымского хана идет походом на Москву, и вот здесь, по разным версиям, то ли по причине военной неэффективности опричного войска и разгильдяйства опричных воевод, то ли по причине боярской измены против Грозного, но Девлет-Гирей смог обойти засечную черту и дойти, разоряя русские земли, до самой Москвы. Москву не сдали, укрепления московского Кремля, Китай-города были достаточно крепкими, чтобы выдержать крымское нашествие. У крымских татар не было пушек, поэтому штурмовать каменные стены они не могли. Но крымский хан сжег посады вокруг Москвы, огонь перекинулся на саму Москву, и Москва была сожжена полностью. Разгром Москвы в 1571 году даже заставил Ивана Грозного на какой-то момент перенести неофициально, конечно, столицу московского государства в Новгород. Но Девлет-Гирей, крымский хан, на этом не успокаивается. В 1572 году он замышляет еще более грандиозный поход на Москву, целью которого становится не просто разграбить, сжечь, захватить Полон, но еще и восстановить монгольское татарское владычество на Руси. Сам Девлет-Гирей сравнивает свой поход с походом Батыя и обещает Ивану Грозному те же последствия, которые понесла Русь после Батыева нашествия. Иван Грозный, занятый войной на Западе, не может выставить достаточные силы против крымского хана, поэтому пытается договориться. Он был даже готов отдать крымскому хану Астрахань, но Девлет-Гирей, который чувствовал себя властителем положения, начал диктовать свои условия, требуя, чтобы московский государь отдал не только ханство Астраханское, но и Казань, и земли Ногайской Орды. На это Грозный уже не пошел, и войско Девлет-Гирея двинулось на Москву. И вот здесь, в 1572 году, неподалеку от Москвы, усиление Молодой состоялось одно из самых значительных сражений в истории русского государства, которое почему-то нашими историками, в том числе и теми, которые пишут учебники для школ и вузов, почти забыто. Мы знаем победу на Чудском озере, Ледовое побоище, мы знаем Куликовскую битву, мы знаем битву Бородинскую, а вот битву при Молодях, значение которой сравнимо с перечисленным, мы знаем очень-очень плохо. Причина, наверное, в том, что мы в этом сражении одержали блистательную победу, которая произошла в царствовании кровавого тирана и ужасного деспота Ивана Грозного, который настолько отвратителен, что, конечно, никаких успехов в принципе одерживать мог. Более того, о ужас, в сражении при Молоде в составе русского войска сражались полки кровавых царских опричников. А любому уважающему себя человеку либеральных взглядов, конечно же, известно, что опричники могли только расправляться с беззащитным населением, а в военном смысле никакой силы не представляли. Это я, конечно, немножечко ерничаю, но тем не менее факт налицо. Да? Наши историки официальные, начиная с Карамзина, достаточно мало внимания уделяют Молодинской битве, в котором русское войско, составленное из земских полков под командованием воеводы князя Михаила Воротынского и опричных полков воеводы Дмитрия Хворостинина, встретилось с крымским войском. Современные подсчеты говорят, что крымское войско приблизительно в два раза по численности превосходило войско русское. Оцениваются русские полки 20-25 тысяч человек, крымское около 60 тысяч. В составе крымского войска были отряды янычар, но в сражении при Молодях русские войска добились победы, активно используя полевые укрепления. Так называемый гуляй-гор, поставленные на полозья или на телеги щиты, которые скреплялись цепями, веревками и представляли такое очень мобильное полевое укрепление. За этим гуляй-городом скрывались русские стрельцы, которые своим огнем отбивали атаки татарской конницы. Татары несколько раз пытались в течение битвы взять наш гуляй-город штурмом, но каждый раз были отбиты с большими потерями. И в конце концов войско Девлет-Гирея было разгромлено, начало отступать, отступление превратилось в бегство. Русские преследовали Девлет-Гирея, и результат вот этой битвы, битвы при Молодях, оказался для нас очень и очень важен. Серьезные нашествия крымцев прекратились на очень длительный срок. До 1591 года, то есть почти 20 лет, на Руси серьезных вторжений крымского хана не было. Это не значит, что не было набегов. Отдельные набеги отдельных мурз, конечно, имели место, но тем не менее Молодинская битва спасла московское государство. Молодинская победа обеспечила относительное, конечно, спокойствие на южных границах на долгие годы. На Западном же театре военных действий против Литвы и Швеции ситуация была сложной. Понимая, что в одиночку московскому государству противостоять не получится, Великое княжество Литовское в 1569 году идет на заключение союза с Польским королевством, создав государство Речь Посполитой. В 1569 году была заключена Люблинская уния, и на карте Европы появилось новое польско-литовское государство Речь Посполитая. Государство крайне любопытное, где королей не передавали власть по наследству, а избирались на сейме, то есть на съезде польско-литовской аристократии. Какое-то время определиться с королем не могли, даже французский принц Генрих Анжуйский побывал польским королем и правителем Великого княжества Литовского. Правда, недолго, всего 2 года, видимо, не выдержал каких-то польских национальных особенностей и сбежал обратно в Париж, где, кстати, стал королем Франции Генрихом III. Но, наконец, в 1574 году королем Речи Посполитой избирается великолепный полководец, трансильванский венгерский воевода Стефан Баторий, который решает закончить войну с московским государством мощным ударом по Москве. Он готовит военный поход, серьезный военный поход. В 1579 году войска Стефана Батория после долгой кровопролитной осады берут штурмом Полоцк. Полоцк возвращается под литовскую власть. А в 1581 году Баторий вторгается в пределы Руси с большим войском, где были не только литовские и польские отряды, где были также и серьезные наемные контингенты из Европы, в первую очередь из Германии. Войска Стефана Батория первой своей целью ставит Псков, а дальше предполагается поход на Новгород и на Москву. Однако псковичи и русское войско под командованием воеводы Ивана Петровича Шуйского дальше Пскова Стефана Батория не пустили. Псков оборонялся отчаянно. Несколько раз войска Стефана Батория предпринимали штурм, им даже удавалось захватить отдельные укрепления Пскова, некоторые башни Псковского Кремля. И здесь летописи отмечают случаи, когда псковичи эти башни взрывали, поджигая те запасы пороха, которые лежали в подвалах этих башен. Зачастую при этом герои сами погибали, но уносили с собой немалое количество жизней врага. А на месте разрушенных укреплений псковичи оперативно ставили новые деревянные земляные укрепления, которые также отчаянно защищали. В общем, простояв около полугода под стенами Пскова, теряя в штурмах и от болезней свои войска, Стефан Баторий был вынужден снять осаду с Пскова, отступить и начать мирные переговоры с московским царем Иваном IV. Обе стороны, и Великое княжество Литовское, и Польша, и московское государство длинной войной были утомлены крайне. Она очень разорительно сказалась и на нашей, и на польско-литовской экономике, поэтому, в общем-то, было основание о том, чтобы вести мирные переговоры, которые начинаются в 1582 году, а завершаются в городе Ям-Запольский, в том же 1582 1947 году в Ям-Запольское перемирие на 10 лет. На 10 лет между Речью Посполитой и Московским государством заключен мирный договор, который на самом деле просуществует более 20 лет. Только уже в эпоху смуты в 1609 году новый король Речи Посполитой Сигизмунд III начнет новую войну против России, Ям-Запольское перемирие разорвав. Но параллельно с войной против Речи Посполитой Московскому государству приходится вести очень тяжелую и гораздо менее успешную войну против шведов. Шведские войска на севере России действуют достаточно успешно, захватывая Карелию, захватывая Ижорскую землю, захватывая новгородские крепости Ям, Копорье, Ивангород. В конце концов, и со Швецией Иван Грозный тоже вынужден заключить перемирие. В селении Плюссы в 1583 году заключено Плюсское перемирие. Сначала на 3 года, потом его продлили на 4 года. По условиям этого перемирия, большая часть побережья Балтийского моря, которая до вот этой вот самой Ливонской войны принадлежала России с городами Ям, Копорье и Ивангород, передается шведам. В руках московского правителя остается только маленький участок побережья в устье реки Невы, там, где сегодня стоит Санкт-Петербург. Если подводить итоги Ливонской войны, то для России они были неутешительны. Несмотря на то, что война началась для нас очень успешно, и, в общем-то, успешно продолжалась до второй половины 70-х годов, в конце концов, экономически Россия надорвалась. Страна вступила в полосу настоящего экономического упадка, который был вызван, конечно, не только войной, но и внутренними проблемами, голодом, неурожаем, эпидемиями чумы, которые прошлись по северо-западным центральным русским районам в 1570-71 годах. Так или иначе, урон экономической стране был нанесен очень и очень серьезный. В первую очередь, это было связано с тем, что разорялись русские помещики. Помещики – это основа русского войска, это люди, которые на своих плечах вынесли всю тяжесть войны и с Ливонией, и с Крымом. Это люди, которые 25 лет служили, не имея возможности заниматься своими собственными поместьями. Откуда уходили крестьяне, переселялись на земли монастырей, на земли крупных бояр, там было более сытно, или просто уходили на свободные земли. Так что поместная система находится в явном кризисе, многие земли пришли в запустение, не распахивались. Из охваченных военными событиями районов население переселяется на более плодородные и спокойные приволжские земли. Поэтому неудивительно, что северо-западные центральные районы России резко теряют в своем населении. Конечно, итогом этой войны стало то, что мы привели к исчезновению одного из самых давних и постоянных наших противников, немецкий Ливонский орден. Но, в общем-то, лучше нам от этого не стало. Никаких территориальных приобретений мы не получили. Более того, по условиям Ям-Запольского перемирия нам пришлось передать Польше небольшие территории вокруг города Велеш, а по итогам Плюсского перемирия со Швецией значительные территории на севере Руси, на Прибалтийском побережье. Правда, надо сказать, что вот эти территории мы в скором времени вернем. Есть такая точка зрения, что потеряв вот эти территории прибалтийские в результате Ливонской войны, мы до времени Петра I их обратно вернуть не сможем. Это не так. В царствовании следующего русского правителя Федора Иоанновича, последнего Рюриковича, Борис Годунов, его ближний боярин, в результате успешной войны со Швецией эти территории вернет, но потом будет смутное время, и после смутного времени мы почти на 100 лет эти территории потеряем окончательно. Таким образом, Ливонская война не дала России ничего, военных успехов мы не добились. Иван Грозный старел, болел, постоянно боролся с боярскими заговорами, и вот о том, что происходило внутри русского государства в эпоху опричнины, о том, как окончилось правление Ивана Грозного, чем оно окончилось, мы с вами поговорим в следующий раз.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 16:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В аэропортах Домодедово и Жуковский вновь введены ограничения. Авиагавни принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами. По данным Росавиации, меры введены для обеспечения безопасности полетов, возможны корректировки в расписании. Ранее сегодня ограничения в этих аэропортах уже вводились и позже были сняты. Катар приостановил движение судов после иранских ударов. Под запрет попали торговые и рыболовные суда, а также частные катера и гидроциклы, сообщили в Министерстве транспорта страны. Решение принято после серии ракетных ударов Ирана по объектам в Персидском заливе. Мера действует до особого распоряжения. Ранее корпус стражи Исламской революции атаковал американскую авиабазу Аль-Удейд на территории Катара и закрыл Ормузский пролив. В Дохе сообщили, что при перехвате иранских ракет обломки упали на жилые кварталы. Пострадали 3 человека, в том числе ребенок. Атака Тегерана стала ответом на массированный ночной удар США, в ходе которого военные поразили 140 объектов на территории Ирана. Венесуэла поблагодарила Россию за доставку гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения. В МИДе республики отметили, что весь груз распределят через специальные центры защиты населения. Ранее в Каракас прибыл первый борт с 10 тоннами продуктов питания и предметов первой необходимости. А в нашем посольстве заявили, что сегодня прилетит еще один самолет с медикаментами и палатками для временных лагерей. Минздрав расширит полномочия и обязанности врачей скорой помощи. С 1 сентября специалисты начнут работать по новому профессиональному стандарту. Нововведения закрепят за ними более широкий круг обязанностей и компетенций вне медицинских организаций. Теперь в условиях чрезвычайных ситуаций медики скорой обязаны самостоятельно принимать сложные клинические решения, оценивать состояние пострадавших и определять тактику их дальнейшей маршрутизации, рассказал РИА Новости сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. По его словам, все действия врачей на выездах будут жестко регламентированы современными клиническими рекомендациями. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 11 рублей 30 копеек, доллара 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. И о погоде. Сейчас в российской столице плюс 17, облачно с прояснениями в ближайшие 2 часа. Синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
4: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
5: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
4: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Патологические семейные сценарии. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «История в школе. Что стоит за этим предметом?» В эфире заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат исторических наук Татьяна Мосичева. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Веб-стор и Google Play.
3: слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
6: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Но если говорить о жизненных практиках и укладах в жизни, то они всегда очень сильно зависят от каких-то государственных, я бы сказала так, телодвижений, особенно от государственных реформ. И мы знаем, что в истории России и многих других стран, когда государства или короли, или цари начинали какие-то реформы, то они очень сильно отражались на жизни, адаптации людей, иногда, так сказать, в лучшую сторону, но очень часто вообще в худшую. И вот мне кажется, что сегодня важно было бы поговорить о том, как реформы меняют общество. И я, собственно, так программу и назвала «Государственные реформы и российское общество». И в данном случае мы будем отталкиваться от книги Евгения Анисимова, которая называется «Податная реформа Петра I. Введение подушной подати в России 1719-1728 года». Но мы прекрасно понимаем, что как раз налоговая реформа больше всего и отражается на жизни любого общества. И я хочу представить наших гостей сегодня. Это автор книги Евгений Викторович Анисимов, доктор исторических наук, ординарный профессор Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге. Евгений Викторович, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: И второй наш гость Александр Борисович Каменский, доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики. Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
7: Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Вы знаете, но вот, начиная наш разговор, я хотела вот о чем вас спросить. Петр I в начале XVIII века начинает такую масштабную налоговую реформу. Вообще, насколько это было, я не знаю, в тренде европейского общества. Но вот если мне не изменяет память, то несколько ранее, лет на 70-80, началась финансовая реформа при Людовике XIV, которую проводил его министр Жан-Батист Кальбер. А в Англии приблизительно в 17 веке, в конце 17 века, начинаются тоже масштабные реформы. Там Великая перечеканка, создание Банка Англии. В общем, очень такие серьезные изменения финансовой и налоговой системы, которые, собственно говоря, серьезно влияют на развитие обеих стран. Но можем мы считать, что вот эти реформы Петра, в том числе налоговые, они как бы в этом, скажем, европейском тренде модерных государств? Евгений Викторович.
8: Вообще, в принципе, да, действительно. И Ньютон начал перечеканку монеты, как вы знаете, в Лондоне. И Кальбер, правда, у Кальбера все это ужасно кончилось, как мы знаем. Ло и прочие дела. И в России тоже. Но в России, вы правильно сказали, что, естественно, налоги всех касаются, но поразительным образом в податной реформе отразилась, как капля воды, все проблемы русского общества. И, понимаете, собственно, с чего началось? В 1710 году решили проверить количество жителей, потому что лет 30 не было описей подворных. Проверили, оказалось, что дворов стало меньше, а людей стало больше. Потому что налог облагался с двора, и люди не расселялись, а оставались в одном дворе. Если раньше было население двора, там, допустим, 4-5 мужского пола, то стало 10-12 человек. То есть люди таким образом начали убегать от платежей, которые усиливались, увеличились. Тогда было решено хитро поступить. Черт с ними, с дворами, а обычно по воротам судили. Ворота – это значит двор. Черт с ним, с этими дворами. Давайте души перепишем и обложим их налогом. Тем более, что был такой пример в Швеции. Кстати, в Швеции отменили крепостное право в середине 17 века. Земли передали крестьянам, и была проведена подушная перепись и так далее. И было решено взять вот этот шведский пример. И дальше начинает раскручиваться вся эта система, в которой и борьба народа против власти, и борьба с бегством, и эти переписи и тому подобное. То есть действительно схоже с тем, что было в Европе, но по своей русской особенностью.
7: Ну, как обычно. Да, Александр Борисович, что бы вы добавили?
9: Ну, собственно говоря, вот Евгений Викторович стал говорить о том, что эта реформа, которая вроде бы как на первый взгляд сугубо такая финансовая, налоговая, она на самом деле действительно затронула все, действительно все, что касалось устройства русского общества. И, собственно говоря, вот книга Евгения Викторовича, которая вроде бы, да, вот про финансовую, про налоговую реформу, она показала, что эта реформа на самом деле имела колоссальное значение. И вот сегодня, после того, как эта книга появилась, мы понимаем, что именно эта реформа, как ни странно, она была самой главной среди всех петровских реформ. Потому что она, не будучи первоначально на это нацелена, она фактически переструктурировала, заново создала структуру населения России, российского общества, которая, собственно, сохранялась потом на протяжении, ну, почти всего имперского периода. Она, конечно, там поменялась после великих реформ Александра II, но суть ее оставалась именно такой. Вот эта социальная реформа, которая как таковая, она в истории петровских реформ до этого не существовала, вот как отдельное такое как бы направление, отдельная такая тема для исследований, социальная реформа. А вот тут, после появления этой книги «Податная реформа Петра I», она появилась.
7: Вы знаете, а вот я хотела еще раз вернуться к европейским, значит, аналогам финансовых и налоговых реформ. Но, в общем, на самом деле, если так посмотреть, то это попытка модерных государств, ну, как-то перестроить феодальный образ жизни, да, и как-то унифицировать налоги. Как бы эта система налогов была очень сложная в средневековых государствах. Но здесь очень интересно, что, собственно, вот, скажем, все реформы Франции, они были во многом связаны именно с бесконечными войнами, которые вел Людовик XIV. И, в общем, казна нуждалась в деньгах. И вот все то, что Кальбер там сделал, да, костные налоги ввел, попытался обложить хоть какими-то налогами аристократию, то есть правящий класс, который вообще раньше налогов не платил, и все прочее. Это, значит, если верить источникам, ну, там удвоило казну. Но бесконечные войны ее постоянно разоряли. Но в Англии тоже в некотором смысле, поскольку была экспансия, так или иначе это связано было с завоевательными вещами. Ну, правильно я понимаю, что эта налоговая реформа возникла после Северной войны, это тоже результат оскудение казны и невозможность собрать деньги на армию. Все-таки эти реформы были скорее связаны вот с военными историями, нежели заботой о государстве в целом.
8: Совершенно верно. Ну, естественно, казна все время нуждалась в деньгах, она всегда нуждалась в деньгах. Но здесь очень интересно, что подушная реформа должна была реализовать две цели. Первая цель – обеспечить казну деньгами, а вторая цель – разместить армию. 200-тысячной армии к концу Северной войны ее было девать некуда. Конечно, солдаты строили Ладожский канал и тому подобное, но была придумана попытка сделать так, как в Швеции, то есть разложить войска на души. и тем подсчитанные души, с них берутся деньги, эти деньги идут на армию, более того, сама армия находится среди крестьян и собирает деньги, которые на нее положены, да. И вот Петр эту идею осуществил, но удалось ли это полностью реализовать, трудно сказать, потому что в Сибири армию невозможно было размещать, армия все время воевала, среди крестьян оставались комиссары, которые, значит, собирали деньги и тому подобное, то есть это действительно была попытка решить проблему содержания армии в первую очередь. Собственно, 74 копейки на душу были определены от разделения суммы денег, необходимой на армию, на количество душ. Вот отсюда появились эти 74 копейки.
10: А вот все-таки, я не знаю, да, Александр Борисович, может, вы подробнее скажете, а как была проведена эта реформа в Швеции? Она была довольно интересно проведена. Уже сказано было, да, что было введено крепостное право, и государство, я так понимаю, редуцировало дворянские земли, то есть слегка отъем был, да, и оно начало вот с этими землями, ну, собственно, экспериментировать в связи, так сказать, да, с попыткой содержания армии. Вот скажите несколько слов, потому что это довольно оригинально, я, например, как читала, я как-то была слегка изумлена, как это было сделано в Швеции.
9: Я должен признаться, что я, так сказать, не очень хорошо знаю, как это происходило в Швеции, но понятно, что, как в самом начале Евгений Викторович сказал, что в России это было с нашей российской особостью. Да, здесь не стоял вопрос об отмене крепостного права, здесь не стоял вопрос о какой-либо редукции дворянской земельной собственности. Я бы сказал так, что так же, как Петр в принципе перенимал шведский опыт, он приспосабливал его к российским условиям так, как он их сам понимал.
10: И они получались обратным знаком, как правило. Да. Совершенно результаты были другие.
8: Тут вот в чем дело. Вообще, как известно, Швеция стала образцом для Петра, но и в государственных преобразованиях, и в налоговых. В Швеции было сделано так, что земли переданы были крестьянам, и часть земель была предназначена для содержания солдата, обычно драгуна. Он имел свой дом, свое хозяйство, и когда нужно, его вся община снаряжала и отправляла на войну. Вообще, надо сказать, придала армии довольно такую прочную основу шведской, почему они и побеждали довольно значительно. Вот. И эта система, она работала почти всю Северную войну. Вообще все изумлялись, как Швеция, несмотря на то, что ее население менее 2 миллионов, протяжении всей Северной войны против России с населением там 12-15 миллионов, как она вообще сопротивлялась. Но что я хочу здесь сказать? В России все пошло, ну вот как с своей особостью, в чем это состояло? Вот, допустим, в деревне, нужно, живет 100, ну, допустим, 10 человек. Они должны заплатить, соответственно, 7 рублей 40 копеек. Никто не будет брать с каждой души по 74 копейки. А община должна разложить эти налоги по состоянию. То есть, в принципе, душевое число было абсолютно формальным, в отличие от Швеции. Эта формальность привела к тому, ну, вы знаете, к мертвым душам известным, да. В сущности, государство интересовало только конечный итог, что они должны эти 7 рублей 40 копеек выплатить. А как это делается, никого не интересовало. То есть, фактически, это была формальная реформа. И не учитывала благосостояние конкретного человека. И все остальное тоже было сделано формально, как государственная реформа, о чем мы говорили, были взяты шведские образцы, но кастрированные у них было отделено парламентаризм с одной стороны, с другой стороны активное местное самоуправление, а была введена бюрократия. Вот здесь примерно так же. То есть подумайте, душное число оказалось совершенно просто единицей, за которую отвечали люди.
10: Ну, вот знаете, то, что меня удивило в этой шведской системе, да, что, значит, государство выделяло землю, ну, фактически давало в аренду, крестьянину, с условием, что он будет содержать солдата. Да, поэтому, значит, поскольку считался воинской повинностью, то, соответственно, этот земледержатель не платил других налогов. И таким образом, ну, вроде даже было выгодно. Этот солдат пока сидел, он там и помогал по хозяйству, мог там чего-то такое зарабатывать и все прочее. Ну, а во время войны, вот, значит, обязаны были дать ему там обмундирование и все прочее. Да? В России это, конечно, как всегда, как вы правильно сказали, все было по-другому. А вот мне просто интересно, а до введения вот этого подушного налога и строительства военных поселений, о чем мы, наверное, поговорим, а как в допетровское время вообще армия набиралась, как она снабжалась, вообще кто обмундированием занимался? Вот мне стало как-то очень это интересно.
8: Ну, вообще, в 17 веке было как-то несколько видов армии. Первый вид армии – это дворянское ополчение, когда дворяне должны, получив землю, став помещиками, они должны были явиться конно-людно и оружно. То есть с определенного количества земли они должны были одеться, обуться и привести боевых холопов. А вторая – это новая армия, которая создавалась уже по европейским принципам, но в сущности она была на средства государства или этим новым полкам выделялась земля. Они тоже были офицеры, особенно были часть, как бы сказать, помещиками. И, наконец, третья – это стрельцы. То есть стрельцы – довольно большой корпус значит, пехоты, который жил в Москве, в городах, и занимался торговлей, тем самым обеспечивая. Кроме того, получали жалование из государства. Правда, все время уворовывали это жалование командира.
10: Ну, не без этого, знаете ли, да.
8: Вообще, в 18 веке, и вот Саша это очень хорошо знает, фактически командир полка, полковую кассу использовал для собственных целей, ну, просто не то, что без зазрения совести, а почти формально, то есть разрешенно. Вот. И вот эти виды войск, они комбинировались. И Петр решил создать регулярную армию. Ну, как ее обеспечить? Поначалу, значит, было введено масса всяких налогов, там, на хлеб, на оружие, на все собирали. А потом было решено все это, соответственно, вы правильно сказали, по европейским принципам, все объединить, сделать единой системой. Из этого появилась как податная реформа.
10: Может быть, про кассу немножко скажете? Это всегда всем интересно.
9: На самом деле, я думаю, что как раз в этом, может быть, уж такой сильной российской специфики-то и не было, потому что я думаю, что, ну, по крайней мере, в 18 веке это, наверное, было распространено и в других странах, а в России, по крайней мере, эта история, как бы мы наблюдаем и не только в 18 веке, но и в 19, и в начале 20 века и так далее. Вот. Да, разворовывали, конечно, разворовывали, но вот смотрите-ка, вот для 18 века такое характерное явление. Очень крупный, богатый вельможа, который владеет там тысячами крестьянских душ, он занимается при этом какой-то там еще предпринимательской деятельностью, может быть, там что-то продает, чем-то торгует и так далее. Тогда он умирает, и бац, оказывается, что у него сотни тысяч рублей долгов. И, ну, до недавнего времени вообще считалось, что это вот было связано с стремлением к роскоши, так сказать, неумеренным каким-то вот тратам, так сказать, ведению, неумению вести хозяйство, опять же, там, и так далее. Но вот последнее время исследователи говорят о том, что это было связано в большей степени с тем, что вот эти вот люди, вот эта категория людей, они постоянно нуждались в деньгах, наличных деньгах. Наличных деньгах, которых было мало. И, собственно говоря, вот эта категория людей, они постоянно как бы жили взаймы. И это было вот, ну, принято. Если мы говорим там о полковом командире, то с ним такая же история. Ведь этот вот полковой командир, он получал на самом деле очень небольшое жалование, особенно если полк где-то расквартирован в провинции. А он полковой командир, он должен, значит, вести какой-то соответствующий образ жизни, он должен у себя устраивать...
8: Балы устраивать, да.
9: Да-да-да, он должен устраивать какие-то вот балы, там, приглашать других офицеров к себе. Это все требует денег. А их нет, где взять? Ну, вот она, тут полковая касса, в лучшем случае. В худшем случае еще какие-то могут быть финансовые махинации, так сказать, и так далее. Вот, поэтому, и вот, собственно говоря, и то, о чем вот Евгений Викторович до этого говорил, мне кажется, здесь очень важная проблема, я имею в виду вот то, как бы этот шведский опыт трансформировался на российской почве. Здесь очень важная проблема заключается в том, что Россия огромная страна. Огромная страна с огромными неосвоенными пространствами. И ресурсы очень ограничены. Вот когда Евгений Викторович говорил, что вот эта вот душа-то, она была как бы номинальная, такая формальная и так далее, ну, государство не дотягивалось до этого. Вот у него не хватало силёнок, чтобы вот еще и вот это вот как-то контролировать. И если речь шла о крепостных крестьянах, то, собственно говоря, эта обязанность, она возлагалась на плечи помещиков, которые должны были отвечать за то, чтобы крестьяне платили вовремя и в нужном размере подушную подать.
8: Вот что я хотел еще к этому добавить. Меня все время поражало, вот как Пушкин, наш великий Пушкин, был в постоянных долгах. И как вообще возможно вообще так вот существовать, да? Ну, помните, после смерти там государь Наталья Николаевна какие-то там деньги дал и прочее, прочее. Когда я начинал разговаривать с пушкинистами, то они считают, они говорят, что это вообще этика такая. Вот Саша правильно сказал, этика, когда ты не думаешь о том, что в современном смысле ты должник. Да, что торговец может годами записывать в тетрадочку то, что ты у него берешь, полагая, что рано или поздно это будет возвращено. Ну, и в целом и государство примерно так же существовало. И, кроме всего прочего, армия имела огромные как бы ресурсы, которые, как всегда, она использовала. Ну, например, в 1725 году возник вопрос о том, чтобы вот крестьянам польготить в связи со смертью Петра, убавить там за 4 копейки. Армия категорически образом возражала. Притом, значит, камер-коллегия говорила, что у вас на миллион рублей при расходах армии в 5 миллионов в год, на миллион рублей не с потраченных денег. За счет чего? За счет обмундирования, припасов различных. Ну, сапоги нужно менять через 3 года, да черт с ними, пусть они, значит, ходят 5 лет в них. А за это время сэкономятся большие деньги для офицеров и генералов. И в этом смысле это была бездонная бочка армии, куда проваливались гигантские деньги, и неизвестно, куда они дальше проходили.
10: Что-то это мне напоминает, знаете, есть какие-то скрепы, которые так и остаются. И это, надо сказать, что характерно не только для нашей страны, но мы знаем, что в модерных обществах армия всегда сжирает огромные деньги, и всегда не хватает, и да, вот эти вот процессы увеличения налогов на содержание армии, да, это, мне кажется, такое, в общем, общее место, такой рефрен, который всегда идет в разговорах о налогах, взаимоотношении военного сословия, назовем так, да, и гражданского общества. Но хотела еще задать целый ряд вопросов, но мы сейчас выйдем ненадолго на перерыв, и после него мы вернемся к разговору о том, как всевозможные реформы, особенно налоговые реформы, влияют на развитие общества. Так что я прошу наших радиослушателей, не переключайтесь.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 16:30 в российской столице, в студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Второй самолет с гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясения прибыл в Венесуэлу. На борту лекарственные средства и палатки для временных лагерей. В аэропорту воздушное судно из России встречали министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль и российский посол Сергей Мелик Багдасаров, пишет РИА Новости. Накануне наша страна доставила в Венесуэлу первую партию из 10 тонн гуманитарной помощи. В нее вошли продукты питания и предметы первой необходимости. Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле 24 июня выросло до 4333. Во временных лагерях размещены 18437 человек. Аэрофлот скорректировал расписание и отменил часть рейсов из-за грозы в Москве. Перевозчик вынужден переносить время вылета, а также полностью отменять некоторые внутренние и международные рейсы. Из-за опасных метеоусловий часть самолетов, летевших в аэропорт Шереметьево, уже перенаправлена на запасные аэродромы. В авиакомпании уточнили, что лайнеры вылетят в пункт назначения сразу после дозаправки и улучшения погодных условий в столице. Пассажирам рекомендуют проверять статус своих рейсов перед выездом в аэровокзалы. Юлия Свириденко подтвердила свою отставку. «Горжусь тем, что имела честь возглавлять правительство», написала экс-премьер Украины в телеграм-канале. По ее словам, она также обсудила с Владимиром Зеленским дальнейшие шаги.

0: удалось только 34-летнему мужчине. Он доплыл до берега, где потерял сознание. На следующий день пешком добрался до местных жителей. Тела двоих погибших нашли ранее. Сейчас водолазы и волонтеры продолжают поиски четвертого рыбака. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 17. Облачно, с прояснениями. В ближайшие два часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
2: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
3: Сложно!
2: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Кампания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
4: Вечером мы возвращаемся домой, к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
6: Oh my goodness!
5: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
6: Broken for Fabregas, now it's Iniesta! This is it! That's the goal!
7: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
8: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам. После 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели. Их причины и последствия.
9: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
8: Авторская программа Романа Бабаяна.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
8: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
0: Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем на тему государственной реформы и российской.

0: еврейское общество. И отталкиваясь от книги Евгения Анисимова, которая называется «Податная реформа Петра I. Введение подушной подати в России 1719-1728 годов». То есть говорим о том, как налоговые реформы отражаются на развитии и структуре общества. Ну вот, собственно, мой вопрос следующий. Вот началась перепись населения, да, их было несколько, но вот решили серьезно переписать и учесть всех мужчин, там, от младенцев до стариков. Казалось бы, вот идея Петра – это было ликвидировать большое количество самых разных налогов, объединить их в единый. И, по идее, это должно было бы быть вроде бы лучше для российских подданных, что вроде бы из многих таких феодальных налогов, в общем, это один. Почему на самом деле, насколько, если верить написанному, как бы граждане, ну не граждане, скажем, да, подданные невероятно сопротивлялись. Вот, да, простите, я так увлеклась, что я забыла еще раз представить наших гостей. Если вдруг кто подключился позже, то хочу сказать, что гости наши сегодня – это автор книги Евгений Викторович Анисимов, доктор исторических наук, ординарный профессор Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге, и Александр Борисович Каменский, доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. А вот хотела бы спросить, да, повторить. Собственно говоря, почему для населения, для разных сословий, эта реформа как-то не оказалась приятной?
1: Очень важно, что мы вот вторую половину посвятим социальному аспекту, потому что, конечно, реформа имела колоссальное социальное значение и по поводу ее осуществлений, и по поводу вообще отношений государства и плательщиков. Значит, действительно, когда началась реформа, то было решено обойти дворы и переписать, чтобы все люди подали сказки. Вот это слово, конечно, совершенно замечательно. Были, сама перепись была, когда осуществлялась. Эти сказки сохранились, когда написан двор такой-то, Петров 70 лет, значит, Иван Петров 70 лет, там, и так далее, все там малых детей. Вдруг выяснилось с помощью, как бы сказать, некоторых проверок, что на самом деле полный обман, что это настоящие сказки. То есть, как совершенно огромное количество, примерно треть утаяно. Утаянные души в этих сказках. Поэтому государство решило провести с помощью офицеров ревизию, проверить эти сказки и переписать. То есть тех, кого не было. Казалось бы, простое дело. Вдруг оказалось, при этой ревизии назначили офицеров, вся армия была брошена на переписку крестьян. Кстати говоря, ваш замечательный художник Дмитрий так сделал замечательные заставки к этой книжке, очень смешные, когда с лупой ходит полковник и рассматривает крестьян. Вот. Оказалось, что масса проблем. Что делать с холопами, например? Холопы не платят никаких налогов раньше. Вот, что с ними делать? Или, допустим, что с церковниками делать? Так же огромное количество нарожали детей, они ничего не платят. Значит, начинается включение разных категорий в единую систему плательщиков. Казалось бы, происходит унификация. Но дело в том, что холоп, он вроде как домашний раб, но когда хозяин умирает, он выходит на свободу. Вот. И появляется у него возможность быть свободным человеком, и таких людей довольно много. Из них начал даже формироваться, так сказать, рынок рабочей силы. Все, кто не был в тягле, были объявлены, значит, беглыми, и их включили тоже. Затем выясняется, что тут Петров записан, а на самом деле он живет у другого помещика. Ага, значит, его надо вернуть. Значит, нужен закон о возвращении помещика, значит, крестьян. В итоге миллион из 12 миллионов, миллион человек бежали в Польшу, Речь Посполитую, и на Дон. Потому что они не хотели возвращаться к старым помещикам, они уже давно приросли к новым местам, Вот, и началась, ну, вот, как бы сказать, полный кавардак из-за этого. И что, казалось бы, простая вещь переписать души вылилась в грандиозные социальные реформы, которые уничтожили одни сословия, ну, например, у церкви были крестьяне, церковные, патриарши, монастырские, вот. И что с ними делать-то? А давайте их все вместе в кучу объединим. И возникает масса всяких проблем. В итоге законодатель издал огромное количество законов, которые должны были вот простую вещь, эту ревизию осуществить.
0: Вы знаете, но вообще вот этот важный момент, то есть происходит фактически редукция как бы социальная, да, то есть правильно понимаю, что до Петровское время, до, по крайней мере, реформы, что очень много было вот таких, ну, я не знаю, прослоек, да, социальных, да, самых разных. Вот, Александр Борисович, а вот вы не хотели бы добавить по этому поводу?
2: Во-первых, вот Евгений Викторович говорил только о крестьянах, но ведь подушный оклад были положены еще и горожане. И с ними тоже происходило примерно то же самое, зачастую, что и с крестьянами, потому что городские жители, купцы занимались торговлей, и они зачастую там покидали свой родной город, куда-то уезжали, селились там в Москве в той же, заводили тут лавки в Москве и так далее. И вот в ходе податной реформы, когда вот эта самая ревизия душ проводилась, то, среди прочего, Петр велел и этих самых купцов тоже вернуть по месту жительства, что называется. И в этой связи стоит вспомнить еще, что податной реформе мы обязаны еще одному, так сказать, явлению, которое нам с вами всем хорошо знакомо, а именно паспортной системе. Паспорт появляется в России именно тогда, именно благодаря вот этой самой податной реформе. И знаете, вот первое издание книги Евгения Викторовича, о которой мы с вами говорим, оно вышло в 82-м году, то есть в эпоху, которая нынче у нас называется глубоким застоем, да, вот. И я очень хорошо помню, как один наш, так сказать, общий с Евгением Викторовичем друг и коллега, мне, читая эту книгу, он позвонил мне по телефону и зачитывал странички из этой книги, посвященные введению паспортов. Вот Евгений Викторович там тогда как-то умудрился, так сказать, ну, я бы сказал, повольничать немножко, и вот некоторые, так сказать, по крайней мере, тогда, я думаю, сегодня читатель этого не увидит, а тогда это читалось как некое такое вот диссидентство в некотором смысле, то, как Евгений Викторович там описывал введение паспортной системы. Вот. Ну, и, наконец, конечно, да, как я уже говорил, вот эта реформа привела к изменению социальной структуры, ликвидации отдельных социальных групп, значит, возникновению более четкой структуры, но проблема заключается в том, что вот это вот формально созданное, причем созданное исключительно в фискальных целях, структура, она на самом деле, так сказать, вот все время приходило впоследствии в противоречие с тенденциями развития общества русского. Общество, оно все время порождало, так сказать, ну, и категории какие-то социальные новые, и какие-то, так сказать, кейсы, которые мы вот наблюдаем сейчас по источникам, которые, ну, не укладывались в эту систему. Все время возникало противоречие. Вот когда вы говорили про советскую систему, абсолютно верно. То же самое. Вот как бы вот эта формальная система возникла, но, знаете, несколько лет назад на большой конференции, посвященной как раз вот этим сюжетам, был доклад сделан как раз про социальную структуру советского общества. И на большом экране, в большом зале была схема, на которой автор вот попытался изобразить социальную структуру советского общества. Поверьте мне, что количество квадратиков с разными социальными группами, которые там было, я лично сосчитать не мог. Их было не один десяток. То есть на самом деле, вот как бы вот это действительно формальная сторона, а общество – это вот живой организм, который развивается зачастую, так сказать, по каким-то движениям, скажем, тенденциям, законам, может быть, даже, которые государство не в состоянии контролировать.
1: Хотел коснуться очень важного момента. Вот продолжая то, что говорил Саша, пока не забыл. Вот, значит, развитие промышленности. Петр крайне был заинтересован в развитии промышленности. Война требовала все, что нужно. Но рабочие руки... И проводится податная реформа, людей описывают, значит, вольные и свободные объявляются гулящими, подлежащими возврату в те места, где они были, и фабриканты, заводчики говорят, ну нету, нет рабочей силы. Ну Петр говорит, ну в чем дело? Давайте я вам припишу часть крестьян, которые возле заводов, то есть временно, а потом и навсегда. И русский предприниматель Демидов, там, Строгановы, которые начинали как свободные предприниматели, они становятся владельцами огромного количества крепостных, которые работают на них. То есть получается, что вроде бы создается экономика, промышленность, но она крепостническая. Известны истории о том, что... Это происходит омертвление капитала. То есть эти владельцы, и мы знаем по Строгановым, Демидовым, они далеко уходят от своего как бы класса, становятся дворянами, и вся система промышленности как бы начинает увязать в той крепостнической системе, которая существует по всей стране. В итоге Россия могучим движением движется, направляется в сторону Крымской войны. То есть огромная экономика, построенная на крепостническом труде. И это вот одна из особенностей податной реформы. Когда на каких-то заводах описывали рабочих, то спрашивали, ты какой? Он говорил, ну я в третьем поколении уже работаю. Нет, вычеркивали это и писали, из крестьян. То есть даже в сознании переписчиков не было представления о новом классе, который нарождался. Точно так же, как владельцы мануфактур записывались посад, ну, очень хорошо, они там будут платить за город, если нужно. И начиналась вот, вот такая коллизия, когда жизнь развивалась по своим каналам, а система налогообложения, она исходила из своих критериев.
0: А вот на самом деле, может быть, чуть пояснить, вот скажем, до податной реформы. Вот это вот такая неопределенность. То есть я так понимаю, что сословия были довольно диффузные, да, что вот появлялись какие-то прото. Ну вот, например, что значит гулящие, да, которых записали гулящие свободные? Они откуда появлялись? Это бывшие холопы, вышедшие на свободу? Или кто? Как? Да? Как вот образовывались вот эти такие я не знаю, как сказать, подсословия или прочее? Да? И как вот эти социальные лифты работали, которые потом были перекрыты, собственно, этой реформой?
1: Да, это называлось вольные гулящие люди, но имело негативную контаминацию власти. И особенно, когда их стали называть беглыми, когда человек пишет «я не беглый, я вольный». Откуда они образовывались? Дело в том, что если отец платит налоги в системе подворного блажения, то его дети достаточно свободны. Они могут выходить из крестьянства и могут заниматься, как вот Саша сказал, торговлей и приписываться в городах. То же самое в городах. Дети тех плательщиков, которые вполне справляются со своими платежами, они свободны. Вот. И, кроме того, действительно много было отпущенников. Вот. Если человек находился вне системы тогдашнего налогообложения, вне системы службы, потому что служба составляла важную вещь, и вне системы зависимости, то это становился человеком вольным, официально вольным. Такие люди постепенно скапливались, ну, например, по дороге от Москвы до Архангельска при обслуживании всей системы, по всем рекам. Нельзя сказать, что это были особенно там зажиточные или благополучные люди, но из их категории формировались рабочие, сезонные и постоянные. И эта прослойка постепенно нарастала. Она несла с собой понятие свободы, если так можно сказать. И действительно так, когда человек мог распоряжаться, если ты не служилый, если ты не помещичий крестьянин, если ты не посадский, то ты свободный человек.
0: И вот в книге очень хорошо описано, как скрывали количество людей, да, то есть уменьшали, не считая. Ну, потому что в некотором смысле это было понятно, логика такова. Если считают младенцев и стариков недееспособных, то есть на них распространяется, то есть должны платить за всех, да, за тех, кто, в общем, еще не в состоянии работать, что, в общем, было не очень справедливо. Каким образом удавалось скрывать это, да, и как государство пыталось с этим бороться?
2: Дело в том, что, во-первых, здесь надо иметь в виду, что вот с одной стороны, да, вот старики и младенцы, которые не могут работать, да, а за них надо платить. А с другой стороны, ведь вторая ревизия после вот этой Петровской ревизии, она будет только уже в середине века фактически, в 47-м году, то есть через много-много лет. А за это время, ну, во-первых, какие-то старики-то уже и умерли, но зато народилось и много новых мальчиков.
1: Стали взрослыми, работоспособными.
2: Да, и стали взрослыми те, которые...
1: Неописанные.
2: Да, то есть здесь вот, ну, я бы сказал, такой, условно говоря, можно сказать, вот некий баланс все-таки возникал, эта система в этом смысле работала. А после второй ревизии, уже дальше ревизии проводились каждые 15 лет. И, собственно говоря, отсюда и, так сказать, мертвые души, да, потому что вот те, которые умерли, они все равно же в ревизских сказках... значится, и за них вроде как надо платить, вот, собственно, их-то Чичиков и покупает. Вот, это первое. Второй момент, на который я бы хотел обратить внимание, это то, что на самом деле еще один парадокс вот этой Петровской реформы, этой Петровской реформы и Петровских реформ в целом, заключается в том, что, с одной стороны, вот вроде бы эта реформа создала такую жесткую, как бы, структуру, такую вот прямо, значит, с четко обозначенными границами между социальными группами, так сказать, и, собственно говоря, она запустила процесс формирования в России полноценных сословий, которые, вот, собственно, возникают уже дальше, к концу столетия. Вот. Но одновременно с этим она в действительности создала те самые социальные лифты, которые работали. Один из этих социальных лифтов был связан с возможностью выслужить чины, выслужить дворянство и по гражданской военной службе. И, конечно, так сказать, ну, было бы сильным преувеличением сказать, что, так сказать, это носило массовый характер. Но, тем не менее, все же мы наблюдаем случаи, когда там вот даже крестьянина, даже крепостного крестьянина, его забрали, в рекруты взяли, он служил, выслужил офицерский чин. Получил дворянство, да, и вот такие случаи были. Мы не знаем, сколько их было, подсчитать невозможно, но они были. И точно так же по гражданской службе вот какой-то человек, иногда это был, он как бы по наследству, вот семья, так сказать, то, что называется крапивное племя, да, это вот мелкие такие вот чиновники, которые там еще даже где-то не в столице, а в каких-то местных учреждениях работают, но он мог выслужиться, он попадал в столицу, постепенно продвигался по службе и, бац, получает классный чин, получает дворянство. Такие случаи тоже были. Если мы посмотрим вот на бюрократию, уже состав бюрократии второй половины XVIII века, то, значит, он, там мы найдем немало вот людей, которые вот таким образом выслужились. И, собственно говоря, начался этот процесс еще в Петровское время.
1: Я столкнулся с таким моментом, что вот карельская деревня, которая платит налоги, ее староста едет в Ланец, занимает деньги у ростовщика, платит государству подушную подать, возвращается, и крестьяне ему возвращают деньги. Почему это такое происходит? Потому что крестьяне не доверяют сборщикам. Понимаете? Они годами убеждаются, что их деньги разворовывают. И вот неизбежно возникает проблема. человека-государства. Вот если в идеализированном виде, я совсем не идеализирую русское прошлое, но вот помните, смута кончилась благодаря тому, что поднялся народ, подвиг действительно гражданский Минина, и мы знаем, что, в общем, земля, так это называлось, да, спасла Россию. И, кстати говоря, самодержавие тоже, да. Вот. И как все, и вот был какой-то короткий момент, и меня в этом специалисты по этому периоду поддерживают, некого единства государства и народа. Когда выходил государь и говорил: господа, земля, нужно создать 6 драгунских полков. Вон они у Арбата стоят, поляки. Нужно это сделать. Вы обложите сами. И, значит, земля разъезжалась, эти выборные, из, между прочим, широких сословий, и собирали там 15-ю деньгу на эти войска. Постепенно государство все сильнее, становилось все сильнее и сильнее. И тон отношения к людям, к обществу меняется. Меняется вплоть до того, что Петровские указы напоминают вообще, значит, манифесты оккупационной власти. То есть грубым способом требуют от людей исполнения различных обязанностей. Вот эта пропасть, эта трещина, которая чуть-чуть вначале наметилась, по мере усиления самодержавия, она начинает увеличиваться, зарастать. И в конечном счете мы приходим к тому, что государство рассматривается народом как крайне негативная сила. Зачем я буду платить налоги, когда он, может, подохнет, и нам скинут недоимки? Вот. И вот это отношение к тому, что государство – это не я, это не мое, оно очень сильно проявляется как раз и в Петровскую эпоху, и в последующую, и до сих пор. Налоги платят идиоты. Вот что на протяжении длительного времени, значит, было примечательно, характерно. Почему это произошло? Это уже другой вопрос. Но Петровская эпоха вот своим формальным отношением к этому делу, к этому разрыву, который наметился уже давно, очень способствовало возникновению этой пропасти, когда гражданское общество так и не сформировалось, так и не образовало необходимую, как бы сказать, костяк существования России.
0: Ну что ж, вот мы на этом остановимся, да, я думаю, что для радиослушателей это будет повод дальнейших размышлений о том, насколько крепостное право оказалось впечатано в сознание общества и как оно потом воспроизводилось в самых разных неожиданных вариациях в последующей эпохе. Вот. А сейчас я хочу поблагодарить наших гостей. Большое спасибо за интересный разговор и до будущих встреч.
1: Спасибо.
2: До свидания.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 17:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Донецке из-за аварии 26 тысяч абонентов остались без электричества. Отключения зафиксированы на 235 трансформаторных подстанциях, сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин. По его словам, электроснабжения нет в Ворошиловском, Киевском и Куйбышевском районах Донецка. Аварийные бригады ведут работы по восстановлению электроснабжения. Иран рассмотрит запросы судов на проход через Ормуз после нормализации обстановки. Управление по контролю за Персидским заливом Исламской Республики опубликовало официальное заявление в соцсети X. В Тегеране подчеркнули, что судоходство по ключевой мировой артерии сейчас полностью заблокировано из-за незаконных действий вооруженных сил США. Ранее Иран объявил о закрытии пролива до прекращения американского военного вмешательства в регионе. Очередное обострение кризиса произошло на фоне массированных обменов ракетными ударами между Вашингтоном и Исламской Республикой сегодня ночью. Число жертв землетрясения в Венесуэле достигло 4333 в результате стихийного бедствия. 16 740 человек получили ранения. Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес в эфире местного телеканала. В ходе поисково-спасательных операций удалось спасти 6462 жителя страны. Помощь была оказана 86 тысячам семей. 18,5 тысяч человек разместили в 94 временных убежищах. Пострадавшим предоставили почти 10 тонн продовольствия. Землетрясение произошло в Венесуэле 24 июня вечером. Примерно через 40 секунд произошли два подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5. Эпицентры этих землетрясений находились в штате Яракуй на расстоянии 10 километров друг от друга. Го Ханьюй и Кристина Младенович выиграли Уимблдон в парном разряде. Китайская и французская теннисистки в финальном матче на травяных кортах Лондона обыграли канадку Габриэлу Добровски и бразильянку Луизу Стефани. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты и завершилась со счетом 6-3, 7-5. Для 33-летней Кристины Младенович это 10-й титул на турнирах «Большого шлема». Для ее 20-летней партнерши Го Ханьюй победа стала первой на турнирах элитной серии. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 11 рублей 30 копеек, доллара 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 18, облачно, с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
6: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
5: В программе «Профитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
7: Дамы и господа, заводите свои моторы!
5: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
7: Давайте уже, держитесь там! И будьте здоровы!
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Лионель Месси does it again! He's superhuman!
9: Broken for Fabregas, now it's Iniesta! This is it! That's the goal!
10: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Юбилейные даты русской литературы.
13: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
14: программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
15: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Наш проект продолжается. У микрофона Диана Берлин. И я с большим удовольствием представляю вам Павла Крючкова, ведущий научный сотрудник Государственного музея российской литературы имени Даля, заместитель главного редактора журнала «Новый мир», литературный критик, звукоархивист. Вот это уже что-то я таких сегодня мало встречаю. Павел, я очень рада, Диана, нашей встрече.
16: Спасибо.
15: Сегодня третья программа.
16: Да.
15: Кто герой?
16: Герой старинный. Сергей Тимофеевич Аксаков.
15: Ой.
16: 235 лет со дня рождения.
15: Угу.
16: И это повод был для меня чудесный, о чем позднее, встретиться с человеком, по-моему, вот в этом веке, в новом, самым, как бы сказать, главным и лучшим для меня из литературных людей, кто о нем написал и кто продолжает его дыхание в прозе. Но об этом чуть позже. Я, знаете, о чем подумал? Вот мы, когда с вами говорили, скажем, о Ломоносове, я вас спросил, когда вы впервые это имя услышали, думая, что вы скажете «в школе». А вы сказали ни в какой не в школе, а в вузе.
15: Я честно.
16: Как начинается в нашей жизни Аксаков? Он даже не именем своим начинается совершенно, а он начинается произведением, которое было записано Сергеем Тимофеевичем со слов ключницы Пелагеи. И я сегодня, как и всегда, принес много всяких звуков, я же звукоархивист.
15: Конечно.
16: И хочу начать прямо вот таким, знаете, как на елочке, голосом чрезвычайно дорогого мне человека, который, собственно, и вошел в мою жизнь, когда я был малышом, и внес в мою жизнь Аксакова. Вот это так звучит, смотрите.
17: Мой маленький друг, здравствуй. Вот наступил вечер, ты приготовился слушать сказку, а я готов почитать ее тебе. Сегодня я решил почитать одну из моих самых любимых сказок. Это «Аленький цветочек» Сергея Аксакова. Итак, раскрываю книжку. Слушай. В неком царстве, в неком государстве жил-был богатый купец, именитый человек. Много у него было всякого богатства, дорогих товаров заморских, жемчугу, драгоценных каменьев, золотой и серебряной казны. И было у того купца три дочери, все три красавицы писаные, а меньшая лучше всех.
16: Вот это начало «Аленького цветочка», который нам читал Николай Владимирович Литвинов. Ну, сколько вот я себя помню, наверное, да, вместе с голосами родителей из радиоприемника раздавался голос.
15: А спектакль?
16: Ну, конечно, какой, конечно. И мы его даже так называли в семье «Дядя Коля». То есть он был как член семьи Литвинов. И вот люди, которые читали Аксакова что-то, кроме «Аленького цветочка», они знают, что это сказка-приложение к самой главной его книге. А самая главная книга Аксакова – это «Детские годы Багрова внука», конечно. Книга, написанная для детей и о детях. Книга совершенно невероятная и фантастическая. Русский эпос, можно так сказать. И так и говорили, и Тургенев говорил, и Толстой так говорил. Но самое главное – это та задача, которую поставил себе этот человек, причем в поздние годы. Сергей Тимофеевич прожил не такую уж и короткую жизнь, довольно долгую. Знаете, 11 детей, долгие годы был на государственной службе, был цензором, был человеком, который занимался межевыми проблемами, то есть это вот измерение Земли. В Москве есть институт, а там даже памятник ему стоит. И он жил в очень непростое время. Начиная с эпохи Павла, когда по домам ходили специальные люди и спрашивали, лежат ли старые газеты. Если есть, то надо их отдавать, потому что Павел, император, очень беспокоился, чтобы у людей не сохранились эти газеты, где было, в общем, то, что ему портило историческую перспективу. Бесконечные войны, реформы, восстание декабристов – все это он застал. Он родился на 10 лет раньше Пушкина, умер, когда ему было 70 лет, уже перевалив через середину XIX века. Я вспоминаю, что когда я пришел работать в журнал «Новый мир» в 2008 году, то есть почти 20 лет тому назад, наш журнал напечатал огромную статью Дмитрия Шеварова, писателя, литератора и журналиста, который ведет в российской газете «Календарь поэзии», статью, которая называлась «Гнездо». Это гимн любви этой семье и Сергею Тимофеевичу. Вот мы говорим о там, каких-то вечных ценностях. Тема семьи недоосмыслена совершенно. На примере жизни Сергея Тимофеевича можно попытаться это сделать через его книги и через его биографию. Я был когда в гостях у Дмитрия Геннадьевича Шеварова, попросил показать мне, какая у него книжка «Детские годы Багрового внука». И он показал мне эту книжку с чудесными иллюстрациями Иткина и послесловием писателя, уже нашего современника, на которого Аксаков очень сильно повлиял. Я имею в виду Владимира Солоухина.
15: Что вы говорите?
16: Да, безусловно. Более того, Солоухин дописал за Аксакова книгу. Вообще уникальная история.
15: Фантастика.
16: Да. Ведь Сергей Тимофеевич вошел в литературу, ну, его первая проза «Буран» с феноменальным описанием метели, которое очень нравилось Толстому и тому же Тургеневу, и которое понравилось Пушкину. Более того, есть твердое такое мнение, что описание метели в «Капитанской дочке», вот на это описание оказало влияние маленькая проза Сергея Аксакова «Буран». И, в общем, это такое мнение устойчиво.
15: Да.
16: Когда вышли его книги об ужении рыбы, записки ружейного охотника, они были невероятно, при том, что они не просто проходили через цензуру и так далее, они были невероятно популярны. Никто так не вошел в душу природы, как это сделал Аксаков. Ну, я вот, например, читал «Ужение рыбы», при том, что мне рыбы нельзя, и я в жизни на рыбалке-то был, может быть, один раз.
15: Как?
16: После этой книги можно стать болельщиком рыбалки настоящим. Настолько это вкусно, точно, глубоко и свободно написано. Незадолго до кончины, а Аксаков свою семейную хронику и детские годы Багрового внука фактически диктовал, потому что у него болели глаза, он ослеп на один глаз, он решил писать книгу о грибах. Он был заядлый грибник. Почему я вспомнил Солоухина? Потому что Солоухин написал одно из замечательных послесловий к детским годам Багрового внука. И однажды мне довелось найти запись, где Солоухин очень так собрался внутренне и попытался в одной фразе объяснить, зачем нам, сегодняшним людям, нужно читать Аксакова. Мне очень понравилось это высказывание, вот давайте мы его послушаем.
18: Если бы меня спросили, что же главное я выделил бы в книгах Аксакова, я бы назвал это душевным здоровьем, которое как бы переливается в читателя, забываешь суету, которая мешает глядеться вокруг, жить в более спокойном, в более таком человеческом ритме.
16: Вот простая и четкая формула.
15: Душевное
16: здоровье, которое утрачено.
15: Вот то, чего нам не хватает.
16: Абсолютно. Которое совершенно утрачено. И когда читаешь книгу, продиктованную фактически, аксаковскую книжку «Детские годы Багрового внука», который понимал, что он делает. Ведь он написал об этой книге замечательную такую дневниковую запись, что «я хочу создать небывалую книгу для детей, которая не будет похожа на книгу для детей. Она будет как будто для взрослых. Надо всеми силами, я своими словами сейчас говорю, избежать в ней нравоучительной интонации». Это книга погружения. Мне очень хотелось найти для нашей программы хорошее чтение страниц этой книги, но я очень как-то придирчиво, вы знаете, отношусь к актерскому чтению, люблю стариков. И вот повезло. Я очень люблю Михаила Андреевича Глузского. Мне очень нравится его голос и его внимание к тому, что он делал. Внимание.
15: Во
16: тоже,
15: всем.
16: Кстати, да, во всем.
15: Во всем абсолютно.
16: Во всем. Он прочитал немножко в свое время, в 80-е годы, несколько кусочков из детских годов Багрового внука. И вот момент мальчик, которого еще ему сколько там, ну, ему, наверное, лет 5. Очень рано Сережа, который выведен Багровым,
15: да.
16: Вот, а не Аксаковым, он там и переменил, Сергей Тимофеевич, название деревень, ну, потому что нервно реагировали родные на такой прямо вот откровенный, открытый текст. И вот этот мальчик, которого весна, которого еще не выпускают на улицу, и он должен сидеть у окошек, он входит в пробуждение природы вместе с ней и выражает это в словах. Вот маленький кусочек, послушайте, как замечательно Глузский это говорит. Вот вроде бы ничего не происходит, а на самом деле происходит все и сразу.
19: «В конце Фоминой недели началась та чудная пора, не всегда являющаяся дружно, когда природа, пробудясь от сна, начнет жить полную, молодою, торопливую жизнью, когда все переходит в волнение, в движение, в звук, в цвет, в запах. Ничего тогда не понимая, не разбирая, не оценивая, никакими именами не называя, а сам почуял в себе новую жизнь, сделался частью природы. И только в зрелом возрасте сознательных воспоминаний об этом времени сознательно оценил всю его очаровательную прелесть, всю поэтическую красоту. Ум и душа стали чем-то полны, какое-то дело легло на плечи, озабочивало меня. Какое-то стремление овладело мной, хотя в действительности я ничем не занимался, никуда не стремился, не читал и не писал.
16: Он действительно очень рано начал читать и писать, это его отвлекало и как-то погружало в жизнь. Но вот посмотрите, как этими словами передано, что что-то случилось. Пришла весна.
15: Да.
16: Что-то
15: да.
16: произошло, что-то очень важное.
15: Ну, это еще и Глузский.
16: Это еще и Глузский, конечно, интонации его.
15: Да.
16: И я, разгадывая, какое главное слово или одно из главных слов, которое надо применить, можно было бы применить, говоря о книгах Сергея Тимофеевича, не об ужине, конечно, рыбы и не о записках ружейного охотника, а именно о детских годах Багрового внука, вот этом главном семейном эпосе, вот я и отправился в город Долгопрудный к моему другу Дмитрию Шеварову, автору замечательной статьи о семействе Аксаковых под названием «Гнездо», и заговорил с ним об аксаковской интонации. Мы сидели рядом, плечо к плечу, на кухне, разговаривали, я поставил диктофон, и вот Дмитрий Геннадьевич немедленно подхватил мои размышления.
20: Его интонация рассказчика, она всегда современна. Ведь у него не было, как у Льва Николаевича, тонны рукописей, правки. Это же было рассказано, записано и издано. То есть эта вещь рождалась как что-то от жизни, а не от литературы. И он же не претендовал на лавры. Для него это была неожиданность, что стали читать. Он писал для сыновей, ну а прежде всего посвятил внучке Оленьке. Я вот когда туда погружаюсь, вот это чудо погружения через слово в атмосферу абсолютного добра, тепла, какой-то исконной такой материнской нежности, чувствует себя читатель у этой книги, если он ей проникся, вот как младенец у груди кормилицы или матери. Такие корни, которые начинают в твоей душе оживать, и если вот говорить о том, что я пишу, то, конечно, Сергей Тимофеевич мой недосягаемый учитель. То есть я хочу рассказывать, но я не хочу делать литературу из этого. И мне кажется, именно тогда и происходит какое-то чудо, когда мы не претендуем на филологию, на литературу как таковую. Мы просто хотим что-то рассказать. Когда человек хочет чем-то поделиться, то приходят и слова. И вообще вот «Детство Багрового внука» – это, конечно, тот случай, который словами русской сказки не по твоему хотению, а по Божьему велению вот эта вещь создана. Хотя там вроде бы не так много о церкви, о вере, там это все, но все пропитано этим. И не нужно никаких комментариев, чтобы сказать, что Сергей Тимофеевич был верующим христианином.
16: Я, конечно, я не мог удержаться и спросил Диму, но ведь все-таки в конце концов о детстве и от лица ребенка, и со стороны написаны прекрасные книги. Ну, начнем с Льва Николаевича.
15: Да, конечно.
16: И Горький, и Алексей Толстой.
15: Да это можно еще
16: много,
15: можно
16: да.
15: продолжать.
16: Почему эпос «Детские годы Багрового внука» как-то оказался вот вершиной этой горы. Все остальное – это вот сходящие вниз прекрасные книги. И Дмитрий Геннадьевич, а я сознательно решил, что раз уж мы звукоархивиста позвали, слушать голоса и обязательно говорить. Вот мы с вами когда-то делали программу о Дале, и говорили с Дмитрием Петровичем Баком, да, директором Государственного музея истории российской литературы имени Дали. И я подумал, как это хорошо, как это соединено. Вот мы будем опять говорить о Дали, потому что прошло 5 лет снова юбилей.
15: Да, да.
16: Вот, и в этот раз я буду говорить уже о человеке, который идет по следам письма Далевского. Но об этом чуть
15: позже.
16: Но
15: это нас ждет дальше.
16: Это нас ждет дальше. А здесь я впрямую спросил Шаварова. А вот образ какой ты бы нашел, чтобы сказать, в чем дело? Почему детские годы Багрового внука – это вот такая вершина, от которой все идет? И он, значит, очень простое слово нашел, которое всем нам понятно.
20: Такая печка, от которой все потом начали танцевать. В нашей литературе, в нашей большой избе вот есть печка. И людям, которые хотят рассказать что-то о своем детстве, конечно, они заглядывают в эту книгу, как верующий, конечно, христианин заглядывает в Евангелие. То есть прежде чем взяться за перо, надо это прочитать. Тогда ты понимаешь, что самое главное было и в твоей жизни. Она как бы не бьет по рукам пишущего человека, не вызывает комплекса неполноценности, а наоборот. Она говорит своему читателю, даже в литературе не очень просвещенному, что и ты можешь рассказать о своей жизни. Я думаю, она за эти 200 лет там вдохновила многих на воспоминания, мемуары. Никакой беды, что все пишут на разном уровне. Важно, что была эта традиция, и мне-то очень ее хотелось поддержать, когда человек в конце своего пути хочет передать своим детям и внукам, правнукам не какое-то материальное наследство, а вот то, чем его душа согревалась всю жизнь, самые дорогие воспоминания, попытаться их выразить.
15: Шаваров?
16: Есть Шаваров.
15: Есть Шаваров.
16: Да, очень точно все сказано. Просто... Причем в живом разговоре. Понимаете, в живом разговоре. И я задумался, а ведь действительно, вот, скажем, мама покойная моей жены, уже завершался ее жизненный путь, она была очень тяжело больна, и неожиданно она села писать записки о своей жизни и о своем детстве. И она не одна такая. Я массу знаю примеров. Вот сейчас, например, вышла книга главного редактора нашего журнала «Нового мира» Андрея Василевского, большую часть которой занимают записки его мамы, которые были написаны не для литературы, а для семьи. Это вот оказалось нужно многим. Потому что через вот чужую вроде бы жизнь, через чужое детство ты внутренне расширяешься, ты заглядываешь
15: конечно,
16: в себя.
15: Конечно.
16: И
15: анализируешь,
16: да, но есть во всем этом и тайна. И тайна книги Аксакова «Детские годы Багрового внука» тоже существует, ее можно нащупать. В ней есть особое какое-то вещество, которое удалось сберечь и передать нам, Аксакову, при том, что действительно далеко не легкой была его жизнь. Но если написать книгу о его жизни, это вообще будет книга полна драматических страниц и очень трудных, кончая его болезнью, в конце концов, когда он перестал видеть и так далее, и так далее. Продолжая, тем не менее, диктовать. Последнее самое, что он писал, одно из последних, о бабочках, например, понимаете? И я это слово «тайна» в разговоре с Дмитрием Шаваровым, конечно, употребил. В чем эта тайна? Он легко это смог объясните, я с удовольствием передаю эти слова и нам с вами, и нашим слушателям. Вот что сказал Дмитрий Шаваров о тайне аксаковского письма.
20: Мы, конечно, имеем очень приблизительное впечатление о той эпохе, но как человек сохранил здравомыслие, память и память о добром. Потому что сейчас вот часто люди вспоминают и даже из своего детства, это очень модное такое направление психологии, изживать детские комплексы. То есть вот рассказывать, как там где-то когда-то тебя унизили, обидели, оскорбили. Вот это надо все выносить, вот это надо все из себя исторгать. Мне кажется, это глубочайшее заблуждение. То есть, что из человека выходит, то там, в общем-то, и присутствует. То есть, человек не освобождается от этих комплексов. А урок Аксакова в том, что нужно помнить прежде всего доброе. Это очень элементарно, это банально, но это тебя держит на земле, это держит других. Это то, что ты можешь оставить в слове, в этом чудесном. У него же каждое слово, оно вот в этом его близость к Далю. Каждое слово как вот на ладошке. То есть можно даже его вне контекста вот взять из предложения одно слово. И вот ощущение, что оно может существовать вот даже и само по себе.
16: Я вот так, видите, все кругами, кругами, да. кругами делаю, пытаюсь, ну, как бы соблазнить слушателей нашей программы. Ну, в общем, кончается весна, начинается лето, все просыпается. И вот от мысли о том, что что-то с ним такое случилось, он переходит к конкретике, он наклоняет голову к земле, он смотрит на этих букашек, он слушает этих птиц, его день занят чрезвычайно, потому что он соединяет себя с природой. Вот нам опять читает Михаил Андреевич Глузский.
0: Но до чтения ли, до письма ли было тут, когда душистые черемухи зацветали, когда пучок на березах лопается, когда черные кусты смородины опушаются беловатым пухом распускающихся сморщенных листочков, когда все скаты гор покрываются подснежными тюльпанами, называемыми сон, лилового, голубого, желтого и белого цвета, когда полезут везде из земли, свернутые в трубочки, травы и завернутые в них головки цветов, когда жаворонки с утра до вечера висят в воздухе над самым двором, рассыпаясь в своих журчащих, однообразных, замирающих в небе песнях, которые хватали меня за сердце, которых я заслушивался до слез, когда божьи коровки и все букашки выползают на божий свет, крапивные желтые бабочки замелькают, шмели и пчелы зажужжат, когда в воде движение, на земле шум, в воздухе трепет, когда и луч солнца дрожит, пробиваясь сквозь влажную атмосферу, полную жизненных начал. А сколько было мне дела, сколько забот! Каждый день надо было раза два побывать в роще и осведомиться, как сидят на яйцах грачи. Надо было послушать их докучных криков. Надо было посмотреть, как развертываются листья на сиренях и как выпускают они сизые кисти будущих цветов, как поселяются зорьки и малиновки в смородинных и барбарисовых кустах, как муравьи показались сначала понемногу, а потом высыпали наружу в бесчисленном множестве и принялись за свои работы, как ласточки начали мелькать и нырять под крыши строений в старые свои гнезда, как клохтала наседка, оберегая крошечных цыпляток, и как коршуны кружились, плавали над ними. О, много было дела и заботы мне!
16: Ну, потрясающе. Что тут сказать? Я даже не знаю.
15: Ну, вообще, жалко, что у нас одна программа об Аксакове.
16: Как хорошо, что его все-таки продолжают изредка переиздавать, и эту книжку драгоценную. Эта книжка, конечно, для семейного чтения. Ее надо читать в семье, вслух. И читать можно ее и малышам, и ребятам постарше. Хотя написана она для маленьких.
15: Я надеюсь, что нас услышали. Особенно вот то, что вы сказали сейчас. Очередная программа из цикла «Юбилейные даты русской литературы» подошла к концу. Я благодарю Павла Крючкова, ведущего научного сотрудника Государственного музея российской литературы имени Даля, заместителя главного редактора журнала «Новый мир», литературного критика, звукоархивиста. И сегодня мы еще раз убедились, как это важно, что у нас есть Павел Крючков. Спасибо.
16: Спасибо.
15: Спасибо огромное. Через несколько минут мы встретимся.
21: Юбилейные даты русской литературы.
22: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
23: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
24: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
25: 17:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Иран рассмотрит запросы судов на проход через Ормуз. После нормализации обстановки Управление по контролю за Персидским заливом Исламской Республики опубликовало официальное заявление в соцсети X. В Тегеране подчеркнули, что судоходство по ключевой мировой артерии сейчас полностью заблокировано из-за незаконных действий вооруженных сил США, ранее Иран, объявил о закрытии пролива до прекращения американского военного вмешательства в регионе. Очередное обострение кризиса произошло на фоне массированных обменов ракетными ударами между Вашингтоном и Тегераном сегодня ночью. Юлия Свириденко подтвердила свою отставку. «Горжусь тем, что имела честь возглавлять правительство», написала экс-премьер Украины в телеграм-канале. По ее словам, она также обсудила с Владимиром Зеленским дальнейшие шаги. Ранее украинский лидер заявил о намерении обновить состав Кабмина и заменить Свириденко на посту премьер-министра страны. Он сообщил о том, что предложил ей возглавить новое направление и добавил, что рассчитывает провести соответствующие замены в правительстве вместе с парламентариями. В Якутии водолазы нашли тело третьего погибшего при крушении лодки на реке Алдан. Утонувшего рыбака обнаружили в 20 километрах от места ЧП. По сообщению региональной службы спасения, трагедия произошла накануне, когда 5 человек отправились на рыбалку в поселок Хатыстыр. Возле Угаяна их лодка перевернулась, выжить удалось только 34-летнему мужчине. Он доплыл до берега, где потерял сознание, а на следующий день пешком добрался до местных жителей. Тела двоих погибших нашли ранее. Сейчас водолазы и волонтеры продолжают поиски четвертого рыбака. Аэрофлот скорректировал расписание и отменил часть рейсов из-за грозы в Москве. Перевозчик вынужден переносить время вылета, а также полностью отменять некоторые внутренние и международные рейсы. Из-за опасных метеоусловий часть самолетов, летевших в аэропорт Шереметьево, уже перенаправлены на запасные аэродромы. В авиакомпании уточнили, что лайнеры вылетят в пункт назначения сразу после дозаправки и улучшения погодных условий в столице. Пассажирам рекомендуют проверять статус

0: время помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Рок-рада. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
2: Привет всем поклонникам тяжелой музыки, с вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
2: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
2: Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 8 вечера.
2: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости.
4: В это воскресенье тема программы «Традиционные ценности в нетрадиционном мире. Вызов или опора». В эфире психолог Андрей Грязнов.
0: В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Москва.
1: 94,8 FM.
0: Юбилейные даты русской литературы.
2: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
3: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
4: И вновь с вами проект «Юбилейные даты русской литературы». У микрофона Диана Берлин, а рядом со мной Павел Крючков, ведущий научный сотрудник Государственного музея истории российской литературы имени Даля, заместитель главного редактора журнала «Новый мир», литературный критик, звукоархивист Павел Крючков.
5: Здравствуйте.
4: Павел, я очень рада нашей встрече.
5: Спасибо, я
4: тоже. И вновь в этой студии это означает, что нас ожидает интересный рассказ о писателе, биография которого, ну, просто чрезвычайно богата и плохим, и хорошим, и взлетами, и...
5: Ну,
4: не
5: печалью,
4: его,
5: скажем так,
4: печалью, да, вот да, печалью, да. Вот это наша печаль прежде всего.
5: Да. Мы будем говорить о Викторе Платоновиче Некрасове, 115 лет со дня рождения которого исполняется. И прежде всего я хочу сказать, что как все удивительно закручено, ведь он до Октябрьской революции младенчество свое, довольно изрядный кусок времени, провел в Париже. В конце жизни он вернулся в этот город. Понимаете, когда он оказался эмигрантом, и когда не удалось внутри вот той советской действительности, которая его прижала к стене, ему существовать. Это, наверное, был вот в этой волне эмиграции один из самых пожилых людей. Он приехал туда уже на 7-м десятке лет. Но об этом позже. Я, поскольку люблю очень живой голос, хочу послушать вместе с вами, а в Некрасова я влюбился не через его прозу, признаюсь вам откровенно. Я в Некрасова влюбился через его голос. Я и «В окопах Сталинграда», это его главная книга.

0: куски из нее сначала в его чтении услышал. Я очень поздно ее прочитал. А он действительно в середине 80-х, по-моему, года за два до смерти, в 85-м году, прочитал эту книгу в эфире. Но опять я забежал вперед. Сейчас я хочу вместе с вами вспомнить, но вы точно помните, а слушатели
1: это
0: помнят.
1: Это наша жизнь.
0: Да,
1: просто.
0: Слушатели наши, я думаю, помнят только старшее поколение, что был такой удивительный журнал, который назывался «Кругозор», с гибкими пластинками.
1: Потрясающий журнал.
0: И многие известные люди для этого журнала что-то делали. Делали в звуке. А дикторы журнала, там был тоже свой какой-то дикторский цех, не могли отказать себе в удовольствии назвать этих людей корреспондентами журнала «Кругозор».
1: И корреспондентом был еще Юрий Висбор.
0: Юрий Висбор был постоянным корреспондентом.
1: Да, да.
0: А Некрасов один раз. Один-единственный раз. Его направили идти по улицам его родного Киева, и он, конечно же, пошел на самую любимую свою главную улицу, на Андреевский спуск. Запись этой пластиночки, это сохранилась. Я ее разделил на две части, эту запись, два маленьких фрагмента. Вот он начинает идти по своему родному Киеву, и его представляют. Смотрите.
2: Путешествие по улице детства. Репортер «Кругозора», писатель Виктор Некрасов.
3: Улица эта называется Андреевский спуск. Я жил в самом противоположном конце города. Но вот эту самую уличку, которая спускается вниз с булыжной мостовой и с этими сидящими старичками, и с этими проходящими какими-то стекольщиками, и с этой тишиной, мы, мальчишки, любили больше всего. А теперь я попросил бы вас всех подойти к этой вот кромке холма, раздвинем кусты и посмотрим вниз. Вот видите, домик, дворик. Вон там внизу у него красная крыша. И женщина идет с авоськой и спускается вниз по какой-то лесенке. А наверху веранда, увитая зеленью и виноградом. Так вот, это тот самый домик, номер 13. Знаменит он тем, что в нем когда-то жил один из крупнейших русских писателей Михаил Афанасьевич Булгаков. А вместе с ним, или параллельно с ним, или для нас, или для него, в этом доме жили Турбины. Вот на втором этаже, вот там именно, где виноград, там жили Турбины. Ну, а теперь спустимся вниз и посмотрим на этот домик. Ну, так, просто фас.
0: Вот стихли, значит, шаги Некрасова.
1: Просто.
0: Да, я еще вернусь к этой записи, но хочу сказать, что вот в 66-м году «Кругозор» напечатал эту экскурсию, прогулку по Киеву, где действительно возникает тень Булгакова и тени его персонажей Турбиных, которые были как бы перелиты в биографию Булгакова, и Булгаков был перелит в них. Некрасов об этом будет говорить. Интересно, что через год после этой записи в журнале «Новый мир», где вот я имею честь работать, был напечатан очерк Виктора Некрасова. Я даже взял с собой, вот у меня в руках «Новый мир», летний августовский номер за 67-й год, и Некрасов помещает очерк «Дом Турбиных». Он решил, такая удивительная история, он туда пришел, там жили люди, он стал спрашивать, где был кабинет Булгакова, а Булгаков был в это время врачом, когда он там жил, и говорили о нем довольно снисходительно, он был врач по женским болезням и так далее, и так далее. В общем, короче говоря, так пропитался невероятно Некрасов посещением этого дома и разговоров с этими людьми, что он написал чудесный, замечательный очерк, который потом он не забыл. И в поздние годы его жизни у него была такая книжка «Записки зеваки», и он туда это поместил, немножко преобразовав эту историю. Давайте еще кусочек маленький вот этой его прогулки по Киеву послушаем. Тем более, что сегодня, когда само время вызывает у нас
1: боль.
0: Боль, непрерывную боль, да, и в связи, в частности, с именем того же самого Михаила Булгакова, это будет нам такое, ну, в общем, некоторым образом ностальгическое, маленькое напоминание, которое, может быть, немного и утешит, потому что ничего ведь не исчезает до конца.
1: Нет, конечно.
3: Вот мы с вами прошлись по Андреевскому спуску. Эта улица для меня уже человека довольно пожилого. Стала такой же родной и близкой, какой она была тогда, когда мне было 10-12 лет. Дальше Подол, дальше Днепр. Все, кто попадет когда-нибудь в Киев, осмотревши все его достопримечательности, мне очень хотелось бы, чтобы вы посетили этот уголок старого Киева, потому что это связано с именем Михаила Афанасьевича Булгакова.
0: Мог ли он вообразить, когда он в 66-м году это говорил, что эти слова уже сейчас для нас из области фантастического? Конечно, говоря о Некрасове, наверное, надо говорить прежде всего о его главном произведении, о повести, которая при публикации называлась «Сталинград», потом стала называться «В окопах Сталинграда». Феноменальная совершенно проза, до сих пор недоосмысленная, потому что из всех книг о войне и, как бы сказать, изнутри войны она выделяется. И дело не только в том, что написал ее очень молодой человек, он был 30 с небольшим, он был тогда капитаном, он написал ее сразу. И она оказалась до такой степени, ну, как бы сказать, в хорошем смысле слова, радиоактивной, и повлияла и в ту, и в другую сторону на читателей и на начальство. Ну, мало кто знает, что, например, когда довольно быстро по этой повести замечательный режиссер, маститый уже тогда Александр Иванов, сделал фильм «Солдаты», одна из самых первых ролей Смоктуновского. И на этой роли настаивал Некрасов, кстати говоря, который очень сильно участвовал в этой картине. Он был прямо с самого начала до конца съемок постоянно. Но вот мало кто знает, например, что этот фильм был запрещен поначалу просто по распоряжению маршала Жукова. До такой степени он был горячий. И горячее —
1: это
0: просто.
1: Какое слово вы нашли?
0: Горячий. Горячий, да. Угу. Был замечательный такой критик литературный, очень любящий Некрасова, Лазарь Ильич Лазарев. Он очень много писал в толстых журналах о литературе, он сам был из того же поколения. И вот в 93-м году, отвечая на чьи-то вопросы, он охарактеризовал этот роман и дал понять, насколько важно, каким был автор, вот каким он был человеком. Потому что, ну, художник художником. А каким нужно быть человеком, чтобы это написать? Роман вышел, я еще раз напомню и себе, и вам, в 46-м году. Получил сталинскую премию. Причем из списка он был вычеркнут. И в последний момент его в список внесли. И внести его мог в список только один человек, как вы догадываетесь. И до сих пор литературоведы и читатели, почитатели Некрасова гадают, что заставило Сталина это сделать. Я придерживаюсь той версии, что Сталин был удивлен, узнав, ну, конечно, он навел справки, был удивлен, узнав, что молодой человек написал, вот я сейчас скажу вещь, которая как бы могут обвинить, сказать, что я сталинист, что очень смешно, я не сталинист совсем. Но даже мертвую материю, и очень жесткую, можно тронуть искренностью. Это была безумно искренняя книжка. В ней не было никакой идеологии.
1: И вы думаете, что он это оценил?
0: Я думаю, что он это оценил. Я думаю, что он был удивлен. Удивлен, потому что это книга о солдатском быте.
1: Да.
0: У него сорвалось, вы же знаете, да, когда он сказал «братья и сестры». Он понимал прекрасно, что победа дается только теми усилиями, в которых нет никакой победы. Когда все, ну просто все. И читая эту книгу, вот я ее перечитывал, очень легко впасть в последнее уныние. Ничего в ней нету победного. Это очень страшная книжка.
1: А это не про победу?
0: Нет, это про будни войны.
1: Вот.
0: Про будни войны. Понимаете, будни очень грустные, очень скучные, очень тревожные и живые. И вот и мне кажется, что это все как-то соединилось, и поэтому это произошло. Другой вопрос. Какую это сыграло роль в биографии бедного вот Некрасова, которого тут же начали, поднимать, значит, на волну и так далее. Но вот Лазарь Лазарев, этот критик, которого я упомянул, замечательный литератор, он об этом очень коротко сказал. Я нашел эти его слова. Давайте послушаем, что говорит о окопах Сталинграда Лазарь Ильич.
4: В 46-м году, когда появилась его повесть «В окопах Сталинграда», она в журнале называлась «Сталинград», сейчас даже трудно передать, что эта повесть для нас значила. Это была первая книга не о войне, а из войны. Были хорошие вещи, написанные в войну, но это была особая книга. И не случайно возникла формула военной нашей молодой литературы, так называемой лейтенантской литературы. Все мы вышли из окопов Сталинграда. Он, когда получил сталинскую премию, его почти автоматически сделали заместителем председателя Союза писателей Украины. Но это продолжалось недолго, поскольку несколько раз он там выступил и поняли, что он для этого дела не годится. Он вообще был человек редкой прямоты и объективности. Ну, вот такой случай, который просто я хорошо знаю с его слова. После того, как сняли Хрущева, который его растаптывал по существу, и была эта кампания, закончившаяся строгим партийным выговором, Шелест пригласил его, должен был быть в связи с снятием Хрущева то ли пленум, то ли актив, сказал, что мы восхищались вашим мужеством, вот как вы держались, когда вот так вас... И предложил ему выступить на этом пленуме. И Виктор сказал, я выступлю, только я вас должен предупредить, что вообще говоря, я деятельность Хрущева оцениваю положительно. На пленум его пригласить забыли. Это в его характере.
0: То есть вы понимаете, Хрущев его просто возил, что называется, мордой по полу, выступая на трибунах и говоря о том, как возмутительны его записки путешественника, когда ведь Виктор Платонович очень рано начал выезжать за границу и с большим интересом описывать тот мир, который он видел. Но не только это.
1: Он его видел, он там жил.
0: Да, и он очень, вообще говоря, измучен был нападками Хрущева, который не один раз на своих встречах с интеллигенцией издевался над Некрасовским.
1: Совершенства нет.
0: Да. И тут его, значит, руководитель Украины зовет выступить против Хрущева, и он говорит, нет, у меня есть на этот счет свое мнение. То есть они думали, что, конечно, раз он пострадал от Хрущева, то сейчас он поддержит идеологическую кампанию по разоблачению Хрущева. Угу. А Некрасова волновало совсем другое. То, что благодаря этим тектоническим сдвигам историческим, именно с фигурой Хрущева был связан мотив освобождения, когда люди начали выходить из лагерей.
1: Да, и он
0: это понимал. И он это понимал. Я сказал в начале программы, что сам я услышал прозу Некрасова, вот эту самую прозу «В окопах Сталинграда» по радио. И вот эта запись существует, я ее нашел. Давайте послушаем, как он начал. Он еще не читает ее. Он говорит очень-очень горькие вещи о себе. Кто он таков сегодня?
1: Угу.
0: А он в это время находится в Париже. У нас вот-вот случится перестройка. 85-й год. Горбачевский пленум апрельский. Вот-вот произойдет ускорение, гласность. Некрасов еще жив. Его не станет в 87-м. Вот-вот случатся перемены в обществе. Тот, кто он есть. Эмигрант, чьи книги изъяты из всех библиотек. Имя запрещено, упоминать его в литературной критике нельзя, и люди, которые приезжают на Запад, его друзья, Булат Акуджава рассказывал мне, что он говорил всем, не подходите ко мне, не здоровайтесь, отойдите, не подводите себя. Но, конечно, многие на это плевали, подходили, обнимали, вышли потом в гости к нему и так далее, им потом за это попадало. Значит, вот как он начинает в 85-м году, впервые он это делает, он никогда не читал по радио «В окопах Сталинграда». В советские годы и здесь он этого не делал, фильм был снят по этому произведению. А вот в пожилые свои годы ему предложили это записать. Я должен сказать, что когда радиостанция делала эту запись, они немножко ее, так знаете, аранжировали песнями Булата Акуджава. Акуджава был очень близкий друг Виктора Платоновича. Да. Поэтому сейчас он начнет говорить, и вы услышите кусочек, как бы отголосок даже акуджавской гитары.
3: С известным трепетом приступаю к чтению своей книги «В окопах Сталинграда», ныне запрещенной в Советском Союзе. Трепещу, потому что написана она 40 лет тому назад, молодым 35-летним демобилизованным капитаном. Читает же ее сегодня более чем пожилой ренегат-литератор, изгнанный за пределы своего отечества и лишенный его гражданства. Писалась книга в родном городе Киеве, человеком, к счастью, не знавшим, что такое социалистический реализм. Читается же сегодня и передается по радио из Парижа, бывшим членом Союза писателей, французским гражданином, живущим во Франции и путешествующим по всему земному шару вот уж 11 лет. И задолго до первых лучей солнца ударяет первая дальнобойка. Переливисто раскатывается эхо над непроснувшейся Волгой, затем вторая, третья, четвертая, и, наконец, все сливается в сплошном торжественном гуле утренней канонады. Так начинается день, а с ним, ровно в 7, бесконечно высоко, сразу глазом и не заметишь, появляется рама. Поблескивая на виражах в утренних косых лучах стеклами кабины, долго, старательно кружит она над нами. Назойливо урчит своим особым, прерывистым, всем нам хорошо знакомым по звуку мотором, и медленно, точно фантастическая, двуххвостая рыба уплывает к себе на запад. Это вступление.
0: Вот я объясню сразу, что «Арама» — это самолет-разведчик немецкий, который, значит, облетает позиции, а потом прилетают штурмовики и бомбардировщики. И я не знаю, рискнуть, не рискнуть, но все-таки еще один кусочек мне тоже очень хочется с вами услышать, потому что это все равно сильнее любых наших рассуждений об этой повести. Некрасов в этом произведении описал эпизод, один с ним случившийся, и прибавил. «Я много чего видел на войне, ужасного». Ну, действительно, чудовищного. И не он один. Астафьева возьмем, да?
1: Да.
0: Или Воробьева. Но страшнее вот этого, абсолютно не страшного по описанию как бы эпизода, он говорит, я не переживал. Вот этот кусочек я тоже хочу, чтобы мы с вами услышали. И это будет, мне кажется, важно.
5: Недавно ночью шли мимо солдаты. Я дежурил у телефона и вышел покурить. Они шли и пели тихо, в полголоса. Я даже не видел их, я только слышал их шаги по асфальту и тихую, немного даже грустную песню про Днепро и журавлей. Я подошел. Бойцы расположились на отдых вдоль дороги, на примятой траве под акациями. Мигали приглушенными огоньками цигарок. И чей-то молодой негромкий голос доносился откуда-то из-под деревьев. «Нет, Вась, ты уж не говори». «Лучше нашей нигде не сыщешь, ей-богу! Как масло земля жирная, настоящая!» Он даже причмокнул как-то по-особенному. «А хлеб зайдет, с головой закроет!» А город пылал, и красные отсветы прыгали по стенам цехов, и где-то совсем недалеко трещали автоматы, то чаще, то реже, и взлетали ракеты, и впереди неизвестность и почти неминуемая смерть». Я так и не увидел того, кто это сказал. Кто-то крикнул «приготовиться к движению», все зашевелили, загремели котелками и пошли. Пошли медленным, тяжелым солдатским шагом. Пошли к тому неизвестному месту, которое на карте их командира отмечено должно быть красным крестиком. Я долго стоял еще и прислушивался к удалявшимся и затихшим потом совсем шагам солдат. Есть детали, которые запоминаются на всю жизнь. И не только запоминаются. Маленькие, как будто незначительные, они въедаются, впитываются, как-то в тебя начинают прорастать. Вырастают во что-то большое, значительное, вбирают в себя всю сущность происходящего, становятся как бы символом. Я помню одного убитого бойца. Он лежал на спине, раскинув руки, и к губе его прилип окурок, маленький, еще дымившийся окурок. И это было страшнее всего, что я видел до и после на войне. Страшнее разрушенных городов, распоротых животов, оторванных рук и ног. Раскинутые руки и окурок на губе. Минуту назад была еще жизнь, мысли, желания, сейчас смерть. А вот в песне той, в тех простых словах о земле, жирной, как масло, о хлебах с головой, закрывающих тебя, было что-то, я даже не знаю, как это назвать. Толстой называл это скрытой теплотой патриотизма.
0: Вот знаете, Диана Васильевна, я что сейчас подумал, он ведь на самом деле сейчас подсказал нам ключик. Он сказал, помните, немножко раньше, что я писал эту вещь, ничего не зная о социалистическом реализме.
1: Конечно.
0: И вот я думаю, может быть, это и удивило того человека, который это произведение поставил. Потому что все, почти все, писали с учетом идеологического занавеса, покрова, который всех покрыл. А этот человек хотел писать книги, как литератор, пишется. Сел, да. Как пишется. И это сработало. Я уверен, что это одна из важнейших причин, почему эта книга взошла. Ну, не говоря о том, что мы с вами знаем, и статистика существует. Вообще говоря, и она к сегодняшнему дню, эта статистика выверена, сколько может прожить человек, находящийся в Сталинграде. Солдат столько-то дней, офицер столько-то, старший командный состав столько-то. Это написать книгу «Выйдя живым из ада»? Много ли мы знаем таких примеров? Их почти нет. А она написана нормальной мужской интонацией. Вы сейчас сами слышали. Без всяких катурнов. Это очень дорого стоит.
1: Вы знаете, в самом начале вы сказали о том, что особенно вас привлек в Некрасове его голос. Я не поняла. А сейчас
0: Да,
1: когда
0: конечно.
1: Я услышала, ну, я не знаю, мне сразу пришли на ум.
0: Да, в него все эмигранты, которые работали на русских радиостанциях звукорежиссерами, для них это был праздник, когда приходил,
1: да, у него это есть.
0: Мушкетерский голос такой.
1: Да, абсолютно. Но, во всяком случае, ты слушаешь мужчину.
0: Да. Понимаете? А он и был таковым. Мне приятно сказать...
1: Прямо мне кажется, что он в какой-то офицерской форме.
0: Да.
1: Вот
0: это так и есть.
1: Такой.
0: Так и есть.
1: К сожалению, наше время потихоньку подходит к концу. Скажите, Павел, у меня только один вопрос. Если существует, я даже боюсь сказать, а если существует, то где можно взять, послушать, потрогать архив Некрасова?
0: Большая часть архива Некрасова усилиями Виктора Кондарева, его родного человека, передана сейчас в Россию и находится в Государственном музее истории российской литературы.
1: Браво! Ну, браво!
0: Так что вот
1: музей.
0: Это надо осваивать.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
1: Спасибо огромное. Это была четвертая программа цикла «Юбилейные даты русской литературы». Мы прощаемся с вами. Я благодарю Павла Крючкова.
0: Спасибо.
1: Ведущего научного сотрудника Государственного музея российской литературы имени Даля, заместителя главного редактора журнала «Новый мир», литературного критика, звукоархивиста. И встречаемся ровно через неделю, в воскресенье.
6: Юбилейные даты русской литературы.
7: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
8: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
9: 6 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Майк Уолтс заявила о продолжении технических переговоров по иранской ядерной программе. Об этом постоянный представитель США при ООН заявил в интервью Fox News. Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил надежду, что инспекторы агентства смогут получить доступ к иранским объектам в течение нескольких недель. По мнению главы агентства, высоко обогащенный уран до сих пор находится в подземных бункерах и тоннелях, которые ранее подвергались массированным бомбардировкам со стороны США. Однако Гросси подчеркнул, что утверждать это со стопроцентной уверенностью можно будет только после возвращения на объекты международных инспекторов. Минпросвещение установило возможные сюжеты для детских компьютерных игр. Ведомство направило в регионы обновленные методические рекомендации по использованию цифровых технологий несовершеннолетними. В документе, который оказался в распоряжении ТАСС, ведомство регламентирует правила допуска детей к мобильным и компьютерным играм. Чиновники рекомендуют взрослым отдавать предпочтение исключительно обучающим, спасательным или развивающим игровым сюжетам. Главное условие – весь виртуальный контент должен быть предварительно проверен экспертами на психологическую и информационную безопасность. Ограничения и правила ведомства предлагает вводить строго в зависимости от возраста ребенка. Го Хань Юй и Кристина Младенович выиграли Уимблдон в парном разряде. Китайская и французская теннисистки в финальном матче на травяных кортах Лондона обыграли канадку Габриэлу Добровски и бразильянку Луизу Стефани. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты и завершилась со счетом 6-3, 7-5. Для 33-летней Кристины Младенович это 10-й титул на турнирах «Большого шлема». Для ее 20-летней партнерши Го Хань Юй победа стала первой в турнирах элитной серии. Власти Москвы утвердили даты празднования Дня города. Столица отметит свой 879-й день рождения 5 и 6 сентября. Распоряжение подписал мэр Сергей Собянин. По традиции праздничные площадки откроют в историческом центре, парках, а также в жилых районах. Москва празднует День города ежегодно в первые или вторые выходные сентября. Масштабные торжества стали традицией с конца 80-х годов прошлого века. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 11 рублей 30 копеек, доллара 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 19, ощущается на 1 градус больше. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
6: Внимание! Говорит Москва.
10: 94,8 FM.
11: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
12: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
11: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
11: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
13: Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов, в студии Юлия Власова. Юля, привет.
14: Я тут.
13: Привет. И у нас еще прям много-много гостей. А это Андрей Грязнов, суггестивный клинический психолог, автор книги «Бережно быть вместе». Екатерина Беззубова, женский тренер по саморазвитию, автор книги «Подписка на жизнь». А поговорим мы сегодня на такую тему: «Традиционные ценности в нетрадиционном мире. Вызов или опора». То есть хочется понять значение для любви и верности для нашего будущего. Я, честно говоря, поводом стало следующее. Я в последнее время часто ссылаюсь на своего отца, ну, там, благо ему 88 лет, он прям живет как бы свою лучшую жизнь, ходит, играет в шахматы и так далее. И, в общем, мне батенька звонит мой и говорит: а вот сегодня же как бы праздник и день любви. Я такой как бы: какой? Он говорит: день любви и верности. Я говорю: да ты что? То есть я понимаю, что праздник-то ушел в народ. А, вот то, что, сколько я помню, стараниями Светланы Медведевой изначально как бы появилось в нашей жизни, а формальным поводом к этому стал День памяти святых Петра и Февронии, про которых говорили, что это наша альтернатива Дню святого Валентина. И вот давайте, может быть, мы пойдем по порядку. Друзья, первое. Отмечали ли вы или отмечаете День верности и любви?
14: Напишите нам.
13: Не, я вообще-то гостей сейчас спросил.
14: Конечно,
13: прослушайте мы тоже.
15: Слушайте, но, знаете, есть такая провокативная психология. Я думаю, многие о ней наслышаны. Так вот,
13: день любви. Я понимаю, что у нас 18+ программа, но Роскомнадзор слушает нас.
15: Это прекрасно. То есть провокации надо как бы разумно. Мы передадим ему огромнейший пламенный любовный привет. Но так все-таки, возвращаясь к празднику, так к сожалению, в нашем сегодняшнем мире любовь и верность, они не всегда взаимосвязаны. Поэтому День любви и верности, это, наверное, все-таки два разных праздника можно сделать и отмечать его в два разных дня.
13: Ну, а вот вы знаете, я сам из Питера, и там в ходу поговорка, что мы вкусную шаурму пробуем только один раз в жизни, а потом как бы ищем похожую.
15: Ну, вообще, вот еда — это воспоминание.
13: Я про отношения говорю то же самое. Говорят, что как бы верность, она неизбежна, вот просто потом ты как шаурму ищешь вот чего-то такого же.
15: Нет, как понять, верность — это неизбежно, и ты как шаурму ищешь что-то подобное. То есть ты подобную верность потом ищешь?
13: Ну, как бы, то есть все равно ты верен какому-то своему впечатлению.
15: Верность, если у тебя верность, то ты потом уже искать ничего не можешь, потому что тебе не с чем сравнивать. А если тебе есть чем сравнивать, значит, это уже неверность.
13: Так, Андрей, вы отмечали все-таки день-то или нет?
15: Нет, я не отмечал.
13: Нет.
15: Этот день, я в этот день весь день посвятил работе в кабинете. Ко мне, у меня был терапевтический день. И
13: верность работе. Вы,
15: я, да, произвел верность и любовь к работе.
13: Ага.
15: И к своим подопечным.
13: Екатерина, а вы?
10: Ну, мне кажется, я каждый день этот праздник отмечаю. Почему бы и нет? Всегда быть в любви, всегда быть верным хотя бы своим ценностям, своим интересам. Наверное, так.
13: А вот у нас, кстати, звукорежиссер Евгений Семьянин, я знаю, уже по многодетный отец. Вот вы как там со своей семьей?
16: Не, мы не отвечаем, не отмечаем.
13: Вот получается, что еще не
16: мы
13: настолько...
16: Мы отмечаем каждый день.
13: Они отмечают каждый день.
10: А я думаю, это связано с тем, что это был будний день.
13: Надо выходные.
15: Нет, слушайте, в каждой семье существуют собственные ценности, собственные праздники, собственные ритуалы, которые, независимо от тех праздников, которые существуют во внешнем мире, существуют в каждой собственной семье. Поэтому здесь все зависит от того, как мама и папа, и мужчина, и женщина эти ритуалы, эти собственные праздники создали, либо переняли от своих бабушек и дедушек, соответственно, из поколения в поколение.
13: А вот про бабушек и дедушек. Собственно, в основании этого праздника лежит история православных святых Петра и Февронии.
10: Да,
13: которые вроде бы как, ну, то есть они были женаты, они прожили долгую жизнь и даже, как водится, умерли в один день.
10: И там совсем не диснеевская история.
13: Вообще ни разу не диснеевская.
15: Вот. Не начиналась она абсолютно никак в Диснее.
13: Так вот, давайте-ка, и это наша традиционная ценность. Вот кто-нибудь может рассказать основную фабулу жизни Петра и Февронии и дать свое мнение, насколько она сегодня для нас полезна, важна?
15: Если мы помним историю, которая, соответственно, Петр был князем и заболел проказой непосредственно и не мог от этого никаким образом вылечиться. Ему, соответственно, сказали о том, что существует такая Феврония.
13: Знахарка!
15: Знахарка, которая может ему в этом помочь.
10: И она поставила условия.
15: Да.
10: Некорректные.
15: Соответственно, и вот если сейчас, после того, как мы расскажем эту историю, мы перенесем в существующую реальность, то эта реальность будет разделена на два лагеря, но мы к ней еще подойдем.
13: Так.
15: Так вот, он к ней приехал, она поставила ему условие, что я тебя вылечу, конечно, милостивый мой мужчина, да ты потом на мне женишься.
10: Вот. Какие-то патрики.
13: Нарушение закона о торговле мы как бы наблюдаем.
15: Вот, он, соответственно, такой говорит, ну ладно, конечно, ты моя последняя надежда, давай лечи меня, и я подумаю. Она его вылечила, и он
10: нет,
15: такой...
10: Нет, он обещал.
15: Ну, он обещал, он сказал, да, хорошо, но надо было понимать, что особенно в те времена сословия все-таки имели место быть, и князь на простушке, ну, сложно было жениться, это было, практически были недопустимые вещи. Так вот, она его вылечила, он поехал обратно в Муром, и посередине пути, поехал на Дин, посередине пути он опять заболел проказой.
13: Там, я помню, есть нюансик такой, что она-то как бы просекла, что он, что называется, как бы за базар не вывозит, извините.
10: Сливается.
13: Так,
15: да,
13: и она ему такая... одну язвочку оставила там где-то на пятке, где он не мог рассмотреть. И пока он ехал до дома, это все на него снова зацвело.
15: Да, и он был вынужден вернуться обратно для того, чтобы все-таки на ней жениться, потому что деваться ему было некуда. И потом вместе с ней они уже вернулись в Муром, и, как говорится, дальше.
13: Так.
15: Была история...
13: А вот дальше история, насколько я помню, совершает радикальный разворот, да, как бы, потому что они женятся, и против этого брака восстают бояре.
15: Да.
13: Да, но тут внезапно Петр понимает, что это та самая, с которой он хочет прожить жизнь.
10: И он уходит за ней.
13: И он даже, да, уходит со своего сконижения.
10: Как посмел, за простой людинкой ушел.
15: Ну, не совсем так. Мы, как любую другую историю, человечество любит приукрашивать, добавлять собственные мнения. Знаете, как любую одну и ту же историю можно рассказывать абсолютно по-разному, с новыми эмоциями, исходя из того состояния, в котором мы находимся в данный момент, когда мы эту эмоцию, эту историю рассказываем.
13: Так.
15: Поэтому, если там, кого-то послушать, то одна и та же история будет звучать абсолютно по-разному. И таким образом и появляются слухи, сказания, былины.
13: Ну, все,
15: и так
13: мы ждем новую экранизацию «Ворота Расемон», да, как бы, где вот
15: да,
13: в основе.
15: Поэтому, ну, опять-таки, да, он женился, бояре были против. И, соответственно, она ему в очередной раз там мягко намекнула на то, что, ну, либо так, либо опять будет все грустно, вот. И он принял решение уйти с ней непосредственно. Бояре там переругались, перессорились, попросили их вернуться обратно. Ну, и дальше они там жили долго и счастливо до самой старости, пока не ушли вместе в монастырь. Он, причем он ушел в мужской, она ушла в женский.
13: Нет, я, насколько я помню, тему святцев, они приняли монашество, но они, по-моему, как бы келейно оставались в одном пространстве, потому что там есть прекрасная деталь в конце. Когда Петр собрался умирать, он посылает гонцов к Февронии со словами, что вот я собираюсь как бы уходить, и давай-ка ты за мной. А она в этот момент сидит и вышивает плат Богородицы. Ну, и она говорит... Скажи, что я пока не могу, я еще занята.
15: Я сериал смотрю, поэтому не могу.
13: И он, значит, да, он ждет, потом он посылает второго гонца. Он говорит, слушай, ну вот передай, все, я уже вот не могу, вот я умираю, пойдем со мной. Она говорит, ну вот сейчас мне еще надо дошить. Он терпит второй раз. И когда он говорит, все, говорит, больше вот я не могу, она, значит, там есть прекрасная деталь, ниточку наматывает на иголочку, вставляет ее в этот плат, чтобы та швея, которая придет вслед за ней, могла продолжить ее дело, ложится и умирает. И вот их потом вместе хоронят. То есть это вот такой... Но
15: это по одной из версий. В другой из версий они жили в разных, соответственно, монастырях и смотрели из окошка друг на друга, молясь о том, чтобы они умерли в один день. И, соответственно, как пишется в этих летописях, так и произошло. Они умерли в один день, но при этом попросили, чтобы, соответственно, предварительно положили их в один гроб. Опять-таки, в те времена нельзя было такие вещи делать, то есть, более того, мужчин должны были похоронить непосредственно в городе, ее должны были похоронить за городом, то есть, это, соответственно, в определенном месте. И как, опять-таки, говорится в этих летописях, что их разделили, но на утро, когда пришли, их тела обнаружили непосредственно в одном гробу с разделенной перегородкой, которую они заранее подготовили для этого дня. И, соответственно, вот после этого их разделять
10: красивая
15: уже не стали.
10: Красивая легенда.
13: Ну, вот большой вопрос, красивый или нет, потому что в интернетах, в этих всяких, я периодически наталкиваюсь на анализ истории Петра и Феврония от модных психологов, которые говорят, абьюз, значит, оголтелый патриархат, мракобесие, что вы вбиваете в головы нашим детям? А вот мне интересно, наши гости сегодняшние, они к какому лагерю относятся?
10: Мне хочется почему-то процитировать Круэллу в «101 далматинце». Она сказала, замужество загубило больше женщин, чем голод, война и стихийные бедствия. Простите.
13: Так, Екатерина, по-моему, вообще-то, по-моему, вы замужем, нет?
10: Я замужем, я очень люблю своего супруга, но...
17: Муж не слушает.
10: Он слушает, и дети слушают. Я просто пытаюсь понять, в какой момент и как это пришло вообще в голову именно эту историю вложить в основу дня, в который мы должны отмечать любовь и верность. Ну, то есть тут, по сути, сначала она ставит условия, потом он ее обманывает, кидает, правильно вот Илья говорил, да, совершенно неверен своему слову мужчина, и дальше, значит, может быть, он вообще просто испугался, что если она сейчас уедет, у него опять начнутся проказы, поэтому он за ней поехал, потому что он просто здоровье поставил выше карьеры. А потом...
13: А потом он ее к смерти принуждает, да?
10: Да, она нашла наконец-то смысл, вот как Андрей говорил мне за кадром, нужно найти смысл. Она нашла смысл, она вышивала, он говорит, пошли умирать. Где счастье в этом всем, скажите, пожалуйста. Она была так счастлива, вышивая Богородицу.
15: Ну, любую историю мы можем с одной стороны рассмотреть, и с другой стороны. Было бы, как говорится, желание. Мы можем вот и так сказать, что мужчина такой нехороший. И с точки зрения, можно сказать, что женщина на самом деле такая вот ай-яй-яй, взяла и как бы настояла на том, да, сманипулировала мужчиной, да, то есть либо у тебя здоровья не будет, либо ты на мне женишься. Поэтому, ну, как бы история, да, если мы хотим в ней видеть любовную красоту, мы будем в ней видеть любовную красоту. Если мы будем видеть манипуляции и другие истории, мы будем эти обязательно видеть. Поэтому, знаете, как у меня есть любимая фраза, по вашей вере вам будет. Поэтому то, как мы, что мы хотим видеть в этой истории, то мы в ней видеть и будем.
14: Так и есть. Как считаешь?
13: Ну, смотрите, я здесь как бы испорченный образованием человек, потому что я в свое время в подростковом возрасте прочитал прекрасное сочинение. Был такой в России философ-богослов Георгий Федотов, который написал книгу «Святые Древней Руси», где рассмотрел ключевые жития, ну, вот как бы базовых как бы святых. Ну, это было в начале 20 века, но, скажем так, скептическое настроение в те времена уже были те же самые, что и сегодня. А если мы посмотрим на вот... А на самом деле, вот как бы Петр и Феврония, они относятся, можно сказать так, к пантеону именно ранних русских святых, и там, кого ни возьми, они все немножко странны, да, потому что, например, самые первые русские святые – это Борис и Глеб, которые... дали зарезать себя собственному повару, да, когда там их собственный брат, значит, учинил, как бы мы сейчас сказали, сепаратизм и рейдерский захват власти, вместо того, чтобы поднять всех на ножи, они помолились и сказали, мы всех любим, мы любим брата, мы любим друг друга, и даже вот этого повара, который идет нас резать, мы любим, тебе приказали, мы на тебя не обижаемся, режь, и он зарезал. Да, после чего даже Владимир Владимирович Путин сказал, что ну нет, это не наш как бы выбор, вот это не наша как бы история. То есть, а вот Федотов объясняет, почему очень важно, что Россия началась именно через вот такой опыт жертвенного смирения и любви. И то же самое, когда вот мы сегодня говорим про Петра и Февронию, у меня вспоминается образ совершенно из другого видеоряда. Я думаю, что вы все знаете, и, может быть, вот если звукорежиссер сейчас быстро найдет, есть культовый послевоенный американский снимок, где морячок закидывает на улице и целует девушку.
15: Да, очень в свое время популярно.
13: Да, это прям такая икона, причем долгое время она была, этот снимок был иконой такой молодости, победы, там, и, ну, как бы каких-то естественных и живых чувств, а потом выяснилось, что и морячок этот был прибухнутый, и девушка, которую он целовал, она была просто прохожая, то есть шла несчастная по улице, на нее какой-то быдлан накинулся, заломил, поцеловал. Так и самое главное, что внимательные зрители рассмотрели на заднем фоне лицо другой девушки, с которой этот хмырь был на свидании. То есть, как бы он пошел на первое свидание с одной барышней, но ему было так весело и хорошо, что, увидев другую в короткой юбке, он взял, как бы ее чмокнул, и дальше пошел, как бы дальше вот с этой своей, как бы, первой девушкой. И сегодня это уже считается икона тоже абьюза, мужланства и так далее.
15: Но... Вот поэтому я говорю, что возникает всегда вот эта фраза «любовь в глазах смотрящего».
13: Но ирония в том, что с той девушкой, с которой они пошли на первое свидание, и на глазах которой он поцеловал эту случайную прохожую, они потом поженились и прожили вместе 72 года. И вот их индивидуально, и когда ее спросили, ну, а вы когда, потому что журналисты спрашивали, ну, вот, а вам, вы понимаете, вам вообще весь мир видит, как ваш будущий муж, значит, целуется с другой, еще как бы учиняя над ней насилие. Она говорит, ну, знаете, тогда настроение такое как бы было, я знаю, он темпераментный человек. Наверное, если бы мы были обручены, да, вот вывели этот снимок на наш как бы эфир, если бы мы были обручены, я бы, наверное, обиделась. А так, ну, как бы, и бог бы с ним. И на самом деле это очень перекликается как бы с Петром и Февронией. Вот это вот как бы правда жизни, что вот в мире Ромео и Джульетты там как-то проказы не фигурируют, да? То есть там не фигурируют как бы политические интриги, ну, вот напрямую. А вот реальная жизнь, она немножко другая. Она другая, поэтому как раз мне лично это нравится. мне это все нравится, но если это, ну, как-то правильно, мне кажется, интерпретировать, объяснять, если это попадает в какую-то, ну, более широкую систему восприятия. И вот здесь мы переходим к вопросу о традиционных ценностях. Вот у нас спрашивают наши слушатели, что история-то не духоскрепная, а вот как бы мне кажется наоборот. И, ну, вот хотелось бы услышать вас. Андрей, у вас есть прекрасная книга «Бережно быть вместе».
15: Да, это вот книга.
13: Я думаю, что...
10: Ключевое слово «бережно».
15: «Бережно быть вместе», но
13: а вот мне кажется, ключевое «быть вместе» все-таки.
15: Ну, вообще книга об эмоциональном выгорании в отношениях. То есть как люди сами разрушают свои отношения, и вот как найти путь обратно. То есть в этой книге каждый читатель может узнать себя, потому что, ну, нет ни одного человека, который бы прожил жизнь, ни с кем не расстался.
13: Вы в своей книге советуете вот опереться, вот вы только что сейчас Христа цитировали, да по вере вашей да будет вам. Вы рекомендуете опираться на какие-то традиционные ценности для того, чтобы сохранить себя и брак?
15: Я рекомендую их не опираться на ценности, я рекомендую создавать их. Потому что никто, вот два человека в отношениях, любые отношения – это работа двух людей. И вы не можете один работать за двоих, у вас будет перекос. Соответственно, для того, чтобы ваши отношения были здоровыми и гармоничными, два человека должны идти постоянно друг, развиваться и идти друг навстречу друг другу. То есть вы вместе всегда. Вы работаете вместе и развиваетесь вместе. Тогда у вас есть, ну, скажем так, хорошее понимание, что же вы сами-то хотите от этих отношений. А так бывает, что, знаете, как вот иногда ко мне приходят в терапию и говорят, ну вот я... была в отношениях с мужчиной, все было так хорошо, а он взял и ушел. Ответ очень простой.
10: Просто ей казалось,
15: это вам что все хорошо. Было хорошо в отношениях. А если он ушел, значит, ему не было в этих отношениях хорошо настолько же, насколько было вам. Или когда женщина говорит о том, что я была идеальной женой, я ей задаю вопрос, а кто вам это сказал, что вы были, с чего вы взяли? А она говорит, ну, я так считаю. Ну, поэтому, знаете, как я всегда говорю, уходят от красивых, уходят от идеальных, уходят
10: от
15: любых, уходят, не уходят только от одних, от любимых.
13: И от Февронии, которая знала маленький секретик.
10: Надо быть мудрой женщиной.
15: Поэтому лучше все-таки, чтобы в отношениях всегда была взаимность и любовь. Тогда никто никуда не будет смотреть, и праздник любви и верности, он будет действительно не просто как два разных слова, а единая и общая большая ценность.
13: Екатерина, что вы с женского фланга нам скажете?
10: Ну, вот мне кажется, мы с Юлей тут должны как-то скооперироваться и принять решение, за кого мы. Но просто правда, вот как пишет слушательница, непонятно, где здесь именно духовность в таком примере любви, то есть как будто бы все началось с условности, закончилось красиво, может быть, действительно зацепились за последнее... Нет, Андрей, что?
14: Дайте слово звукорежиссеру.
16: Красиво-то не закончилось. Ничего.
10: Ну, красиво в том смысле, они умерли в один день. Почему-то...
16: Она могла тоже... жить.
13: Это вот. Евгений, звукорежиссер, вступил как бы в нашу полемику.
10: Евгений прав на самом деле. То есть получается здесь опять эго его. Я сказал, мы сегодня умираем, пошли умрем.
15: Ну, тогда у них 50 на 50. Изначально их отношения начались
13: с ее эго. Нет, я не согласен. Я сегодня буду апологетом Петра.
10: Да.
13: Потому что, смотрите, вот мне очень хорошо знакома такая ситуация. Ты хочешь с женщиной посмотреть вместе фильм. Ты, например, его как бы видел, но ты хочешь показать его ей и вместе с ней как бы впервые его посмотреть. Она такая... Ну, начинай смотреть, я там сейчас с мамой там как бы поговорю, потом там ей там что-то там написали там и так далее. Это просто вот, ну, реально бесит. Вот Андрей кивает, он понимает, о чем я говорю. А Петр с Февронией, они уже, ну, как бы в монашестве, они жили святой жизнью, то есть как бы для них загробная жизнь, это была вот как такой блокбастер. И он такой, я не хочу туда переходить без тебя, как бы, айда со мной. Что-то, то есть вот ее этот плат Богородицы, мы с этой Богородицей встретимся через полчаса, вот что-то там его вышиваешь, вышьют его без тебя, блин, как бы, вот тут такое. А она вот это вот все, я прям очень хорошо понимаю.
15: Это, знаешь, в дополнение к тому, что ты говоришь, вот мужчина и женщина идут в ресторан, он говорит, милая, слушай, да, поужинаем, так пивка хочется, и мясо поесть. Ну, что-то, ну, давай покушаем. Она говорит, да, давай, конечно, пошли в ресторан. Приходит в ресторан, она смотрит, говорит, у тебя здесь суши нету. Он говорит, ну какие суши, мы же вышли пивасик и мясо поесть. Она говорит, ну мне здесь есть нечего, суши нет, как бы, ну я не хочу. Они встают и уходят в другой ресторан, значит, где есть суши, которые она хочет. И я эту личную историю наблюдал, вот такие, ну,
13: не, я, похожих. Кстати, я вот этого не знаю, потому что я в таком случае всегда иду на фудкорт, где как бы все есть. Бесит, когда она говорит, что она ничего не хочет, потом из твоей тарелки начинает все таскать. Но это как бы, это уже другая.
15: Это уже другая история.
13: Это уже другие связки.
15: А тебе не нравится. В чужой тарелке всегда вкуснее. У меня на эту тему даже рилс мы снимали.
13: Я сейчас подумаю, я вспомню, с какими связками это относится. Да, как бы. Так что, мне кажется, это очень как бы понятно.
16: А можно вопрос?
13: Да.
16: А вот,
13: Евгений звукорежиссер, да. Я тебя буду анонсировать.
16: Он
15: тоже в студии.
16: Если они пошли в монастырь, оба, да. Я так понимаю, что у них даже детей нет. Не осталось.
13: Ну, кстати, вот про детей это я вот не хороший помню.
16: Вопрос. А если не осталось, то какая-то семья без детей?
13: Не,
16: в монастырь они ушли.
13: Не.
16: Да нет, ну это вообще не духоскрепно, особенно сейчас, когда у нас демографическая ситуация.
13: Нет, вообще хороший вопрос, были или нет дети у Петра с Февронией, потому что как бы сексуальная близость у них точно была. Вот, про детей я
14: видимо,
13: просто...
14: какую-то еще книгу читал, но не озвучил.
13: Там есть и другой эпизод просто в этой истории «Житиях святых», который мы не упомянули, когда они уезжали из Мурома и плыли на корабле, к Февронии воспылал страстью кто-то из свиты князя и стал ей настойчиво предлагать близость. И дальше Феврония просто с мудростью такого античного стоика, она говорит, я тебе отдамся, но ты сначала выпей воды с одного там борта вот этого челна. Он, значит, зачерпнул, там шлемом выпил. Говорит, теперь с другого. Ну, зачем? Он говорит, есть разница? Говорит, нет. Типа, понимаешь, о чем я? И он понял, что на самом деле, как бы, ну, в общем-то, не важно с кем, важно как бы как. И отстал. То есть, исходя из этого, какие-то представления о сексуальном опыте у нее были. А вот про детей мы сейчас, я думаю...
15: Судя
13: по
15: тому, что ты говоришь, представления о сексуальном опыте у нее, получается, были еще и до Петра.
13: Ну, кто ой, там, все, что было в лесу, остается
14: сейчас
13: в лесу, знаешь ли.
14: Сейчас вы договоритесь.
13: Первый закон русских святцев.
14: Все,
13: что было в лесу, как бы до венчания, остается в лесу. Да, и на этой как бы тревожной ноте я напоминаю сам себе про Роскомнадзор, и мы уходим на новости и рекламу.
17: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
9: 18:30 в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Алексей Лихачев обвинил международное сообщество в игнорировании трагедии в Энергодаре. По словам главы Росатома, европейские лидеры прикрываются ширмой «Европолиткорректности». Спустя всего двое суток после встречи с МАГАТЭ у нас самый кровавый день в Энергодаре. И это не фигура речи, а факт. Убиты сразу 4 человека, 2 женщины и 2 мужчин. 4 ранены, один из которых тяжелый, заявил он. Лихачев подчеркнул, что сейчас реальной безопасностью Запорожской атомной электростанции и защитой жизней ее сотрудников занимается исключительно российская сторона. Второй самолет с гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясения прибыл в Венесуэлу. На борту лекарственные средства и палатки для временных лагерей. В аэропорту воздушное судно из России встречали министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль и российский посол Сергей Мелик-Багдасаров. Пишет РИА Новости. Накануне наша страна доставила в Венесуэлу первую партию. Из 10 тонн гуманитарной помощи в нее вошли продукты питания и предметы первой необходимости. Число погибших в результате двойного землетрясения – в Венесуэле 24 июня выросло до 4333. Во временных лагерях размещены почти 18,5 тысяч человек. Минпросвещение установило возможные сюжеты для детских компьютерных игр. Ведомство направило в регионы обновленные методические рекомендации по использованию цифровых технологий несовершеннолетними. В документе, который оказался в распоряжении ТАСС, ведомство регламентирует правила допуска детей к мобильным и компьютерным играм. Чиновники рекомендуют взрослым отдавать предпочтение исключительно обучающим, спасательным или развивающим игровым сюжетам. Главное условие – весь виртуальный контент должен быть предварительно проверен экспертами на психологическую и информационную безопасность. Ограничения и правила ведомства предлагает вводить строго в зависимости от возраста ребенка. СМИ сообщили о предотвращении возможной атаки на еврейскую общину во Франции. В Сарселе из кинотеатра и нескольких ресторанов эвакуировано 300 человек. Накануне там обнаружили подозрительный автомобиль с оружием. Как сообщает радиостанция «Европа-1», со ссылкой на источники, транспортное средство было припарковано на улице Анри Дюнана и могло быть использовано для совершения насильственных действий в отношении местной еврейской общины. Владельцы автомобиля на месте обнаружены не были. Как утверждают источники, подозрительное транспортное средство выявили сотрудники французского

0: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
1: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
3: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
3: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
6: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
3: В программе «Про фитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру.
2: По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
8: Право знать. Говорит Москва.
3: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
9: Большая перемена, мы продолжаем. Илья Переседов у микрофона, в студии Юлия Власова. У нас в гостях Андрей Грязнов, сугестивный клинический психолог, автор книги «Бережно быть вместе». И Екатерина Беззубова, женский тренер по саморазвитию, автор книги «Подписка на жизнь». И обсуждаем мы традиционные ценности в нетрадиционном мире. Собственно говоря, есть ли нам на что опереться, к нему, к чему обратиться. В первой части подробно обсудили историю с Петром и Февронией, житие, которое легло в основу праздника Дня любви и верности. Да, а сегодня давайте сейчас уже поговорим пошире про как бы традиционные ценности как таковые. Например, у нас есть смс-портал для ваших сообщений плюс 7-925-888-8-948. Телеграм латинцы в одно слово говорит и МСК-бот. На сайте есть QR-код, чтобы написать сообщение в Максе. И, друзья, вот я услышал от вас в нашей первой части программы, что, дескать, давайте мы дадим человеку сформировать свои ценности, свои традиции, договориться о собственных там как бы приоритетах и интересах. Вот это вот я. А, ну, на самом деле, человеку как-то это сложно сделать. И мы же не изобретаем с нуля вот там, как и сколько чистить зубы. Мы не изобретаем с нуля там вот как-то.

0: тренироваться. И вот в этом плане считается, что традиция как раз и предлагает некий проверенный способ, с одной стороны, а с другой стороны то, что, я думаю, вот как бы то, что на латыни называется как бы кредо, у нас, наверное, может перейти как образ жизни, но образ жизни как бы банальный. То есть тот образ, который ты хочешь нести в мир. Я вот сейчас я приведу пример. Вот в далеком 2003 году меня взяли официально на работу в Санкт-Петербургский университет телекоммуникации и связи имени Бонч-Бруевич. Такое масштабное и авторитетное место. Причем до этого я там год работал, но на птичьих правах замещая педагога, а тут меня взяли в штат. И я вот помню, я вышел из отдела кадров, и первая мысль у меня была, блин, а вот теперь же и не напьешься, и не пробежишь голым, и не залезешь на фонарь на Невском проспекте. Причем я не могу сказать, что я очень часто вот как бы до этого момента напивался и голым залезал на фонарь на Невском проспекте.
1: Но теперь так захотелось.
0: Я не делал этого ни разу, но оказывается, внутри у меня было ощущение, что я могу это позволить. А вот теперь в статусе преподавателя как бы госуниверситета я это себе позволить не мог.
2: Потому что вы сами себе создали ограничения.
0: Это традиция. Ну да, то есть как бы потому что, на самом деле, мой опыт нахождения в академической среде показал, что там были люди, не отягоченные такими ограничениями. Но вот та традиция, которой принадлежал я, то есть вот те педагоги, которые формировали меня, ни о ком из них невозможно было подумать, что он исполнит что-то такое. И вот в моем ощущении, вот традиция, она вот и такого, и подобного рода, и это то, что реально помогает. Андрей как-то на меня скептически как бы смотрит с легкой грустью вот, и сочувствием.
2: Потому что значит это то, что помогает. Помогает что? По факту вы сами себе создали внутренние ограничения, внутренние рамки. То есть при этом вы только что сказали о том, что до этого вы так себя не вели и особо голым на фонарь не залезали. Но при этом страх о том, что теперь этого делать нельзя, вдруг откуда-то появился. Что касается... что нам сложно, там, людям сложно что-то сделать новое, но это не так, потому что психика устроена таким образом, что когда мы делаем что-то новое или создаем что-то новое, мы берем 0,03% практически то, что уже когда-то мы видели, слышали, знали, подсмотрели, там, прочитали и таким образом. То есть мы берем вот это малюсенькое зернышко, а дальше мы его поливаем и внутри развиваем, и таким образом создаем что-то новое. И в отношениях и ценностях абсолютно так же. То есть вот мы все, как говорится, родом из детства. Для нас самое первое отношение, которое мы когда-либо, и традиция, и ценности, которые мы видели именно маму и папу. Как они себя вели и так далее, и так далее. Дальше у нас возникает другая история. Хотим ли мы повторение того, что мы видели? Если мы хотим, мы начинаем это там притягивать. Если мы, наоборот, не хотим, мы этого не делаем. Ну, например, мама с папой курили, ребенок вырастает, абсолютно не курит. Напрочь вообще, ни кальяны, ничего. То есть он абсолютно противник любого запаха дыма.
0: Ну, вообще, я читал, что это больше от бабушек с дедушками передается. То есть, если там дед бухал, то с большой вероятностью внук как бы начнет употреблять.
2: Или это
0: там
2: считается так, потому что мама и папа всегда занимаются работой, грубо говоря, и пытаются прокормить семью, а детей сбагривали как раз бабушки с дедушками.
0: В рамках той версии, которую я слышал, я не утверждаю, что она правильная, там скорее говорилось, что на уровне генов передается какая-то предрасположенность. Вот. Но... Окей, услышал, как
1: версия, да. А у меня вопрос к Андрею вот такой.
0: Так.
1: Я как-то в книге прочитала по психологии, что если ты в своей семье будешь создавать небольшие традиции, какие-то вот сугубо внутри вашей маленькой семьи, то это повлияет как раз на крепость вашей семьи. Пусть это будет просто там чай в постель утром или что-то такое, там обед приготовить друг другу. Как вы считаете, есть ли такие моментики?
2: Ну, смотрите, если то, что вы в собственной семье создаете, и это и для вашей семьи хорошо, ну, то есть я больше говорю о том, что надо создавать вот эти хорошие ритуалы в семье. Ну, например, каждое воскресенье вся семья ужинает за одним столом, и все это знают. Там в 7 вечера, например, все там собираются и кушают. То когда ребенок вырастет, он перенесет вот эту традицию семейную в собственную семью. Потому что он будет, ну, если, опять-таки, когда семья собирается за одним столом, ему в этот момент хорошо. он видит, как все смеются, радуются, общаются, обмениваются там, новостями и так далее. Но если он увидит в этой истории на негатив, что ему не хотелось туда за этим, сидеть за этим столом, ему не хотелось приходить, его заставляли там сидеть, то он, наоборот, это будет воспринимать с точки зрения, не дай бог моей семье будет то, что он будет это ненавидеть. Поэтому здесь очень важно, надо понимать, что для каждой семьи, вот для одной семьи это хорошо, для другой семьи это плохо. Поэтому то, что мы создаем, мы должны понимать реакцию на наших, скажем так, людей, наших там, близких, на то, что мы делаем. Если всем от этого хорошо, ну, это как настроение. Когда у вас хорошее настроение, вы этим хорошим настроением со всем делитесь. Вы хотите осчастливить этот мир и со всеми поделиться. Но когда у вас плохое настроение, всем вокруг вас прилетает. Молнии летают, соответственно. Да, и все начинается с вас. Поэтому и традиции тоже начинаются с вас.
0: Екатерина, как тренер по саморазвитию, ну-ка расскажите нам, вот в каком направлении развиваются современные женщины и помогают ли в этом в каком-то виде традиционные ценности?
3: Угу. Я здесь вот пытаюсь все-таки уловить логику, да, нашего руководства государством. Они хотели этим праздником нас вернуть к семейным традициям, развернуть фокус. Потому что, правильно сказал Евгений, у нас проблемы с демографией. И мы вроде как все должны вернуться в скрепы, к семьям, к ценностям. Но при этом мы понимаем, что ушел очень важный пункт из семейных ценностей и вообще из организации семей – это сватовство. Нет сватовства. Все начали находить себе пары.
0: Так как сватовства приданного нету.
3: Приданного? Вот а потому что приданная девочка с 7 лет готовила.
0: Да, я как раз сидел прямо на днях и думал, вот раньше как бы брал мужчина в жены женщину там лет 16, а она с 7 лет себя обшивала. И брала, взяла с собой дом. И платьишки, и тулупчики, и все. Поэтому мы в сказках читаем. Поехал мужик на... Поехал мужик на ярмарку, привез жене ленточку в косу. Она и рада как бы, потому что у нее все.
2: Очень глубоко. Давайте тогда коснемся того, что люди вообще по априори сегодня мало кто хочет жениться и создавать семьи.
3: А давайте посмотрим на статистику вот разводов. Как вы думаете, что на первом месте в причинах?
0: Я не знаю.
3: Вот как раз, мне кажется, Wildberries, вот правильно Юля озвучила, потому что финансовые трудности – это 46% ответов тех, кто говорил о своих причинах расторжения брака. Дальше у нас деструктивное поведение партнера.
0: Партнера, как будто бы это как только мужчина.
1: Как будто бы это мужчина, может быть.
3: Сюда можно отнести как раз-таки измены 18%, вредные привычки 10% и рукоприкладство, к сожалению, присутствует тоже 3%.
0: Интересно, я, кстати, я думал, что в обратной последовательности находится.
2: Кстати, я очень люблю слово «статистика». Для меня всегда загадка, кто это создает и кто это придумывает.
1: Кого опросили?
2: Да, кого опросили, потому что последние исследования по статистике женщины в сегодняшнее время изменяют чаще, чем мужчины. На, там по-моему, 37% и 31%. Так вот, я всегда думаю, кто вот эти люди, которые участвовали вот в этой статистике, когда проходит, говорит, ты изменяешь? Да, я изменяю, конечно. А ты изменяешь? Да, я, конечно, тоже. И откуда это берется? Да,
3: а потом мы берем статистику откровенности и выявляем, что мужчины, там, не знаю, в 50 раз менее откровенны. Вот и корреляция, что когда его спросили, он сказал, нет,
2: вот люблю, я могу сказать одно, что нет, вот так... опираясь на опыт, да. Вот ко мне в кабинет приходит, ну, я очень много работаю с людьми, так угу. Вот действительно сегодня мужчина, когда приходит в терапию, вот... по моему опыту, сегодня большее количество мужчин за сохранение семейных историй и за сохранность семьи, нежели женщин. Женщины, наоборот, приходят, и они, там, первый вопрос, который они задают, как ему сказать, что я хочу уйти. Мужчина приходит и говорит, как мне сделать так, чтобы сохранить семью.
3: А тут, на самом деле, я вам могу с точки зрения эзотерики принести важную новость.
0: Это вот нам прям
3: да?
0: Струя в наше обсуждение.
3: Струя сейчас будет. Что большинство эзотериков говорят о том, что мы переходим в новую эру, где женщина выбирает свободу. Сейчас Евгений задохнется от смеха. Где женщина выбирает свободу, а брак ее во многом ограничивает. Но это не про измены и других мужчин, а про то, что ей не хотелось бы заниматься стиркой и уборкой, а ей хочется как Барто писать.
0: Ей это так уже стиральную машину
2: это
0: поставили.
2: Не так, ребята,
4: а мужчин есть? Тогда,
2: это не
4: тогда
2: так,
4: и
2: это
4: мужчин
2: не
4: брак ограничивает. Вот смотрите.
2: Не, это смотрите, гений. Да. Вы заходите, опять-таки, вот обо всем и ни о чем.
0: Так.
2: Значит, вот фраза, что женщины ограничивают, значит, в сегодняшнем мире одиночке жить легче, чем быть в отношениях. Есть стиральная машина, есть уборщица, есть... И все это стоит в пределах 10 тысяч рублей.
3: У кого есть уборщица?
2: Ну, у меня, хорошо. 3 тысячи рублей приходит уборщица.
3: Ух ты, вообще никаких. Средняя зарплата по стране.
2: Я знаю, ко мне я вам объясняю. 3 тысячи рублей минимум. Стоит уборщица. Погладить мужчине рубашки... Каждая рубашка стоит 250 рублей, внизу прачечная есть. Сегодня мужчина для создания семьи, вот именно как раньше говорили, мне нужен там быт, ему женщина не нужна, он абсолютно самостоятельно может себя прокормить и обеспечить. И женщина также, да. У нее то же самое есть, стиральная машина, например, та же самая уборщица, там внизу у нас
3: и
2: есть доставка,
3: и
2: там муж на час, который приехал, все починил, так, но если мы откроем те же самые с вами социальные сети, то мы абсолютно видно и прозрачно читаем такие пунктики, как он там, не будем называть эти социальные сети, mm-hmm. да, там запрещенные в России. Везде написано: я устала делать все сама, мне нужен мужчина. Пригласите меня на свидание. Ищу мужа, ищу, соответственно, хочу пойти на свидание, хочу такой-то ресторан, хочу там вот это. И ни одного нету сообщение в социальных сетях, где мужчины пишут: ищу жену, пригласите меня на свидание, пригласите меня в ресторан. Нет.
3: Это, позвольте, это какая-то ваша личная статистика.
2: Я вам ее сейчас открою и покажу.
1: Прям наглядно. А я видела еще такую статистику, что женщина вроде как мужчину-то она ищет и говорит: пригласите меня на свидание, и там же у нее список. На первом свидании ты мне подаришь вот такой огромный букет цветов, пойдешь меня вот в такой ресторан, и дальше по списку...
2: Просто все хотят...
3: Хотелки.
2: Точнее, не так я сказал, не все хотят, просто люди хотят найти отношения, но не понимают, зачем они эти отношения им нужны.
0: Вот.
2: А те, которые понимают, зачем им это нужно, прекрасно их создают, формируют и живут счастливо.
0: Так вот, может быть, как раз традиция это и рассказывает, зачем нам эти отношения нужны. Ну, я сейчас как рабочую версию предлагаю к обсуждению.
3: Духовный рост.
0: Ну, я не знаю.
2: Это вот вы традиции, они уже находятся в отношениях. Традиции без отношений нет, а это сами по себе просто слова. Ну, любые традиции, если их не применять, они это просто текст, который мы читаем где-то. Если мы у себя это не...
0: Не-не, я слышу, что мы сейчас как бы сели на этого конька статистики, я тоже как бы немножко козырну. Я, например, читал статистику, причем достаточно авторитетного как бы американского университета, о том, что в следующие 30 лет процент религиозных верований и религиозных людей в разы увеличится, потому что атеисты тупо не плодятся. Ну, то есть, не значит, что... А вот, например, в Америке именно в религиозных семьях многодетные...
3: Дайте слово звукорежиссёру.
0: И, на самом деле, то есть, рождение в религиозной семье не гарантирует, что человек не станет атеистом, но, как бы, с большой вероятностью они в этом, как бы, останутся. И поэтому, якобы, вот оно... Вот, пожалуйста, традиция. И, там, в американском обществе, там, в Европе быть принадлежащим какой-то религиозной традиции, это не просто себя там называть, там, православным и так далее. Ты ходишь в определенную церковь, ты ей платишь, ты на самом деле строишь бизнес с людьми из своего как бы круга, с большой вероятностью твои дети там поженятся внутри этого же
2: они и фильмы как-то пропагандируют.
0: Вот, да, и в том числе, да, у них там у протестантов вообще свои кинокомпании есть,
2: знаете, которые мне,
0: там
2: мне очень нравится, снимают. Когда мы живем в России,
0: да.
2: А статистику смотрим американцы.
0: А это тоже легко объяснимо, потому что в этом плане у нас меньше статистики собирается, то есть, например,
3: в целом мало работает.
0: Ну, нет, он работает много, но у него вполне определенный заказчик с определенными как бы требованиями.
2: Конечно.
0: Потому что, вот, например, если мы говорим, когда мы говорим про ЗОЖ, и мы ссылаемся там на процент разных расстройств и так далее, на американский, не потому что мы очень любим Америку, потому что в Америке здравоохранение строится по принципу страховки. И страховщики, чтобы понимать, как они будут эти выплаты распределять,
2: заказывают
0: эти детализированные исследования. Да. А у нас Минздрав смотрит очень как бы широко, и мы этих подробностей просто не имеем.
4: Я атеист,
0: Евгений, у меня трое детей. Евгений Звукорежиссер.
4: У тебя сколько детей? Я знаю, что ты верующий.
0: Да.
4: И сколько у тебя детей?
0: Как бы, как я говорю, все, что есть, все мои.
4: Понятно, не раскрываешь.
3: По
4: у
3: миру.
4: Вас сколько детей?
2: У меня двое.
4: Вы верите в Бога?
2: Это...
4: Я понимаю,
2: два странных вопрос. Разных вопроса. Да. Сколько у меня детей, верю ли я?
4: Да, я понимаю.
0: Евгений просто хочет
4: не я вот просто, да. Вот, да, статистику, вот просто статистика в студии.
1: Внутри студии.
4: Да.
2: Ходи, я вам чуть по-другому сформирую ответ. Значит, касательно, раз мы затронули там, и зашли в зону верующих, как говорится.
0: Мы скажем, традиции.
2: Значит, вчера одна из моих пациенток рассказывала мне историю, как ее предложили стать крестной мамой, а она, значит, ну, такая, ну, да, наверное, хорошо, как бы, понимаю, что это надо. Так вот она говорит, я пришла в церковь, прослушала трехчасовую лекцию, просто стояла и просто не понимала, что происходит. После этого ей сказали, что ей должны выдать свидетельство. После этого ей сказали, что ей там еще что-то надо. Говорит, я все вот это послушал и сказал, не, знаете, я не готов вот это вот все пройти, ну, как бы, зачем?
0: Так слава Богу, Господи!
2: Вот и, знаешь, но я вспомнил, когда я становился крестным отцом много-много лет назад, это было намного проще. То есть ты пришел, поговорил с батюшкой, там,
1: это,
2: исповедовался,
1: видимо,
2: да, соответственно,
1: какой храм,
2: и дальше, соответственно, мне объяснили, задали один всего лишь вопрос. Угу. Ты понимаешь ответственность? Зачем ты соглашаешься? Я сказал, да, я понимаю. Он говорит, ты понимаешь, что с твоим там крестным, ну, точнее, крестником нужно потом общаться на протяжении жизни. Ты не можешь просто так взять и потом сказать, ну все, как. То я к тому, что то, что сейчас происходит, наоборот, происходит у людей отторжение от того, чтобы, потому что нужно вот все рабочие, да, все же работают, и так далее. И то, что они сейчас создают, наоборот, людей, как мне кажется, это сугубо только мое мнение, вот, наоборот, разделяет людей и, наоборот, уводит от этой истории, от церковной истории.
0: Нет, а у меня наоборот, уточняющий вопрос.
2: Приближает
0: так, Андрей, когда вы стали крестным кого-то, да, так вы теперь как бы... Все детство этого ребенка водили его в храм, учили его молиться, рассказали ему о таинствах.
2: Нет, я этого не делал.
0: Ну, то есть, получается, что как крестный-то вы как бы...
2: Ну, я взял на себя другие функции. Не, ну, это же не обязательно, что я должен водить его в церковь и...
0: Ну, вообще-то обязательно. Ну, то есть, когда ты как бы в церкви, в пространстве церкви становишься крестным, ты берешь обязательство, что ты как бы именно этого человека приведешь как бы в церковь и ко Христу.
4: Многие просто не
2: выполняют. Значит, я все-таки там мужчина постсоветского пространства.
0: Так.
2: А в советском пространстве было немного другое отношение к церкви. Поэтому основа, которая была заложена в моей внутренней вере, это то, во что верю я сам, и... Я могу передать те знания, которыми я обладаю, тому человеку, соответственно, над которым я взял определенное шефство. И, отвечая на ваш вопрос, верю ли я в Бога,
4: мы уже поняли, да?
2: Соответственно, да. Я верю, но внутри себя.
0: Советского Бога,
4: это не означает, что это плохо или хорошо, это просто факт.
3: У вас сегодня какая-то прям... Вас тянет в духовность с точки зрения православия. Можно я вас оттуда вытащу?
0: Давай.
3: У нас есть вопрос от моей подруги.
0: Да.
3: Петр отказался от власти ради любви, потерял все и ушел в изгнание. А готов ли современный человек пожертвовать карьерой, статусом, материальным благополучием ради близкого? Почему этот поступок Петра уходит на второй план в сравнении с чудесами Февронии?
4: Вы просто не захотели отвечать на этот вопрос.
3: У меня двое детей, я верю во всех богов.
0: Слушайте, ну вот это,
4: ну,
0: кстати...
4: Ну так вот, по внутренней статистике у нас больше всего...
0: на вопрос слушательницы.
4: Атеистов в студии, получается.
0: Да, это, я чувствую, моя недоработка какая-то.
3: Ну мы же идем на службу сейчас.
0: Вот, надо следующий эфир провести, как-то уравновесить эти весы вселенной, да? Слушайте, ну вот интересно, да, вот в случае с Петром, это ему вменяется в доблести и как бы... благочестие, хотя, например, если вспомнить современную английскую историю, да, когда наследник короля Георга как раз ушел со своего поста вот ради второго брака с американской актрисой, на самом деле в традиционных как бы кругах это воспринимается скорее как жест слабости, потому что он предал, да, свое,
2: монарху,
0: свое призвание. Ну, вот. И вот здесь как раз это интересный и тонкий вопрос, который, ну, на самом деле, на мой взгляд, показывает, что внутри как раз вот традиционного опыта могут быть разные формы, и скорее важен как бы некий принцип, который как бы здесь реализуется. То есть вот, ну, человек должен быть личностью и должен быть как бы свободен в своем выборе. Скажем так, вот, вот как бы, я, кстати, даже забыл сейчас, как звали вот этого сына короля Георга, который это все дело провернул, но вот он пошел на поводу страсти, да, и вот, соответственно, он нехорош. А вот в случае с Петром он, наоборот, не поддался страху перед этими боярами, и главное, в итоге-то, поскольку Бог был за них, их же потом его попросили вернуться на это царство. Понятно, что то, что мы сейчас обсуждаем, весьма далеко от исторических событий. То есть, как бы, ну, я сейчас не берусь сказать, что именно из этого присутствовало в истории города Муром, по-моему, очень мало, как бы, чего. Но это такой, как бы, символический видеоряд, который...
2: Зато у нас есть повод поговорить об этом.
0: Ну, у нас, да, у нас, конечно, есть повод об этом поговорить, но я так вот для себя сделал вывод, что пока не дорабатывает, вот, видимо, наша какая-то вот официальная пропаганда, может быть, там сейчас вот введут какие-нибудь новые учебники по истории и там все уроки перепишут. Семейные.
2: Ну, там уже ввели в школах, там, касательно веры, там как раз у них есть, по-моему, добавилось общество знания. Есть у них по понедельникам разговоры, там называются разговоры о важном, угу. Да, или там о главном.
3: А мы на третьем месте по разводам во всем мире.
0: Всем да, хорошего это, вечера. Кстати, это, кстати, удивительно. И тут тоже для меня было открытие. Вот сейчас меня опять Андрей упрекнет, что я, значит, да. На Америку ссылаюсь. Короткая реплика у меня будет. Я узнал, что в штате Калифорния, где там и гей-парады там маршируют, и все на свете, преподавателям библейской истории от государства полагается ипотека льготная. Причем неважно даже, к какой церкви ты относишься. Вот это вот как бы в богопроклятой Америке. А вот в богохранимой России... Все совсем не так.
3: Но потому зато... что была 13-я заповедь. Не бойся.
0: У нас другая 13-я заповедь была, но ее в эфире прозвучивать нельзя. Окей, это была программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». Спасибо, что были с нами. У нас в гостях был Андрей Грязнов, сугестивный клинический психолог, Екатерина Беззубова, женский тренер по саморазвитию, Юлия Переседов, Юлия Власова. Услышимся через неделю. Юлечка, попрощайся. Всего вам доброго. Пока.
3: Пока.
5: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
6: 19:01 в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил об уничтожении 47 беспилотников на подлете к Москве. По словам мэра, за сутки столичный регион подвергся массированной атаке 300 украинских дронов. Благодаря слаженным действиям подразделений противовоздушной обороны, подавляющее количество аппаратов было нейтрализовано на дальних подступах к столичному региону. По словам Сергея Собянина, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Сергей Лавров заявил об укреплении взаимодействия между Россией и Тунисом. В первую очередь оно направлено на обеспечение безопасности в Африке и Средиземноморье, заявил глава МИДа. Поздравительную телеграмму по случаю 70-й годовщины установления дипломатических отношений между странами министр направил тунисскому коллеге Мухаммеду Али Нафти. Лавров также отметил, что связи между Москвой и Тунисом имеют давнюю историю и основываются на добрых традициях дружбы и уважения. Кроме того, за прошедшие десятилетия накоплен богатый опыт двустороннего сотрудничества, которое продолжает развиваться. Россия официально уведомила Финляндию о закрытии железнодорожных пунктов пропуска на границе. Ограничения затронули погранпереходы в Карелии и Ленинградской области, а также вокзалы в Выборге и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает финская телерадиокомпания «Уле». Дипломаты из сопредельного государства уточнили, что ключевой узел грузовых перевозок Вайникалла продолжает работать в обычном режиме. Российское правительство временно приостановило движение через эти КПП с 1 июля, оставив для поездов только по одному переходу на каждую из стран Балтии и Финляндию. Городские службы Москвы ликвидируют последствия ливня, рассказали в столичном комплексе городского хозяйства. Специалисты распиливают и вывозят поваленные деревья, а также демонтируют поврежденные ветром конструкции. Чтобы оперативно пропускать осадки в водосточную сеть, дежурят бригады и спецтехника МОС «Водостока», а также специалисты и откачивающая техника инженерных и коммунальных компаний. Кроме того, на круглосуточном дежурстве аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Ранее на Москву обрушился сильный ливень, в связи с чем был продлен желтый уровень погодной опасности до конца сегодняшних суток. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 11 рублей 30 копеек, доллара 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. Сейчас в российской столице плюс 18, пасмурно. В течение получаса ожидается дождь. Евгений Егошин, говорит Москва.
5: Внимание! Говорит Москва.
7: 94,8.
8: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
9: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Лилия Петрик. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
10: Дамы и господа, заводите свои моторы!
9: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
10: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
12: Лисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
13: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
9: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».
14: Программа предназначена для слушателей старше.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
4: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
3: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Всем здравствуйте, это радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина, и сегодня программа про фитнес будет посвящена, внимание, не людям, а животным. Ну или животным, похожим на людей, или людям, похожим на животных. И объясним, при чем тут квадроберство и Animal Flow. В общем, сегодня у меня в гостях первый сертифицированный инструктор по методике Animal Flow в Москве, региональный лидер и амбассадор методики Animal Flow в России, презентер-спикер всероссийских фитнес-конвенций, эксперт-преподаватель фитнес-клубов X-Fit. И все это Алена Богданова. Ален, привет.
6: Всем привет, Катя, привет-привет.
5: Animal Flow направление, мне кажется, очень широко известное, но вот сейчас я в редакции с девчонками поговорила со своими коллегами-журналистами, не все знают. То есть есть еще над чем работать, чтобы все узнали, что это такое. Давай начнем с самого простого. Если кто не знает, расскажем, в чем суть. То есть это тренировка, да? Как это называется? Это направление фитнеса или спорта, возможно, какие-то соревнования проводятся. В общем, что такое Animal Flow в России?
6: Наверное, потому что ты все-таки так или иначе связана с фитнес-индустрией, то Animal Flow, оно широко известно в узких кругах. По факту, если мы рассматриваем большое количество людей, многие люди даже и не знают, что это за тренировка. Что это для тебя? Вот расскажи.
5: Ой,
6: вот что ты видела?
5: Это интересно. Я пробовала, правда, однажды, но мне очень понравилось. Я воспринимаю это, ну, возможно, ошибочно, я скажу, а ты меня поправишь тогда.
6: Давай.
5: Это функциональная тренировка с имитацией движения животных, направленная на выносливость, на гибкость, на силу в том числе. Ну, то есть, как у нас функциональный тренинг. И довольно интересная в эмоциональном плане, потому что, во-первых, каждая поза, ну, или не каждая, она имеет определенное название, схожее, и ты сразу понимаешь, как ее принять. Ну, то есть это все равно базовое движение из фитнеса, потому что ничего нового придумать нельзя, но тем не менее это какая-то такие комбинации, имитация животных, поза называется видом животного, и ты понимаешь, как ее лучше изобразить, потому что ты вспоминаешь, как выглядит это животное. А теперь профессионал расскажет, как это на самом деле.
6: Ну, ты прям практически наполовину все верно объяснила. На самом деле, Animal Flow, когда мы сталкиваемся с этим направлением, гораздо проще один раз увидеть, чем несколько раз услышать.
5: И попробовать.
6: И попробовать обязательно, потому что, опять же, возвращаясь, то, что как только человек слышит, что что-то животное, сразу возникает, ну что я очень буду странно выглядеть, буду там ходить, ползать.
5: Гавкать, да.
6: Да, и вот это вот сразу ассоциация. К сожалению, это происходит из-за того, что методика сама по себе американская, и происходит, когда русификация, знаешь, как в фильмах происходит,
5: да,
6: название
5: конечно.
6: Фильма одно, в России переводят по-другому, и происходит такой немножко диссонанс.
5: Да даже в релизно-групповых программах, то, какие они команды дают, допустим, за рубежом, они звучат остро, лаконично и понятно, а у нас, когда переводишь, они могут быть странными и длинными, и не очень усвояемыми клиентами в России. Поэтому я прекрасно понимаю, что ты имеешь в виду.
6: Да, поэтому у нас и происходит такое непонимание российским менталитетом, что имеет в виду под словом animal. И если мы вернемся обратно, ты абсолютно права по поводу того, что это функциональная тренировка, то есть наша задача поработать комплексно со всем телом, поработать во всех плоскостях, чтобы мы подвигались по-разному, не односложно. Как я уже сказала, методика появилась в Америке, и ее создателем является американский тренер Майкл Фич. Он работал очень долго и потом начал осваивать различные дисциплины, вроде йоги, капоэра, ходить на танцы, и только тогда он понял, что вот оно, как движение-то тренируется, да, когда оно многосложное, неодносложное в формате тренажерного зала. И взяв за концепт, да, и историю разных направлений, он сложил это в определенную систему именно упражнений. Он не говорит то, что он прям придумал эти упражнения, придумал животные паттерны. Он это все достаточно знакомо нам абсолютно всем. Но как в Америке привыкли, да, у нас все прям супер систематично. Да. Есть определенные категории упражнений, упражнения движений и так далее. И...
5: Ну, классно. Ну, что такое флоу? Animal — это понятно, а флоу — это же все равно задает какую-то характеристику формата тренировки.
6: Да, флоу, если мы переводим, это как раз-таки поток. Ты правильно описала то, что мы делаем определенные элементы и складываем их в определенную связку из упражнений. И в чем загвоздка того, что люди не понимают, при чем здесь животные? Что имел в виду Майкл Фич, когда он это придумал? Что это не подражание животным, а если перевести с английского прям дословно, это вернуть себя и к человеческому животному, то есть как двигаются животные, то есть это биомеханика движения, насколько они биомеханически верно двигаются. У нас нету животных, которые страдают чем-то недостаточностью, да, там в мобильности коленных суставов или плечевых.
5: Сколиозами, да, да. Нарушением осанки. У собаки сложно представить, только если какая-то травма была.
6: Да, поэтому и задача как раз-таки Animal Flow — привести человека к тому, чтобы он двигал себя механически верно. И этого можно достигнуть, если мы вернем нас в как раз четвероногую опору. И когда мы используем упражнение в закрытой цепи, это когда у нас все руки и ноги находятся в упоре на полу, у нас срабатывают абсолютно все мышечные группы и мышечные цепи. Не бывает такого, что, да, например, ну, то же самое мы делаем присед, да, у нас работают ноги, ну, а руки, что происходит? Ну, они могут болтаться и ничего не делать. Здесь происходит все гораздо комплекснее.
5: А упражнение только на четырех точках опоры или бывают еще на две? Наверняка какие-то подводящие, да, упражнения, разучивания?
6: Да, конечно. Майкл Фич, он старался создать эту методику тренировок для того, чтобы ее мог использовать любой человек. Что профессиональный спортсмен, что человек уже в пожилом возрасте, существуют упражнения, которые более облегченные, наоборот, более сложные. То есть, если посмотреть на тренеров и последователей этой методики, которые уже давным-давно занимаются, это уже больше похоже такой на вид акробатики. Они настолько выполняют сложные элементы. И наоборот, это можно использовать практически как реабилитационный фитнес, потому что там задействуются как раз различные мышечные группы. Его другом является Томас Майерс. Это тоже для тех, кто разбирается в фитнесе. Это такой уникальный человек, который создал определенную систему, да, науку.
5: Хорошо. Для детей подойдет? Какой возраст подходит для этой тренировки и кому больше? Кому заходит?
6: Так как я как раз эксперт детского направления, детского фитнеса в фитнес-клубах X-Fit, я провожу эти тренировки в том числе и с детьми. Заходит это направление и детям, и взрослым. На удивление, а может быть и нет, дети справляются с ним намного легче, потому что они еще не так далеко ушли от паттерна ползания. Да? Они совсем недавно еще ползали на коленях. И детям нравится, потому что, опять же, это интересно, это не скучная тренировка, где мы просто выполняем отжимания, приседания, тренер их заставляет что-то делать, а здесь мы придумываем различные связки, что-то собираем, и поэтому...
5: Но должна быть определенная гибкость, определенное состояние, потому что я вот представлю, что разные бывают клиенты абсолютно, ну, и некоторые не могут просто с ровной спиной, там, допустим, опуститься даже в приседание, тут даже нужно опуститься ниже, то есть наверняка тут какие-то ограничения, ну, то есть сам человек может себя некомфортно чувствовать.
6: Знаешь, есть классная фраза «тренируется то, что мы тренируем». Да. И одна из концептов Animal Flow – это закрытие всех физических качеств человека. Соответственно, если мы берем, например, какого-то профессионального спортсмена-силовика, то ему не хватает наверняка определенной мобильности и гибкости в суставах. Если он будет заниматься Animal Flow, он в итоге разобьет это физическое качество. Соответственно, наоборот, если человек только занимается стрейчингом, растяжкой, ему не хватает силы и выносливости, занимаясь Animal Flow, он как раз поспособствует развитию силы. Есть определенные ограничения. Это касается по большей части запястья, потому что так как мы приходит тренировка практически все время в упоре, то если есть какие-то определенные травмы, то это как и Ну, даже просто в отжиманиях и в планке постоять будет дискомфортно человеку.
5: Ну и вообще запястья обычно у фитнесистов среднестатистических не подготовлены, и даже, да, вызывают сложности просто себя поддержать. Даже не то, что отжимания, а просто сесть на ролл и удерживать себя в упоре. Поэтому тут просто... Возвращаемся к тому, что тренируем, то и тренируется. Да. Почаще будете делать, меньше будет болеть.
6: Да, по практике на третье уже занятие по Animal Flow люди перестают чувствовать дискомфорт в запястьях, потому что уже происходит просто адаптация к этому движению.
5: Вот смотри, разные направления, ну, большая часть придумана в Америке, и придумывают сначала что-то одно, и если это заходит, если это классно, то придумывают какие-то ответвления. То есть, допустим, придумали прыгать на батутах, потом решили стретчинг там сделать, потом решили и силу, а давайте мы еще МФР добавим и что-то такое. В общем, здесь Animal Flow только без оборудования или, возможно, есть какие-то течения, какие-то смежные направления, где используются элементы Animal Flow и, может быть, специальное или известное всем оборудование?
6: Оборудование в Animal Flow не используют, это исключительно с собственным весом своего тела. Ты можешь выполнять упражнения абсолютно везде. Есть ответвление, специально созданный даже учебник Animal Flow для единоборств, то есть как использовать Animal Flow в подготовке к единоборствам. Если мы посмотрим на некоторые элементы Animal Flow, мы увидим, что есть похожие элементы в джиу-джитсу, в капуэра, и, соответственно, это очень хорошо делает... помогает спортсменам в подготовке. Я, как в прошлом мастер спорта по карате, почему мне тоже понравилось и было достаточно легко в Animal Flow, потому что есть определенная специфика упражнений, которая очень схожа. Отдельно выделяют Animal Flow для детей, потому что движения будут немного упрощены, не будут так технически мы стараться объяснить это детям, потому что там немного другие задачи, нежели у взрослых. Но, как мы видим, что достаточно большое количество существует еще направлений Animal Gymnastic и подобные, которые так или иначе похожи между собой. Ну, как все говорят, да, ничего нового уже не придумаешь, просто каждый немного что-то
5: меняет.
6: Ну, 7 нот,
5: но каждый раз музыку можно, мелодию придумать, и придумывают до сих пор, а нот всего 7, поэтому в фитнесе точно так же. Направления различные, только какие-то закрепляются, какие-то остаются, а какие-то... такие мгновенно переносящиеся моды. Насколько в России популярно это направление? И это же как в рамках групповых или есть индивидуальные занятия?
6: Есть индивидуальные занятия. В России Animal Flow появилось в 2020 году, в 2020.
5: Сравнительно недавно. То есть это молодое направление в России?
6: Да, если в Америке оно появилось в 2010, у нас, получается, в разрыве.
5: Ну,
6: да,
5: как раз говорят, 10 лет, мы отстаем от американского фитнеса зарубежного.
6: Да, это факт. И уже на данный момент у нас порядка более... 400 инструкторов по Animal Flow по всей России. Естественно, самое большое скопление — это Москва и Санкт-Петербург. Людей тоже достаточно много привлекаются, насколько это возможно при такой узкой специфике тренировок. Я называю Animal Flow — это фитнес для искушенных. Да, это вот немножко все-таки про осознанный фитнес, когда уже ты попробовал все направления, у тебя уже тело адаптировалось под любые виды физической нагрузки, и хочется что-то поменять, да, чтобы тело продолжало развиваться. И вот тогда люди уже приходят к таким направлениям, как Animal Flow, и понимают, что а вот где...
5: Собака зарыта.
6: Кошка. Кошка и собака.
5: Да, все. Ну, кстати, вот про искушенность. Все равно элементы анимации... даже со взрослыми очень классно заходит в фитнесе. Вот просто провести тренировку или придумать что-то, у нас есть цель, какой-нибудь огонечек сверху подпрыгнуть, зацепить, или что-то, какую-то совместную тренировку, все равно даже взрослым нужна анимация. Не то, что нужна, есть люди осознанные, они приходят и делают одно и то же, потому что они это знают для полезно для здоровья, а есть люди, которым нужна какая-то энергия. Вот, то есть обмен энергии с теми, кто занимается рядом, с инструктором и так далее, заряженные. Вот они, им нужно что-то такое классное за идею.
6: Согласна, абсолютно точно. Если мы откроем учебник по Animal Flow, один из такого фундаментов является комьюнити. На самом деле, вот сколько я обучения в фитнесе не проходила, ты нигде не увидишь такого комьюнити, поддерживающего именно инструкторов. Когда ты проходишь обучение, это не то, что «молодец, все, иди». Применяя свои знания. Здесь тебя прикрепляют к определенной группе в Facebook. Тебе постоянно высылают домашние задания, постоянно какие-то проходят тренировки международные. То есть ты можешь коммуницировать с любым инструктором всего мира. И это настолько большая поддержка. И, соответственно, люди, которые просто приходят тренироваться, видят, насколько тренеры дружны между собой.
5: Я добавлю, что Facebook принадлежит Мета, которая запрещена в России. На всякий случай можно говорить. Это просто такая пометка. Так же, как и Instagram можно называть, но отмечать, что эта сеть принадлежит Мета, запрещенной в России. Ничего страшного в этом нет. Классно. Сообщество.
6: Да, и получается, я как региональный лидер, да, амбассадор этого направления в России, и в том числе и в Москве, я как раз организую такие мероприятия, и вот постоянно мы что-то придумываем, собираем людей. Вот недавно мы проводили встречу на Хэллоуин. То есть просто людям интересно подвигаться вместе, не просто пообщаться, да, как нетворкинг, а именно потренироваться, а потом уже классно провести время. То есть мы находим вот такие...
5: Сколько длится обучение, и всякий ли может стать тренером по Animal Flow?
6: Обучение длится 2 дня по 8 часов. Тренером может стать любой человек, у которого имеется образование, если ты тренер, если ты педагог. Ты можешь точно так же пройти просто обучающий воркшоп. Это, опять же, веяние Америки. И я считаю, что это правильно, что любой человек, который, в принципе, обладает телом, а это каждый из нас, должен понимать, как оно двигается. И просто в качестве ликбеза по поводу того, как тренироваться, это будет супер. И, кстати, 7-8 декабря у нас пройдет онлайн-обучение на русском языке, поэтому если у кого есть желание стать инструктором...
5: Ты будешь вести?
6: Нет, к сожалению, нет. Да, у нас есть один прекрасный мастер-инструктор, ее зовут Евгения Кабанова, она единственная, кто представляет как раз методику Animal Flow в качестве преподавателя.
5: Онлайн-обучение, это как раз после пандемии стало возможным? Потому что вот сейчас я смотрю, много кто проводит онлайн-обучение, это классно, это безусловно супер, потому что не все могут приехать в Москву, один методист не может объехать всю Россию, а наверняка есть представители из регионов, которые хотят чем-то удивить своих клиентов. Но есть же наверняка и минусы, то есть отработка каких-то движений. Но онлайн это вот с 2020 года или случилось с пандемией?
6: Не могу тебе сказать до пандемии, потому что я с этим не сталкивалась. Вот в пандемию я как раз и столкнулась. Это была удивительная история относительно того, как я обучалась. Первый день мы прошли, к нам приехал преподаватель из Лондона. На второй день мы должны были собраться.
5: Времена другие были, да? Сейчас посложнее.
6: На второй день нам говорят, все, закрываемся, локдаун. И именно в марте этого года все закрыли, преподавателя отправили обратно в Великобританию, и уже мы потом допроходили обучение онлайн. Сказать, что оно чем-то отличается, разве что энергетикой, ну, сама понимаешь, то, что разное настроение, когда ты прям находишься в окружении людей, и когда ты просто один. Но технически, с точки зрения, да, методического обучения, оно ничем не отличается. Чем мне нравится методика Animal Flow, там настолько все детально, то есть там не будет такого, ну, что-то какого-то размытого. Максимально четко, максимально понятно. Локоть сюда, палец сюда, рука сюда, нога сюда. И это помогает как раз-таки и тренироваться, в том числе онлайн, потому что сейчас это огромные возможности. Ты можешь тренироваться из любой точки мира с тренером точно
5: так же
6: с любой стороны.
5: Тем более это направление не требует никакого инвентаря. Это уже классно. На полу или на коврике, кстати?
6: Комфортнее на полу, потому что...
5: Босиком?
6: Да, босиком. Объясню, почему босиком. У нас на стопах и в том числе и на ладонях огромное количество, да, нервных окончаний рецепторов. И это тоже одна из специфик тренировки для того, чтобы мы больше чувствовали свое тело. Такое умное слово проприорецепция.
5: Да-да.
6: Да, карта тела. Понимать, как твое тело находится в пространстве. Именно поэтому мы занимаемся и без обуви, и босиком. Ну, мы не берем, конечно, вариант, когда нам нужно потренироваться на улице. Это просто с точки зрения безопасности, да, чтобы лапки были чистые.
5: Ну да. А мужчин много желающих заниматься, ну или женщин, вот просто в каком-то процентном соотношении?
6: Я думаю, что если брать прям... Ты про Москву имеешь в виду, Россию или вообще?
5: Ну, если есть данные по России, по Москве, прекрасно.
6: Я думаю, что в среднем будет 50 на 50, потому что, ну, в принципе, основателем методики является мужчина, и мужское флоу — это очень красиво, очень красиво.
5: То есть есть какие-то показательные мастер-классы, можно на это просто красиво смотреть. Какое музыкальное сопровождение, кстати?
6: Кто-то использует музыкальное сопровождение, кто-то не использует, потому что больше стараются погружаться внутрь своего тела, больше чувствовать, как работают мышечные группы. Поэтому я вот знаю даже, ну вот прям люди, которые... Не включай музыку, пожалуйста. А я не могу. Я как тренер групповых программ, для меня нужно создать атмосферу, флоу. И так как флоу — это все-таки немного творчество, потому что со стороны это немного похоже на функциональную хореографию, да, вот... Ты как будто бы танцуешь, но вроде бы упражнения потоки. Делаешь. Да, ты в потоке. И движение можно делать абсолютно с разной скоростью и с разным вайбом, да, современным словом можно сказать. Ты можешь это сделать максимально быстро, это будет прям динамично. Ты можешь это сделать максимально плавно. Я когда начинала заниматься animal flow, это изначально было для меня как хобби. Я не хотела становиться ни тренером и двигаться куда-то дальше. И для меня было всегда стеснением танцевать. Я такая, а здесь вроде ты можешь и себя выразить, и показать, а вроде бы и не танцуешь. И очень многие девушки, как раз которые немного стесняются, они находят вот в этом такой маленькую ступеньку для того, чтобы раскрыться, и потом уже чувствовать себя намного
5: раскрепощеннее. Плавные движения, а потом на лапки каблуки, хилсы, и получается, кошка превращается
6: в человека.
5: Ну, да, или такое более экстравагантного представителя рода кошачьих.
6: Ну, в любом случае, я всегда говорю, что во всем нужны балансы, и не animal flow единым, потому что так или иначе мы прямоходящие, и нужно обязательно сочетать эту тренировку в комплексе с другими тренировками. Ну, в принципе, как и любой тренировочный процесс.
5: А если это персональная тренировка, то это тоже разучивание комбинаций или это скорее выстраивание техники?
6: Здесь все зависит от запроса. Animal flow, ты можешь действовать это как групповую тренировку, ты можешь строить поток, но точно так же ты отдельные упражнения можешь использовать в качестве наполнения обычной тренировки. Да, то есть если мы увидим тоже разные функциональные тренировки, увидим что-то похожее. Да, вот здесь вот что-то ногу вытянул, что-то похожее, это animal flow. Вот. Соответственно, там каждое упражнение направлено на определенное действие, да, на развитие мобильности, на развитие силы и так далее.
5: Связки ты придумываешь сама?
6: Да.
5: Есть какое-то правило, их может быть много, мало, на одну ногу, на другую? На одну сторону, скорее.
6: Но мы же тренеры, мы работаем симметрично. Но если мы хотим записать красивое видео... то как танец, да, мы можем уже работать на одну сторону. Если мы берем формат фитнес-тренировки, то, соответственно, мы работаем и на одну, и на другую сторону.
5: А новичок может попробовать себя, и готовиться специально к такой нагрузке не нужно?
6: Нет, конечно, не нужно. Любой желающий может попробовать данную тренировку, потому что все строится максимально последовательно, от простого к сложному.
5: А есть ли какие-то уже люди, кто дает то же самое, но называет иначе? Ну, я не знаю, знаешь, придумали за рубежом, а есть всегда не оригиналы, а что-то похожее, подобное. В России есть такие штуки?
6: Есть. Все.
5: Все понятно. Ну, то есть есть оригиналы и есть те, кто...
6: Есть, кто хочет...
5: Подражает.
6: Хочет свою авторскую тренировку.
5: Ну, авторскую можно по всем направлениям так хотеть. Это...
6: Да, мы берем за основу оригинал и добавляем.
5: Да, и считаем, что придумали сами.
6: Закончили.
5: У нас сейчас перерыв, Ален, через буквально несколько минут поговорим про квадроберство. Потому что, когда ты предложила сделать эфир, для меня это неочевидное сочетание, но я подумала, что... А ведь реально для многих очевидное. Поскольку я в новостях кружусь, квадроберство уже полностью начинали с детей, потом, знаешь, в парках квадроберы гуляют, и дети, и подростки, и законопроекты уже придумывают для того, чтобы бороться с этим. А тут вот, пожалуйста, фитнес. Можно стать лисичкой. Ну, давай подробнее об этом поговорим через пару минут. И напомню, что у меня в гостях сегодня первый сертифицированный инструктор по методике Animal Flow в Москве, региональный лидер, амбассадор методики в России, презентер, спикер всероссийских фитнес-конвенций Алена Богданова. Через 5 минут услышимся.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: 19:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Центризбирком ограничил число партий на выборах в Госдуму до 11. Срок предоставления списков кандидатов для заверения на участие в избирательной кампании завершается сегодня. Об этом сообщил замглавы ЦИКа Николай Булаев. Он подчеркнул, что после проверки документов политические объединения перейдут ко второму этапу официальной регистрации кандидатов. Сами выборы депутатов Госдумы пройдут в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования запланировано свыше 2000 избирательных кампаний, на которых заместят больше 20 тысяч мандатов. В аэропорту Нальчика из-за метеоусловий задержаны рейсы. Авиасообщения со столицей Кабардино-Балкарии нарушили неблагоприятные погодные условия и временные ограничения, введенные в московских аэропортах. В администрации Южной авиагавани пояснили, что корректировки коснулись ключевых маршрутов, связывающих регион с Москвой, в частности, с авиаузлами Шереметьево и Внуково, а также с Санкт-Петербургом. Пассажирам задержанных рейсов рекомендуют отслеживать актуальное состояние расписания на онлайн-табло и обращаться за разъяснениями к представителям своих авиакомпаний. Роберт Фицо заявил об интересе стран НАТО к диалогу с Россией. Премьер-министр Словакии сообщил об этом в своем видеообращении, опубликованном в соцсетях. «Для меня принципиально важным стало то, что многие страны НАТО проявили интерес к необходимости вести диалог с Россией, что я приветствую и длительное время поддерживаю. Мы за сотрудничество, за диалог, мы против войны», – подчеркнул он. Премьер-министр также отметил, что Словакия не примет участие в предоставлении Украине военной помощи в размере 70 миллиардов евро от НАТО. Ранее страны военного блока приняли итоговое заявление по результатам саммита. В документе Россию назвали долгосрочной угрозой странам евроатлантического сообщества. В Якутии водолазы нашли тело третьего погибшего при крушении лодки на реке Алдан. Утонувшего рыбака обнаружили в 20 километрах от места ЧП. По сообщению региональной службы спасения, трагедия произошла 9 июля, когда 5 человек отправились на рыбалку в поселок Хатыстыр. После Угаяна их лодка перевернулась. Выжить удалось только 34-летнему мужчине. Он доплыл до берега, где потерял сознание, а на следующий день пешком добрался до местных жителей. Тела двоих погибших нашли ранее. Сейчас водолазы и волонтеры продолжают поиски четвертого рыбака. И о погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 19. Пасмурно, идет небольшой дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшую.

0: После 8 вечера.
1: Всего вам доброго и слушайте рок. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
3: Oh my goodness!
2: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
3: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it! That's the goal!
4: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94.8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
6: Говорит Москва. 94.8.
7: Повтор лучшего.
1: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
8: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Профитнес.
8: Продолжаем эфир. Меня зовут Екатерина Родина. Программа «Про фитнес». Радиостанция «Говорит Москва». Говорим об Animal Flow. Если не знаете, что это такое, мы сейчас коротко расскажем подробнее. Вы можете послушать эфир в записи, если захотите услышать и не успели послушать первую часть. Первый сертифицированный инструктор по методике Animal Flow в Москве, региональный лидер-амбассадор этой методики в России, Алена Богданова, в гостях у меня сегодня. Ален, в общем, Animal Flow и квадроберы. Давай начнем по порядку. Ты сама, ну, в смысле, как пришло это понимание, что это что-то похожее, и, возможно, ты пострадала как человек, которого обвиняют в квадроберстве, или, наоборот, ты хочешь выиграть от этой идеи, поскольку квадроберство популярно, наоборот, зазываешь подростков, знаешь, поймайте вайб квадроберства у меня на тренировке, ну, то есть, чтобы привлечь больше внимания, это же тема горячая.
9: На самом деле квадроберы, они возникли внезапно в моем поле, и не могу сказать, что вот прям мы очень сильно от этого страдаем, но определенные настроения по поводу Animal Flow, по поводу этой методики начинают немножко изменяться.
8: Алёна, ну вот когда ты увидела квадроберов, они двигаются нормально? Или вот с точки зрения оценки по методике Animal Flow?
9: На самом деле меня даже просили писать статью как раз на тему, а квадробика вообще для детей и, в принципе, для организмов полезна или нет. Я скажу, что нет, если мы посмотрим, да, это небезопасно. Если мы посмотрим, как они прыгают, да, с точки зрения там, плечевых, запястных суставов, это не очень здорово. И я столкнулась первый раз прям вживую с квадробером, когда ко мне обратилась родительница, так как я тренируюсь с детьми. Она говорит, у меня дочка заинтересовалась квадробикой. Алён, ну Animal Flow, это же ну что-то похожее. Вот потренируйте. Я говорю, да ну давайте попробуем. И ну, здесь, конечно, заинтересовать ребенка было нужно. Это единственное, что увлекало девочку. И поэтому, конечно, я как педагог давала Animal Flow, но это было под такой маской квадробики. Поэтому ребенок думал, что он занимается квадробикой, но мы делали это максимально технично, не делая, да, различных вот таких непонятных.

0: понятных прыжков.
1: Без масок, да? Без хвостов.
0: Да, это уже немножко другая история.
1: Угу. Это вот ты сказала первый раз, когда столкнулась. Еще были какие-то прецеденты, когда вот лично сталкивалась?
0: Да, работаю в фитнес-клубе, да. Я веду направление Animal Flow прямо в рамках занятия, и когда сквозь стекло зала видят, что мы там перемещаемся на четырех точках опоры, дети, конечно, заинтересовываются, делятся снова на половину, половина интересуется, другие говорят, фу, квадроберы. И здесь задача как раз, я думаю, что давать детям понять разницу в этом. Смотрела недавно передачу как раз по нашему первому федеральному каналу, там целый был разговор по поводу квадроперов, mm-hmm. и что собираются ввести закон о запрете пропаганды,
1: да.
0: Сейчас я даже посмотрю, деструктивной идеологии, что это уже переходит к грани.
1: Так это же может и твое в направление попасть, то, которое ты представляешь, потому что это же можно расценить как пропаганду.
0: Нет.
1: Придется отстаивать.
0: Нет, конечно,
1: но с другой стороны, на волне такого хайпа, прошу прощения за это слово, ты же наоборот можешь выиграть прямо сейчас. Вот,
0: ну вот
1: конкретный
0: мы как
1: момент
0: раз
1: времени.
0: Стараемся это сделать, поэтому, видимо, я здесь. Рассказать, что Animal Flow — это немножко другое, мы не бегаем, не кусаем людей на улицах и так далее.
1: Но движение все равно с имитацией животных. Вот как раз у тебя это такое полезное в физическом плане, но это же может, смотри, пользу принести той же девочке, тому ребенку, которая не будет на улице бегать в маске, она будет заниматься в рамках фитнес-клуба, при этом улучшать свои физические показатели выносливости, силы, гибкости под контролем, развиваясь в физическом плане. Это же классно.
0: Наверное, как мы проговаривали в первой части нашего эфира, что все в балансах. Да? Если это все сделать максимально полезным, если адаптировать движение, сделать его верным, то почему бы и да, называйте это как хотите, но без деструктива, наверное, можно так сказать. Здесь такая тонкая грань, да, игры, и когда уже происходит вот именно. На что жалуются люди, когда дети уже начинают себя вести для общества не очень, как сказать по-русски?
1: Ну, вообще это некрасиво, странно, как минимум.
0: Странно, да. И тут возникает вопрос, а делали в направлении или нет, потому что, вспоминая там свои школьные годы, да, у нас были... Эмма, субкультура, да?
1: Да,
0: было
1: конечно.
0: Модно резать вены и грустить. Было ли это нормально с точки зрения общественности? Нет, но эта субкультура была. И, соответственно, здесь то же самое. Я думаю, что это все пройдет. И главное перевести в нужное русло. И
1: но
0: тем самым
1: же...
0: Animal Flow, возможно, будет как раз тем самым нужным руслом. Без масок.
1: Угу. Можно все равно дергать и передергивать в разные стороны,
0: конечно.
1: Бесконечно. И слышала, что даже говорят, а вот как же мы в детстве переодевались лисичек в детском саду,
0: да.
1: А мы же волка, там кто, мы же что, квадроберы были в детском саду или что? Что происходит?
0: Да, ты права, вот это вот слово передергивать, потому что можно как угодно про все это говорить, а можно... сделать из всего, вынести какую-то определенную пользу.
1: Вот смотри, у нас уже несколько лет в России идет тренд на занятия спортом. Мы и президентская программа, мы хотим, чтобы больше людей было вовлечено и в спорт, и в фитнес. Правда, у нас, вот, к сожалению, нет такого разделения, где фитнес, где спорт. И нет, по опросам у нас почти уже там 80% занимаются чем-то, только не очень понятно. Чем-то это зимой на коньках покататься и летом пройтись с палками по парку пару раз. Это уже занятие спортом и фитнесом или еще нет. Вот когда люди о себе говорят, что да, я занимаюсь, может быть, это просто купленный в кармане абонемент, карта фитнес-клуб, но это ни разу не посещенные уроки. Вот, поэтому не очень понятно, вот на твой взгляд, профессиональный человек, который в фитнесе давно, который и детям преподает, и взрослым, и ну, представляет Animal Flow, насколько фитнес сейчас распространен, и за последние годы стало ли его больше?
0: Его точно стало больше, все больше в моем окружении появляются людей, которые занимаются фитнесом.
1: Если Но я это беру... наше окружение, понимаешь?
0: Нет, смотри, если я беру людей, которые никак не связаны с фитнес-индустрией, раньше у меня вообще никто не занимался. То есть я одна такая белая ворона, фитнес-тренер.
1: Кто это?
0: Да, у меня ни родственники, ни друзья вообще никакого отношения не имели ни к спорту, ни к фитнесу. И сейчас постепенно это уже правда... Но я про Москву говорю. Все-таки Москва немножко отличается.
1: Но за Москвой тянется, за Москвой смотрят регионы. Если уж что-то начинать, то пусть в Москве хорошо, но регионы подтянутся. А так-то, если и в Москве не будет, откуда у регионов?
0: Согласна. И вот сейчас мне нравится, что такое, это как зубы почистить становится, заниматься фитнесом, да и любой двигательной активностью. Пойти побегать с утра, это тоже классно. Насколько развиваются сейчас беговые все
1: да,
0: сообщества?
1: Да, беговые, безусловно. И мы даже недавно вот разговаривали несколько эфиров подряд, что если какая-то активность, там же сразу ты регистрируешься, дают тебе медальку, то есть все дают, что-то красивое. То есть главное не то, сколько ты пробежал, и тебе сразу не сравнивают с другими людьми, которые там пробежали. То есть ты не знаешь, насколько ты был первый, насколько последний, но медаль за участие — это классно. Ну, то есть это просто какая-то мотивация людей, что принял участие — уже классно, а результаты — это вторичные. Ты можешь посмотреть потом и улучшить.
0: Ну вот, возвращаясь к твоему вопросу, получается, если мы смотрим разницу, неделю назад я пыталась зарегистрироваться на забег на 10 километров в Санкт-Петербурге в июле.
1: Что, там нет места же?
0: За сутки выкупили все слоты, а их, я не знаю, больше 10 тысяч. У нас улучшилась ситуация с фитнесом и двигательной активностью в стране абсолютно точно,
1: Я представила теперь 10 тысяч, значит, людей, двигающихся по методике Animal Flow по городам.
0: Я мечтаю. Можно я скажу свою
1: Конечно.
0: Мечту? Скажу свою мечту. Есть в Москве Путевой дворец.
1: Так.
0: И там такой красивый зал. И я вот прям мечтаю собрать огромное количество людей и сделать это безумно красивой, эстетичной тренировкой. Надеюсь, у меня это в скором времени получится.
1: А если будешь планировать, то обязательно говори, мы всем расскажем нашим слушателям, чтобы просто планировали, тоже раскупили билеты или что там будет, какие-то входные штуки на это мероприятие. Потому что мне кажется, вот все фестивали, будь то это бег, какие-то сайклы, да и вообще, когда ты себя проверяешь на выносливость, прыгаешь, плывешь, бежишь и так далее, крутишь педали, это все... Вот сейчас дико популярно. И если не популярно у какого-то конкретного человека, то он наверняка об этом слышал и задумывается, что надо, надо. Но, тем не менее, если мы говорим про фитнес-клубы, то как будто бы их не так много все равно в Москве, если сравнивать с зарубежом. Ну, то есть не на каждый квартал, значит, не каждые 200 метров у нас стоит фитнес-клуб, в который можно зайти перед работой.
0: Ну, у нас это начинает развиваться. Если раньше у нас приоритет давался большим фитнес-клубам, где можно было найти все, как в супермаркете, то сейчас у нас появляется тренд на как раз маленькие студии. В основном они появляются сейчас в новых ЖК, чтобы человек не шел, не ехал, не тратил время и занимался определенным направлением, которое ему интересно. Если раньше была университет, всех направлений. Я хочу и сюда, и сюда, и сюда, и сюда. Сейчас люди становятся, так как больше начинают понимать в фитнесе, начинают выбирать для себя определенное направление, которое им интересно. То есть, если хочешь чем-то заниматься, делать это хорошо. И сейчас вот как раз тренд, опять же, возвращаясь к нашим иностранным коллегам. У них все время отдельные студии. Есть студии сайкла, студия йоги, студия пилатеса, студия танцев. Очень мало таких больших фитнес-клубов, где наполнение идет абсолютно на все. И мы как раз вот к этому тренду, я думаю, стремимся.
1: Студия Animal Flow есть?
0: Нет.
1: Пока нет. Я предлагаю говорить так.
0: И я с тобой абсолютно согласна. Пока нет.
1: Но ничто не мешает появиться им в ближайшем будущем. А еще у нас тренд на демографический подъем. Прекрасно наверняка знаешь. Ну и материнский капитал индексируют каждый год, его не отменяли. И потому что население России стареет. Я к тому, что у нас есть люди в возрасте, которым тоже нужен фитнес. А если кому не нужен, им нужно просто объяснить, что им нужен фитнес для здоровья, долголетия и прочее. Просто некоторые считают, что огромная часть населения сейчас не привлекается в фитнес. То есть, возможно, некоторые студии, клубы ориентированы на молодежь, и просто цепляет ее к себе, тянет всевозможными способами, но можно же тянуть и взрослых людей, даже тех, кто ни разу не занимался.
0: Это мой контингент. Это мой самый обожаемый контингент. Сейчас и в рамках Animal Flow я тоже могу сказать, и нет, просто, да, если мы разговариваем про фитнес, я работаю в фитнес-клубе, и так как веду мягкие программы, то есть я особо не прыгаю, не скачу, то это моя целевая аудитория. И большое количество как раз возрастных людей приходят, занимаются, и причем занимаются много. У меня есть прекрасный пример в виде женщины, ей уже ближе к 80 лет, она ходит по 4 занятия подряд, у нее сайкл, потом говорит: «Ален, не отвлекайте меня, у меня сейчас хилс, мне нужно каблуки забрать».
1: Ого!
0: Представляешь? И она ко мне еще и на Animal Flow ходила. И она своим примером, точно так же своим ровесницам показывает, и они за ней подтягиваются. Поэтому, да, наша...
1: Много, я, знаешь, роликов вижу в соцсетях, где люди очень пожилые, занимаются, тянут там невероятные веса, ну, и выглядят там... то есть этот человек действительно пожилой, но ты видишь мышцы, такие мышцы, которым, ну, я, честно говоря, завидую, но это все зарубежные ролики. То есть у нас все равно еще таких мало.
0: Ну, мы же отстаем немножко, да, насколько...
1: Подождем 10 лет, да, и будем сами такими.
0: Да, вот, мы и будем теми людьми, про которых будут снимать эти ролики, я уверена, 100%. И тренеры точно так же, да, у нас возрастной ценз увеличивается. Раньше было модным, да, что молодой, поджарый парень или девчонка. Сейчас все равно так или иначе больше привлекают тренеры, которые уже достаточно долгое количество времени находятся в фитнес-индустрии, и приоритет всегда будет отдаваться им.
1: Чего не хватает нашему фитнесу в России? Вот хотелось бы, но нет.
0: Глубокий вопрос задала.
1: Я, кстати, даже не обозначила направление, в контексте чего. Ты можешь абсолютно, может быть, вообще, вот это просто такой вопрос на подумать, на какие-то ассоциации.
0: Ну, сейчас первое, что мне пришло в голову, это, наверное, больная тема для меня сейчас, это как раз желание молодого поколения развиваться в фитнес-индустрии. Сейчас все
1: это хотят... кадровый состав, да?
0: Кадровый состав, да. Потому что, опять же, сейчас у руля все те, кому уже 40+, потому что молодое подрастающее поколение не горит особым желанием углубляться в методики тренировок, в биомеханику, в анатомию. Ну, всем, всем.
1: Они за быстрое обучение. Ну, знаешь, я слышала такое, но не могу сказать, насколько это повсеместно, но вот мои коллеги, которые открывают новые клубы, они жалуются на то, что, допустим, приходит молодой человек, готов вести только медленные практики, готов работать за большие деньги только в то время, в которое он хочет. Ну, то есть он сам выставляет условия, что не характерно для человека, который приходит устраиваться. То есть много запросов к месту работы, но очень мало опыта и мало качества, которое дает в ответ тренер, может дать фитнес-клуб. То есть кадровый голод есть. Ну вот то, что я слышу, но не могу понять, насколько это массово. Знаешь,
0: это массово. Это массово. Я общаюсь с большим количеством руководителей из разных сетей. И даже не касаемо фитнес-индустрии. Я думаю, что это новое поколение таким уже обладает немножко другим мышлением, нежели мы.
1: Большая самооценка.
0: Личные границы, больше самооценка. О, да. Я могу встать и уйти, если мне что-то не понравится. И...
1: Принципиальность, да, с какой-то стороны. То есть, мне кажется, наше поколение может мириться с чем-то. Ну, то есть, либо ты здесь, что-то тебе не нравится, но ты, у тебя есть выбор всегда. Либо уйти, развернуться, хлопнуть дверью, либо смириться. Но бывает, что потребуют... поменять именно под себя, знаешь, правила того места, куда ты приходишь.
0: Я думаю, еще, кстати, это связано с большим обилием информации и вот это вот поверхностное обучение, если тоже хорошая фраза, поверхностное обучение – это иллюзия обучения. Вот вроде бы всего по чуть-чуть, а вроде бы и...
1: А еще после обучения нужно закрепить навыки, потому что информация, которой не пользуешься, она, даже если ты обучался сколько много угодно, она просто испаряется.
0: А если я могу зайти в соцсети и просто наснимать ролики про поверхностные упражнения,
1: вот, кстати,
0: и у меня
1: да.
0: будет
1: назвать
0: огромное
1: себя экспертом.
0: Да, эксперт. Вот мне аж стыдно говорить, что я эксперт клубов X-Fit, потому что раньше это было прям эксперт, а сейчас прям я преподаватель. Потому что это уже такое слово ругательное. каждый второй эксперт. И а зачем учиться, если можно хайпануть? И вот тоже...
1: Ну, с одной стороны, ты же понимаешь, чтобы засветиться, чтобы заметным быть, нужно действительно что-то, что удивит, затронет твои эмоции, нервы, что-то, что людей заставит смотреть дальше. Поэтому приходится выкручиваться.
0: Согласна, есть такие. Но если есть глубина под этим, глубина знаний, это тоже такой синдром самозванца, когда многие топовые тренеры, ну, я не смогу это сделать, потому что, опять же, в коротком ролике это будет выглядеть как какую-то я ерунду вообще рассказываю. Это же на самом деле не так. И как на меня посмотрят коллеги? Но в рамках 15 секунд ты не сможешь уместить всю глубину своих знаний. А когда вот эти 15 секунд — это максимум информации, которая есть у тебя по определенному вопросу, вот это уже проблема.
1: Кстати, в контексте популяризации Animal Flow, ну, наверняка вы в этом заинтересованы, большую роль играет живое общение и как раз люди, приходящие очно на тренировки, которые рассказывают знакомым, друзьям, то есть вот эти тренировки в расписании клубов, либо соцсети. Ну, то есть соцсети привлекают народ сейчас?
0: Соцсети привлекают. Потому что в рамках фитнес-клуба мы не можем охватить такую аудиторию, возвращаясь к тому, что это направление достаточно узкоспецифичное. И когда видят просто название Animal, снова возникает вопрос, а хочу ли я туда пойти? Когда ты видишь это в соцсетях, опять же, ты видишь, как это выглядит, то здесь уже в целом тебе не нужно даже что-то предлагать. Люди просто сами говорят, я хочу попробовать, можно я приду? И вот я заново сейчас буду спускать онлайн-тренировки, поэтому welcome, будем пробовать.
1: Ну и мода, тренд, клиенты приходят на групповые или персональные, они себя снимают. И даже любая тренировка групповая, которая имеет в своем завершении какую-то оконченную, ну, такую фразу тренировочную, какую-то связку, я не знаю, степ-аэробика, функционалка, ну, то есть танцы, естественно. То есть что-то, что можно связать в 15 секунд и сделать это красиво и в ролике выпустить в соцсетях. Вот это прям очень классно работает.
0: Да, когда есть результат работы. Даже в рамках одного занятия.
1: Да, и чтобы можно было в конце подвести итог, красиво снять и уйти с этим роликом и выложить его в соцсети.
0: А потом еще сравнивать, как было до и как бы стало после нескольких занятий. Вообще красота.
1: Великая сила соцсетей. Без соцсетей уже трудно, наверное, обойтись в фитнесе.
0: Абсолютно точно.
1: Хотя, мне кажется, я знаю некоторых тренеров, которые до сих пор не научились вести соцсети, также работают. Это как раз категория немолодых, опытных, классных специалистов, но которые просто не перешли, не успели, не знают как, не понимают, но их там нет. То есть они не присутствуют в соцсетях.
0: Здесь, мне кажется, каждому свое. Это точно так же, как есть тренеры, которые предпочитают исключительно персональный подход, потому что им комфортно работать один на один, а кому-то нравится работать с группой людей, с массой людей, вещать на аудиторию, на радио вещать. И, соответственно, здесь то же самое. Либо ты хочешь быть публичным и рассказывать о себе, либо тебе достаточно того объема людей, которые находятся вокруг тебя. Сарафан, да, сарафанное радио. И тебе достаточно быть просто классным специалистом и работать в определенном месте.
1: У нас остается несколько минут. Алён, я попрошу тебя сейчас вот что-то такое сказать, чтобы нашим слушателям захотелось попробовать направление Animal Flow. Вот сможешь такое сформулировать? То есть зачем, почему? Ну вот почему они сейчас послушают, откроют свои телефоны, ноутбуки и погуглят там ближайшие, где у них есть что-то такое занятие, чтобы попробовать, или там в онлайн-соцсетях покопаться? Вот призыв какой-то.
0: Призыв? Я могу сказать одну фразу, которую я говорила относительно недавно на одном из выступлений, что... И физическое, и психическое здоровье человека, они взаимосвязаны. И когда в мире такая нестабильность, то хочется какую-то найти точку опоры. И в Animal Flow все точно так же. Мы постоянно ищем одну, две, три точки опоры, ищем баланс своего тела. А так как физика и психика связаны, занимаясь Animal Flow, мы точно придем к гармонизации своего состояния и получим удовольствие. Поэтому...
1: Ну, по крайней мере, стоит хотя бы попробовать. Потому что я всегда говорю клиентам, что вы можете прочитать описание тренировки, название, понять, что это не для вас точно, а потом с удивлением обнаружить, что, оказывается, это для вас, случайно попав на это направление. Поэтому попробовать нужно все. А если не зайдет, спокойно уйти с чистой совестью. Потому что, знаешь, animal действительно может отпугивать, а потом это отпугивать только, ну, потому что зашорено, знаешь, вокруг такое какое-то веет, что никто не занимается, я не пойду. Кто-то там где-то сказал, какой-то знакомый, что фигня. А потом, когда сам пробуешь, сам понимаешь, оказывается, другие ощущения. Правда же бывает?
0: Согласна, будьте открыты всему новому и занимайтесь. В том числе и Animal Flow.
1: Всем фитнеса и пробуйте Animal Flow, другие интересные направления, потому что, правда, для вас все это фитнес придумывает, и не просто так.
0: Маски и хвосты не одевайте, пожалуйста.
1: Точно. Спасибо огромное. В гостях у меня была Алена Богданова, первый сертифицированный инструктор по методике Animal Flow в Москве, региональный лидер, амбассадор этой методики в нашей стране, презентер-спикер всероссийских фитнес-конвенций, эксперт-преподаватель фитнес-клубов X-Fit. Алена, спасибо большое за разговор. Всем удачи.
0: Пока-пока.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 20:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Энергодаре из-за удара по автомобилю погибли 3 мирных жителя. Беспилотник целенаправленно атаковал гражданское транспортное средство, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он добавил, что другие FPV-дроны продолжали находиться в районе атаки, не давая возможности оперативно оказать помощь пострадавшим. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших. На месте происшествия работают оперативные службы. Майк Уолтс заявила о продолжении технических переговоров по иранской ядерной программе. Об этом постоянный представитель США при ООН заявил в интервью Fox News. Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил надежду, что инспекторы агентства смогут получить доступ к иранским объектам в течение нескольких недель. По мнению главы агентства, высокообогащенный уран до сих пор находится в подземных бункерах и тоннелях, которые ранее подверглись массированным бомбардировкам со стороны США. Однако Гросси подчеркнул, что утверждать это со стопроцентной уверенностью можно будет только после возвращения на объекты международных инспекторов. Центр избиркома ограничил число партий на выборах в Госдуму до 11. Срок представления списков кандидатов для заверения на участие в избирательной кампании завершается сегодня, сообщил замглавы ЦИКа Николай Булаев. Он подчеркнул, что после проверки документов политические объединения перейдут ко второму этапу – официальной регистрации кандидатов. Сами выборы депутатов Госдумы пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования запланировано свыше 2000 избирательных кампаний, на которых заместят более 20 тысяч мандатов. На МЦД-2 увеличили интервалы движения поездов из-за остановки состава на Рижском направлении. Как сообщила Московская железная дорога, в 18:12 на перегоне Павшино-Тушино совершил вынужденную остановку пригородный состав, следовавший из Нахабино в Подольск. Сейчас движение на аварийном участке организовано в реверсивном режиме по одному пути. По этой причине составы следуют с увеличенными интервалами в обе стороны. Для скорейшего ввода поездов в график часть электричек, идущих в сторону Нахабино, временно разворачивают по укороченному маршруту до Курского вокзала. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 11 рублей 30 копеек, доллара 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. И о погоде в российской столице. Температура воздуха плюс 19, облачно, с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
4: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией?
6: Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
6: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
6: Рок-Радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции. Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Рок-Радар» на радио «Говорит Москва». У микрофона ваш вечерний ДД Дмитрий Добрын. Я приветствую всех поклонников тяжелой музыки, всех слушателей, кто настроил свои приемники на волну радио «Говорит Москва». Друзья, московское время 20 часов 6 минут. Мы работаем в прямом эфире. Давайте сразу традиционно средства связи. У нас есть телефон 495-7373-948, также смс. Вы можете нам написать, пожалуйста, 925-48-948. Будем рады вашим сообщениям в Телеграм. Пожалуйста, говорит МСК-бот, ну и мессенджер Макс у нас, все работает, пожалуйста. И к видеотрансляции подключайтесь традиционно, которую можно смотреть. Можно смотреть ВКонтакте и в Рутубе, друзья, подключайтесь. И все это официальные аккаунты радио «Говорит Москва». Ну, что нас ожидает в ближайшие два часа? Давайте небольшой анонс. Конечно же, у нас будут премьеры, это все в первом части. Некоторые даты рок-календаря. Вторая часть после 9 вечера не менее интересная. И мы побываем, друзья, на недавнем концерте группы «Слабатон», который прошел буквально в июне, это было 19 числа, на рок-фестивале «Hellfest». Начнем мы выпуск, давайте, с печальной новости. Британская певица Бонни Тайлер ушла из жизни, ей было 75 лет. Ну, у нее были в последнее время серьезные проблемы со здоровьем. Она была в искусственной коме, как сообщается, более месяца. Ее настоящее имя Гейнер Хопкинс. Родилась она в 51-м году в Великобритании. Потом она взяла себе псевдоним Шерон Дэвис. Это было в конце 60-х еще. Да, но вот в 70-х она подписала контракт с музыкальным лейблом. Это известная компания RCA Records, которая сейчас с Элвисом Пресли работала. Сменила она тогда сценическое имя на Бонни Тайлер. Да, у нее была операция по удалению там узелков на голосовых связках, и ей врачи сказали, вот не надо, надо месяц вот еле-еле говорить. В общем, она нарушила вот эти предписания врачей по реабилитации, и в итоге ее голос такой приобрел вот эту знаменитую хрипотцу, которая стала узнаваемой ее особенностью. Вот мы ее знаем именно с таким вокалом, вот, и вот эти композиции, одни из самых известных в ее исполнении, Total Eclipse of the Heart и Holding Out for a Hero, всемирную славу ей принесли, да, и многие, кстати, рок-музыканты исполняли ее хиты, буквально вот в прошлом выпуске мы представляли вот одну из таких версий, это от группы «Д'Артаньян», да, и мы ставили в прошлых эфирах кавер-версию как раз Total Eclipse of the Heart, это в исполнении Дора Пэш и Роба Хелфорда, они вот на два голоса это исполнили, потрясающе это было, да. Ну, кстати, и сама Бонни Тайлер очень любила рок-музыку, в ее песнях прослеживаются вот оттенки рока, да, хотя есть, конечно, композиции в более таком легком, в легких жанрах сделаны, но сам вокал вот у нее, вы знаете, вот как будто был создан для исполнения рока, конечно, вот я вот жалею, что вот она мало их записала, вот этих... как бы рок-композиция, надо было бы побольше бы это сделать, хотя у нее дискография достаточно обширная. Охотно она принимала и предложения о совместных работах. И сейчас, друзья, давайте в память о Бонни Тайлер наш выпуск откроет одна вот из таких песен. Эта композиция называется «Last Holding On». Этот трек вошел в пятый сборник баллад, такой есть немецкий гитарист, мы тоже говорили о нем, Аксель Руди Пелл. Эта композиция, кстати, была специально написана для нее, это такая рок-баллада. Это дуэт вокалиста группы Джонни Джоэли, ну и как раз вот Бонни Тайлер. В трансляциях будет видео.

Друзья, наш эфир открыла песня «Last Holding On». Эта композиция прозвучала в памяти вокалистки Бонни Тайлер. Не стала ее минувшую пятницу. У нас, друзья, я прошу, приношу прощения, у нас проблемы со звуком трансляции ВКонтакте и в Рутубе. Да, но в приложении и на сайте «Радио говорит Москва» звук идет. Можно там это слушать. Но, правда, не получится смотреть клипы. Выбор за вами, что вы можете сделать. Я вам советовать, я бы посоветовал, но не буду этого делать, потому что это уже совсем как-то перебор будет, да. Давайте, у нас еще одна премьера сейчас будет, первая премьера, да, от группы Камелот. Готовятся музыканты к выходу альбома, он будет называться Dark Asylum. 28 августа это будет. Представили они уже первый сингл, называется песня Ashen World. 91 года коллектив существует, ну вот уже 35 лет. Они на сцене, это музыканты Томас Янгблад и Ричард Уорнер. А название вот они получили в честь мифического города Камелот, с намеренной ошибкой, кстати, они его написали. Они пишут в начале K вместо C. Вот несмотря на то, что это такая американская группа, ну у них типично такое европейское звучание. И новый альбом, это 14-я уже у них студийная работа. Да, концептуальная пластинка, как сообщается, это будет. Там действие разворачивается в таком мрачном неовикторианском мире. Слушатели приглашают за ворота вымышленного, ну, там замок такой бывший. Он называется Ravenhill Asylum. Он такой, когда-то это был величественный собор. Ну, вот и гитарист группы Томас Янгблад, он сказал, что это на самом деле пластинка будет рассказывать о душе, которая как раз блуждает вот в этом замке, в мире масок, обрывки в воспоминаниях, да, и ищет истину, и, наверное, где-то искупление. Да, в опубликованной песне как раз вот начинается этот рассказ вот этой таинственной истории, и эта песня дуэт. Дуэт вокалиста группы Томми Карвика и вокалистка такой чилийской команды, называется группа Десесос, Игнасия Фернандес. Ну, кстати, очень красивая девушка, она выиграла конкурс, чилийский конкурс в Чили, который Miss World Chile, это в 25-м году. Да, и теперь вот она будет представлять как раз Чили на международном конкурсе мира, это пройдет 5 сентября во Вьетнаме он будет, да. И вот ее такой вокал, он, ну, несколько такую особую атмосферу создал для этой песни. Сейчас мы это услышим, друзья, но если у нас трансляция еще будет, видео со звуком, то можно это посмотреть, но по радио это точно прозвучит и в нашем приложении на сайте, пожалуйста.

Друзья, наш эфир открыла песня группы Камелот Ashen World. Выжидаем альбом. Она войдет. Называется будет пластинка Dark Asylum. Он 28 августа выйдет. Ну что, у нас еще одна премьера впереди. Команда Devil Driver. 10 июля вот состоялся их релиз. Называется он Strike and Kill. Из Америки. Это команда с 2002 года. Они существуют. Вот они свой альбом представляли в 23 году. Да? Называется он Dealing with Demons. Вторая часть. Первая с таким же названием выходила в 20-м. Ну, вот и новый альбом стал продолжением вот этих работ. Музыкально они похожи достаточно. Они исполняют и на всех пластинках грув мелодичный death metal. Были у них изменения в составе, конечно, но вот вокалист у них не меняется. Death Fafara, очень интересный рок-товарищ. Он имеет португальские, сицилийские корни и говорит, и, помимо английского, конечно, на итальянском, португальском языках, да, и... Вот в новой работе здесь 13 треков, я послушал эту пластинку. Да, проходных песен практически там нет, все треки скоростные, вот, и нет баллад. Давайте, друзья, прямо сейчас мы послушаем заглавную композицию этого альбома, называется она «Strike and Kill», да? Но я так понимаю, что она прозвучит только по радио или вот трансляция, которая идет у нас в приложении, да, ну и на сайте.

Друзья, наш эфир продолжил группа Devil Driver, композиция Strike and Kill. Одноименный альбом они представили минувшую пятницу. У нас еще одна, сейчас будет тоже тяжелая премьера перед выпуском новостей. Это новая группа для нашей программы, называется No Cure. Хардкор и металкор они исполняют, но они достаточно новые, с 21 года существуют. И вот прошедшую пятницу они представили свой дебютник. Называется эта пластинка It's Going to Get Dark. Только начинается вот у них история, но вот у них отличительная особенность есть, да, это следование субкультуре, straight edge, субкультура такая, знаете, которая, приверженцы которой придерживаются от, не употребляют они алкоголь, табак, все остальное, давайте не будем дальше все это называть. Ну, а сам этот термин, кстати, пришел из хардкора, хардкор-панка. Такая песня есть, она была записана группой Minor Threat, да, это было еще в 81 году. Тематика вот таких песен часто затрагивает остро социальные вопросы, несправедливости, беззаконие. И вот мы сейчас как раз обратимся к одной из таких композиций вот из нового альбома. Называется этот трек «When the Spam Sees». И песня описывает картину мрачного, такого безнадежного будущего. То есть тотальный контроль современного общества, эксплуатация людей, полный моральный упадок. К сожалению, со звуком видео, я так понимаю, мы не сможем показать, хотя вот в этом видео, которое все-таки у нас будет в трансляции, но без звука, оно хорошо очень визуализирует этот текст, показывает рутину вот этого офисного рабства с его унижениями, нарушениями трудовых прав, и там даже показан менеджер, который вот ведет удаленную такую конференцию и даже не удосужился надеть штаны при просмотре квартальных отчетов. В общем, все очень реалистично, по радио, естественно, будет аудиоверсия, сразу после песни, друзья, выпуск новостей, после которого мы продолжим. Вас ожидает традиционный розыгрыш дисков. Ну а сейчас группа No Cure.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 20:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. США вновь атаковали Иран. Удары нанесены по ракетным системам и системам ПВО, а также по малым катерам КСИР в районе Армузского пролива. Передает Аксиос. Об этом сообщил журналист портала Барак Равид со ссылкой на неназванного американского чиновника. Всего за воскресенье Вашингтон выпустил по иранскому острову Кешму до 11 ракет. Жертв среди населения в результате ударов нет. Все цели были военными, сообщили власти. Нападение стало продолжением масштабной ночной операции США, в ходе которой были поражены 140 целей в ответ на обстрелы американских баз и коммерческих судов. Минстрой ДНР сообщила о прекращении подачи воды в 7 городов из-за порыва водовода. Причиной стало экстренное отключение электроэнергии на местных фильтровальных станциях, в результате чего произошел гидроудар, который привел к порыву магистрали. Без водоснабжения остались жители Енакиева, Углегорска, Дебальцево, Юнокоммунаровска, Ждановки, Кировского и Шахтерска, сообщили в ведомстве. На месте происшествия работают аварийные бригады. О точных сроках завершения ремонта и возобновления водоснабжения ведомства проинформируют дополнительно. Аэропорт Сочи отправляет и принимает рейсы по согласованию. Временные ограничения на прилет и вылет самолетов введены Росавиацией. Мера принята для обеспечения безопасности полетов. Ведомство рекомендует пассажирам, планирующим вылеты из Сочи или ожидающим прибытия рейсов, внимательно следить за изменениями в расписании на онлайн-табло и поддерживать связь с авиакомпаниями. В аэропорту Нальчика из-за метеоусловий задержаны рейсы. Авиасообщения со столицей Кабардино-Балкарии нарушили неблагоприятные погодные условия и временные ограничения, введенные в московских аэропортах. В администрации Южной авиагавани пояснили, что корректировки коснулись ключевых маршрутов, связывающих регион с Москвой, в частности, с авиаузлами Шереметьево и Внуково, а также с Санкт-Петербургом. Пассажирам задержанных рейсов рекомендуют отслеживать актуальное состояние расписания на онлайн-табло и обращаться за разъяснениями к представителям своих авиакомпаний. Власти Москвы предупредили горожан о сильном дожде с грозой в понедельник. Из-за резкого ухудшения погоды столичные коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. По прогнозам синоптиков, с полуночи 13 июля и до 21 часа в столице ожидаются кратковременные дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза и град. При грозе порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду, предупредили в столичном комплексе городского хозяйства. Горожан просят проявлять предельную осторожность на улице, не прятаться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 19, идет небольшой дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
2: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
3: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
5: Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю,

0: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск 2 раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Право знать. Говорит Москва.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар».
5: Друзья, я приветствую еще раз всех наших слушателей, кто настроил свои приемники на волну «Говорит Москва». Микрофон ваш вечерний ДД Дмитрий Добрын. Мы продолжаем работу в прямом эфире. Но пока еще видеотрансляция у нас. Только видео, она не полная, без звука, да, но, тем не менее, у нас эфир продолжается. У нас сейчас, друзья, традиционная рубрика. Мы подарим CD-диски. Сегодня у нас традиционно несколько CD. Давайте посмотрим, что это. Ну, вот первый. Ну, кто смотрит, без звука, но, может быть, кто-то включил уже радио или приложение, слушает звук, но при этом смотрит что-то другое. Ну, вот я показываю сейчас этот альбом группы Bonfire. Называется Roots этот альбом. Двойной это акустический релиз. Тут две, сразу две пластинки. Вот, смотрите, друзья. Видите, вот одна. А вот, кто смотрит, да, а вот вторая, да. Вышел он в 21-м году. Это у них идея такая возникла у группы. Это сборник, да, во время пандемии. У них была пауза в гастролях. Вот они решили переосмыслить классические хиты. Новые песни у них тоже выходили. Хорошее оформление, сразу два диска, новый CD. Да, вот, пожалуйста, я вот показываю. Да, и далее у нас сразу два диска знакомой вам группы Бу. Да, знакомый вам уже вот этот альбом, сейчас я его покажу вам, Beyond the Mask, в прошлом году выходил вот он, и недавно вышедший в России, это новая работа, Jobs of Black называется пластинка, шикарное издание здесь, и тоже все тексты песен, и фото музыкантов. Вот, пожалуйста. И, кстати, все это с логотипом радио «Говорит Москва». Мы подарим вот эти два диска. Но первому слушателю, кто позвонит нам по телефону 495-7373-948. Ну, вот самый первый звонок, кстати, он давно уже висит. Давайте послушаем вот его. Алло, здравствуйте, говорите.
6: Здравствуйте, Дмитрий Чехов.
5: Ах, Дмитрий.
6: Всем хорошего вечера.
5: Спасибо, Дмитрий, да. Вы, кстати, не первый раз нам уже звоните.
6: Да.
5: Да, очень рад вас слышать. И хорошего вам тоже рок-вечера. Вот. Получается, три диска вот у вашей уже, вот они
6: спасибо
5: уже не мои,
6: большое.
5: Да. Да, продолжайте нас слушать, да, но если даже трансляции нет, тем не менее, очень
6: приятно. Ничего страшного, что... я совместил радио и эфир.
5: Вон там. А вы так и сделали, да? А там расхождение по звуку идет небольшое.
6: Есть, ну, что ж поделать, надо додумывать иногда.
5: Ну, хорошо, Дмитрий, надеюсь, мы это все исправим, естественно, да. Спасибо, Дмитрий, да. Спасибо. Ну что, друзья, мы сейчас обратимся к песне с последнего альбома «Bone». Это баллада, называется она «My Heart Don't Beat». Но в трансляциях можно посмотреть видео, но вот если вы будете еще слушать параллельно из другого источника аудио.

Друзья, композиция Maha Don't Beat от группы Bo только что продолжила наш обзор. Мы подарили вот их альбом Beyond the Mask и Drops of Black. Да, также альбом группы Bonfire Roots. Ну, кто не дозвонился, друзья, ну, кто первый звонит, сразу мы берем. Дмитрий Щехова дозвонился в этот раз. Хорошо, в следующих программах будут, конечно, другие диски. У нас еще одна премьера от итальянской симфо пауэр метал группы, называется она Temperance. Премьера и для нас. Они объявили о выходе своего 7-го уже студийного альбома. Называется он Arcane. 16 октября, это будет не скоро. Да, диск обещает по-настоящему быть мистическим. Это такая концептуальная работа, и там 13 треков, и каждый будет посвящен одной из карт Таро. Ну, как мы знаем, Арканум на латыни означает «тайна». Но это не совсем, наверное, все-таки концептуальный альбом, там нет никакой сюжетной линии. Сборник, наверное, магических историй, наверное, так вернее будет сказать. Они вот, музыканты, выпустили первый сингл, клип, на композиции называется «The Devil Sin Sin Sin», посвящен вот одной из карт Таро, высшей группы, это «Дьяволу». Друзья, напомню, что, или подскажу, что карты типичной колоды Таро стоят из 78 арканов, делятся они на две большие группы. Но старшие арканы, арканы или великие, еще называют арканы, это обычно 22 карты. Каждый вот из них имеет свой оригинальный рисунок. Да, ну такие, как там шут, например, жрица, императрица, император, влюбленный, колесница. Да, ну как же без дьявола? Дьявол тоже, конечно, есть. Да, но младшие арканы, там 4 масти. Да, 56 карт, по 14 карт в каждой. Да, и вот основной вопрос песни, который ставят музыканты, это готовы ли вы пасть во грех. Да, сейчас каждый, друзья, из нас может ответить на этот вопрос. В трансляции будет видеоклип, правда, без звука, ну а по радио-аудио-варианту.

Друзья, наш обзор рок-премьер продолжил итальянская команда Temperance. Это композиция The Devil Sins in Sin. Новый альбом, посвященный картам Таро, мы ожидаем 16 октября. Наши слушатели самые изобретательные. Среди всех слушателей включают по два телефона, на одном аудио, на другом видео. Да, мы очень ценим, что вы остаетесь с нами, друзья, и еще раз извините за такую вот такую техническую историю, которая вынуждает вас это делать, потому что нас слушают не только в Москве, но и по всей России, я знаю, даже в разных странах тоже присоединяются к нашему эфиру. Надеюсь, вы с нами останетесь. У нас впереди некоторые рок-даты уходящей недели, друзья. 6 июля в 25-м году родился Билл Хейли, пионер рок-н-ролла, автор легендарной песни «Rock Around the Clock». Вот согласно истории рок-н-ролла, вот и песня как раз «Rock Around the Clock», она и дала название этому жанру. Немного он прожил, к сожалению, всего лишь 55 лет. 7 июля родился в 40-м году Ринго Стар, барабанщик Битлз, автор, сольный артист. Мы желаем его долгих лет, здоровья. 86 лет ему исполнилось. Да, в этот же день, в 2006 году, не стало Сида Баррета, одного из основателей группы Pink Floyd. До 68 года он был. Очень хорошие с ним альбомы были записаны первые. К сожалению, тоже его уже нет с нами. Он ушел из жизни, когда ему было 60. 8 июля в 67 году родился Жан Сагадеев. Нам сегодня писали уже. 47-й нам писал, да, о нем. Вокалист группы «Эст», ныне, к сожалению, тоже, вот живых его уже нет, на этой неделе могло бы исполниться ему 59, он участвовал в главном рок-фесте, в таком мировом, я бы сказал, который был у нас в России, крупнейший концерт «Монстры рока», в 91-м году это было, на одной сцене AC/DC, «Металлика», «Пантера», вы все прекрасно этого знаете, не стало его в 2009 году, и... Был ему всего лишь 41 год, очень странная история, загадок полная. Сейчас в память о музыканте прозвучит композиция «Нет, слышишь, нет», но в трансляциях, кто вот смотрит, можно увидеть видеокадры из этого видеоклипа.

Жан Сагадеев, нет, слышишь, нет, в память о музыканте. Далее вот еще несколько наших рок-дат, друзья. 10 июля 2009 году не стало актера, музыканта Павла Смеяна. Это большая потеря для меня лично. Он был моим товарищем, Павел. Вы постоянно слушали нашу программу. Конечно, помнит его по персонажу Мистериус, который он озвучил в других программах. И у нас еще одна дата на сегодня. Ну, очень хорошая. Все поклонники группы Кипелов знают прекрасно, что 12 июля, день рождения Валерия. Валерий друг наших программ. Несколько раз вот они приходили вместе всей группой к нам в студию. Кто сейчас смотрит нашу трансляцию, пожалуйста. Да, и, конечно, мы желаем новых рок-успехов, ждем новых песен. Сейчас прозвучит одна из композиций команды Кипелов. Я здесь, трансляция, друзья, будет видео. Надеюсь, может быть, со звуком или без звука, но можно посмотреть. Сразу после песни «Выпуск новостей», после которого вторая часть эфира, мы представим концерт команды «Сабатон», который прошел меньше месяца назад на фестивале «Hellfest», но сейчас Кипелов.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 21:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. За день над российскими регионами сбито 220 украинских беспилотников. Атаки отражены в период с 8 до 20:00, сообщили в Минобороны. Там уточнили, что дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями, а также Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Все уничтоженные беспилотники были самолетного типа, говорится в сводке. Алексей Лихачев обвинил международное сообщество в игнорировании трагедии в Энергодаре. По словам главы Росатома, европейские лидеры прикрываются ширмой европолиткорректности. Спустя всего двое суток после встречи с МАГАТЭ у нас самый кровавый день в Энергодаре. И это не фигура речи, а факт. Убиты сразу 4 человека, 2 женщины и 2 мужчин. 4 ранены, один из которых тяжелый, заявил он. Лихачев подчеркнул, что сейчас реальной безопасностью Запорожской атомной электростанции и защитой жизней ее сотрудников занимается исключительно российская сторона. Минпросвещение установило возможные сюжеты для детских компьютерных игр. Ведомство направило в регионы обновленные методические рекомендации по использованию цифровых технологий несовершеннолетними. В документе, который оказался в распоряжении ТАСС, ведомство регламентирует правила допуска детей к мобильным и компьютерным играм. Чиновники рекомендуют взрослым отдавать предпочтение исключительно обучающим, спасательным или развивающим игровым сюжетам. Главное условие – весь виртуальный контент должен быть предварительно проверен экспертами на психологическую и информационную безопасность. Ограничения и правила ведомства предлагает вводить строго в зависимости от возраста ребенка. Во Франции из-за сильной жары остановили 3 ядерных реактора. Речь об атомных станциях Гольфеш, Бюже и Шо. Еще на 5 АЭС мощность энергоблоков была существенно снижена. Причиной ограничений стала рекордная жара, охватившая 72 департамента страны. Температура воздуха во Франции превысила отметку в 40 градусов, из-за чего вода в реках Гарона, Рона и Меза нагрелась до критических значений. По закону оператор обязан отключать реакторы при перегреве водоемов, чтобы не уничтожать местную флору и фауну горячими промышленными сливами. В конце июня французская метеослужба вводила из-за аномальной жары наивысший уровень погодной опасности. В 72 из 96 департаментов страны это стало новым рекордом. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные понедельник 11 рублей 30 копеек, доллара 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 19, пасмурно. В ближайшие 2 часа осадков не ожидается. Евгений Егошин, говорит Москва.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: А вы говорите Милин.
3: Я его
2: тоже
3: что?
2: Мне Милин.
3: Рекламирую.
2: Думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17:00 актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио говорит МСК» слитно и латиницей.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции. Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Друзья, приветствую еще раз наших слушателей. Настроил свои приемники, это программа «Рок-радар». Мы продолжаем работу в прямом эфире. Вторую часть передачи, как я анонсировал, мы сегодня посвятим группе «Сабатон», концерту, который прошел совсем недавно, он был в июне на фестивале «Hellfest». Можете присоединиться к нашей радиовстрече, друзья, написать нам о группе «Сабатон». Возможно, ваше сообщение дополнит наш рассказ. Давайте еще раз средства связи со студией. Телефон есть 495-7373-948. СМС 925-48-948. Также телеграм для ваших сообщений у нас работает, будем рады. Говорит МСК-бот и мессенджер «Макс». Ну вот, прямую трансляцию можно смотреть, но не слушать. ВКонтакте и в Рутубе. Но некоторые наши слушатели, они как-то... с двух источников. У них в одном источнике звук, в другом видео. Не знаю, насколько это удобно. Лично я бы этого не делал. Итак, фестиваль Hellfest. Это маленький городок на западе Франции, Клисон. Там раз в год он превращается в столицу тяжелой музыки. И сам Hellfest, крупнейший метал-фестиваль, с 2006 года существует уже 20 лет. И в первый год у них было 22 тысячи поклонников рока, кто приехал к ним. Потом, в 2019-м, представляете, уже 180 тысяч. Ну и в последние годы уже до 420 тысяч они собирают. За 4 дня идет этот фестиваль. В этом году было 183 группы, 85 из которых выступали впервые. Да, ну несколько сцен, естественно, все вот, все так оборудовано, да. Билеты были раскуплены еще в прошлом году. Да, после окончания того фестиваля они были выложены в продажу, и все сразу было выкуплено. Хедлайнерами вот главной сцены в этом году стали Iron Maiden, Limp Bizkit, Offspring, Bring Me the Horizon. Да, еще одна главная, там вторая сцена есть, она досталась Deep Purple, как раз Sabaton, еще Volbeat там выступали. Да, и вот Sabaton вышли на сцену 19 июня. Ну, несколько слов об этой группе давайте. Конечно, вы знаете прекрасно, они из Швеции, с 99-го года существуют. Ну, и внимание многих поклонников рока они привлекли таким своеобразным творчеством, в основе которого лежат темы истории, войн, битв, да. Ну, в музыкальном плане это просто такой power-heavy, да, синтез. Ну, каждая практически у них композиция... посвящена какому-то конкретному событию. Вот некоторые из этих песен мы сегодня, друзья, и услышим. И одним из первых номеров прозвучала композиция, называется она «Red Baron». Это из альбома «The Great War», в 2019 году он выходил. Да, посвящен он самым таким ярким страницам Первой мировой войны. Там есть, кстати, песни на этом альбоме «Атака мертвецов». Ну, друзья, вы знаете вот этот эпизод Первой мировой войны, когда немецкие войска предприняли неудачную попытку штурма крепости Осовец. Сегодня территория Польши, но тогда это была Российская империя. Они стали использовать отравляющий газ. Ну, а в итоге наши солдаты пошли в контратаку, и противник просто обратился в бегство, да. Кстати, об этом событии есть и у нашей группы «Ария». Тоже песня, называется она тоже «Атака мертвецов». Ну вот, а композиция, которую мы сейчас будем слушать, «Red Baron», она посвящена Манфреду фон Рихтгофену. Это один из успешных летчиков, асов Первой мировой войны. Да, авиация, кстати, тогда только набирала вот такую силу, как военная авиация. Вот, и помимо бомб, первые вот эти аэропланы или бипланы, да, даже у некоторых три плана они были, они сбрасывали с воздуха так называемые флешеты. Их изобрели во Франции. Это похоже, вот мы сейчас, ну, кто смотрит трансляцию, могут увидеть, такая стрела-дротик. Да, по радио очень трудно, друзья, объяснять то, что можно показать. Это стрела-дротик, просто их выбрасывали вот так кучно из специального контейнера. Да, ну и что там, на кого падет. А потом уже, ну, параллельно, и потом уже, конечно, стали от них отказались. Это уже в 19-м году. А изобрели вот их как раз во Франции, я сказал, в 1912 году. Кстати, они пользовались успехом, когда сверху их можно было бросить дирижабли, и те вот не свою миссию не могли уже выполнить. А вот у этого летчика Ридгофена, у него была особенность, такая традиция, вот за каждый сбитый им самолет он заказывал себе сам серебряный кубок. Вскоре их было совсем уже много, там 60 этих кубков у него было. И прозвище «Красный барон» у него появилось благодаря, ну, он знатного происхождения такой был, да, и он, самолет у него был ярко-красного цвета. Вот мы сейчас показываем, ну, вот как он мог бы так выглядеть, потому что вот этой модели это, конечно, уже не осталось. Да, но его воздушные победы были недолго, всего лишь несколько лет. В 18-м году он был ранен. Сумел посадить самолет, но вот скончался от ранения уже на земле. Сейчас мы услышим, как Сабатон представили вот рассказ об этом летчике на фестивале Hellfest.

Warm up is officially over. We gotta do it for real now.

always find a way.

Друзья, сегодня мы представляем концерт группы «Сабатон». Он прошел 19 июня на фестивале Hellfest. Да. Ну вот песня вот эта «Red Baron», она прозвучала одной из первых. Первый альбом у команды называется «Prima Victoria». Первая победа на латыни вышел он в 2005-м. На самом деле, к первых альбомам у нее должен был другой, «Metalizer», но он был как дебютный еще в 2002-м. Но там проблемы были с выпускающим лейблом. В итоге он стал третьим релизом, вышел только в 2007-м, небольшая такая путаница, да. Но вот как заявлял их вокалист Иоаким Браден и басист Пер Сундстрем, они когда вот написали музыку, у них заглавный трек, вот, они не знали вообще про что это будет, никакого текста у них не было. Но тогда и пришла вот у них мысль обращаться к песням и историческим событиям, военной истории, да. Вот так вот началась вот такая вот у них, то, что они стали обращаться вот ко всем этим темам, тематика песен. И я предлагаю сейчас обратиться к альбому, он вышел в 2016 году уже, «The Last Stand» называется пластинка. Здесь все треки посвящены противостояниям, битвам, в которых люди сражались, ну, или сказать, до конца, зная, что шансов вообще на победу никаких не будет, но они не сдавались. Здесь связана очень серьезная история для группы «Сабатон» внутри коллектива с их составом, да, тогда к ним пришел, покинул группу Тоби Энглунд, да, он был, кстати, с самого начала в группе, с 99-го года, да, вот он ушел как раз в 2016-м, на его место пришел Томми Юханссон, ну вот в 24-м году и он покинул группу, а Тоби как раз вернулся, и вот на концерте, который мы сегодня представляем, как раз на сцене был именно он, тот самый гитарист, который стоял вот у истоков коллектива. Сегодня «Сабатон» выглядит состав именно так. Иоаким Браден на вокале, Пер Сундстрем — это бас-гитара, потом еще Крис Рёрланд и Тоби Энглунд — это гитары, да, и барабанщика зовут Ханнес ван Даль. Ну вот из оригинального состава 99-го года остались только вот Иоаким и Пер. Вот они же отвечают как раз за написание всего материала коллектива, ну и все концепции, да. Ну вот я давайте сейчас обратимся к песне, которая тоже была исполнена на этом концерте, дала вот, кстати, имя всему альбому «The Last Stand». Здесь такая история, 1527 год, 6 мая, да, и армия Священной Римской империи, она была очень раздражена задержками жалования, она вошла в Рим, начала его разграбление, да, папа Климент VII, он бежал, и укрылся он в замке Святого Ангела в Риме, также известно это место как мавзолей Адриана. Высокое такое цилиндрическое здание, да, когда-то считалось, кстати, самым высоким зданием в Риме в те времена, да. Ну, а охраняли папу 189 швейцарских гвардейцев, да, и из них уцелело всего лишь 42, вот они погибли, когда вот на ступенях собора Святого Петра они прикрывали как раз вот отступление понтифика, да, и вот выжившие смогли обеспечить его охрану, выведя его через такой специальный секретный подземный ход, как раз замок Святого Ангела. Представляете, как все это там соединено у них. Да, и вот эта героическая как раз гибель стала легендой, да, ну, а сама история настолько вот поразила музыканта «Сабатон», что вот они назвали в честь нее и весь свой альбом. Сейчас мы тоже, друзья, послушаем эту композицию, как она прозвучала на фестивале Hellfest.

Друзья, группа Sabaton, композиция The Last Stand. Вот так этот трек был исполнен в этом году на фестивале Hellfest. Радиоверсию вот этого концерта мы представляем до конца часа. Следующий номер, к которому мы обратимся, это альбом у них выходил Heroes в 2014 году. Я, кстати, брал интервью вот у басиста Пэра Сунстрима в рамках его визита в Москву. Но не обязательно для этого нужен был бы звук, чтобы показать эту фотографию у нас ВКонтакте в трансляциях, да? Как раз вот это 2019 году они в рамках поддержки альбома The Great War хотели к нам приехать, и, ну, к сожалению, этого потом не произошло. Он говорил о том, что как группа относится к русской истории, отмечал, что вот они всегда, конечно, будут писать о военной истории, но они о политических именно конфликтах, подчеркивал это. Вот в 2021 году они к нам хотели приехать, потом пандемия разрушила эти планы, дальнейшие события тоже не позволили к ним приехать. А однако всегда вот музыканты всегда очень тепло отзывались о нашей стране, ну, естественно, обращались к нашей истории. Да, вот я уже говорил, «Атака мертвецов» песня. Да, потом у них «Панцеркампф», это о Курской дуге. Друзья, вот кто сейчас смотрит, подскажите, может быть, еще. Ну вот «Атера Доминатус», это «Взятие Берлина», там говорится, и «Полтава», о полтавском сражении. Может, ведь я что-то, ну, упустил, ну, напишите нам тогда. Но вот то, что мы сейчас услышим, это совершенно точно, да, «Night Witches» песня называется, это 588-м. Авиационном полку, да, песня, он полностью был женский, его созданием руководила Марина Михайловна Роскова, вот мы сейчас показываем ее фотографию в нашей трансляции, да, да, советская летчица, штурман, одна из, кстати, первых женщин, которую удостоилась звания Героя Советского Союза, да, да, а всего за время существования полка в нем служила 261 женщина-пилот, 32, к сожалению, они погибли, да, в бою. Летали вот они на таких старых бипланах, У-2, они известны позже, По-2 их называли, но по-нашему просто вот так вот кукурузники обычные, так, из дерева, тихие, да, из фанеры вот они были сделаны. Парашютов у них не было, потому что лишняя деталь, она как бы как нагрузка была, да, если вот самолет как-то мог загореться или что-то еще, ну, летчица могла или сгореть, или разбиться. Так что вот главное их оружие вообще была не скорость, не броня, и тишина. Вот они летели и ночью выключали двигатели, и планировали над позициями тихо. И единственным звуком был вот этот шепот ветра в крыльях. И вот немцы поэтому так прозвали их ночными ведьмами. Более 20 тысяч вылетов было за войну, вот они совершили, и вражеские позиции бомбили, обеспечивали и высадку десанта в различных местах, допустим, например, на Керченском полуострове, делали с такой точностью, что вот вообще заслужили уважение вот у противников даже, да. Ну, наши музыканты в долгу не остались, у нас вот есть группа, кстати, Аэла, которая выпустила у них альбом целый, концептуальный есть, называется он «Ночные ведьмы», и одноименный клип такой же, да, с использованием кадров военной кинохроники, да. Ну, и наша сцена, и Sabaton, вот они обращаются к одной и той же истории, только вот на разных языках. И я бы отметил, что Sabaton, конечно, не пошли вот по пути отказа от истории, исполнили эту песню во Франции, на фестивале. А что здесь такого? Ну, какая разница, какая это история? Это же военная история, которой занимается группа, да? И сегодня вот такой серьезной, наверное, ну, может быть, сложной политической ситуации, кто-то подумал, да? Они, кстати, не раз уже доказывали, что для них вот история — это важнее каких-то политических моментов. Сейчас мы, друзья, услышим эту песню в трансляции. Можно посмотреть видео, наверное, все-таки без звука. Кто хочет посмотреть, да? Сразу после песни небольшой перерыв, ну, а затем продолжение концерта «Sabaton».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
2: Кремля. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
4: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар».
5: Друзья, мы продолжаем. Вы слушаете программу «Рок-Радар» на радио «Говорит Москва». Ее ведущий Дмитрий Добрынин. Продолжаем работу в прямом эфире. До конца часа представляем мы концерт группы «Сабатон». Прошел совсем недавно, 19 июня, на фестивале «Hell Fest». Вы можете присоединиться, друзья, к нашей радиовстрече, написать нам об этой команде, да. Ваше сообщение, уверен, что дополнит наш рассказ. Итак, смс 925-48-948. Телеграм говорит Москобот, мессенджер Макс работает. И ВКонтакте вы тоже можете нам написать, пожалуйста. Правда, там идет только у нас видеокартинка без звука. И на Рутубе таким же образом, как-то усеченным, можно посмотреть. Кому это, конечно, интересно. Кстати, вот Роман нам написал, я просил, если кто-то еще, да, знает какую-то песню у Сабатон про нашу историю. Да, Хилл 32-34, совершенно правильно. Роман, спасибо, что вы напомнили. И эта песня, ну, про вот «Девятая рота», да, вы знаете прекрасно вот этот сюжет, и «Высота 32-34». И она тоже вошла вот в альбом «The Last End». Я как-то упустил даже ее, да. Но на концерте вот ее не было как раз на Хеллфесте, а мы бы обязательно ее поставили. Ну вот мы остановились на песне «Night Witches», и следующий номер называется «I Emperor». Это песня с альбома, он вышел в прошлом году, «Legends», да, и это 11-я пластинка «Сабатон», и посвящена она, ну там 11 треков прямо вот, 11 историческим фигурам: Чингисхана, Жанна д'Арк, Ганнибал, Наполеон. Ну и понятно, конечно же, что выступая во Франции, вот обойти фигуру Наполеона было никак нельзя. На Корсике родился этот император будущий в 1769 году, в небогатой семье. В школу, кстати, он пошел не вовремя, читал не очень хорошо, но вот математика ему отлично давалась. И в 16 лет он уже был офицером артиллерии, а как раз артиллерист должен очень хорошо считать. К 30 годам он был генералом и консулом. Первым консулом во Франции, да, а в 1804-м уже императором, да. Воевал он в Италии, завоевал ее, разбил под Аустерлицем австрийцев, подчинил он и Пруссию, и Испанию, и Англию. Вот он не смог взять, все-таки море ему помешало, да. А вот родственники у него, ну, это прям семейный бизнес такой был. Он их сажал на престолы. Вот брат у него был Жозеф, он был король Неаполя, потом Испании он был королем, да. Жером был король Вестфалии, еще был король Голландии, тоже его брат Луи, да. В общем, такой семейный бизнес Бонапартов был, да.

0: одно из самых кровопролитных сражений вот той эпохи. Русские тогда потеряли, по разным оценкам, конечно, от 40 до 50 тысяч человек. Французы от 30 до 40 человек убитыми и ранеными. Ну и Кутузов, который вот принял тогда командование, он сказал, ну вот с потерей Москвы не потеряна еще Россия. Армия отступила, не была она разгромлена. Вошел Наполеон в сентябре в Москву. Москва, как мы знаем, горела. Разные есть версии, кто ее поджигал. В первый же день начались пожары. Но город полыхал неделю. Да, французы оказались в ловушке. Зимних квартир не было, еды нет. Партизаны нападали на обозы. Предлагал он Александру Первому мир 3 раза. Александр молчал в это время. Ну и тогда французы двинулись на юг. Но после вот сражения под Малоярославцем они отступали потом по старой Смоленской дороге, да, которые сами еще и разграбили наполовину, когда наступали. Потом морозы начались, люди спали на мерзлой земле, и лошадей не было. Вот, и кто перешел границу, уже там вот 20-50 человек оставалось, тысячи, имею в виду, да. А началась численность французских войск, ну, тоже разные данные, 610 или 680 тысяч, тоже разнятся эти данные. Ну, и Наполеон бросил армию, уехал в Париж собирать новые, вот такая история. Но магия непобедимости у него исчезла уже. В 1814 году русская армия с союзниками вошла в Париж, а Наполеона сослали на Эльбу, маленький остров, остров у берега, у берегов Италии. Вот так все это происходило. Дали ему даже небольшое войско, флот у него там был около 1000 человек. Ну, казалось, что конец, но это был не конец. Он в марте 1815 года высадился на юге Франции, прошел до Парижа. Ну, и солдаты переходили на его сторону, я имею в виду бурбонов солдаты. Они кричали «Да здравствует император!» И вот он снова был у власти. Ну и решающая битва, как мы знаем, при Ватерло случилась. Это сегодняшняя Бельгия, 1815 год, это 18 июня. Там были англичане, прусские войска, да, и Веллингтон, фельдмаршал Блюхер был, да, и вот Веллингтон выбрал такую сильную позицию на гребне холма, значит, была атака, но они ошиблись, они бросили кавалерию слишком рано, без поддержки пехоты, там дождь был накануне еще, земля была мягкой, и вот ядра тонули, не рикошетили. Потом и Наполеон решил нанести решающий удар, но все-таки уже это было поздно. А с другой стороны были уже войска Блюхера, они как раз подошли вовремя, да, и гвардия дрогнула, отступила, и сам Наполеон бежал с поля боя, и вот потом уже второй раз отрекся от престола, и вот уже на острове Святой Елены, там уже это был ему конец, в Атлантике, почти у Африки, это было 3000 километров от материка. 6 лет он там провел, писал мемуары, и, ну, вот умер в 1821 году, это было 5 мая. Официально говорили, что от рака желудка, но до сих пор ходят слухи об отравлении его мышьяком. 51 год ему был. Вот такая история с ним произошла. Но мы сейчас обратимся к песне, которую представили Сабатон, как раз которая посвящена этому человеку, да. Ну, это не просто у них песня, у них там актер появился на сцене в образе Наполеона. Он даже прошелся по сцене, обратился к публике на французском, пел с ними во время выступления группы, да. И мы сейчас это услышим по радио, но в трансляции без звука это, наверное, можно увидеть.
1: Voilà. Bon, on va chanter ma chanson préférée. Hein? Hannes, are you ready? This is fucking I Emperor!

Друзья, наша радиосреча продолжила композиция Emperor. Это концерт Сабатон. Мы сегодня представляем, напомню, на фестивале Hellfest. Ну, а следующий номер, к которому обратимся, называется Templars. Это, кстати, первая песня, которая была написана для альбома Legends. Она вот открывает пластинку. И на этом альбоме вообще вот музыканты стремились отойти вот от Первой мировой войны, которой обращались они в последние годы, и, ну и современных боевых действий в целом, да, поэтому обратились к такой древней истории, да, и эта песня о тамплиерах, идеальный такой пример, как вот, ну, тамплиера, самая могущественная, наверное, военная сила Средневековья, она стала жертвой собственного богатства. Напомню, что в 1119 году вот этот орден был создан, там было изначально 9 французских рыцарей, они дали даже обет бедности, целомудрие, послушание, и миссия у них такая благородная — защищать паломников, которые вот идут в святую землю. И вот король Иерусалима Балдуин, он даже выделил им крыло своего дворца, который был построен на месте, где по преданию стоял храм царя Соломона. Вот отсюда и название, вот тамплиеры, храмовники, да, вот этого храма. Но со временем орден превратился в нечто большее, тамплиеры стали первыми в мире банкирами, и их сеть финансовых контор была раскинута по всей Европе и Востоке. На Востоке они были, изобрели вексельную систему, такой прообраз современных банковских чеков, и разные короли, английские, французские, доверяли им на хранение государственную даже казну, и они владели к XIV веку уже огромными землями, и флот у них был свой, замками от Атлантики до Святой Земли. И стали вот такой серьезной, наверное, политической силой, и, конечно, они не подчинялись никому из светских правителей, фактически стали главными кредиторами Европы, и вот именно это их и погубило. Король Франции Филипп III, красивый, вот он задолжал тогда ордену большие суммы, ну, и вместо того, чтобы все это вот как-то выплачивать, были арестованы все тамплиеры во Франции, включая великого магистра Жака де Мале, предъявили обвинение в ереси, поклонении разным темным силам, и в 1314 году, 18 марта, это было Жака де Мале, сожгли на огне на маленьком острове посреди Сены, да, и перед смертью он проклинал и короля Филиппа, и папу Климента V. Кстати, проклятие вот это стало сбываться. Папа Климент умер 20 апреля 1314 года, а король Филипп 29 ноября тоже 1314 года. Ну, и, конечно же, в народе стали говорить, что вот это не просто так, что им кто-то там помогает. Да, это, кстати, легенда сохранилась, и она описана в исторических романах «Проклятые короли». Друзья, помните, да, Морис Дрюон, да, автор, который вот добавил еще тогда королю и папе Гийома де Нагаре. Но он осуществлял вот арест, да, и, но он умер на самом деле раньше, он умер за год за этих событий, он умер в 1313 году, это вот Морис Дрюон это придумал. Да, ну вот на Hellfest как раз песня о тамплиерах прозвучала с такой особой силой, да. Перед началом там тоже такой театрализации была, вышел рыцарь, он зажигал пламя, такой, задало такой мистический тон этой композиции, да. Ну, в общем, такой еще один пример театральности для группы Сабатон, да. Сейчас, друзья, мы послушаем эту песню, как она прозвучала на фестивале Hellfest.

Друзья, наш эфир продолжил эту композицию Temples. Так вот, группа Sabaton исполнила ее на фестивале Hellfest. Ну, кстати, этот фестиваль интересен тем, что на нем есть скульптура Лэми Килместера 12 метров высотой. Можем показать трансляцию ее, да, сейчас показываем, да. Вообще у Лэми этот фестиваль был одним из любимых. Они выступали и в первом году, 2006, первый раз тогда, в 2006-м. Motorhead тогда выступали, да, и принимали участие во многих других. Ну, конечно, поэтому присутствие Лэми Килместера вот в этом месте вполне объяснимо. Но символично, что монумент сделан из металла. Это новая уже такая версия этой статуи. Была предыдущая скульптура. Но она стала частично из гипса, потом разваливаться начала. Ну вот поэтому поменяли ее вот на полностью металлическую. Кстати, на официальной церемонии там были участники Motorhead и Фил Кэмпбелл, гитарист, барабанщик Микки Ди. Да, кстати, Микки Ди единственный, кто в живых сейчас остался из Motorhead. Да, они заложили тогда в это основание памятника капсулу с прахом Лэми Килместера. Давайте сейчас к Sabaton вернемся. Мы, кстати, близимся к завершению, друзья. Последней песней там прозвучала на этом концерте The Hound Back композиция. Она завершает вообще с 2017 года каждый концерт Sabaton. Песня из альбома Heroes, да, и в 2014 году вышла эта пластинка, она популярна еще и тем, что вот, наверное, все-таки лучше всего отражает философию группы. Sabaton показывает, что война ведь это не только вот такая героика, но и боль, которая остается человеком навсегда. А песня рассказывает историю Оди Мерфи. Это американский военный киноактер. В будущем, после войны, он участник Второй мировой войны. Наибольшее количество наград у него за личное мужество. Потом он стал киноактером после войны. Снялся в 40 с лишним фильмов. Снимался он главным образом в вестернах снимался. Ну и в роли самого себя тоже был фильм «Вата обратно». Такая же книга у нее есть, автобиографическая, так и было. Также она он называется. И он, кстати, прошел всю войну и трагически погиб не в бою, а в авиакатастрофе. Это было в 1971 году. Самолет вот он летел, на нем он врезался в гору. Ему 45 лет ему было, да. И вообще Sabaton, я считаю, что завершают этой песней каждый свой концерт не случайно. Это такое напоминание о том, что война не заканчивается, когда замолкают орудия. Она продолжается внутри тех, кто и выжил. И это, пожалуй, главный урок, наверное, который Sabaton вот доносит до слушателей в своих песнях. Мы сейчас услышим, друзья, эту композицию. Спасибо всем, друзья, кто слушал этот эфир, кто пытался его посмотреть, пусть даже вот таким образом. Мы очень ценим, что вы остались с нами, не отключились. Я вижу вот ваши сообщения, да, и надеюсь, что вот эта история, которая продолжается сегодня уже, наверное, не первый раз, и не в нашей программе это началось, все-таки она к следующему эфиру будет исправлена. Было приятно провести все эти два часа вместе с вами, друзья. Встретимся вновь на волне радио «Говорит Москва» в следующее воскресенье. А после 8 вечера на этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всем самого доброго и слушайте рок.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама.
2: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается в семье.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
4: Авторская программа Романа Бабаяна.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: А как известно, мы народ горячий. И не выносим нежностей телячьих. А любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей, любим бить людей.

Кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи.

все забуд. А ты, мой друг, припоминаешь, как, собирая дальний путь, ты говорил мне до свидания, а я шепнула, не забудь, случайно встретят с тобой на матче.

0: вверх, твой путь, мой друг, успех, твоя мечта.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Нет таких морей, таких архипелагов, нет таких портов вблизи или вдали. Где б мы ни носили наших флагов, мы морские жители земли. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Ждем добро на вход, ждем добро на выход, ждем своих невест, жен и матерей. Но не ждем ни милости, ни выгод у разбушевавшихся морей. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных

По воле рога так случилось, или это нрав у нас таков? Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была бы...

стезя влюбленных такова, что русский взнос за счастье миру не кошелек, а голова. Но шпаги свист и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена.

0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Не секрет, что

Не секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без, но бросаются к нам, если нас обижают.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».
1: Любого спросите в нашем доме,

неделю боролась с этим чувством. А вот вчера случайно увидала, как Люська стояла очень грустно, платила деньги за букет фиалок. Зачем же, зачем моя подружка обманывает так меня, скажите?

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
2: Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность наслаждаться ее красотой будущему поколению.
1: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
3: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
3: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Право знать» – говорит Москва.
4: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Выгнули спины,

Только не дремлют часы бессонные, полночь бьют. Здесь под часами опять влюбленные встречи ждут.

звон полуночный плывет над крышами много где. Старая башня немало слышала, да и нет.

стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Время уводит

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

На полустаночке в цветастом полушалочке, а мимо пролетают поезда, а рельсы-то, как водится, у горизонта сверкают.

Про войну немало песен спета, только вы не ставьте мне вину, что я опять про это, что опять пою вам про войну. Мне штыки мерещатся и каски, и холмом, что всем ветрам открыт, Крагуевец, город югославский, забывать о прошлом не велит. Крагуевец, город югославский, забывать о прошлом не велит. Партизаны бьют в горах фашистов, озверели немцы, терпят крах. Расстрелять подростков-гимназистов решено родителям на страх. В Крагуевце знает каждый житель, что покинуть класс учитель мог. Но сказал гестаповцам учитель: «Не мешайте мне вести урок». Потом, вот здесь, на этом месте, гимназисты выстроены в ряд, и стоит учитель с ними вместе, не оставил он своих ребят. Камни, камни, что же вы молчите, шевели седины ветерок, говорит гестаповцам учитель: не мешайте продолжать урок.

про войну немало песен спето, только вы не ставьте мне в вину, что опять, что я опять про это, что опять пою вам про войну. И пока хоть где-нибудь на свете собирают войны свой оброк, льется кровь и погибают дети, продолжай учить.

0: льется кровь и погибают дети. Продолжай, учитель, свой урок.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Увезут тебя я в тундру, увезу к седым снегам. Белой шкурою медвежьей брошу их твоим ногам. По хрустящему морозу поспешим на край земли.

увезу тебя я в тундру, и тогда поймешь ты вдруг, почему к себе так манит, так зовет полярный круг.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Лада, верь, все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: ночь близка, а ночь близка.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
4: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

внимание, говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.
2: Поющее сердце столицы.

снег. Слышно, как скрипит перышко слегка, и ложатся строчки на листок.

гуляли Ева и Адам согласно точным данным. И как заученную роль Адам твердил: «О, Ева, я твой король, я твой король, а ты моя королева, я твой король, я твой король, а ты моя королева». Однажды Ева в летний зной

0: Песенку порой вставляем для припева. Я твой король, я твой король, а ты моя королева. Я твой король, я твой король, а ты моя королева.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в опале под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги проселочной.

0: понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
1: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM.
2: Радиостанция «Говорит Москва» представляет

встречал таких я глаз. Оглянись еще хоть раз, чудный свет еще пролей и стань песней моей. Может быть, не зря нас свел город наш, он так расцвел. Может, всюду бродит в нем счастье то, что все мы ждем. Брызги солнца летят, или это твой взгляд —

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: 8:06.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его что?
1: Мне милит.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

пока свой путь не завершим, пока тропа не кончится, остановись.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

крепкими руками летчик набирает высоту. Тот, кто прямо с детства дружит с небесами, не предаст вовек свою первую мечту. Если б ты знала, если б ты знала.

Падая как камень от машины в воздухе, я не отделим, если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта — высота.

ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта — высота.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Знаешь, луна такая яркая, в ней даже не видно твои слезы. Но, дорогая, не плачь, я прошу тебя, хотя тут вряд ли помогут уговоры. Загородный дом, ужин при свечах, просто потому что отключили свет. Но он ведь совсем не нужен нам, мы можем без света с тобой хоть 1000 лет. Но часов через 12 уже встанет солнце, хотя одно сидит прямо передо мной. И мне совсем ничего не страшно, даже наоборот как-то спокойно с тобой.

собственную ракету. Но я не знаю, стоит ли оно того. Да и покажите мне того, кто знает. Ведь точно известно, что солнце одно, но твой взгляд и эту теорию ломает. Глаза горят ярче звезд, ярче полярные Альфа Центавры.

Я заболтался, а ты все еще в слезах. А твои слезы, они ведь как алмазы, ими просто так сорить нельзя. Рынок обвалится, начнется инфляция, люди начнут голодать. Если Будда верил в реинкарнацию, остальные считали, что жизнь одна, и не стоит тратить ее на слезы, не стоит кризис снова звать. Давай я лучше просто тебя поцелую, и мы вместе с тобой отправимся спать.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.